0: Ну-ка еще, пока не в курсе дела.
1: Рязанову так понравилось работать с актером, что в его следующем фильме «Девушка без адреса» роль бюрократа Камаринского была специально написана под Филиппова. Их супружеская пара Зои Федоровой смотрелась уморительно.
2: Масик.
3: Ну что хочет Масик, чтобы Кусенька ему привезла?
2: Масик хочет водочки.
3: Водочки. Успокойся, Масик. Привезу, мой красавчик. Привезу, мой ангел.
1: В конце 50-х годов Филиппов познакомился с еще одним режиссером-дебютантом. Его звали Леонид Гайдай. Актер неоднократно приходил на пробы к Гайдаю, но режиссер ни на одну роль его не утвердил.
4: Из воспоминаний жены Леонида Гайдая, актрисы Нины Гребешковой. Было это, наверное, в конце 60-х. Гайдай, находясь в Барнауле с группой актеров на очередной встрече со зрителями, пересекся с Сергеем Николаевичем, который тоже был там на гастролях. И вот тогда Леня сказал ему: «Сергей Николаевич, у нас, к сожалению, прежде не получалось творческого контакта, но я вам обещаю, что если я буду снимать «12 стульев», роль Кисы Воробьянинова получите вы».
1: Так он сыграл одну из немногих своих больших ролей. Помните это?
5: Господа! Господа! Неужели вы нас будете бить? Да еще как!
1: В советском прокате «12 стульев» посмотрело более 40 миллионов зрителей. Актер не мог спокойно пройти по улице. Людям хотелось его потрогать, поговорить с ним. Однако слава тяготила и раздражала Сергея Николаевича. Он был достаточно замкнутым и подчас очень раздражительным. Более того, искренне ненавидел своих поклонников. Доходило даже до драк. Маленькая, но очень колоритная роль досталась Филиппову и в следующем фильме Гайдая. Иван Васильевич меняет профессию. Шведский посол, тот самый, который требует кемскую волость.
6: Der grosser König des schwedischen Königsreich sende mich seinen treuen Diener zu ihnen Zar и великий князь Иван Васильевич усаруса. Кемского власть! О, я!
1: Его роли были маленькими, а популярность огромной. Когда Филиппов переходил улицу, движение останавливалось, образовывался затор. Водители высовывались из окошек автомобилей, желая разглядеть любимого артиста. А сам он потом сетовал, что слава ограничивается улицей, а начальство его не признает. Поистине народный артист, он получил это звание лишь в 1973 году, а Народного Советского Союза ему так и не дали. Сергей Николаевич Филиппов скончался 19 апреля 1990 года. В то время жил он очень бедно. Наступали новые времена. Ни киностудии «Ленфильм», ни союз кинематографистов, ни союз театральных деятелей не выделили на его похороны ни копейки. Их организовал Александр Демьяненко, всеми любимый Шурик, герой гайдаевских комедий. Он обошел актеров, знавших и любивших этого сложного и замкнутого человека. Дали, кто сколько мог. Одного из лучших комиков в истории отечественного кино похоронили скромно и тихо, без духовых оркестров и неискренних речей. Незадолго до ухода из жизни он признался кому-то из знакомых, что всегда мечтал сыграть большую положительную роль. Но, увы, так и не довелось.
7: «Взгляд с экрана». Легенды советского кино. Функциональность клюва птиц. В программе «О животных» с Иваном Затевахиным.
8: Птицам необходим клюв для того, чтобы добывать корм. И заточка клюва именно под добычу корма, я бы сказал, пример идеальной эволюции и коэволюции.
7: Гость – биолог Алексей Масолов. О животных. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
9: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
7: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
9: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
7: Громче звук – это только начало.
9: Такую музыку

0: нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.
2: Радио России. Общество. Коллекционер.
3: Здравствуйте, уважаемые друзья! В студии Николай Мамулашвили, и сегодня у меня в гостях известный коллекционер, основатель и руководитель дома винтажной музыки, очаровательная и обаятельная Кристина Беленькая. Кристина, сердечно вас приветствую, и спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули в нашу студию.
4: Здравствуйте, Николай! Снова рад вас видеть. Здравствуйте!
3: В вашей замечательной коллекции есть самая маленькая и самая большая в мире пластинки. Фонограф Томаса Эдисона, аппаратура из студии, где записывались легендарные Битлз, и еще более 400 уникальных старинных аппаратов, патефоны, граммофоны, радиоприемники и многое другое, о чем люди в этой сфере неискушенные даже и не подозревают. Вся аппаратура вашей коллекции была создана в разные годы, в разные эпохи, в разных странах, и я слышал, что любой из этих экспонатов можно хоть сейчас завести и услышать звук того времени. Все они рабочие. А вы можете сказать, какой из вот этих аппаратов самый старинный?
4: В нашем случае, если речь вести о звукозаписи и звуковоспроизведении, то самым старинным и первым аппаратом подобным был фонограф. Они были разные, и вообще первый фонограф был придуман и представлен на рынок в конце 19 века. У нас же экспонат датирован 1900 годом, то есть ему уже больше 120 лет, и он до сих пор работает, до сих пор звучит, и мы его регулярно демонстрируем во время наших обзорных туров.
3: Вы основатель дома винтажной музыки. Вот это определение слова «винтаж», оно немного необычно для музыки, на мой взгляд. Ну, обычно, знаете, говорят ведь о ретро-музыка. А вот почему винтаж? Что такое винтажная музыка?
4: Спасибо за вопрос, я его очень люблю. На самом деле, в моем понятии, ретро – это что-то такое, ну, сундуково-нафталиновое, что ли. Мне кажется, это довольно заезженное слово, которое не совсем характеризует то, что нам нравится, то, чем мы занимаемся. Если понимать под винтажом все то, что было сделано в 20 веке, но не потеряло своей актуальности и моды в 21-м, как то мебель, украшения, бижутерия, одежда, какие-то предметы быта. То есть, условно говоря, вы можете взять кресло, которое было сделано в 20 веке, и поставить его в свой современный интерьер, и оно впишется. То же самое и мы говорим об аппаратуре и о музыке. Аппаратура винтажная, но она может абсолютно давать прекрасный результат по звуку и сейчас, не хуже, чем современные цифровые источники, а также быть предметом интерьера. Музыка тоже. Вся она была написана в 20 веке. Все, что мы характеризуем и любим на пластинках. Но мы слушаем ее сейчас, и она модна по-прежнему. Вот я сегодня, кстати, в винтажной брошке пришла.
3: Да, я обратила внимание.
4: Да, 60-го года, но она вполне гармонирует с моим сегодняшним образом. И то же самое, я пока ехала по радио, слушала, не знаю, музыку «Луч солнца золотого» в исполнении нашего соотечественника, знаменитого певца Муслима Магомаева, и она прекрасна. Я получила огромное удовольствие, хотя она написана была в прошлом веке. Поэтому винтаж forever.
3: Ну, хорошо. В начале программы я упомянул самую большую пластинку. Она, кажется, сделана во Франции, и в диаметре она около 50 сантиметров. Что это за пластинка? Для чего делали таких огромных размеров пластинки? Что на ней записано?
4: Мы сами долго не знали, что на ней было записано, потому что мы впервые их приобрели и увидели, что проигрываются они со скоростью 130 оборотов в минуту, и для нее нужен специальный проигрыватель. И все то, что было у нас на тот момент, на них невозможно было ее проиграть и послушать. И больше 10 лет она была просто, эти пластинки были, ну, просто частью нашей коллекции, а также украшением интерьера. Я сделала из них картину, мы ее повесили на стену, и долгое время мы не могли даже услышать, что на ней. И только вот по прошествии 10 лет сложилось так, что мы смогли найти достаточно удачно этот проигрыватель, называется он Pathé Concert, концертный патефон французский, действительно, который поддерживает эту скорость, и он действительно может проигрывать эти пластинки. И оказалось, что на них на всех записаны обычные какие-то нейтральная музыка без вокала, какие-то марши, что-то. И путем, так сказать, исследований мы выяснили, что такие вещи были нужны для того, чтобы озвучивать какие-то концерты, какие-то, ну, то есть те места, где по какой-то причине нельзя разместить или невыгодно разместить живой оркестр. Что это могло бы быть? Ну, например, вообразите себя на месте хозяина цирка Шапито. Вы возите с собой по городам и весим труппу артистов, они должны выступать под музыку, а значит, вам нужно еще оплачивать, платить зарплату, селить, кормить целый музыкальный оркестр. И предприимчивый хозяин, естественно, понимает, что ему гораздо выгоднее и удобнее купить это патефон с пачкой таких пластинок. Музыка там нейтральна, звучит она громко и долго, и его концертные номера цирковые могут быть озвучены вот таким вот не требующим ничего, ни хлеба, ни зарплаты проигрывателем. Поэтому это первая фонограмма. 1908 год, великолепный образец, он у нас находится в экспозиции, так что добро пожаловать все, кто желают услышать первую фонограмму начала века.
3: Хорошо, интересно на самом деле. Уважаемые радиослушатели, я хочу вам сказать, что Кристина пришла к нам сегодня в студию не с пустыми руками. Вот здесь на столе, в студии, я вижу так называемые агрегаты. Я так понимаю, что хромированная штука круглая, похожая на рулетку, на большую рулетку, это патефон?
4: Еще говорят, на консервную банку похоже. Это, да, это старинный патефон, граммофон, проигрыватель, как хотите называйте, 1926 год, и с помощью такой штуки можно слушать обыкновенные, большие, стандартные пластинки на 78 оборотов. То есть ты идешь в гости к девушке, захватил с собой такую штуку.
3: Можно положить в карман, на самом деле.
4: Можно положить в карман, он в диаметре всего сантиметров там, 10, и придя устроить вечеринку. Это же шикарно, абсолютно великолепный девайс, да.
3: А вот рядом с ним, вот что это такое?
4: А рядом с ним не менее прекрасный его собрат более поздней эпохи. Это 1960 год. Это американская компания Emerson. И это тоже так называемая музыка на ладони. То есть это проигрыватель, который можно было взять с собой хоть в лес, хоть в гости, куда угодно, где даже нет розетки. И точно так же, несмотря на его размер, он может проигрывать большие виниловые пластинки.
3: Вот, собственно, пришлось к слову виниловые пластинки. Мы заговорили о виниле. В последние несколько лет пластинки, винил снова вошли в моду, что ли. Вот почему, как вы думаете, почему люди стали собирать винил? Это 21 век, век гаджетов, я не знаю, век цифры. Вот почему винил?
4: У меня есть на этот счет свое мнение. Ну, во-первых, я убеждена, что звук все-таки другой. Он совершенно разный. Аналоговый звук вот на этих физических носителях, на пластинках, на лентах, он совершенно другой, нежели цифровой.
3: Другой какой, извините, перебиваю? Он более естественный? Или...
4: Да, он более теплый, он более естественный, он более мягкий. Он более созвучен нам, нашему внутреннему уху. Как, например, говорят, что морская вода созвучна плазме крови человеческой. А во-вторых, когда мы слушаем музыку на каких-то цифровых носителях, на каких-то стриминговых сервисах, мы как бы берем ее в аренду на те 3 минуты, сколько она звучит. А пластинка, она же моя. Я помню, при каких обстоятельствах я ее, возможно, купила или мне ее подарили. Есть у меня пластинки с дарственной надписью, есть пластинки, которые подарены мне очень близкими людьми. И в-третьих, прослушивание пластинки — это всегда ритуал. Мы не можем слушать пластинку на бегу. Для меня слушать музыку в наушниках в телефоне на бегу — это как бы фастфуд такой музыкальный. А когда мы приходим домой, возьмем пластинку, поставим ее на проигрыватель, это уже некая такая любовь к себе, уважение к себе. Ну и плюс к создателям всего этого, потому что альбомы создавались в определенной последовательности песни на пластинке. Картинки, фотографии, которые на обложках, это тоже целая индустрия, и это мы проявляем огромное уважение к создателям всего этого продукта, когда мы слушаем вещь, вот эту вот пластинку саму, либо ленты тоже. На мой взгляд, это просто абсолютно другой ритм жизни, абсолютно другой посыл к себе, и все это с большой любовью сделано.
3: Я более чем уверен, что наши радиослушатели готовы слушать вас, простите за тавтологию, бесконечно, но эфирное время, увы, этого не позволяет нам сделать, и я вновь предлагаю продолжить вот эту интересную беседу в ближайших программах. Спасибо вам большое.
4: Спасибо большое, до новых встреч.
3: Это была Кристина Беленькая, известный коллекционер пластинок, граммофонов, патефонов, радиол и всего того, что может воспроизвести музыку, записанную на носителях. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
2: Коллекционер.
1: России теперь в национальном мессенджере Max. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Современные художники Дагестана.
8: У нас очень богатое искусство и вот единство народов России. Хочется сказать, что у нас и работы посвящены Дагестану, и русских, и дагестанских художников. Я вот в них вижу только талант художника, так сказать, вне национальности.
1: Директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова в программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент» в понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Тюмени.
9: Они первыми встретили врага, выстояли в самые тяжелые дни войны и проложили путь к победе. Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Специальный проект Дмитрия Кононыхина «Ко дню победы» в рамках программы «Российский радиоуниверситет». Гость программы – военный историк Алексей Исаев.
10: Война – это тяжелый экзамен, проходящий в совсем других условиях. И всегда именно война, реальные боевые действия показывают то, чего стоит. Война – это военное искусство.
9: Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Слушайте с 4 по 8 мая в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. На Украине стали открыто говорить об импичменте Зеленского и о новых заградительных пошлинах, направленных против Евросоюза, объявил Дональд Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженные силы России с 25 апреля по 1 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории нанесли массированные 5 групповых ударов. По данным Минобороны, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Кроме того, были поражены места сборки, хранения и запуска ударных беспилотников. Российские войска в течение недели освободили населенные пункты Ильичевка, Ильиновка, Новодмитровка, Петровка и Новоалександровка в ДНР, Бочково, Поколянная и Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области. На Украине стали открыто говорить об импичменте Зеленского. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, комментируя новые фрагменты пленок по делу бизнесмена Тимура Миндича, друга и кошелька Зеленского. Мендель заявила, что Зеленский выстроил на Украине целую мафиозную структуру, а государственные учреждения превратились в банкоматы его друзей. По ее словам, правительством Украины руководят друзья Зеленского, которые при этом становятся невероятно богатыми. Мендель пояснила, что согласно новой информации, друзья Зеленского использовали связи, чтобы поставить своих людей в наблюдательные советы государственных учреждений. О новых заградительных пошлинах, направленных против Евросоюза, объявил Дональд Трамп. Уже с 4 мая тарифы на импорт легковых автомобилей и грузовиков из ЕС составят 25%. Президент США потребовал, чтобы европейские концерны перенесли свои заводы на американскую землю. Также Трамп пригрозил вернуть на родину почти 57 тысяч своих солдат, несущих службу на базах Пентагона в Европе. Об экономических ультиматумах с политическим подтекстом из Нью-Йорка корреспондент Вестей Валентин Богданов.
2: Выходить из НАТО можно по-разному. Полностью или частично, хлопая дверью, или хлопая по носу самых разговорчивых нарушителей внутриблоковой дисциплины. Дональд Трамп пока что выбрал второй способ, пригрозив Германии и ее канцлеру сокращением американского контингента.
3: Германия, Мерц, я имею в виду, он ужасно работает. У него проблемы с миграцией, с энергетикой, у него проблемы всех видов. Большая проблема с Украиной, потому что они сами влезли в эту ситуацию. И он критиковал меня за всю историю с Ираном.
4: Вы говорили о вероятности вывода части войск из Германии. Рассмотрели бы вы аналогичный вариант для Испании и Италии?
3: Да, наверное. Почему бы и нет? Италия нам вообще никак не помогла, а Испания вела себя ужасно.
2: Союзники по альянсу, конечно, могут делать большие глаза, но ведь нельзя сказать, что их не предупреждали. Вскоре после инаугурации Трампа, тогда еще не министр войны, а министр обороны Хексит, выступая 12 февраля 2025 года в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО заявил, что суровые стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам в первую очередь сосредотачиваться на безопасности Европы. Не она, в конце концов, создавала Североатлантический альянс, а американцы для своих целей.
5: НАТО — это не только военный, но и политический альянс. США хотят не только сильных, но и надежных союзников, которые готовы поддержать нас в случае необходимости. Сейчас есть страны в Европе, которые так не поступают.
2: Пентагону постоянно приходится держать в старом свете полноценную армию. Бесплатно такое не бывает.
6: В настоящее время на Европейском театре военных действий размещено около 80 тысяч военнослужащих США. Примерно 39 тысяч из них находятся на постоянной и ротационной основах в Германии.
2: В нынешний бюджет Пентагона требование сократить это присутствие не включено, а значит, 35 миллиардов долларов, столько уходит на содержание американского контингента, будут исправно осваивать. Кормятся с этих денег и немцы. В той или иной степени Они обеспечивают финансово 35 германских муниципалитетов. Почуяв угрозу быть отодвинутыми от кормушки, немецкие политики занервничали.
4: Если честно, думаю, президент США действительно раздражен. Но дело в том, что войска находятся здесь не ради развлечения. Особенно Германия. Это центр глобальных операций, логистический и транспортный узел, место командования и планирования. Иногда лучше остыть и не писать сообщения в соцсетях.
2: Сегодня напишет, завтра забудет, послезавтра передумает. В таком виде по поводу последних угроз Трампа было в итоге сформулировано это коллективное евромнение. А политику утверждает, что, дескать, не только в Госдепе к повышению ставок от Трампа не готовились, но даже и в Пентагоне.
5: Это резко контрастирует с недавно завершившимся многомесячным обзором глобального военного присутствия Пентагона, который не предусматривал значительного вывода войск из Европы.
2: Но одно дело многомесячные обзоры, а другое – многомиллиардная черная украинская дыра. В конце концов, если Трамп и начнет выводить войска из Европы, то первыми отправятся домой те, кто был переброшен туда после 2022 года. Сопротивляться, естественно, станут демократы. Уже сопротивляются. Целую таблицу того, как помощь Киеву опасно сокращается, нарисовали, как на недавних слушаниях в Палате представителей.
5: Почему мы бросаем Украину на произвол судьбы? Это прекрасная таблица. Именно этого мы и хотим. Чтобы Европа брала на себя больше ответственности, финансировала и несла основное бремя. Это богатые страны с экономикой в 20 триллионов долларов. Если это настолько важно для Европы, а я понимаю, почему это важно, тогда европейские страны должны сами за это платить.
2: Ну а следующая таблица, если оппоненты, конечно, решатся рисовать дальше, по мысли Хексита будет еще краше. В проекте оборонного бюджета США на 2027 финансовый год, который представил Пентагон, из 1,5 триллиона долларов на Украину отведено 0 ассигнований. Что же до вывода войск, то Трампу, если он действительно настроен на это, придется поторопиться. Промежуточные выборы наверняка изменят состав Конгресса, а там уже и демократы опять начнут виснуть у Трампа на руках. Главе Белого дома наверняка припомнят вывод американских морпехов с Окинавы, который растянулся на 13 лет и обошелся американскому бюджету в 6 миллиардов долларов. И это при том, что еще и часть расходов покрыли благодарные японцы. Валентин Богданов, «Вести» из Нью-Йорка.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
7: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов победили «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ 2-1 благодаря голам Констанции Печенина. У красно-белых отличился Угальда. Победа позволила крыльям покинуть зону стыковых матчей, подняться на 10-е место. По ходу матча полузащитник самарского клуба Эльзат Ахметов получил сотрясение мозга и был госпитализирован. Акбарс в шаге от финала Кубка Гагарина. Казанцы уверенно обыграли «Металлург» в четвертом матче полуфинальной серии 4-1. Шайбы Барабанова, Денисенко, Тодда и Яшкина принесли команде третью победу. Теперь счет в серии 3-1 в пользу подопечных Анвара Гетьетулина, и судьба путевки финала в этой паре может решиться уже в это воскресенье в Магнитогорске. Российские дзюдоисты продолжают триумфальное шествие на турнире «Большого шлема» в Душанбе. Вслед за золотом Аюба Блиева в категории до 60 килограммов высшую награду завоевала Ольга Мухина. В финале категории до 57 килограммов она одолела соперницу из Монголии. Копилку сборной пополнили и бронзовые медали Натальи Ёлкиной, Германа Кобица и Яга Буладзе. Напомню, что наши атлеты выступают под национальным флагом. Прекрасное выступление российских гимнасток на Кубке Европы в Баку. Арина Ковшова завоевала золото в упражнениях с мячом, опередив титулованную итальянку Софию Рафаэли. Бронза в этой дисциплине также у нашей спортсменки Марии Борисовой. Кроме того, в копилке Ковшовой серебро за упражнение с обручем. Состав баскетбольной единой лиги ВТБ в следующем сезоне может измениться. Заявки на участие подали «Динамо» из Владивостока и казахстанская «Астана», которая готова вернуться в турнир после пропуска сезона. Почти все действующие клубы также подтвердили участие, кроме «Самары». Судьба этой команды остается под вопросом из-за угрозы банкротства. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: О прогнозе на 2 мая. В Челябинске и Сатке будет плюс 8, пройдут дожди, в Магадане около нуля без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 7 градусов, местами пройдут сильные дожди. В Петербурге в субботу без осадков, днем будет плюс 19 градусов, в Москве также без осадков, днем около 15 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 4 градуса, давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Властелины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.
1: Я бы

0: Евгений Мартынов и его песни «Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский». Когда он был еще студентом музыкального училища, друзья и преподаватели прозвали его «Подарком» за доброту, общительность, а еще за талант. Вскоре Евгений Мартынов стал самым настоящим подарком для миллионов своих поклонников. Он писал чудесные светлые песни, сам исполнял их, а еще дарил другим артистам. И, увы, как и многие большие таланты, ушел из жизни очень рано, в 42 года. Но его песни по-прежнему с нами. О Евгении Мартынове мы вспоминаем с журналистом Людмилой Дубовцевой. Много лет она была ведущей музыкальных программ на радио «Маяк» и Всесоюзном радио. И хорошо знала артиста.
1: Женя Мартынов, ну, честно говоря, до сих пор просто страшно говорить о том, что его нет уже столько лет, потому что до сих пор он остается в памяти всех такой молодой, улыбчивый, красивый. Я не знаю, ну просто и улыбка такая озорная, и глаза такие лучистые. Такое было впечатление, что он всегда в хорошем настроении. Наивный до просто до сумасшествия, несмотря на то, что жил он довольно трудно. Но, тем не менее, оставался самый любимый его интервал в музыке секста, и вот так же и звали королем секста, потому что у него почти в каждой песне обязательно присутствовал этот музыкальный интервал. И когда у него спрашивали, почему, он говорит, ну, не знаю почему, он какой-то такой жизнеутверждающий. Мне всегда кажется, что когда есть секс, то тогда по-другому звучит и любое произведение.
2: Радость или грусть нас ждет.

0: Евгений Мартынов, «Отчий дом». Его отец, Григорий Иванович, в самом конце войны, весной 1945-го в Венгрии, попал по ранению в госпиталь и познакомился там с медсестрой Ниной. Они поженились. После войны жили в Камышине, что в Волгоградской области, где и появился на свет старший сын Женя. А потом перебрались на родину Григория Ивановича в Донбасс, в Артемовск. Папа был музыкантом-самоучкой, играл на гармонии, баяне, пианино. Был, как тогда выражались, массовиком-затейником на свадьбах и праздниках. Кстати, мама тоже хорошо пела. И на семейных торжествах они выступали на два голоса. Так что к Жене, его младшему брату Юре, любовь к музыке перешла практически по наследству. Но способности – это еще не все. Нужна ведь еще и усидчивость, трудолюбие, что у детей встречается нечасто. А Женя был как раз именно таким, рассказывает Людмила Дубовцева.
1: Я, например, помню, как Нина Трофимовна, это его мама, рассказывала мне в одном из интервью, когда Женя начал заниматься музыкой. Она говорит, мне никогда не приходилось заставлять его заниматься на рояле, как вот обычно всех детей. Он сам просто день и ночь сидел и занимался. И даже его учитель говорил, мне бы побольше таких учеников, которых не приходится палкой загонять за рояль. Вот Женя был именно такой.
0: Так что музыка была для него всегда занятием серьезным. И в детстве, и потом, когда стал известным музыкантом. Уважительное отношение к зрителю, своей профессии было для него главным.
1: Он был очень работоспособный. Вот при всей своей кажущейся легкомысленности, такой вот легкости и внешней, и, казалось бы, внутренней, он был всегда очень собран. Потом у него какое-то вот осталось все равно преклонение, что ли, перед сценой. Он всегда выглядел элегантно. Он никогда бы себе не позволил выйти на сцену так в ураных каких-нибудь джинсах или в нечищенных башмаках. Он всегда был элегантен.

После окончания Артемовского музыкального училища Евгений Мартынов поступил в Киевскую консерваторию, но ему там не понравилось. Перебрался поближе к дому в Донецк, музыкально-педагогический институт. Именно тогда начал писать песни и выступать на сцене, подражая своему кумиру того времени, британскому певцу Тому Джонсу. И когда после окончания института перед ним стал выбор – аспирантура или эстрада – выбрал второе. –

0: хвосту.
1: «Березка» – первая песня Евгения Мартынова, прозвучавшая на большой эстраде. А дело было так. В 1971-м 23-летний Евгений Мартынов на свой страх и риск отправился в Москву. В кармане у него лежало рекомендательное письмо к певице Майе Кристалинской, написанное одним из его донецких знакомых. Песни Мартынова Кристалинской понравились, и одна из них, «Березка», вскоре зазвучала в ее исполнении. К сожалению, она ее так и не записала. Также, увы, не сохранилось и других качественных записей песен Мартынова, исполненных Кристалинской. Кстати, «Березку» Мартынов сочинил на стихи Сергея Есенина. Когда у него родился сын, он назвал его Сергеем. Вообще, строки Есенина стали первыми песнями Мартынова, что не случайно, считает Людмила Дубовцева.
2: Он приехал в Москву, у него уже было несколько песен, именно не романсов, а песен на стихи Есенина. Есенин вообще был его любимейшим поэтом. И вот как-то, ну я не знаю, вот можно сказать, что они настроены с Есениным, как-то были на одну волну. Вот такое взаимопонимание, я думаю, что Есенин был очень доволен такому музыкальному звучанию своих стихотворных строчек именно в исполнении и воспроизведении музыкальном именно Жени Мартынова.
1: Майя Кристалинская не просто взяла в репертуар песни Мартынова, но и порекомендовала хорошо поющего композитора в Росконцерт. И вскоре вместе с другими молодыми артистами, в числе коих были Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Светлана Моргунова и только что созданный Владимиром Чижиком джазовый ансамбль «Мелодия», он отправился на гастроли по Сибири и Дальнему Востоку, где и начал исполнять свои песни.

0: Евгений Мартынов «Соловьи поют, заливаются». В 1973 году уже в качестве солиста Росконцерта он принял участие во всесоюзном конкурсе исполнителей советской песни в Минске. В качестве, так сказать, обязательной программы Мартынов показал композиции военных лет «Темная ночь» и «Летят перелетные птицы». Но внимание публики и нашей сегодняшней собеседницы, журналиста Людмилы Дубовцевой, привлекла другая песня. Именно тогда она впервые о Мартынове и услышала.
1: Я смотрела по телевизору как раз репортаж этого вечера. И вдруг смотрю, сидит у рояля такой совершенно мне незнакомый, но очень милый такой мальчишка, блондин с такими сияющими голубыми глазами, и поет такую трагическую песню «Баллада о матери», что просто, ну, я первый раз ее слушала, и слезы просто полились из глаз, какие там слова, и как найдена музыкальная фраза, которая так соответствовала тем стихам, которые он пел. Это оказалась песня на стихи Андрея Дементьева. Я даже вспомнила, что как-то Олег Иванов говорил, что вот мне показывали стихи Андрея Дементьева «Баллада о матери». Такие сильные стихи, но написать на них песню невозможно. И вдруг Евгений Мартынов поет именно эту песню, но эти самые сложные, казалось бы, стихи совершенно не музыкальные.

Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и раздался материнский крик.

Эту песню Евгений Мартынов, ставший тогда лауреатом конкурса исполнителей в Минске, написал на стихи поэта Андрея Дементьева. Они в то время еще не были знакомы, просто увидел эти строчки в его поэтическом сборнике. Ну а потом, когда они наконец встретились, их первой совместной работой стала песня «Я жду весну». Вообще эта мелодия уже звучала в другой композиции «Моя любовь». Ее исполнила грузинская певица Гюли Чохели. И это было первое появление песни Мартынова на телевидении. Но потом автор текста Павел Леонидов эмигрировал. Песню запретили. И Мартынов попросил Дементьева написать другой текст. Так и появилась композиция «Я жду весну». Ее взяли в свой репертуар многие артисты. Но лично мне больше всех нравится версия Анны Герман.

Ну а как не вспомнить еще одну замечательную песню Евгения Мартынова и Андрея Дементьева «Лебединая верность». Кстати, в ее основе реальная история. О ней рассказал в своем письме один из читателей журнала «Юность», где Дементьев в то время работал. Так появились стихи, а потом и песня. Мартынов впервые исполнил ее на своем творческом вечере в Центральном доме литераторов. Успех был столь велик, что именно тогда он окончательно и бесповоротно поверил в свою эстрадную звезду и как композитор, и как певец.

0: Властелины мелодий.
1: Ну а, как говорится, всенародная популярность пришла к Евгению Мартынову в 1975-м. В том году он сочинил одну из своих лучших песен «Яблони в цвету». Исполнил ее на конкурсе «Братиславская лира» и стал его лауреатом. Людмила Дубовцева помнит, как он радовался этой победе.
2: Я помню, как он радовался, когда его песня «Яблони в цвету» на стихи Ильи Резника получила премию и в Братиславе. Он получил за нее братиславскую лиру. Он был так счастлив. Но что он такой, он оставался всегда ребенком таким, улыбчивым, очень милым. И с такой радостью он всегда делился, если что-то у него получалось. И вот находила отклик такой вот уже, ну, в такой, я бы сказала, профессиональной среде. Он этому радовался очень. И никогда никому не завидовал. Я никогда не слышала, чтобы он сказал, что да вот там у Олега Иванова песня так себе, там, да и сам он композитор. Нет, я такого никогда не слышала. У него не было зависти. И ребенком он оставался, ну, просто до конца. Он действительно был такой восторженный ребенок, который любил музыку просто до сумасшествия. Он вообще, по-моему, был пропитан музыкой от и до, и кроме музыки. Для него, ну, на первом месте у него была музыка, на втором месте музыка, на третьем музыке, а потом уже все остальное.

0: Песни Евгения Мартынова к тому времени завоевали народную любовь. Концерты собирали полные залы. Однако его жизнь была далека от статуса звезды эстрады. Снимал в Москве комнату. Иногда это не получалось. Приходилось ночевать в зале ожидания на Курском вокзале. Звучит дико, но это так, рассказывает Людмила Дубовцева.
1: Однажды, когда была какая-то очередная запись, и на этой записи присутствовал Кобзон, когда запись закончилась, он спросил: «Женя, давай я тебя подвезу, куда тебя отвезти?» Он так грустно опустил глаза и говорит: «На вокзал, я там ночую». И Кобзон, человек вообще, который, я не знаю, всегда и всем помогал, и тут он тоже очень помог. Он на следующий день взял Женю в охапку, в общем, пошли по кабинетам каких-то нужных людей, и, слава богу, он получил свою первую квартиру.
0: Тогда, в 1978 году, Евгений Мартынов, счастливый, въехал в свою квартиру на втором этаже дома номер 32 на Большой Спасской улице, куда в первую очередь привез рояль, предмет своих многолетних мечтаний. Теперь можно и жениться, шутил он тогда.
2: Вдали шумит.

0: Пластилины мелодий.
1: По данным ВАП, с 1975 по 1978 самые большие авторские гонорары в Советском Союзе получал именно Евгений Мартынов. Доход поступал в основном от исполнения в ресторанах, а там точно знали, чего хочет народ. При том, что в Союз композиторов его долгое время не принимали. Подозреваю, что по причине зависти к этим самым гонорарам. Люди знали его благодаря пластинкам фирмы «Мелодия», а еще сарафанному радио, поскольку на всесоюзном его композиции крутили не так часто, а на телевидение вообще не пускали, вспоминает Людмила Дубовцева.
2: Вот снимают его, например, в какой-то телевизионной программе, выходит телевизионная программа, и его вырезают. Долго не могли понять, в чем дело. Тогда была такая дама, заместитель Лапина, Лапин Сергей Георгиевич, это был председатель гостелерадио. Грозный человек, а была у него такая заместитель Жанна Ивановна, по-моему, ее звали, я уже не помню точно. И вот почему-то он ей ужасно не нравился. Она всегда говорила, ну, это ямочка какая-то у него на подбородке. И вообще он похож не на композитора, а на какого-то приказчика. При чем?

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Ожесточенные бои идут в центре Константиновки в ДНР. Россиянам напомнили о преимуществе маленьких дачных построек. Штаты вошли во вкус. Трамп заявила об американском пиратстве в Армозе. Подробности далее. В центре Константиновки в ДНР идут же ожесточенные бои. Российские войска окружили город и все сильнее сжимают горло противнику. А в соседней Харьковской области под контроль российских военных перешло село Поколяное. Оно расположено в 5 километрах к югу от границы с Шебекинским районом Белгородской области. Подразделения группировки «Север» продолжают расширять полосу безопасности на этом участке. А на юге Днепропетровской области экипажи ВКС авиабомбами уничтожили мосты возле Покровского, лишив противника на передовой пути снабжения. О продвижении российских бойцов в ДНР репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
2: Наземные роботы могут перевозить гораздо больше ценных грузов, чем любой солдат. Например, КРО-2 перевозит до 120 килограммов, но главное, такая техника спасает человеческие жизни.
3: Кроме того, инженеры проводят дистанционное разминирование. Беспилотники каждый день прочесывают основные дороги и тропинки, по которым передвигаются наши передовые группы.
4: Там на передовой много вообще мин? Растяжек?
5: Да.
4: Какие?
5: Пряники, зефирки всякие разные.
4: Почему их так называют?
5: Ну, потому что она выглядит как пряник, такая круглая. Не сильно заметно.
3: Бойцу, кстати, всего 18 лет. Сразу после дня рождения, в начале этого года, он добровольно пришел в военкомат и подписал контракт.
5: Надо работать, помогать.
3: Российская армия сейчас готовится к решающей битве за Константиновку. После того, как южная группировка освободила село Ильиновка, наши штурмовики получили возможность заходить в город с разных флангов. Противник отступает, но оставляет после себя много неприятных сюрпризов.
6: Сейчас идет разминирование тропинки. Сейчас что найдет, мы уничтожаем. Сначала саперы идут, потом идет пехота.
3: Штурмовики ежедневно продвигаются внутри городской застройки. Самые тяжелые бои идут в центральной части Константиновки. Российские подразделения пытаются лишить снабжения гарнизон ВСУ и вынудить его капитулировать. Эдуард Пунигов, «Вести».
1: Россиянам напомнили о преимуществе маленьких дачных построек. Владельцы небольших хозяйственных домиков площадью до 50 квадратных метров освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Парламентарий напомнил о действующем законе, который предоставляет каждому владельцу бесплатный квадратный вычет в размере 50 метров. То есть из фактической площади дома вычитается 50 квадратов, и налог начисляется только на оставшуюся часть, уточнил депутат. Если дом меньше 50 квадратов, налоговая база обнуляется. Кроме того, не облагаются налогом 6 соток для владельцев из числа пенсионеров, инвалидов первой и второй групп, а также ветеранов боевых действий. А многодетные семьи получают скидку в размере 50% на налог по одному объекту недвижимости на выбор. Премьеру Словакии не стыдно ехать в Москву на Парад Победы. Роберт Фицо осудил горячие головы критиков и противников истории фактами, которые свидетельствуют о подвиге советских солдат. По убеждению политика, он не должен стыдиться положить на могилу неизвестного солдата красной гвоздики. Это были десятки тысяч воинов Красной Армии по 17-18 лет, которые пришли на нашу территорию и освободили нас, оставив здесь свои жизни, отметил Фицо в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня труда, видеозапись которого опубликовала на YouTube-канале его партии. Премьер-министр Словакии заявил, что от имени всех словаков в ходе поездки в Москву на День Победы поблагодарит советских воинов, которые обеспечили стране 81 год

0: мира. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о намерении ряда зарубежных гостей посетить парад в День Победы в Москве. До 11 человек увеличилось число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Коми. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Ранее сообщалось о 10 пострадавших. Напомним, инцидент произошел накануне в Усинске. Группа вахтовиков на вертолете планировала добраться в Ненецкий автономный округ. Однако при взлете с вертолетной площадки машина завалилась на бок. Всего на борту находились 24 человека. Большинство пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести. В причинах крушения вертолета разбирается региональная прокуратура. В зарубежной тематике далее. В иранском МИДе заявили об условиях продолжения переговоров по мирной сделке. Если Штаты изменят подход и воинствующую риторику, Тегеран продолжит переговорный процесс. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в ходе минувших телефонных разговоров со своими коллегами из Турции, Катара, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Азербайджана. Соответствующее сообщение размещено в телеграм-канале иранского МИДа. Дипломат напомнил, что не Иран начал войну. Вместе с тем, вооруженные силы страны готовы решительно защищать свой народ от любой угрозы, заявил Аракчи. США завершили активную фазу войны с Ираном. Дональд Трамп уведомил Конгресс об окончании боевых действий против Исламской Республики. Об этом говорится в официальном письме. Глава Белого дома напомнил об объявленном 7 апреля прекращении огня, которое сохраняется до текущего момента, сообщает РИА Новости. По утверждению Трампа, армия сохраняет присутствие в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана. Уведомление Сената является юридической обязанностью, которая опирается на закон о военных полномочиях. Без разрешения Конгресса президент может использовать вооруженные силы за рубежом до 60 дней. На фоне прекращения открытых боевых действий в заливе у Штатов появились новые интересы. Блокаду Ормузского пролива Трамп открыто называет пиратством. По его словам, это очень прибыльное дело. Кто бы мог подумать, что мы будем этим заниматься? Мы как пираты, сказал глава Белого дома во время мероприятия во Флориде. Новые откровения вокруг коррупционных схем в окружении Зеленского появились в публичном пространстве. Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель утверждает, что Зеленский построил мафиозную структуру и превратил госучреждения в личные банкоматы его приятелей. Очередная порция заявлений опубликована на личной странице в соцсети X. Комментируя разоблачительные статьи в «Украинской правде», Мендель отмечает, что правительством управляют друзья Зеленского, которые взамен становятся неприлично богатыми. Бывшая пресс-секретарь привела в пример сделку по скупке государственной Сенс-банк и химзавода «Карпатнефтехим», которые приближенные к Зеленскому люди приобрели при покровительстве бывшего тогда еще главой офиса Ермака за копейки. Напомню, накануне Мендель в своих публикациях заявила о связях супруги Зеленского с лицами из окружения беглого соратника украинского лидера Тимура Миндича. Якобы голос Елены Зеленской звучит среди прочих на пленках, которые фигурируют в расследовании коррупционных махинаций на Украине. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов победили «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ 2-1. Благодаря голам Констанции Печенина у красно-белых отличился Угальда. Победа позволила крыльям покинуть зону стыковых матчей, подняться на 10-е место. По ходу матча полузащитник самарского клуба Эльзат Ахметов получил сотрясение мозга и был госпитализирован. Акбарс в шаге от финала Кубка Гагарина. Казанцы уверенно обыграли «Металлург» в четвертом матче полуфинальной серии. Серии 4-1 шайбы Барабанова, Денисенко, Тодда и Яшкина принесли команде третью победу. Теперь счет в серии 3-1 в пользу подопечных Анвара Гетьетулина, и судьба путевки финала в этой паре может решиться уже в это воскресенье в Магнитогорске. Российские дзюдоисты продолжают триумфальное шествие на турнире «Большого шлема» в Душанбе. Вслед за золотом Аюба Блиева в категории до 60 килограммов высшую награду завоевала Ольга Мухина в финале категории до 57 килограммов. Она одолела соперницу из Монголии. Копилку сборной пополнили и бронзовые медали Натальи Ёлкиной, Германа Кобица и Яга Буладзе. Напомню, что наши атлеты выступают под национальным флагом. Прекрасное выступление российских гимнасток на Кубке Европы в Баку. Арина Ковшова завоевала золото в упражнениях с мячом, опередив титулованную итальянку Софию Рафаэли. Бронза в этой дисциплине также у нашей спортсменки Марии Борисовой. Кроме того, в копилке Ковшовой серебро за упражнение с обручем. Состав баскетбольной единой лиги ВТБ в следующем сезоне может измениться. Заявки на участие подали «Динамо» из Владивостока и казахстанская «Астана», которые готовы вернуться в турнир после пропуска сезона. Почти все действующие клубы также подтвердили участие, кроме «Самары». Судьба этой команды остается под вопросом из-за угрозы банкротства. И пока это все о спорте к этой минуте. Погода.
0: В Петропавловске-Камчатском сегодня плюс 1-3, облачно, ожидаются кратковременные дожди. В Южно-Сахалинске плюс 5-7, дожди временами сильные. В Екатеринбурге от 8 до 10 тепла, облачно. В Сургуте плюс 2-4, ожидается дождь со снегом. В Красноярске 22-24, в Архангельске плюс 13-15, небольшие осадки. В Санкт-Петербурге малооблачно, температура воздуха днем 17-19. В Москве облачно с прояснениями, воздух прогреется до 13-15. Сейчас в столице плюс 5, ветер юго-западный 2 метра в секунду.
2: Радио России. Просвещение.
3: Животных с Иваном Затевахиным.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Как известно, и мы говорили об этом, клювы у птиц – вещь функциональная. И зачастую, чем занимается птица, можно определить, глядя на ее клюв. Но иногда это правило жесточайшим образом нарушается, и клювы у птиц вообще созданы эволюцией, непонятно для чего. И вот об этом, о функциональности и дисфункциональности, а хотя, возможно, это и неправильный термин «дисфункциональность», мы будем говорить, естественно, с орнитологом, доцентом педагогического университета Алексеем Александровичем Масаловым. Алексей Александрович, приветствую вас.
5: Приветствую вас, Иван Игоревич.
4: Функциональность и нефункциональность. Говорим об этом.
5: Ну, если говорить о функциональности, то мы четко понимаем, что птицам необходим клюв для того, чтобы добывать корм. И для этого, ну, что называется, все средства хороши. И заточка клюва именно под добычу корма, я бы сказал, пример вот такой вот идеальной эволюции и коэволюции. И в результате, действительно, можно сказать по клюву птицы, чем и конкретно, когда она питается, что она добывает и что является основными объектами для ее такой жизнедеятельности. Потому что, если мы возьмем колибри, то это клювы, которые предназначены прежде всего для того, чтобы добывать нектар. Это основа питания колибри. И поэтому клюв будет, ну, в общем-то, результатом такой длительной совместной эволюции формы цветка и непосредственно вот этого клюва как такового. Ну, конечно, большая часть колибри, скажем так, имеет усредненный клюв, то есть, ну, не под конкретный цветок, а, скажем, под целый спектр цветков. Клюв у них заточен. Но есть, например, мечеклювый колибри, который четко будет работать только с определенными видами растений, у которых длинные трубчатые цветки, и как раз вот эта длина самого клюва укладывается именно таким образом, чтобы достать до нектарников, которые находятся в основании самого цветка.
4: Ну, я тут, извините, да, колибри орла вспомнил, у которого мало того, что клюв длинный, так он еще изогнут по форме венчика цветка, насколько я понимаю.
5: Да, ну вот как раз мечеклювые колибри и вот этот орлиный колибри или колибри орел, да. У них действительно вот они под какой-то определенный цветок, под определенный вид растения. А в среднем, ну если мы посмотрим на это великое многообразие колибри, которых там сотни видов, то у них все-таки в основном клювы либо прямые, длинненькие такие средние длины, либо слегка изогнутые, ну в общем опять-таки для того, чтобы добираться до нектара.
4: А в Африке какие-то аналоги ведь вроде колибри и тоже с такими же клювами примерно?
5: А с этим интересно, потому что есть целая группа таких тропических птиц, которые занимаются опылением. И, я бы сказал так, на каждом континенте есть своя группа. Причем они не родственные, но при этом все оказываются достаточно похожи не только формами клюва, но и, что самое интересное, и отчасти вот такой яркой блестящей окраской. Вот в Южной Америке это колибри, и калибри представителей отряда стрижеобразных, это ближайшие родственники стрижей. А вот, к примеру, если мы переместимся в Африку, то там будут нектарницы, и в Юго-Восточной Азии тоже будут нектарницы. Это воробьинообразные птицы. Если переместимся в Австралию, то там тоже будет своя специальная группа, которая носит название медососы. Они тоже будут яркие, такие блестящие, и тоже длинные, тонкие, слегка изогнутые клювы. То есть, в принципе, такая, если хотите, такая параллельная эволюция, приведшая в разные систематические группы птиц, но, в принципе, по большому счету, ну, к одному такому знаменателю. И это касается и окраски, и формы клюва.
4: Ну, жизнь заставила.
5: Конечно.
4: Стать вот такими. То есть, они все произошли от разных предков, но благодаря тому, что нашли такой вот хороший источник питания, калорийный, как нектар, они под этот тип питания и эволюционировали, собственно. Деваться некуда.
5: Ну, это конвергентная эволюция, потому что, вот если мы опять-таки возьмем хищных птиц, то мы тоже имеем пример вот такой конвергентной эволюции с формой клюв, потому что ястребообразные – это, значит, одна группа, которые являются дневными хищниками, и у них тоже загнутый клюв такой крючком, чтобы раздирать добычу. И соколообразные, которые ближайшие родственники попугаев и воробьиных птиц, у них как бы вот эта тоже параллельная эволюция привела к тому, что у них тоже такой же клюв в виде такого крючка, опять-таки для того, чтобы раздирать добычу.
4: А у чаек похожий клюв ведь тоже крючком, чтобы клевать печень там чего-нибудь, нет?
5: У чаек все-таки клюв такой длинный, немножко все-таки вытянутый, а здесь именно вот как бы сразу от, будем говорить, от переносица сразу начинается крючок такой достаточно короткий.
4: А если постричь, допустим, побрить сову, у нее другой будет клюв, не как у дневных хищных птиц?
5: Если постричь, побрить сову, то да, у них будет такой же клюв, как у хищных птиц. Но дело в том, что совы и хищные птицы – это родственники.
4: А, понятно.
5: То есть это родственные группы.
4: А вот чайки?
5: А вот чайки – это вообще как бы… Я бы сказал, что у чаек клюв очень универсальный, генерализованный. Потому что при помощи своего клюва, который такой длинный, прямой, с характерным, опять-таки, тоже крючком на конце, чайка может, ну, в общем-то, есть практически все подряд. Они же, чайки, всеядные, они, в принципе, могут есть и различную животную пищу, но, в принципе, чайки совершенно спокойно могут и ягодами тоже перекусить. Они как вороны.
4: Ну, в общем, да. Недаром они их вытесняют,
5: да,
4: кстати.
5: Да, съедают все, что возможно. В результате у них такие клювы генералисты. Ну, то есть, в принципе, универсальный инструмент, которым можно и на кого-то убить, и что-то собрать. Так что здесь вот таких птиц тоже достаточно много. Вороны, чайки – это вот как раз такие вот, я бы сказал, ребята, которые своими клювами умеют делать все, включая там, допустим, всевозможные орудия труда, как новокаледонские вороны, которые могут себе помогать еще.
4: Да, но вот мы как бы проскочили с моей помощью во многом такой вот интересный факт, что сокола не родственники ястребам, а родственники попугаям. А у попугаев же вообще клюв, ну, совсем другой. Он во всех плоскостях двигается, насколько я понимаю, да?
5: Ну, во-первых, если мы будем говорить о попугаях и соколах,
4: да,
5: то вот я не знаю, у меня с детства как раз по форме клюва мне почему-то всегда казалось, причем тогда еще в детстве абсолютно считалось, что соколообразные и ястребообразные – это один отряд, что они все очень близкие между собой. И мне всегда казалось, что вообще мелкие попугаи очень похожи по форме клюва на мелких соколов, потому что действительно у них тоже крючкообразный клюв. И интересно, что потом как бы впоследствии оказалось, что так оно и есть на самом деле. У попугаев же тоже крючкообразный клюв.
4: Да, да, да,
5: да. Но он у них заточен немножко под другое. Не под разрывание добычи, ну, а, соответственно, там под раскалывание, в том числе, орехов. А вот подвижность непосредственно в верхней части клюва, то есть над клюве, относительно мозгового черепа, относительно, собственно говоря, самой головы, это вообще, на самом деле, имманентное свойство практически всех высших птиц. То есть это то, что нам недоступно. Они могут двигать своей верхней челюстью относительно, так сказать, головы и достаточно уверенно это делают. Ну, так не умеют делать только страусы, киви, нанду, то есть так называемые палеогнаты или древненебные. А у всех остальных подвижность это существует и у соколов, и у попугаев.
4: Что, настолько же, насколько у попугаев?
5: У некоторых, между прочим, нет, если говорить о соколах, то она не настолько подвижна, но все-таки подвижна.
4: Угу.
5: А у некоторых групп птиц, например, у куликов, у них есть такая очень интересная штука, которая носит такое мудреное название, называется ринхокинетизм.
4: Носокинетизм, это я перевожу.
5: Да.
4: Клювокинетизм.
5: Клювокинетизм, совершенно верно. И вот этот ринхокинетизм, он заключается в том, что может быть подвижна половинка ну, допустим, вот самый кончик клюва, он подвижный, и вот, к примеру, когда кулики собирают корм в, допустим, какой-то влажном грунте, где-то копаются в прибрежном иле, то они клюв опускают и работают только самыми кончиками. Они будут там, собственно говоря, хватать вот эту добычу, двигая только кончиками клюва. При этом сам клюв остается как бы сжатым. То есть это вот, даже вот такая форма подвижности у них есть, что как бы нам понятно, что тоже недоступно, потому что у нас челюсть верхняя прирастает к черепу, и на этом все.
6: Ну, по-моему, у дятлов у каких-то была такая же штука обнаружена, если я не путаю. Вот такая вот подвижность. Опустил куда-то, погрузил клюв там в какую-то труху, и там вот можно что-то ощупать, вот именно кончик.
5: Ну, у дятлов там, конечно, все-таки в большей степени работает язык,
6: да.
5: Потому что он там главный, я бы сказал, такой инструмент по вылавливанию, собственно говоря, вот самого насекомого. А клюв у них все-таки, ну, только, может быть, у некоторых видов каких-нибудь очень экзотических, а вообще у них клюв-то предназначен именно для долблежки, и поэтому он должен быть очень крепким и очень прочным. И здесь никакие вот эти вот прогулки отдельных частей клюва, они не приветствуют, потому что в противном случае можно сломать себе клюв, когда ты долбишь. Вот непосредственно вот уже как бы кору дерева. И тут не всегда получается работать, чтобы вот так клюв был вот такой, ну, я бы сказал, непрочный и может, что называется, подвести в трудную минуту.
6: Ну вот что-то мне казалось, что и у дятлов такое есть, но я, может быть, вспомню, что я имел в виду, но вот про куликов мы четко зафиксировали, что такое бывает. Оказывается, бывают и подвижные кончики клювов, не только сам клюв. Ну, а вот такой вот башмакоподобный клюв у китоглава, допустим.
5: А у китоглава клюв тоже, он на самом деле выглядит чрезвычайно комично, когда мы на него смотрим, ну, как бы там на картинке или в зоопарке. Действительно, кажется, птица с какой-то такой, действительно, башмак настоящий пределом к голове.
6: Да.
5: Но если посмотреть, как он работает, то это, по большому счету, как ковш у какого-нибудь экскаватора, который там вычерпывает что-то со дна. Вот, в принципе, это работа именно такая, потому что вообще одним из излюбленных типов корма у китоглава являются двоякодышащие рыбы. А двоякодышащие рыбы в Африке, они все такие придонные, они где-то там в илу копошатся, и особенно, так сказать, не плавают в толще воды, как остальные. И их приходится со дна вытаскивать. И вот китоглав, обнаружив эту рыбу, он опускает голову вместе с этим черпаком, клювом, и зачерпывает буквально там со дна, так сказать, эту порцию ила вместе с, значит, вот этим несчастным попавшейся рыбой. Потом, значит, воду сливает, ну, а, соответственно, рыбу проглатывает. То есть это вот тоже так вполне себе такой функциональный клюв. Но при этом выглядит, конечно, он очень смешно, потому что это действительно такая, ну, в принципе, изящная, с одной стороны, птица, так похожая часть там на цаплю или на аиста, и при этом такой громадный, так сказать, висящий у него впереди клюв, который портит всю эту вот такую изящную, красивую картинку.
6: Ну, он здоровый, конечно, все-таки он особо на аиста-то не похож. У него такая башка здоровая. Разве что длинные стройные ноги могут вот как-то с аистом его сблизить.
5: Ну, длинная шея, длинные ноги.
6: Ну, хорошо, длинная шея.
5: Да.
6: Ну, у страуса тоже длинная шея. Мы же не сравниваем его с китоглавом.
5: Ну, все-таки, скажем так, китоглав все-таки достаточно близко находится к систематике тех же самых аистам и цаплям. Вот. А вот страус совсем далеко от аистов и всех остальных.
6: Ну, принято. Так вот, давайте тогда про африканцев со странными клювами. Есть же еще такая птица, которая называется молотоглав. То есть вообще непонятный тоже клюв. Зачем? Он же не дятел, молотоглав.
5: Ну вот с молотоглавом-то на самом деле там история несколько другая. Вот я много раз молотоглавов видел в Африке, и у меня не сложилось впечатление какой-то странности, потому что, ну, само название молотоглава, оно не потому, что у него клюв молотком, а потому что у него с одной стороны клюв, а с другой стороны такой хохол на голове, на затылке. И сама птичка очень небольшая, и если, так сказать, представить саму птичку как ручку молотка, то как раз вот с двух сторон будут выходить с одной стороны клюв, с другой стороны как раз вот этот вот хохол. И отсюда вот название молотоглав-то получилось. А сам клюв у него, в принципе, ну, он скорее даже универсальный, потому что молотоглав – это тоже, в общем, по большому счету, такая некрупная цапля, которая бегает там по берегам водоемов. И, в принципе, вот этот клюв, который у нее есть, он не очень длинный, но при этом достаточно широкий. Он, в общем-то, я бы тоже его отнес таким генерализованным клювом, потому что им одновременно удобно и что-то собирать, ну, например, каких-то там беспозвоночных, и одновременно можно и, в общем-то, там рыбку схватить из воды. Поэтому здесь он скорее вот не что-то такое вот удивительное, впечатляющее, а вот он, я бы сказал, он такой действительно позволяет молотоглаву достаточно такой широкий спектр кормов охватывать.
6: Понятно. То есть здесь мы все-таки о функциональности, да, говорим?
5: Да, прежде всего функциональность. И вот все, что мы говорили до этого, это именно птицы, у которых, я бы сказал, форма клюва нам сразу сигнализирует о том, как птица его использует.
6: Понятно. Я тогда про Африку. Давайте уж мы в Африке никуда больше не полетим. О странных клювах. Есть такие замечательные птицы-носороги. У них у всех очень такие забавные длинные названия, с моей точки зрения, которые им дали орнитологи. И у всех у них на головах есть наросты. Но здоровый клюв, кстати говоря, тоже не совсем понятно, зачем это птичкам такой здоровый клюв, потому что, ну, ягоды можно собирать клювом, наверное, поменьше, а молотить там разную мелкую живность, что некоторые птицы-носороги с удовольствием делают, можно более удобным, как мы только что говорили, орлиным клювом. Вот, поэтому непонятная для меня конструкция. Дело в том, что это же не просто так вот. Я почему, дорогие радиослушатели, удивляюсь? Ведь на любую часть тела, в том числе клюв, требуется энергия, да, какая-то вот организм должен, чтобы ее построить. И вот на строительство такого здорового клюва с каким-то непонятным наростом уходит очень много сил, мне кажется, природно. И тем не менее птицы на это идут. Почему, Алексей Александрович?
5: Вот если мы будем говорить о птицах-носорогах, это такая достаточно обширная группа, на самом деле, которая проживает и в Африке, и в Юго-Восточной Азии. Ну и, я бы сказал, настоящие такие классические птицы-носороги, это, конечно, не только Африка, а в основном Юго-Восточная Азия, где там и замечательные калао всевозможные живут.
6: Калао, да.
5: И действительно, у них клюв вот такой очень специфичный. Он, во-первых, достаточно широкий, во-вторых, он длинный и такой изогнутый, как правило. И у многих видов он еще вдобавок ярко окрашенный. И есть еще такая каска на этом клюве, которая, ну, как бы еще дополнительную конструкцию усиливает. И вот, казалось бы, действительно, зачем? Ну, совершенно очевидно, и я думаю, что любой биолог меня поддержит. Если ты чего-то не понимаешь в природе, то сразу нужно говорить, что это половой отбор. Естественно, вот в основном такие конструкции у животных возникают в том случае, если они завязаны прежде всего на поведение половом. То есть это какая-то система оценки, допустим, качества самца, какая-то система, которая работает в виде визуальных сигналов при каких-то брачных ритуалах, и это действительно так оно и есть. Поэтому вот эти наросты, они играют очень немаловажную роль именно в брачном поведении. Кстати говоря, интересно, что по мере, то есть у птенцов их, они бывают очень небольшого размера, и по мере взросления они достигают максимальных размеров, максимальной причудливости формы, ну и, естественно, вот эту замечательную яркую окраску приобретают. И, кстати говоря, из этих птиц-носорогов есть один из видов, который, ну, я бы сказал, вот напрямую использует вот эти рога, как, например, как носороги или как олени. То есть это птицы, которые бодаются при помощи вот этих рогов. Есть такой, значит, шлемоносная птица-носорог или шлемоносный калао по-другому,
6: ага.
5: Да, который просто-напросто в полете, кстати говоря, и самцы, и самки.
6: В полете?
5: Да, в полете бьются друг от друга и таким образом выясняют территориальные взаимоотношения. И при этом, наверное, одна из самых таких забавных вещей, что у всех вот этих птиц-носорогов клювы на самом деле полые внутри. То есть я имею в виду и костная основа чрезвычайно пористая вот самого клюва. То есть он легкий, он практически невесомый. То есть птица как бы не борется с перевесом вот этой сложной конструкции на голове.
6: Но он прочный при этом, да?
5: Да, он при этом прочный, потому что он построен, ну, я бы сказал так, армированная структура. То есть он сам внутри практически полый.
6: Как мост, да?
5: Да, такой? Совершенно верно.
6: Ну, как Эйфелева башня.
5: То есть, да, как вот Эйфелева такой. Башня, да. То есть, в принципе, вроде как относительно легкий, но при этом прочный. А вот у шлемоносного кала у него, вот в этой каске, которая у него на голове, которая, кстати говоря, имеет такую площадочку фронтально расположенную, у него, во-первых, там кость действительно настоящая, такая вполне себе прочная, не какая-то не ажурная. А ко всему прочему еще эта кость сверху покрыта, соответственно, кератиновой пластинкой, очень широкой, которая позволяет им как раз вот осуществлять вот это вот бодание в воздухе. И, ну, вплоть до смешного, конечно, человек же всегда придумает, что как-нибудь использовать. Вот этот вот кератиновый нарост у шеймоносных калава, он издревле считается очень ценным поделочным материалом, и, например, в императорском Китае даже ценился выше, чем слоновая кость. И из него делали всевозможные пряжки, вырезали из вот этого кератинового нароста. Ну, и все это, естественно, привело к тому, что несчастных калаутов практически всех вот этих шлемоносных истребили, что пришлось даже в срочном порядке непосредственно проводить действия по сохранению этого вида в природе. Потому что он очень быстро стал исчезать, именно потому что на него охотились ради вот этого птичьей слоновой кости, так называемой, которая, значит, так очень высоко ценилась. Вот. А если возвращаться к этим птицам-носорогам, то, на самом деле, кроме вот этого брачного поведения, конечно же, есть еще множество других функций. Одна из них, я бы сказал, не очень очевидная. Дело в том, что у многих действительно тропических видов птиц появляются вот такие вот широкие клювы с очень большой, я бы сказал, такой наружной площадью. И эти клювы они используют для терморегуляции.
6: А-а-а.
5: То есть, если хотите, это такой своеобразный сброс тепла, когда очень жарко.
6: Как уши слона, понятно, здоровые, да.
5: Совершенно верно. Вроде как, когда сильно жарко, он, значит, сбрасывает тепло, когда холодно, наоборот, может работать как своеобразный, так сказать, ну, как бы аккумулятор вот этого тепла, который там, допустим, выставил клюв на солнышке, немножко согрелся и полетел дальше. То есть здесь вот и вот такая еще функция есть, и причем она есть как у птиц-носорогов, так и, ну, я вот, например, для себя держу такой определенный визави птиц-носорогов только из Южной Америки, это туканы, потому что у них тоже широкие и очень красивые клювы, но, правда, нету вот этих вот касок. Но функция терморегуляционная у туканов точно такая же, как и у птиц-носорогов. Так что ведь здесь тоже есть определенный, я бы сказал, аспект, связанный с функциональностью. Как бы причудливо не выглядело, все-таки функциональность есть.
6: Да, то есть дело не в причудливости. А я сейчас вот тупиковый вопрос, я надеюсь, задам наконец. А вот австралийские шпорцевые гуси, у которых какая-то странная вообще штука на голове растет на клюве.
5: В виде такого черного нароста.
6: Ну да, такой вот, как будто гриб такой древесный.
5: Да, совершенно верно. Ну, кстати говоря, можно признать тут то же самое, вспомнить наших степных уток-цыганок. У них тоже у самцов красный нарост, тут тоже такой массивный на клюве. Ну, мне кажется, что это вот, что называется, вариант «любовь зла, полюбишь и козла», в том плане, что...
6: Ну, значит, нарост есть козел, да.
5: Да, совершенно верно. То есть это выбор самки.
6: Ага.
5: То есть вот точно так же, как у оленей, собственно говоря, рога, они тоже возникают в результате полового отбора, и не только для того, чтобы бодаться, но и понять, что рогачи самкам, так сказать, более, так сказать, нравятся и более приятны. И здесь вот, вероятно, такая же штука, что самцы с большими наростами, они, собственно говоря, самкам больше нравятся, чем самцы с небольшими наростами. И почему так получилось, это вот, я думаю, что мы на этот вопрос ответа никогда не получим. Мы там, что называется, свечку никогда не держали. И почему именно так вот пошло вот это вот эволюционное развитие вот, брачных отношений данного конкретного вида, мы вряд ли узнаем. Но, ну, по крайней мере, мы можем оценить только итог. Что да, вот выбор самки, а он зависит от какого-то определенного признака. В данном случае от нароста на клюве.
6: Но у динозавров же, а птицы это дожившие до нас птичьи, так называемые оперенные динозавры, ну так, занудные систематики их так называют, мы в просторечии будем просто называть живыми динозаврами, птицами. Так вот, те динозавры, которых с нами уже нет, ведь у них очень часто такие вот штуки на головах встречались и для бодания, и просто для красоты какие-то непонятные наросты. Может быть, это какая-то такая вот тенденция, возникшая давным-давно у одного ствола, да, такого вот... ствола когда-то там еще на стадии рептилий, потом вот уже на стадии теплокровных таких вот продвинутых животных, как птицы и другие поздние динозавры, которые вымерли.
5: Я вообще думаю, что в этом есть очень такое мощное рациональное зерно, потому что если мы с вами посмотрим, то ведь у птиц очень большую роль в различном поведении играет окраска, то есть непосредственно перья как таковые. А перья появляются как раз у динозавров, и в том числе одна из основных функций оперение у динозавров это была демонстрационная, то есть они же были все очень ярко окрашены, эти перья, контрастно, по крайней мере, окрашены. Так что я думаю, что это очень верно в том плане, что действительно вот это некое общее, возможно, какая-то такая направление эволюции, которое появляется еще у динозавров, а у птиц она продолжается, ну и имеет какое-то там свое преломление, но общая такая стратегия, она сохраняется. Ну и тем более, что зачастую, когда современные палеонтологи попытаются реконструировать разные там брачные игры динозавров, то они, конечно, прежде всего базируются на различных брачных играх у птиц. Именно на них ориентируются.
6: Но гены-то, в общем-то, общие до определенной стадии, да, до определенного состояния. Но если птицы — это динозавры, то у них с теми динозаврами, которые вымерли до определенной стадии, там есть общие гены. Наверное, те же самые гены, которые были у тех, которых с нами нет, и они остались у тех птиц, которые с нами уже есть, еще есть. Я надеюсь, будут дальше.
5: Да, я думаю, что так, наверное, все и происходило.
6: У кого-то они работают, у кого-то не работают. Но, в общем, это база одна и та же. Ну что ж, спасибо вам большое, Алексей Александрович. Вы, в общем-то, нам убедительно доказали, что нефункциональных каких-то признаков у птиц и у животных, наверное, шире не бывает. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с доцентом Педагогического университета Алексеем Александровичем Масаловым. Мы говорили мы с ним о функциональности клювов птиц. Спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России.
3: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
7: Бодрое утро, друзья! С вами Лена Симонова. Автор знаменитой системы восстановления опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль специально для нашей программы разработал комплекс ежедневных упражнений, который поможет вам сохранить здоровье позвоночника и суставов. Сегодня его разучим. Для занятий вам понадобится коврик, потому что сегодня мы упражняемся лежа на спине. Прямо сейчас разучим первую часть комплекса, а завтра вторую. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну.
8: Друзья, физкульт-привет! С вами Влад Спицын. Выполняем первую часть гимнастики Валентина Дикуля. Комплекс выполняется лежа на спине. Следите за дыханием. Задерживать его нельзя. В исходном положении вдох. В момент наивысшего напряжения – выдох. Если у вас есть какие-либо заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Начали! Левое бедро разворачиваем вправо. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Правое бедро разворачиваем влево. Четыре. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Пять. Возвращаемся в исходное положение. 6. Продолжаем под музыку. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Переходим к следующему упражнению. Поворачиваем корпус вправо, отрывая от пола левое плечо. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Поворачиваем корпус влево, отрывая от пола правое плечо. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. Продолжаем под музыку. 1. 2. 3. 4. 5, 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Следующее упражнение. Скользим обеими ногами по полу влево. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Скользим обеими ногами по полу вправо. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Четвертое упражнение. Скользим корпусом по полу влево. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Скользим корпусом по полу вправо. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. Раз. 2. 3. 4. 5, 6, раз, 2, 3, 4, 5, 6.

А теперь, пожалуйста, присядьте. Посидите так. Затем очень медленно вставайте. Переходим к упражнению, завершающему первую часть комплекса. Наклоняемся с прямой спиной, руки опущены вниз. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три.

0: Друзья, спасибо за компанию. Мы с вами отлично размялись. Тренировку провел Влад Спицын. Передаю микрофон Лене.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья. Это Лена Симонова. Горе после потери близкого человека меняет состав крови. Хроническое одиночество повышает воспалительные маркеры, так же, как выкуренные 15 сигарет в день. Развод или увольнение, и иммунные клетки буквально меняют режим работы. Это не просто метафоры, а конкретные факты из области биохимии. Еще 40 лет назад идея о том, что эмоции влияют на иммунитет, считалась ненаучной. Сегодня это отдельная дисциплина с тысячами исследований и собственными клиническими протоколами. Мозг, нервная система и иммунитет говорят на одном языке – языке молекул. А наука, которая это доказала, называется психонейроиммунологией. Механизм такой. Мозг воспринимает психологическую угрозу и активирует ту же ось стресса, что и при физической опасности. Надпочечники выбрасывают кортизол и адреналин. Иммунные клетки несут рецепторы к этим гормонам и мгновенно реагируют. При коротком стрессе это оправдано. При хроническом иммунная система начинает работать вхолостую. Производит воспалительные цитокины там, где не нужно, и подавляет защиту там, где она необходима. Интересно, что одиночество и социальная изоляция провоцируют сдвиг в экспрессии генов в сторону усиления провоспалительных и ослабления противовирусных реакций. Метаанализ показал, влияние социальных связей на смертность сопоставимо с влиянием курения и употребления алкоголя. Другой пример. Хронический стресс снижает активность натуральных киллеров – клеток иммунной системы, которые первыми распознают и уничтожают опухолевые клетки. Это не значит, что стресс вызывает рак напрямую, но он значительно снижает уровень защиты. Психонейроиммунология сделала одно принципиальное открытие. Психика и тело – не два разных пациента, а одна система. Молекулы не знают разницы между душевной болью и физической. Тело реагирует на обе одинаково. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Великой победе посвящается.
4: У незнакомого поселка на безымянной высоте.
3: Память, которая не стирается временем. Песни, объединившие поколения.
5: Темная ночь, только пули свистят по степи.
6: Мгновенья раздаю

0: Звезды отечественной эстрады исполняют песни военных лет. Слушайте 9 мая после минуты молчания.
1: На правах рекламы.
2: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
3: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
2: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
3: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
2: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
3: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу, поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». И вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203» и узнаете, как это сделать.
2: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
3: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
2: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
3: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
2: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
3: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
2: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
3: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
2: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
3: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
2: И как же это средство изобрели?
3: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
2: И как же работает пилорис?
3: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
2: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
3: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилори с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
2: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
3: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить. Пить кефир, вот и все.
2: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
3: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
4: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
0: 09-31-59. Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
5: В очередном выпуске программы прозвучат новые записи Уинтона Марсалиса, Джеффа Каскара, Рикардо Басилара и Айрту Морейры, Ибрагима Маалуфа, Лу Марини, квинтеты Дмитрия Яковлева «Интайм», венгерского ансамбля «Джабы» и Кели Минуччи.
0: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 22.10 по времени Анадыря.
6: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе

И более того, в парадной линейке все стали понимать, что мало иметь в своей линейке бюджетные автомобили, надо обязательно иметь премиум. Там продажи, конечно, меньше по количеству, но зато больше навар с продажи каждого автомобиля, а потом о компании сейчас уже судят, есть ли у нее премиальная линейка или нет. Так что все марки в Китае еще представили дорогие машины, которые продаются теперь по всему миру. По-прежнему в моде брутальность. Равные внедорожники и пикапы есть теперь в линейке у каждого крупного китайского производителя, и не только китайского, и европейцы тоже пошли в этом направлении, и американцы. То есть мы не привыкли к тому, что вот какая-нибудь компания, ну, занимается, допустим, какая-то компания люксовыми седанами, а тут она бах и выкатывает какой-нибудь такой гигантский внедорожник. Ну и, собственно, главное направление – это, конечно, развитие новых технологий, потому что, по последним данным, 52% автомобилей, которые продаются на китайском рынке, это… И теперь больше половины всех вот этих новых автомобилей на новой энергии – это гибриды, причем гибриды последовательные, где бензиновый двигатель, как правило, небольшой мощности, не связан с колесами, а работает только генератором. Вот таких машин очень много. В модельном ряду каждой компании, каждый второй, каждый первый – это теперь гибрид или электричка. Ну и о чем бы я хотел сказать, о каких машинах в каждой тенденции. Я несколько примеров приведу. Когда я говорю, что теснят китайцы своих бывших учителей, тут была презентация, собственно, концепта пока новой марки Freelander. Автомобилисты знают, что Freelander – это была одна из популярных моделей концерна Land Rover. Ну а теперь это совместная разработка Land Rover и китайской компании Chery. Собственно, концепт показали живьем впервые в Пекине. Самостоятельно серийную модель будут собирать на совместном предприятии, уже говорят, в этом году. Ну и, соответственно, запустят со следующего года продаж сначала в Китае, а потом по всему миру. Причем Chery отвечает за разработку технологий, потому что это будут электромобили и гибриды. А Land Rover обеспечивает дизайн, позиционирование бренда и, собственно, наверное, разработку систему полного привода, в чем Land Rover был всегда хорош. Вот в подтверждение истории про то, что все бренды теперь бросились в производство внедорожников, могу сказать, что марка Ханчи, которая отвечала всегда за люксовые автомобили, показала такой брутальный внедорожник, который пока называется P567, но это временно пока такой рабочий индекс. Он не похож совершенно на все предыдущие модели бренда. Это, естественно, гибрид, там 800 с чем-то лошадиных сил, но и это действительно брутальный внедорожник. Не ожидаешь, это марка премиальная, а почему бы и нет? Ну и, собственно, если мы говорим о премиальных линеечках, сейчас все китайские бренды стараются завести суббренды какие-то в разных сегментах. Более всего преуспела здесь компания Chery, у них был отдельный павильон, где был уже с десяток собственных суббрендов. Мы там знаем Амоду, знаем там Exit, а у них есть еще Luxit. И, в общем, можно запутаться, теперь новые суббренды появились. Ну и компания Great Wall, которая хорошо представлена в России, и они, пожалуй, из иномарок номер один, хотя продаются в России совершенно официально. Они представили новый флагман своей премиальной линейки Way. Это кроссовер, который называется V9X. Что интересно, мировая премьера, а я потом на следующий день заглянул в дилерский центр, а машины уже стоят. И сказали, что вот этот самый V9X привезут в Россию во второй половине года, готовьтесь. Но это здоровенный автомобиль, 5,5 метров в длину, шестиместный, роскошный до невозможности, напичканный всей современной электроникой. Мы даже проехали немножко, там система автопилот продвинутого поколения, самого нового. Но это будет флагманский автомобиль нового ряда, потому что сделан на новой платформе, и говорят, после V9X появятся автомобили и поменьше. Но уже производит впечатление, потому что запас хода примерно 1700 километров, соответственно, два электромотора, это полноприводная машина, и в зависимости от конфигурации от 680 до 750 лошадиных сил суммарная мощность. Ну и последнее, что хочу сказать, мне было приятно, на пекинском автосалоне была одна российская фирма представлена, Яндекс.Авто. Представили обновленную платформу искусственного интеллекта с ассистентом Алиса. Показывали китайцам, как может работать эта система. Она, причем, управляет не только автомобилем, а может подключаться, там, условно говоря, к системе «Умный дом», может решать какие-то проблемы, много чего интересного. И они заодно показывают китайцам, что если вы собираетесь продавать какой-то автомобиль на российском рынке, многие ваши китайские системы, к сожалению, в российских условиях не работают, и мы готовы вам предоставить уже такое готовое решение. Мне было приятно.

0: Понятно, что россияне и здесь присутствуют. И присутствуют, между прочим, в самых продвинутых технологиях. Вот такие у меня первые ощущения от пекинского автосалона, где я провел 2 полных дня. Ощущение моря, наверное, еще несколько раз буду возвращаться к этой теме. Но в любом случае посмотрел, куда движется автомобильный мир. А движется он к многообразию. Спасибо большое за то, что дослушали меня до конца. Это была программа «Пути дороги». В студии работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
1: «Пути дороги». Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев. У меня в гостях Евгений Крашенинников, доцент факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук. И вот какая тема. Подарки. Вообще про их количество и разнообразие подарков. Некоторыми подарками и некоторых детей мы просто заваливаем. Ну, я тоже, я проходил сам, потому что сейчас столько всего, чего у меня в моем детстве не было, а у бабушек, дедушек тем более не было, они тоже каждый раз, и каждый раз, когда мои дети куда-нибудь приезжают к бабушке или к дедушке, ну, они тоже получают какой-то подарочек.
3: Да, вот очень верное наблюдение, что в какой-то мере вот это количество подарков, которые мы задариваем ребенка, это мы делаем не ради ребенка, а компенсируя какие-то свои детские переживания. Что мы видим красивую игрушку, понимаем, что у нас ее в детстве не просто не было, а быть не могло такого, что это настолько замечательная и классная вещь, мы ее покупаем, поставили, ребенок ее поиграл один день, потом мы купили другую, и вот выстраивается ряд мягких игрушек, а вот выстраивает эта железная дорога, в которую все мы знаем, что в электрическую железную дорогу играют один день. Один день она классная, потом никогда не будет играть. Но все равно, помня, что в детстве там хотелось глобус, неважно что, мы начинаем это компенсировать. Значит, это понятно. То есть тут первое, что можно сказать, для начала нужно останавливать себя. Вот, и не все покупать ребенка, а лучше это время потратить на общение с ним и игру. Но тут теперь проблема другая. Проблема уже чисто психологическая. Что нужно для развития ребенка? В свое время великий швейцарский психолог Жан Пиаже говорил, что если мы хотим развивать ребенка, развивать его мышление, развивать воображение, для этого надо, чтобы он мог оторваться от наглядности, чтобы он исходил не из того, что есть перед ним, а чтобы он сам мог придумать. А для этого, если у нас много игрушек, и если эти игрушки очень реалистичные, это мешает воображению. Идеально, если у тебя есть палочка, палочка, на которой ты скачешь, из нее стреляешь, ее катаешь и так далее. То есть минимальное количество игрушек, оно ребенку позволяет развивать воображение, потому что а сейчас этот мишка будет пожарником, а сейчас этот мишка будет полицейским, и не нужно игрушку полицейского, и не нужно игрушку пожарника, плюс ему нужно придумать антураж, вырезать одежду, слепить из пластилина полицейский жезл и так далее. То есть большое количество игрушек не помогает развитию. Большое количество игрушек, наоборот, может стопорить развитие. Ну и самое главное, и комфорта тоже не дает ребенку. Когда много, он сидит среди этого всего.
2: Сейчас я вас не знаю, куда сейчас записать, но я вас и так записываю, да. Вот, чтобы это показать тем, кто мне говорит, что Лего – это разнообразие. А я говорю, нит-конструктор – это разнообразие, потому что Лего там готовые фигурки есть. Готовые.
3: Да, готовые фигурки. Причем, что печально, это фигурки в одинаковой эстетике. Ну и сама эстетика, кому-то может нравиться, кому-то нет, но мы понимаем, что вот это однообразные головы, однообразные руки, да, это, конечно, и ухудшает воображение ребенка, а лучше, когда что-то может сделать сам. Угу. Вот если бы в Лего можно было на них надевать костюмчики, которые вырезаешь сам, это было бы идеально. Но они такие маленькие, что никакой костюмчик, никакой ребенок на Лего не вырежет. В лучшем случае плащ для Дарта Вейдера потерянный сможет вырезать из черной бумаги. Поэтому проблема игрушек, тем более нынешних хороших игрушек, да, она, конечно, существует. И тут нужно учить ребенка делать игрушки. Нужно учить ребенка обустраивать свое пространство. Вот у него есть комната или угол, ну, кому как повезло, да, но у него должен быть вот это свое пространство, за которое он отвечает. И чтобы он в него придумывал, как его обустроить, начиная от оформления, нарисовать, наклеить, и заканчивая этими самыми игрушками, чтобы он сам мог что-то сделать. Чем больше ребенок может сделать своими руками, тем ему самому интересней. Еще раз, это нам кажется, что ему хотелось эту классную, замечательную игрушку. Но если он сам ее сделает, эта игрушка будет настолько ценнее, и он будет с этой игрушкой лежать и спать, и везде с собой таскать, потому что это самостоятельно сделано. Она будет сделана некрасиво, она будет корявая, да, но он-то этого не знает. Если мы будем радоваться этой самой игрушке, ну и ему тоже будет хорошо, ребенку.
1: Отцы и дети.
2: Мы, конечно же, первые годы завалили своих детей, потом я купил в магазине 18 ящиков, все это туда убрал. Был у меня период, когда я их доставал штучки по две или по одной, там, в неделю, или еще на выходных, например, там достаешь, они во что-то поиграли. Потом жена у меня все переформатировала, что здесь у нас здесь про медицину, здесь то-то-то-то, так поиграли. А вообще, я посмотрел, берешь, заходишь в магазин, где продается кофе, берешь 5 кофейных полочек или 9, и делаешь из них либо плотик, либо звезду, либо еще что-то. Оказывается, они за тобой повторяют. Им так это интересно. Они ее раскрашивают.
3: Я могу поделиться своим опытом. Да? Одно время я стал покупать кукол, такой был набор «Дамы эпохи», где каждая кукла – героиня какого-то литературного произведения. Угу. И там к ней журнал прилагался рассказывать о фильме, о моде и прочее. Я покупал, я же не знал, что тогда еще не понимал, что если начали выпускать, то будут выпускать бесконечно. И в какой-то момент я понял, что этих кукол, их как-то становится уже слишком много, дети ими не играют, конечно, угу, потому что они очень красивые, но уже не функциональны. Тогда нужно было придумать, что сделать с этими куклами. Так. И вот мы пробовали устраивать такие вечера, когда вот кукла из этого произведения, там, не знаю, англичанка она, значит, мы собираемся, мы едим английское блюдо, и дети готовят это английское блюдо, мы слушаем английские песни, неважно, какие Битлы, Роллинг Стоунс или детские песенки, мы смотрим кино на английский сюжет, сказку или английский фильм, то есть что-то вокруг этого, да, или там другая кукла уже, это может быть страна, это может быть какая-то другая тема, которая придумывается, но кукла становится уже центральной фигурой какого-то действа. И уже дети ждут. Дети знают, что по субботам у нас будет действо. Ну, я назвал это день рождения куклы. Угу. День рождения. И у каждой куклы мы отмечали ее день рождения. Ну, понятно, что это не длилось очень долго, но они уже были, вот другой смысл приобрели. Не просто еще одна кукла, а у нее появилось лицо, появилась биография и появился антураж вокруг нее.
2: Мне, кстати, кукол использовал как для домашнего театра. Они хорошо
3: тоже
2: подходят,
3: прекрасно,
2: потому что ты из любой коробки с какой-то покупки ты вырезаешь домашний театр, и это всегда очень здорово и привлекает ребят.
1: Отцы и дети.
2: Ну, про вред вообще проговорили, да. Ну, польза-то тоже польза от игрушек. Им же нужно все. А им еще хочется все время много-много-много разное. Они все время говорят, а что ты мне подарил? А что бабушка подарила мне на день рождения? Сейчас же их тоже завалим очень много.
3: Ну да, это понятно, что поле социальное. Во-первых, поле социальное, что обо мне помнят. Что вот она бабушка. Бабушка обязана дарить. Ну как, куда деваться-то? И, конечно, он будет приезжать к ней, но ожидая ты, игрушечки.
2: Да, я все время говорю, не надо, только не игрушки. Но это же...
3: Но ребенку же свитер не нужен.
2: А да? Ребенку свитер не нужен.
3: Его игрушка. Да. Кроме того, у игрушек есть такая, ну, психотерапевтическая польза. Понимаем, мягкая игрушка – это вот то, что должно лежать в постели рядом с тобой, ты ее обнимаешь, и тебе хорошо. Вот это ощущение комфорта, оно тоже, значит, у ребенка есть. Но игрушки же могут расширять содержательное пространство детское, как вот эти «Дамы эпохи» намекали на какие-то книги, фильмы, страны, моды и так далее, так то же самое, покупая игрушку, мы можем задуматься, вот какое новое содержание мы вносим в детскую жизнь?
2: Да, да, да.
3: Вот какую сказку, страну, моду или еще что-то? Вот если за этим идет какое-то другое содержание, когда ты понимаешь, что мы Пиноккио покупаем не просто потому, что он прикольный, а и потому, что посмотрим диснеевский мультфильм, и потому, что прочитаем сказку, и потому, что в Италию когда-то поедем, и потому, что поедим новый вид макаронов, пасту, извините, прошу прощения, у итальянцев, поедим новый вид пасты и так далее. Вот если в это погружать, новый вводить вид деятельности, то есть покупать не случайно игрушки, не случайно, что вот она красивая, а задумываясь, что потом мы внесем в жизнь ребенка вместе с этой игрушкой?
2: Ну, играть самим.
3: Да, Кстати,
2: раз мы не наигрались, надо играть часами.
3: Очень важная вещь. Большое число взрослых не умеет играть. Не умеет сесть на пол и начать играть сюжетно-ролевую игру этими самыми куклами, этими мишками, этими солдатиками и так далее. Но как только вы сядете и начнете играть, это будет такое наслаждение просто.
2: Причем для всех, и приглашать детей не надо, они сами присоединяются очень быстро и легко и хорошо. Большое спасибо за ваши советы, за разговор. Евгений Крашенинников у меня сегодня в гостях, доцент факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук.
1: Отцы и дети. Голос решает все.
4: Радиоволна – это чудо. Мы не видим никаких натянутых проводов. Мы включаем свое воображение, мы видим героев, которые сидят в студии. Мы слышим музыку и представляем себе этих исполнителей, как мы их себе представляем.
1: И все это музыка с Дмитрием Бертманом. В это воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Якутска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Увидеть своими глазами. Знаковые места России.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Увидеть своими глазами». Я ее автор и ведущий Сергей Брю. Сегодня давайте сбежим подальше от центра. Ведь о центре с его бульварами, храмами, шедеврами архитектуры, памятниками, музеями, парками мы часто говорим. Давайте сбежим подальше, в Можайский район, где мне лично довелось провести почти 3 очень счастливых для меня года. Большую часть истории Первопрестольной, та местность, что сейчас стала Можайским районом, была лишь дальними подступами к Москве. Даже мою бабушку вывозили сюда до и сразу после войны за город. Здесь располагались небольшие деревушки, появлялись дачи, хотя уже с конца XIX века, по мере еще имперской фазы индустриализации, стали ползти вдоль реки Сетунь первые фабрики. А железная дорога, связывавшая Москву с белорусскими и литовскими городами, прорезала зеленые рощи и луга этого заповедного края. Если же говорить буквально о минувшем веке, то на протяжении большей его части Можайский район был частью Кунцево. Кунцево осенью 1922 года получил от молодого советского правительства статус города. В 1960-м Кунцево стало частью Москвы. А в 1991 году район был разделен на несколько частей. Тогда-то, собственно, на свет и появился Можайский район. Район большой, сегодня его населяет около 140 тысяч человек. Весь район невозможно охватить, поэтому просто для прогулочного знакомства выхватим из него пару листов из альбома, несколько импрессий, пару кадров. Вот для начала стоит свернуть с Можайки после ее превращение из Кутузовского проспекта, и вы попадете на улицу Багрицкого. Если только повернуть с проспекта, можно увидеть, еще пока можно увидеть, кирпичные дома с трубами отопления. В этих обнесенных кирпичом силуэтах, завершающихся устремленными к небу трубами, читается что-то от Лондона. Есть Лондон российских олигархов, а есть Лондон детских сказок. Вот в Москве, в старых, еще не снесенных домах, читается именно этот Лондон. В том числе в таком далеком Можайском районе. Есть надежда, что ребенок, способный еще отлипнуть от экрана с компьютерными играми, роликами, аниме, ребенок, которому также отлипшие от скроллинга родители способны еще показывать хорошие мультики и читать хорошие книги, признает в этих силуэтах на будничном маршруте в Можайском районе Москвы трубы, вокруг которых летают в пижамах дети, устремляющиеся за Питером Пеном в Нетландию. Или спускается с неба на зонтике Мэри Поппинс. Итак, мы с вами на улице Эдуарда Багрицкого. Сейчас уже активно забываемого, к сожалению, советского поэта. Но можно вспомнить строки. «От черного хлеба и верной жены мы бледную немочью заражены. Копытом и камнем испытаны годы, бессмертной полынью пропитаны воды, и горечь полыни на наших губах. Нам нож не по кисти, перо не по нраву, кирка не по чести, и слава не в славу. Мы ржавые листья на ржавых дубах. Чуть ветер, чуть север, и мы облетаем. Чей путь мы собою теперь устилаем? Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут? Потопчут ли нас трубачи молодые? Зайдут ли над нами созвездия чужие?» Багрицкий жил в этих местах тогда еще в Подмосковье. И на пересечении улицы Багрицкого и улицы Сафоновской в уютном небольшом сквере стоит памятник поэту. Памятник работы видного советского скульптора Валентины Посяды-Шатуновской, высеченный из камня, словно вышедший из волны лик поэта. Появился он здесь в 1982 году. Улица Красных Зорь. Название интригует, не правда? На самом деле это две улицы, Лесная и Пушкинская, переименованные после вхождения Кунцева в состав Москвы. Ведь в Москве были свои, вполне центральные и досточтимые улицы с теми же названиями. Своя Лесная на белорусской, своя Пушкинская. Так, в честь располагавшегося неподалеку совхоза «Красные Зори» и была названа улица. Совхоза давно нет, а вот улица осталась. С одной стороны, вдоль улицы тянется железная дорога и недавно появившаяся автомобильная магистраль, проспект Багратиона. С другой стороны, раскидываются цепью дома и уютные зеленые дворы, скверы, парки и улицы. За возвышающимся разноцветным домом за номером 59Б спрятана одна из малых жемчужин района – Богдановский пруд. Сейчас аккуратно окруженный небольшим благоустроенным парком, деревянным помостом, домами. Тихое московское сокровище в короне старых и новых домов. Дом для нескольких уток и рыбы. Зимой его затягивают льдом, и по нему катаются дети, и гуляют парочки. Официально пруд появился на карте с середины 60-х годов, но известен он и ранее. Есть версия, что пруд – это последний сохранившийся реликт от навсегда утраченной, канувшей в лету усадебной постройки. И даже если это не так, это очень характерная и правильная сказка. Образ. Образ зеленой и уютной Москвы, которая продолжает жить и согревать, когда исчезают старые дома, появляются новые, но дух старого города продолжает жить, давая утешение жителям, от стариков до играющих детей. С красными зарями соприкасаются и другие улицы с подчеркнуто военными названиями. Улица Гвардейская, также переименованная после присоединения Кунцева к Москве, так как до этого она была ни много ни мало улицей Горького. Улица Гришина в честь генерал-полковника Ивана Тихоновича Гришина, героя Советского Союза, командарма 49-й армии, освобождавшей Белоруссию и Польшу. За Гвардейской улицей улица Красных Зорь переходит в улицу маршала Неделина. Переход этот ознаменован большим еще сталинской архитектурой, пусть возведенным уже в 1956 году, зданием, бывшим в ЛКСМ. Улица получила свое название в год присоединения Кунцева к Москве в честь главного маршала артиллерии, героя Великой Отечественной войны Митрофана Ивановича Неделина. Маршал Неделин был не только героем войны, но и выдающимся деятелем, послужившим развитию как советской артиллерии, так и созданию ракетных войск стратегического назначения. Его жизнь трагически оборвалась на космодроме Байконур во время испытания взорвавшейся межконтинентальной баллистической ракеты. Произошла трагедия 24 октября 1960 года. Трагическая смерть человека, отдавшего свою жизнь защите Родины и разработке артиллерийских систем, ракетных систем. Не ради войны, а ради мира. Ради формирования того железного щита для Родины, с которым ни одна страна, ни одна коалиция не дерзнула бы бросить ей вызов. Того железного щита, который до сих пор гарантирует нам свободу. В год гибели маршала в его чести появилась эта улица в Москве, в современном Можайском районе. Можайский район. Здесь вам и Сколково с его школами и технологиями, и огромные дома, и новые дороги. Но при этом есть и тишина. Еще уловимая тишина зеленых московских дворов и прелесть таких маленьких скверов, которые остаются еще оазисами посреди бурлящего, все разрастающегося мегаполиса. Да, посреди старой сталинской и постсталинской застройки, посреди зеленых дворов начинают шаг за шагом с какой-то ошеломительной скоростью вырастать башни. Но живет еще и старая Москва. Ее нужно искать не только в центре и не только у великих памятников, но и в районах, лежащих далеко за пределами Садового и Третьего транспортного кольца. Как здесь, в Можайском районе, маленьком спутнике Первопрестольной, более 60 лет назад поглощенного Москвой.
1: Радио России. Они первыми встретили врага, выстояли в самые тяжелые дни войны и проложили путь к победе. Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Специальный проект Дмитрия Кононыхина «Ко дню победы» в рамках программы «Российский радиоуниверситет». Гость программы – военный историк Алексей Исаев.
6: Война – это тяжелый экзамен, проходящий в совсем других условиях. И всегда именно война, реальные боевые действия показывают то, чего стоит. Война – это военное искусство.
1: Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Слушайте с 4 по 8 мая в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение.

0: Уже ВСУ в Запорожской области. Электричество станет дешевле для дачников. Иран установит новый порядок управления Персидским заливом. Подробности далее. Бойцы «Востока» уничтожили самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Паладин» в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Противник укрывал оружие и боекомплект в оборудованных строениях и лесополосе. Координаты цели передали расчетам ударных беспилотников. Операторы применили баражирующий боеприпас «Ланцет», а также FPV-дроны, которые точным попаданием уничтожили обе самоходные артиллерийские установки. За сутки в зоне боевых действий восточной группировки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, а также 54 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.
1: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков в районах Добропасова, Подгавриловки, Воздвижевки, Верхней Терсы, Омельника и Лесного. В течение суток противник потерял в том числе 11 подразделений беспилотных систем, более 310 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 4 станции спутниковой связи Starlink, 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 16 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника.
0: Добавлю, накануне эта же группировка с помощью огнеметной системы «Санцепёк» сожгла укрытие и траншеи противника в запорожском селе Черивное. 215 украинских беспилотников сбили средства ПВО за минувшую ночь над российскими регионами. По данным Минобороны, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Между тем, в Росавиации заявили о временных ограничениях в работе аэропортов Пулково, а также Храброво в Калининграде. В то же время авиаузлы Краснодара, Геленджика и Сочи возобновили прием и выпуск самолетов. Сегодня вспоминают жертв трагедии в Одессе. 12 лет назад от нацистского режима на улицах, а также в Доме профсоюзов Приморского города погибли десятки человек. Вину за то, что совершавшие зверства в Одессе до сих пор не наказаны, несут европейские покровители киевского режима. Об этом в годовщину со дня трагедии заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В то же время политик заверила, что Россия никогда не забудет трагедию, а виновные рано или поздно обязательно понесут наказание. Напомню, 2 мая 2014 года в результате стычки противников, госпереворота с футбольными фанатами и сторонниками Майдана погибли 48 человек. Большинство скончались во время пожара в Доме профсоюзов. Электричество станет дешевле для дачников. Садоводы получат льготу на оплату услуг электроснабжения. Соответствующий проект постановления вскоре рассмотрят законодатели. Суть документа сводится к тому, что жители некоммерческих садоводческих товариществ смогут платить по пониженному тарифу с коэффициентом от 0,7 до 1, пояснил парламентской газете член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Причем тариф не будет зависеть от того, заключался ли договор коллективно или напрямую с поставщиком, а также от территориальной принадлежности к городу или селу. В случае одобрения инициативы огородники смогут сэкономить до четверти расходов на электричество, уточнил депутат. В Новосибирской области потушили пожар в торговом центре. Инцидент произошел минувшей ночью в городе Искитим. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Борьбу с огнем вели на протяжении нескольких часов. К утру пожарным удалось ликвидировать открытое горение, пострадавших нет. О причинах пожара в торговом центре пока не сообщается. Иран установит новый порядок управления Персидским заливом. Об этом со ссылкой на решение верховного лидера Исламской республики Маджтаба Хаменеи заявило командование военно-морских сил корпуса стражи Исламской революции, сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Согласно заявлению, Иран сделает из этой водной акватории, цитирую, источник средств к существованию для иранского народа. Сейчас военный корпус контролирует 2000 километров морской границы Ирана с Персидским заливом и Ормузским проливом. Волна первомайской акции протеста прокатилась по Германии. Митинги прошли при участии объединения немецких профсоюзов. В акциях приняли участие несколько сотен тысяч человек. Многие из них требовали отставки канцлера Фридриха Мерца. Лидеры профсоюзных ячеек выступали против непопулярных реформ, о которых в последнее время говорят сторонники партии Мерца. В частности, немцев не устраивает предложение политиков отменить 8-часовой рабочий день, что по факту означает увеличение трудовых часов. Отмечу, что канцлер Германии Фридрих Мерц известен своей антироссийской риторикой и высказываниями о военном давлении на Москву. О братьях наших меньших в конце выпуска. В США семья воссоединилась с котом, который пропал 7 лет назад во время переезда. Об этом пишет Guardian. Кот по кличке Доджер потерялся в конце 18-го.

0: 2017 года, когда его хозяйка Эмбер Дэвидсон Ороско вместе с сыновьями решила переехать из Калифорнии во Флориду после смерти мужа. Женщина доверила перевести питомца знакомому, однако Доджер сбежал из машины и исчез. Нынешней весной кота нашли в калифорнийском городе Мадера, примерно в 50 километрах от Кловиса, где взяли питомца из приюта. Ветеринары по чипу установили владельцев и связались с ними. При встрече с Доджером семью Ороско переполняло счастье. Хозяйка рассказывает, что кот все еще откликается на свое имя и сохранил прежний ласковый и общительный характер. А вот о том, где все эти годы пропадал питомец, история умалчивает. Но весна громко заявляет о себе в столичном регионе. Если накануне в городе было еще плюс 10, то сегодня воздух прогреется уже до плюс 15. Впервые за последние две недели температура в столице вернется в рамки климатической нормы. Об этом нам рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
1: В субботу регион окажется под влиянием гребня антициклона с запада, поэтому осадков не ожидается, несмотря на облачную с прояснениями погоду. И днем в Москве около плюс 15 градусов, что практически точно соответствует климатической норме этого дня мая.
0: По словам синоптиков, в воскресенье воздух в столичном регионе прогреется до 20 градусов, а метеорологическое лето наступит в Москве 4 мая. Столбики термометров в понедельник покажут 23 градуса тепла, что соответствует норме июня. К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российские синхронистки выиграли золото и серебро в дуэтах на этапе Кубка мира в Китае. Лучший результат показали Кира Черезова и Валентина Герасимова. Второй стала пара Анастасии Сидориной и Кристины Чехановой. Футбольный «Локомотив» испытает большие кадровые проблемы перед матчем премьер-лиги с Балтикой. Из-за перебора желтых карточек встречу пропустят Джерзина Ньемси и Алексей Батраков. Они получили предупреждение во встрече с московским «Динамо». Также два футболиста не смогли продолжить игру из-за травм. В первом тайме поле покинул Сезар Монтес, а в концовке встречи выбыл Николай Комличенко. Железнодорожники из-за отсутствия замен доигрывали матч в десятером, но удержали ничью 1-1. Футболист «Крыльев Советов» Никита Чернов не вернется в расположение столичного «Спартака». По его словам, если бы краснобелые на него рассчитывали, то уже связались бы с защитником, чтобы обсудить будущее. В конце июня у Чернова закончится и договор аренды с волжанами, и контракт с московским клубом. Голевая передача хоккеиста Ивана Барбашова помогла «Вегасу» победить «Юту» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ. Встреча завершилась победой «Рыцарей» 5-1. Счет в серии стал 4-2. Во втором раунде коллектив сыграет с Анахаймом. Хоккеист Питтсбурга Евгений Малкин не рассматривает вариант продолжения карьеры в КХЛ. Он хочет еще минимум год поиграть в Национальной хоккейной лиге. Напомню, будущим летом у россиянина истекает контракт. Ранее его команда проиграла Филадельфии в первом раунде Кубка Стэнли, уступив серии 2-4. В России нападающий выступал за магнитогорский «Металлург». Дзюдоистка Ольга Мухина считает, что сломала систему после победы на турнире «Большого шлема» в Душанбе. В категории до 57 килограммов она одолела Арюнзаю Тербиш из Монголии. А мне на этом все, не прощаюсь.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: В Южно-Сахалинске сегодня от 5 до 7 тепла, пасмурно, временами дожди. В Тюмени и Челябинске 9-11 градусов, ожидаются осадки. В Мурманске плюс 7-9. В Архангельске от 13 до 15 тепла, облачно, временами небольшие дожди. В Казани 10-12 градусов. В Нижнем Новгороде 10-12, облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. В Воронеже плюс 11-13, в Ставрополе от 4 до 6 градусов, облачно и дождливо. В Санкт-Петербурге сегодня температура воздуха днем составит 17-19 градусов. В Москве облачно, с прояснениями, воздух прогреется до 13-15. Сейчас в столице 6 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду.
3: Как понять своего ребенка и построить с ним доверительные отношения? Как научить через пример и подготовить к жизни? Ответы в программе Алексея Гвоздева «Отцы и дети».
4: Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы. Про наши ошибки в воспитании и наши победы. Вместе с экспертами в психологии разбираем вопросы, которые задают нам наши дети, и даем практические советы. Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем.
3: Учимся быть родителями, которых любят и уважают. Программа «Отцы и дети». Каждый четверг в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
7: Радиожурнал «Баянталэн Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! От всей души приветствуем вас на волнах Радио России. На календаре суббота, 2 мая, сегодняшний день. Вообще, это время, когда настоящая весна приходит окончательно и бесповоротно. Сама природа подталкивает нас к новым планам, встречам и добрым делам. В эти выходные дни многие проводят время с близкими, выбираются за город или просто дают себе редкую возможность остановиться и выдохнуть. Поэтому, если у вас есть возможность, проведите этот день с пользой. Для себя, для семьи, для тех, кто рядом. А если давно откладывали на потом что-то важное, может, именно сегодня самое время сделать первый шаг. Это хорошее начало в студии этим майским днем. Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И вот что нас ждет совсем скоро.
0: Заглянем в Тверскую губернию, где взял старт новый сезон речной навигации. В регион уже пришли первые круизные теплоходы.
1: Поговорим о куриных сердечках, которые при правильном подходе могут стать настоящим кулинарным открытием.
0: И отправимся под Псков, в деревню Селище, где нас ждет очередная сельская история.
1: Напомню, что есть приложение Радио России в Максе, Телеграме, странице в социальных сетях. Все ваши сообщения приходят на номер 8-925-222-9992. Ну и, конечно, все новости — это Вести.ру.
0: Хорошего вам субботнего дня, друзья. Мы начинаем.

0: И прямо сейчас, вслед за теплоходом Юрия Антонова, мы переносимся в Тверскую область, где открылся новый сезон речной навигации.
1: На Верхней Волге уже встречают первые круизные суда, провожают туристов, увлекают на путешествия, желают новых впечатлений.
0: Среди тех, кто был на причале в Твери, замечен и наш корреспондент Андрей Собынин, который готов поделиться впечатлениями. Андрей, приветствуем.
1: Здравствуйте, Андрей.
2: Да, доброе утро, здравствуйте.
1: Андрей просит открыть навигацию, надеюсь, не полезли в воду. Я знаю, что вы любите иногда в крещенские морозы купаться.
2: Нет, пока еще немножко рановато, тем более в районе речного, где много теплоходов, а их иногда целых 4 одновременно стоят в Твери. Да, вот, например, у нас уже побывали такие теплоходы, как «Русь Великая», «Сергей Дягилев», «Константин Коротков», «Русь Водная», «Волга Дрим». Ну и ждем большие теплоходы, там типа «Мустая Каримат».
1: О, это красивый, современный, да.
2: Да,
1: Андрей, можно, можно маленький вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, что там с речным портом у вас в Твери? Его отреставрировали?
2: Старое здание снесли, мы об этом, кстати, рассказывали в одном из эфиров.
1: Да.
2: Новое строят, обещают в 2027 году.
1: Да.
2: Стройка очень активно идет, очень много работы там. Ну, надеемся, что в 2027 году, и вот многие туроператоры, с которыми мне удалось побеседовать, сказали, что очень надеются, что новое современное здание появится, там будут и гостиничные какие-то комплексы, и музейные пространства,
1: вот
2: и, конечно, кафе.
1: Так, Андрей, а теперь рассказывайте, что мы увидим с Дмитрием, если поедем кататься на круизном теплоходе по Тверской области?
0: Кататься. Ой.
2: Вы очень много всего интересного увидите, но давайте мы послушаем Лену Михатик, это генеральный директор туроператора «Пилигрим», она как раз организует все эти программы,
1: давайте.
2: И она расскажет, что же интересного вас ждет.
3: В этом году мы подготовили и в Твери, и в Калязине новые маршруты для туристов с круизных теплоходов. Это, как правило, люди, которые очень погружены и хорошо знают историю России. Они внимательно слушают, их нужно удивлять, делать такие исторические переходы. История Твери, например, история Калязина, параллели какие-то с историей России. Как всегда, нас поддерживают все объекты туристического показа, я имею в виду крупные музеи. Это Тверская картинная галерея, это и Тверской объединенный музей. По маршрутам новое. В Калязине на туристический маршрут поставлен музей «Ретро-гараж». Тоже уже первые туристы с круизных теплоходов туда пошли. В Твери тоже есть новые объекты показа. Вот скоро мы ждем открытия «Волга-центра». Турист – это не только жители там Москва, Подмосковье и там Санкт-Петербург. Есть возможность людям из Астрахани, из Волгограда, из Самары, Саратова, из Перми побывать в Верхней Волге, в частности, в Твери или в Калязине, и познакомиться с историей.
0: Андрей, подскажите, вот а кроме Твери еще куда в Тверской области заходит теплоход?
1: Калязин.
2: В Калязин, естественно, так. В новый порт Завидово, где сейчас современное здание.
1: Вот, кстати,
2: здание,
1: Андрей, а скажите, а почему так популярен стал Завидово? Все мои друзья в последнее время просто как медом намазано.
0: Здрасте. Брежнева было медом намазано.
2: Уж друзьям твоим. Это большой туристический кластер на воде, с гостиницами, там открылся сейчас современный, самый большой в Европе аквапарк.
1: Ого.
2: И сейчас, например, создают программы для тех, кто вот хочет поплавать из порта Завидово. Теперь будут они не только приплывать в порт Завидово, но и отправляться из порта Завидово. Специальные программы для тех, кто хочет отдохнуть сначала в Завидово, а потом поплавать на теплоходе по той же Тверской области с заходом в Тверь, в Калязин.
1: Вот в чем дело. Так, Андрей, еще, конечно, очень хочется поесть.
2: Да, давайте вот мы послушаем Елену Михатик, она расскажет о вкусной Твери, потому что многие бы хотят попробовать Тверь на вкус. Давайте
3: вкусную
2: послушаем.
3: Тверь. Посещаем один или там другой ресторанчик, и там в ресторане нам делают дегустационные сеты. Или прямо накрывают ужин или обед по тверским традициям. Я считаю, что у нас ресторан очень хорошего уровня. На любое, что называется, вкус и кошелек. И приятно то, что у нас все рестораны, вот там, где причаливают круизные теплоходы, по большому счету, они многие находятся в Твери в такой, скажем, шаговой доступности.
0: Ну, если касаться, друзья, кулинарной темы, то вот сейчас мы услышали много общих слов, а вот конкретно тверская кухня, это что? Я понимаю, котлеты по-пожарски, насколько я помню, а вот...
2: Ну, больше... например, есть такие слойки вульфа, которые еще пробовали во времена...
1: Слойки какие?
0: Вульфа.
2: Вульфа, да. Да, и есть очень много разных рецептов, они продаются и в Старице, соответственно, где они были созданы, и собственно, их Твери. Ну, это различные рыбные блюда, которыми всегда осваивалась Тверь, потому что она на воде находится, да. И хочется сказать, что многие вот эти обеды для туристов, они сопровождаются различными театральными программами. То есть они фактически погружают их во времена прошлых эпох. То есть, очень на самом хорошо. Деле, вы не только кушаете, прям вы...
1: Андрей,
2: вы что, путешествуете по истории?
1: Ну да, еще один маленький вопрос. Вы знаете, что в последнее время наши российские реки мелеют. Не может ли так быть, что теплоход сядет на мель?
2: Слушайте, думаю, такого не будет, потому что, во-первых, Тверь регулируется с помощью различных шлюзов, и поэтому у нас, например, наводнений нет очень давно, к счастью, от этого. И плюс еще где-то у нас происходило несколько лет назад, углубляли русло реки, как раз в том числе и в районе, там, где останавливаются теплоходы. То есть за этим строго следят на самом деле.
1: И если экскурсия на один день? Вот приехать в Тверь, например, да, на электричке, быстренько покататься и вернуться обратно?
2: Ой, конечно, экскурсии на один день очень много у нас. Если не на теплоходе люди приплывают, если просто приезжают, очень много экскурсионных программ, рассчитанных именно на один день или на два дня. То есть туристы выходного дня – это самый популярный туризм в Тверской области. И огромное количество программ, рассчитанных как на два часа, как на целый день.
1: Андрей, и напоследок по поводу круизов. Морская болезнь грозит нашим путешественникам?
0: Речные круизы, речные.
1: Я знаю.
0: Реку от моря отличу.
2: У них там очень все профессионально. Да. Там целый мир внутри этих теплоходов. Там вам и различные программы, и ужины, и обеды, и развлечения.
1: Спасибо большое, Андрей.
0: В общем, если вы привержены каким-либо болезням, то вот это все отвлекающие маневры, они вас спасут. Спасибо огромное. Наш корреспондент Андрей Собынин о первом дне открытия навигации в Тверской области. Сердце тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить, пелось в популярной песне из кинофильма «Веселые ребята».
1: А если это говяжье сердце или даже куриное? Можем ли мы поднять себе гастрономическое настроение с их помощью на нашей эфирной кухне?
0: А вот сейчас и будем проверять. Поможет нам в этом шеф-повар, бренд-шеф ресторана «Татар» Алексей Чернов. Алексей, привет.
1: Здравствуйте, Алексей.
4: Всем доброе утро. Субботнее снежное утро.
1: Да. Алексей, насколько я знаю, вы в свое время закончили музыкальную школу по классу гитары. Скажите, а если мы говорим о сердце, тем более говяжьем сердце, какая песня подходит лучше всего для приготовления?
4: Ну, мне кажется, сердце тебе не хочется покоя. Сердце это так вкусно.
1: Да? Так вот расскажите, как сделать, чтобы было вкусно, а не резиново?
4: Если самое сейчас такое простое, то это, конечно же, мы должны сердце зачистить от тех волокон, если мы покупаем его на рынке.
1: Это мы сейчас про говяжье сердце, правда?
4: Да, конечно, да. Да. Нет. Ну, вообще, я сейчас расскажу про говяжье
1: сердце. Да, давайте.
4: Если честно, то мы работаем говяжьим и утиным сердцем.
1: Ага, это, даже так.
4: Да, это вообще вкусно, интересно, необычно. Вообще история уходит, мне кажется, сейчас к рецепту вернемся, а если рассказать про историю, то раньше использовали все, и печень, и почки, и сердце. Потом немножко забыли, сейчас этот тренд возвращается обратно, и мы его подхватили, и его используем, и с ним работаем. Элементарный рецепт, самое простое. Маринуем сердце, же взбивательно выдержать его в солевом растворе двое суток. На литр воды мы добавляем
1: 50 грамм.
4: Двое суток. Ну, замочить, чтобы было точно вкусным. Мы же должны получить тот эффект, как от стейка, потому что все показатели сердца – это практически мясо. Он очень богат белком. Замачиваем в солевом растворе. Еще раз рецепт, если кто слышит, записываем. Литр воды, 50 грамм, великолепно, 50 грамм соли, 20 грамм сахара. Выдерживаем двое суток. Но если хотим уложиться в сутки, просто делаем концентрированный раствор X2, 100 соли, 40 сахара, выдерживаем. После этого стежем водичку, маринуем. В идеале можно добавить немножко копченой аджики, но я делаю проще. Кетчуп режем на стейки, обжариваем, немножко запекаем. Получается великолепно, вкусно, подать его с какими-то овощами. А главное для ресторана что? Это дешево, сердито, вкусно.
1: Ага, все-таки это дешево.
0: Скажите, пожалуйста, Алексей, а вот если говорить об утином сердце, у него такой же привкус, как у утиного мяса? Или же как-то добиваетесь того, чтобы этот привкус ушел?
4: Ну, вообще мы стараемся сохранить, чтобы вот если добавить кетчуп, он просто немножко даст томатный вкус, все-таки кислота томатов. Если можно, конечно, использовать томаты, но от сезона к сезону, летом можно, конечно, было бы использовать томаты, но мы пытаемся всегда попадать в единый вкус ежегодно, то есть поэтому кетчуп, он томат дает вкус, и в этой истории получается само сердечного вкуса. Да,
1: сердечный более... вкус, да.
4: Сердечный вкус, да.
1: Хорошо сказала.
4: Конечно, да, разные вкусы, конечно же, и утки, конечно же, и у говядины. Это 100%.
1: Слушай, Сереж, Алексей, и все-таки ты, конечно, возвращаясь к куриному сердцу. А вот что из него можно сделать вкусненько? И самое главное, с чем его перемешать? Например, с редисочкой.
0: А я бы вот спросил, режут его или же все-таки целиком куриное сердце делать?
4: Обязательно режут, там могут быть прожилки, его обязательно также желательно зерновать, но если мы берем сердце куриное, верно? Там этого раствора хватит часа на два, потому что она более нежная, но мы знаем, как курица вырастает там за две недели, поэтому как бы этого достаточно будет про максимум. И в идеале лучок, сливки 22%. А вот у меня была до этого русская кухня, с 2012 года по 2016. Мы просто делали, и это было, мне кажется, там популярное ресторанское блюдо, топ-продаж. Мы хотели вывести, потому что вроде бы это никак не залезало на концепцию. Чуть-чуть. Гречка, сердце, но в любом случае это сердце, лук, сливки, такие куриные потроха мы их называли, да, с гречкой.
1: Ну, да.
4: Вот. Но подавали с хорошим еще пармезаном. То есть это отвариваем гречку, добавляем хорошее сливочное масло, 82% по ГОСТу, сверху натираем до хорошего пармезана и рядышком выкладываем тушеное сердечко в сливках, луки. Ну, мне кажется, это хорошо. Какой-то забытый рецепт, чей-то когда-то раньше готовили, и люди, когда приходили, просто говорили, не убирайте никогда.
0: Алексей, ну вот смотрите, мы с говяжьим сердцем разобрались, предлагаем его резать на стейки перед этим вымачивать и мариновать. Ну, сейчас вот грешно, конечно, вас спрашивать, как бренд-шеф от казанского ресторана о свином сердце. Поэтому я вас спрошу, как человека, работавшего в русской кухне, со свиным сердцем, мы как его также вымачиваем, поступаем, как с говяжьим? Или же все-таки как-то по-другому нарезка идет?
4: Вы знаете, концепция Казани, Татарстана вообще как-то уже лет 15 не отградила от этой свинины, и мы максимально уже не работаем с ним. А скорее всего, да.
1: Алексей, у меня другой вопрос. Непосредственно как раз касается Казани. Я знаю, что вы готовите замечательное в своем ресторане блюдо, называемое тулпар, это вырезка из конины. А вот конское сердце можно приготовить?
4: Конечно, конечно. Вообще конина это прекрасный продукт. Многие его боятся, считают его каким-то таким, ну, любимым животным.
1: Это очень вкусно, на самом деле.
4: Да.
1: Простите.
4: Да, ну вот, да, то есть, как бы вообще субпродукты, это прекрасная часть меню, потому что это дешево. Если брать, допустим, эту вырезку, она стоит в среднем 1500 за килограмм. И да, а если брать сердце, то это 250 рублей за килограмм. Да, да. Все мы умеем считать, и все мы понимаем, как здесь нужно выживать рестораном, поэтому
1: все, мы все, Алексей. Едет в Казань и сразу к себе в ресторан.
0: Спасибо большое. Но все-таки согласись, лошадку жалко. Да, бренд-шеф казанского ресторана «Татар» Алексей Чернов, друзья, был с нами в прямом эфире.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
6: Ленинград, 41-й год.
7: Ваша задача доставить груз на батарею и вернуться тем же путем.
6: Тихон Жизневский, Роман Евдокимов.
8: Нас немцы обнаружили.
9: Поднять паруса!
6: Полина Агуреева, Андрей Мерзликин.
10: А когда война закончится, ты меня снова найдешь?
8: Обязательно найду.
6: Виктор Добронравов.
11: Мы своих не бросаем.
6: История, которая стала подвигом.
12: Разворот!
13: Огонь! Огонь!
6: Ангелы Ладоги. Уже в кино. Категория 12+. Thank you.

0: Региональные проекты «Радио России». Знакомимся, слушаем. «Радио России Псков».
1: В любом из нас крестьянин дремлет.
2: Ну, в ком-то дремлет, в ком-то спит.
1: Как нету леса без деревьев.
2: Как нет деревьев, нет и леса.
1: России нет без деревень.
3: Сельские истории. Приветствую всех, кто сейчас вместе с нами. У микрофона любительница путешествий по родной псковской земле Светлана Васильева. Сегодня расскажу об одной неприметной деревеньке Псковского района. Расположена она на левом берегу реки Каменка, в 9 километрах к западу от Пскова и в 2 километрах к северу от Неёлова. Называется Селище.
4: Сельские истории.
3: Весенним солнечным днем мы с водителем катались на машине по деревне, надеясь увидеть хоть кого-нибудь. Был на тот момент рабочий полдень. Рабочий люд на работе, остальные попрятались по домам. На соседней улице вдалеке я заметила мужчину. Он сидел на заваленке и грелся на солнышке. Водитель быстро сориентировался и подъехал к этому двору. И вот тут-то началось. Прежде чем мне удалось поговорить с этим мужчиной, пришлось пообщаться с его маленьким, но очень активным псом.
5: Ну и что ж ты такой красивый и так на меня лаешь? Кусить хочешь, да? Нетушки, не получится. Какой вредный. Так, пес, не кричи громче меня.
3: Мой новый знакомый представился Владимиром Владимировичем. Рассказал, что в деревне Селище живет с 90-го года.
6: Раньше вот здесь, в районе Лагозович, поселение было, селище так называемое. Вот это я исторически как бы фактов немножко вот это слышал.
3: Пес не унимался. Владимир Владимирович рассказал, что этого милого песика ему на воспитание привезла дочь. Зовут его ни много ни мало Гангстер. Ведет этот гангстер себя соответствующе. Пока хозяин не закрыл его в доме, он не унимался и не давал поговорить. Мы с моим новым знакомым расположились на скамеечке возле калитки. Он рассказал, как оказался здесь.
6: Здесь жена моя проживает. Так вот я и здесь раньше проживал в деревне Дуброва.
5: То есть вы женились и переехали, или не так?
6: Да.
5: Ага. А чего не жену к себе позвали?
6: Ну, видите, это, как бы сказать, здесь, наверное, родители, пенсионеры престарелые были. И пришлось сюда переехать.
5: А чем жена-то глянулась?
6: Ну, чем? Она работала начальником почтового отделения в Дуброво. А я работал пока в Дуброво агрономом.
5: Вот. Пока связи не вижу.
6: Ну вот, а я частенько приходил к ней на почту, почтовые переводы получал. Ну и чем-то приглянулась.
5: Угу. Откуда у вас такая шапка замечательная?
6: Замечательная шапка откуда? Это я работал в охране в водоканале Псков.
5: А что за символ вот на...
6: Сова охранная.
5: Угу. Ясно.
6: Так сохранилась эта форма. Работал там почти 6 лет в охране.
5: Я думала, вы военная кубанка, или как она правильно называется?
6: Шапка, ушанка.
5: А, ушанка.
6: Да.
5: Угу. Вот. Симпатичная. А чем тут народ вообще живет?
6: Ну, чем здесь? В основном здесь проживают люди местных. Здесь осталось несколько человек практически. Это в основном вот приезжие, молодежь. Построили вот многие дома здесь. Деревня жила.
5: А жила-то ожила. Но я смотрю, у вас здесь ни магазина.
6: Ну, магазин здесь у нас находится в Неёлово. В основном все автотранспортом пользуются, проезжают мимо сюда, заезжают в магазины за продуктами. В Лагозовичах магазин. Как бы на трассе находятся магазины.
5: Вот. Автолавка не заезжает?
6: Или? Нет. Такой, как бы сказать, способности торговой нет. Это многие приезжают по дороге, закупают продукты. Так что такой потребности большой нет.
5: А соседи вообще друг с другом общаются?
6: Ну да, общаются в некоторой степени. Но в основном, как бы сказать, такое закрытое общение. Вот ближайшие соседи, а так друг друга практически не посещают. Это ранее было в деревне, все собирались мы здесь, это как бы знали друг друга, в гости ходили, а сейчас это как-то такой нету.
5: И праздники вместе тоже не отмечаете?
6: Ну, праздники, вот, как бы сказать, у нас началось немножко возобновляться, вот с прошлого года тут собирались молодежь, которые вот здесь построили дома, организовала моя дочь. И на встречу тут собирались десятка-два молодежи. Прошлым летом они у нас это, празднуется 14 июля Петров день.
5: А почему именно этот праздник?
6: Ну, деревня праздновала, как и Истрия, этот праздник она это праздновала. И вот она попробовала собрать это местное население к себе, коллектив. Собирались дети. Здесь вот игра, игровой центр был, как бы сказать. Дети приходили, играли. Это в прошлом году это начало как бы созидаться вновь.
5: Здорово. Если я правильно понимаю, вот за вашим участком там обрыв, нет?
6: Да.
5: Это обрыв, просто обрыв или там
6: нет,
5: водоем?
6: Нет, это водоем наш, река Каменка протекает. Но, правда, сейчас она уже в таком состоянии подзаросла уже этой растительностью. А ранее, в 90-х годах, пожалуйста, я вот здесь начал жить с 90-го года. Так практически вот выезжал на лодке сюда.
5: Рыбу ловили?
6: Да.
5: И кого тут можно было поймать?
6: Щука, лещ, плотва, окунь.
5: А сейчас?
6: Ну, сейчас на удочку ловят. Вот, ну, более водоем здесь под зарос, в районе Лагозович. Здесь плотва, окунь. И в зимнюю рыбалку ходят. Вот мой племянник ходит зимой часто сюда. Так что рыбы в нашем водоеме пока существуют.
3: Не обходят деревню-селище своим вниманием и местные власти. По словам Владимира Владимировича, относятся к людям с пониманием.
6: Любовь Владимировна посещает нас, Фельчагина, глава администрации. И другие работники посещают. Буквально вот недавно были на днях. У нас вот вода появилась как бы на участках. Решает проблемы нашего
5: поселения.
6: Естественно, наше поселение без внимания не остаются.
5: А если говорить о диких животных, навещают деревню, нет?
6: Ну, дикие животные практически у нас такой лесистой местности здесь нет. Но здесь бобры живут, проживают в этой, на этом участке. Утки проживают, лебеди. Так что у нас...
5: Не мешают людям-то бобры?
6: Никак, это наоборот нас вдохновляет. Вот недавно вот здесь у нас две семейные пары поселились, лебедей. Летом они вот выведут потомство, и нам как бы в радость. А вот на днях, буквально вот позавчера, пришли уточки, вот здесь они были.
5: Прямо перед вашим...
6: Да, возле забора вот здесь и гуляли.
5: А что они тут забыли?
6: Вот в лужу пришли, червячков пособирали. Видимо, самка ищет район гнездования. Может, гнездо где-то здесь будет. Так что...
5: Но дорога, хоть небольшой участок, но, прямо скажем, не очень к вашей деревне.
6: Ну, видите ли, сейчас это... Дорога испорчена, да. Она здесь подсыпку сделали прошлым летом, но это мало. Надо... Капитально, то есть здесь бутовую дорогу намостить, а канавить, естественно, она выбивается. Транспорту-то много ходит.
5: Власти обещают как-то решить эту проблему?
6: Власти решают, как бы, но они больше делают такое, как бы сказать, снисхождение, что, мол, идет большая стройка, как бы капитальную дорогу сделать, она разобьется. Вот они ограничиваются небольшими такими ремонтами.
5: То есть надо подождать?
6: Естественно. Они хотят, чтобы уже строительство закончилось. Я думаю, оно не закончится, строительство. Сегодня один построил дом, завтра другой. Здесь надо сделать капитальную дорогу, чтобы она не выбивалась. Это проблема номер один для нас.
5: А вот кроме дороги, чего еще не хватает здесь?
6: Освещения нет в нашем населенном пункте. Вот почему-то в других наших населенных пунктах есть освещение, а в нашем населенном пункте, кажется, оно большое по продолжительности деревни, но освещения у нас нет.
5: Странно. И как же вы в потемках живете?
6: Естественно, а что сделаешь? Вот только у нас на автотрассе есть автобусная остановка, освещается в ночное время, в зимний период. А так здесь по деревне нету освещения.
5: Скотину кто-нибудь держит какую-нибудь?
6: Животных нет. Уже все. Последним владельцем животных был я.
5: И кто женой. У вас был?
6: У нас было 4 коровы, лошадь. Поросята были, куры.
5: Большое хозяйство.
6: Большое.
5: Как управлялись-то?
6: Ничего, управлялись в хозяйстве. Помогали и родственники, и мы. Утром рано вставали. Я на работу уезжал, я агрономом как работал. Надо было лошадь вывести, коров подоить. Справляли, жена на работу. Все держали. Родственники помогали, дети.
5: Но современная молодежь не стремится.
6: Ну,
5: да?
6: Естественно, такого нету, да, это, животных держать. Вот у нас, кроме собаки, больше не осталось ничего.
0: Региональные проекты Радио России. Золотые хиты советской эпохи. Песни, проверенные временем.

0: Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой, Борис Макроусов, Марк Фраткин, Никита Богословский. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий.
1: «Властелины мелодий» с Михаилом Предтеченским. Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Московские открытия.
4: В эфире программа «Московские открытия» и я, ее ведущий, Сергей Ивашко. Говорим про разработки московских ученых вместе с коллегами из других городов и стран.
1: В общем, так.
4: Ученые химического факультета и факультет наук о материалах МГУ совместно с коллегами решили сложную задачу по синтезу молекул термометров. Это сложные органометаллические комплексы сразу с двумя разными металлами – лантанидами. Такие металлы можно увидеть в нижней части периодической таблицы. Лантаниды характерны тем, что могут излучать поглощенную энергию. Например, европий светится красным, а тербий – зеленым. Причем есть соединения, которые могут светиться только до определенной температуры. Поэтому ученые активно работают над тем, чтобы использовать их как термометры для клеток. Только представьте, светится у вас клетка желтым светом, который сочетает в себе красный и зеленый, а затем краснеет или зеленеет. Значит, она нагрелась или охладилась до определенной температуры. Правда, получить такие соединения очень сложно. В отличие от металлоорганических комплексов, содержащих металл из, так сказать, основной части периодической таблицы, соединения с лантанидами очень непрочные, и вместо них в комплекс встраивается медь из катализатора. Тем не менее, проблему решить удалось, и теперь вещества-термометры стали доступны. Специалисты четырех институтов РАН и научно-исследовательского центра Курчатовский институт разработали эффективные одноатомные электрокатализаторы для получения высокочистого водорода на основе кобальта и железа. В водородной энергетике в качестве катализаторов для получения водорода часто используют платину, палладий, иридий, рутений и родий. Однако высокая стоимость ограничивает их массовое использование. Железо и кобальт явно эффективнее, а одноатомный означает, что эффективность катализатора достигла максимума. Каждый атом участвует в процессе. Важно также, что в этих соединениях нет серы, которую считают убийцей катализаторов. Тем самым сделан еще один важный шаг к промышленному получению дешевого водорода. Российские ученые вошли в топ-5 конкурса по диагностике заболеваний легких при помощи искусственного интеллекта. Разработанная исследователями из России модель машинного обучения вошла в топ-5 международного соревнования MIDRC XAI Challenge. Участники конкурса должны были разработать максимально надежную систему искусственного интеллекта, способную выявлять связанные с пневмонией и другими болезнями легких затенения на рентгенограммах грудной клетки. Российские исследователи из Института искусственного интеллекта разработали три варианта решения этой проблемы и вошли в пятерку лучших, наряду с командами из университета Джона Хопкинса, Бернского университета, женского госпиталя в Бирмингеме, а также Стэнфорда и Тюбингенского университета. Все эти разработки, как надеются исследователи, помогут автоматизировать решение рутинных задач рентгенологами, в том числе выявление потенциальных очагов пневмонии при развитии коронавирусной инфекции.
1: С московской точки зрения.
4: Мы снова в студии и продолжаем расспрашивать ученых про их работу, про то, что они сделали, чем они занимаются и почему это может быть нам полезно. Сегодня мы поговорим о веществах, которые находятся в нашем организме, мы частично из них состоим, насколько частично, и что они делают, нам сейчас расскажет старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии Скалтеха, кандидат физико-математических наук Дмитрий Иванков. Дмитрий Николаевич, добрый день.
5: Здравствуйте.
4: Вы занимаетесь строением белков, дизайном строения белков, наверное, правильно так будет сказать, да?
5: Всеми исследования про структуру белков, которые касаются структуры белков.
4: Ведь наш организм, все знают, что он состоит из белков, жиров, углеводов и микроэлементов. Как-то все это довольно равнозначно. В принципе, понятно, что жиры запасают энергию, углеводы служат источником топлива тоже для нашего организма, да, а белки, вот, ну, я понимаю, что мышцы из них состоят, да, а все остальное, вот, они для чего вообще?
5: Надо понимать, что в человеческом организме 20 тысяч генов, и практически все эти 20 тысяч генов, они кодируют белки. И эти белки разные. Зачем же организму их кодировать? Выясняется, что белки так устроены, что у них огромный репертуар того, что они могут делать. То есть репертуар у нас простирается от того, что один белок, например, может расщеплять спирт, а другой белок является структурным белком, и он крепче стали по своим свойствам. То есть вот такой вот разрыв. Белки выполняют практически все функции в организме, и они являются такими рабочими лошадками нашего организма. То есть они делают все. То есть у них 20 тысяч профессий в нашем организме.
4: То есть без белков никакие жировые запасы, никакие углеводы, ничего это не работает.
5: Невозможно, конечно, было бы построить жизнь без белков. Не зря кто-то из классиков коммунизма говорил, что жизнь – это способ существования белковых тел.
4: Логично. И тогда такой вопрос, почему дизайн белков? Ну, как бы есть белок, да, у него есть формула. Эта формула кодируется нашей главной молекулой ДНК.
5: Без вопроса о том, как устроен белок, к сожалению, наш разговор, наверное, не может обойтись, поэтому давайте быстренько расскажем. Во-первых, белки состоят из 20 разных типов кирпичиков, которые могут соединяться друг с другом, как вот мы бусинки надеваем на бусы. Прикрепляются эти кирпичики, они называются аминокислоты, они жестко прикрепляются друг к другу, но поскольку в каждом кирпичике есть места вращения, то целиком вот такая вот цепь, она будет гибкой. Она, теперь мы прибегаем к другой аналогии, змейки Рубика, она очень напоминает вот эту змейку Рубика, которая может вращаться. Но в змейке Рубика все ячейки, все элементы, они одинаковые, а в белке можно использовать 20 разных типов. Природа, получается, с белками, природа играется в такой конструктор, когда из 20 разных типов белков, вот у нас есть огромная коробка с Лего, и мы можем разные цепочечки собрать. Так вот, оказывается, что если собрать одну цепочку, где порядок аминокислот будет один, то белок свернется, если его вот так вот развернуть. Вот опять же, вспомним змейку Рубика. Змейку Рубика можно собрать в одну единственную структуру, которая вот такой шарик напоминает, она может катиться во все разные стороны. Вот она одна единственная. Но вот из конкретного белка можно скрутить только одну единственную структуру, есть редкие исключения, но они лишь подтверждают правила. Соответственно, если вот у нас дана такая последовательность этих аминокислот, связанная в цепочку, то мы из нее, если она стабильно и соберется, скрутится, свернется, по-русски это называется, термин такой, свернется, то, например, вот одна последовательность может свернуться только в белок, который расщепляет алкоголь, например. А второй белок, он свернется с другими цепями такого же белка, и у нас получится коллаген, из которого состоят связки. А третий белок свернется в иммуноглобулин, который будет выполнять функцию защиты организма от чужеродных агентов и так далее и тому подобное. Ну, конечно, возникает вопрос. Вот, например, мы, когда собираем вот эту змейку Рубика и хотим собрать вот из нее этот шарик, мы понимаем, к какой структуре мы стремимся. И у нас есть мозги, и память, и все сопутствующее. А у белка всего этого нет. Вопрос, как же он находит вот одну единственную вот эту вот структуру. Ведь действительно, на самом деле, даже для змейки Рубика, если представить, там 24 звена, 23 сочленения между ними, 4 варианта в каждом сочленении, и мы понимаем, что количество вариантов такое, что если за секунду перебирать один вариант, то мы будем перебирать все варианты 300 тысяч лет.
4: Неплохо. А как они тогда вообще собираются бесцельно так?
5: Вот именно. Если посмотреть на жизнь белка при комнатной температуре, то понятно, что с ним происходит броуновское движение. И оно довольно бесцельное, его можно описать моделью случайных блужданий. И встал такой вопрос, как же белок может перебрать все состояния, если он хочет свернуться в самую стабильную структуру. И этот вопрос был задан еще в 1969 году Левенталем, это называется парадокс Левенталя. В аналогичной задаче белок бы потратил больше, чем 13 миллиардов лет время жизни Вселенной. Вопрос, как же он это делает? Было доказано в 1997 году Азатом Бадретдиновым и Алексеем Финкенштейном, что если рассматривать механизм последовательного разворачивания и механизм оптимального сворачивания будет просто тем же самым механизмом, просто повторенным в обратную сторону, ну, как вот кино крутит обратно. Есть такая теорема в физике, что оптимальный путь туда должен быть при тех же условиях совпадать с оптимальным путем обратно. Если мы рассматриваем вот этот вот путь последовательного разворачивания и сворачивания, то оказывается, что свободный энергетический барьер на этом пути, он достаточно невысок, и в течение броуновского движения за миллисекунды, за секунды иногда белок, белковый домен в данном случае, неизбежно туда попадет, на эту вершину. То есть его этим броуновским движением, согласно больцмановскому распределению, его неизбежно туда закинет.
1: Вместе с тем.
4: Тогда вот в связи с этим возникает вопрос. Ваша работа, она как раз, я так понимаю, заключается в том, чтобы искать оптимальные пути получения белков с определенными характеристиками или понять, как определенная структура, свернувшись, какими свойствами будет обладать?
5: И то, и другое, на самом деле еще много вопросов. Но давайте остановимся на дизайне белков. Мы в нашей лаборатории занялись дизайном белков с самого простейшего, ну, надо идти от простого к сложному, и мы занялись редизайном белков, то есть выяснением, какие маленькие, незначительные, то есть замены одной аминокислоты на другую нужно в белке сделать, чтобы ее подвинуть в нужную сторону, нужную нам.
4: По характеристикам?
5: По характеристикам. Например, по стабильности белка, чтобы белок, например, стал более стабильным.
4: То есть, если говорить про белки и про их многообразие функций, то мне сразу представляется, там, не знаю, искусственное мясо, огромное количество разных лекарств, да? Сладкие белки бывают, там, не знаю, что десерт из них делать?
5: Конечно, конечно. На самом деле, вот все, что вы перечислили, оно есть. То есть, искусственное мясо уже делают. Дальше, сладкие белки тоже делают. Про сладкие белки нужно сказать, что они были открыты в природе в конце 60-х годов, на данный момент их известно то ли 4, то ли 5, в зависимости от того, что причислять к сладким белкам. Некоторое время назад, вот у нас есть такая замечательная компания Эвка, она отсертифицировала вот производство природного белка, сладкого природного белка сначала в Объединенных Арабских Эмиратах, а сейчас, кажется, оно сертифицировано и здесь, в России, и, соответственно, мы ожидаем, что у нас будет все больше и больше продуктов, где вместо сахара используются сладкие белки, они такие же сладкие. Это очень хорошая замена сахаров для того, чтобы избежать всяких разных последствий для здоровья.
4: Вот смотрите, у нас сейчас время нашей передачи заканчивается, и мы про эту самую сладкую, и вы поймете в следующей передаче, почему, самую сладкую часть мы оставим на следующий раз. Поэтому могу честно сказать, что продолжение следует. А сегодня с нами был старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии Скалтеха, кандидат физико-математических наук Дмитрий Иванков. Дмитрий Николаевич, мы ждем вас в следующий раз.
5: Спасибо большое за приглашение. С удовольствием расскажу еще.
1: Московские открытия. Радио России. Палитра без черной краски.
6: Краски черные у меня вообще нет. Потому что это уже холодные цвета. Я даже краски, вот эти теплые краски, они передают какую-то теплоту, такую задушевность.
1: Живописец, график Валентин Губарев в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени.
7: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска.

0: Фестиваль «Дорога на Ялту» – международный музыкальный проект, который объединяет исполнителей из разных стран вокруг песен военных лет, ставших символом памяти и благодарности.
1: Особенность форума в том, что в нем участвуют артисты из 15 стран, и каждая композиция звучит на языке исполнителя, сохраняя при этом общий смысл и эмоциональную силу оригинала песни.
0: Это делает проект настоящим культурным диалогом, где музыка становится языком взаимопонимания и уважения к общей истории. О том, как проходил фестиваль, чем он удивил и какую роль играет в сохранении исторической памяти, мы поговорим с нашей коллегой, журналистом Оксаной Колесниковой. Она работала на фестивале безотлучно.
1: Здравствуйте, Оксана.
0: Здравствуйте, Оксана.
2: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуй, Россия.
1: Оксана, откуда ты появилась у нас, в нашей стране и, самое главное, в Москве?
2: Я влюблена 6 лет, причем взаимно, в прекрасный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». Угу. Это потрясающий проект, в котором живет огромная душа, когда приезжают со всех уголков света музыканты абсолютно разные, разных культур, разных национальностей. Они говорят на разных языках, но в душе они все любят музыку, культуру и Россию.
1: Самое главное, они отвечают, откуда она.
2: Да. Откуда? Я приехала из Севастополя.
0: Ну вот и все. Да. Оксана, вот просто очень интересно. Если бы собрать по всему миру тех людей, которые хотели бы приехать в нашу страну, спеть на своем родном языке нашу песню, их бы набралось, ну, я не знаю, на 2 Севастополя, наверное. Почему именно вот именно эти участники приезжают? Как их отбирают?
1: Да, и как их отбирают, самое главное.
2: Мы объявляем конкурс. Каждый год участники присылают заявки. В этом году было более 170 заявок подано из разных стран, там 80 с лишним стран, которые подавали свои заявки. Идет тщательный отбор, наша команда, у нас прекрасные режиссеры, режиссер, дирижер, все смотрят, слушают демо-версии, голоса.
1: Так, а судьи кто? Да, вот хочешь сразу, может быть, есть персонажи или персоналии?
2: Судьи каждый год у нас, в принципе, костяк членов жюри у нас, в принципе, остается.
1: Так.
2: Председатель жюри – это Лев Валерьянович Лещенко.
1: Ого,
2: каждый год, так. Да, все вместе поем День Победы на сцене, потому что идет запись концерта, который будут показывать на канале «Культура» 8 мая.
1: Так.
2: И Лев Валерьянович.
1: И в этот раз он тоже был?
2: Конечно.
0: Ну,
2: да.
0: Бессменный.
1: Да. Так, да.
2: Михаил Ефимович Шутко.
1: Михаил Ефимович, даже смотрите, то есть Лев Лещенко, Михаил Шутко, кто еще у нас является членами жюри? Майданов, я думаю, что обязательно Денис
2: должен Майданов,
1: быть.
2: Более того, он несколько лет назад написал гимн фестиваля «Дорога на Ялту», песня «Дорога на Ялту», которая всегда заканчивается полуфинальный концерт. Вообще есть два концерта.
1: Наконец-то она разговорилась.
2: Есть два концерта, полуфинальный концерт и финальный. В полуфинальном наши участники выходят на сцену, поют свои наши советские фронтовые песни на своих родных языках, и только они одни это делают. И вот в этот момент, на самом деле, они настолько раскрываются на сцене. Вот я очень люблю полуфинальные концерты, потому что можно вот именно посмотреть на артиста целиком и полностью.
1: А где проходил в этот раз полуфинал?
2: Моссовет у нас проходил. Там проходил полуфинал. В финале они выходят уже с нашими артистами, они уже делят партии.
1: И как? Они поют дуэтами?
2: Они поют дуэтами, и ребята поют на своем языке, поют на русском, изучают русский язык. И, соответственно, наши гости, российские исполнители, да, гости фестиваля, они изучают языки, откуда приехали участники.
1: Больше

0: португальском, на английском, на итальянском
1: то
0: поют.
1: Есть такая коллаборация по полной происходит.
0: По полной происходит. Она, ну, бывает, что гармонично все это получается, но тут все равно хочется больше немножко послушать наших артистов.
2: А которые... Александр Олешко с кем пел и на каком языке?
0: Так, с кем у нас пел Олежка, я сейчас не вспомню.
1: Ну, с кем-то из конкурсантов.
0: С кем-то, да, да. С итальянцем. Да,
1: поэтому просто, наверное, мне кажется, не надо раскрывать карты до того момента, как покажут по телевидению финальную версию.
0: На самом деле в наших соцсетях уже все раскрыли.
2: Да, конечно, уже все раскрыли.
0: Мы же все показываем.
2: Да, ну,
0: сейчас, сегодня выйдет первый дневник, которым я занимаюсь. Я вот 6 лет, что я делаю на фестивале?
2: Да.
0: Я снимаю видео. Я снимаю видеосюжеты, я делаю дневники фестиваля, рассказываю про репетиции, про внутреннюю кухню, все это мы собираем и выдаем.
2: Так, а что говорит народ, самое главное? И сколько было людей?
0: А народ просто влюблен в этот фестиваль. Угу. Вот это правда, это очень искренне, потому что зрители, которые присутствовали на концертах, на одном и на втором, настолько растроганы. И настолько это все искренне. Понимаете, в этом фестивале реально огромная душа. Здесь нет коммерции, здесь нет какой-то рекламы, здесь нет политики. Здесь только про любовь, про дружбу между народами.
2: Ну да, и про победу.
0: И про победу. Да, и, конечно, это историческая правда, которую доносят ребята.
2: Кто в этом году был? Какие страны представлены? И кто, самое главное, тебя порадовал больше всего?
0: Ой, страны в этом году у нас вообще прекрасные были. Это и Болгария, и Бразилия, Индия, Испания, Китай, Колумбия, Куба, Италия, Монголия, Нигерия, слушай, Сербия,
2: как
0: США,
2: они...
0: Тунис, Франция.
2: Стоп. Как они добрались до нашей страны?
0: Вот они через...
2: С пересадками, да?
0: Я знаю, что Монголия 6 часов на машине, потом 6 часов самолетом они летели. То есть, конечно, с пересадками, и очень много времени это все занимало.
2: Кто тебе запал в душу больше всего?
0: Вы знаете...
2: А за глаза такие сразу всполок и стали...
1: Нет, ну, мне кажется, тут трудно, как из любимых надо выбрать любимых.
0: Совершенно верно, Дмитрий, да. Тут вот даже у нас голосование проходило за приз среди зрительских симпатий. Я не голосовала ни за кого, потому что, ну, я не могу это сделать, потому что я их всех люблю, все за них переживаю. Вы знаете, я еще хочу сказать... Сначала про ребят, да. У нас потрясающий француз был в этом году. У нас Леонардо из Бразилии был просто великолепный. Да все они настолько хороши. Мне наш гость из Индии писал вчера вот такое длиннющее сообщение.
2: Сержа со всеми познакомилась.
0: Познакомилась. Я их всех за сцену провожала, встречала и тут же синхроны записывала. Конечно.
2: Молодец.
0: Вот еще их трусит вот так немножко, так обнимешь, говоришь, все будет хорошо, не переживай, иди, давай, ты молодец. Да-да-да. И все. И вот такая вот...
1: Слушай, Оксана, вот мне интересно, они понимают, вернее, изучают на русском слова песни, там, ну, определенную,
2: ну, да.
1: Всю, наверное, там определенную часть. А вот это вот все остальные слова, которые идут вне песни, они понимают,
0: они понимают
1: хотя бы характер?
0: Дело в том же, они же переводят на свои родные песни текст песни оригинала. То есть они не то что понимают, они чувствуют, прочувствуют эту песню каждый раз. Вот как каждый раз такое.
1: А вот по поводу, они поют песни военных лет. А они представляют себе, что было в эти года?
0: Конечно.
2: Да, что это за события в нашей стране?
0: Мы на экскурсиях тоже им рассказываем часто, и в Музей Победы.
2: То есть у них еще есть программа.
0: У них программа огромная, да, и ВДНХ, и много музеев. То есть там очень...
2: А что они говорят про нашу страну? Они же некоторые впервые были?
0: Очень многие были впервые, они в восторге. Они просто в восторге. Причем, знаете, такие истории за все годы были разные. Я помню девочку из Португалии, родители боялись отпускать, говорили, что там наверняка еды нет, ты возьми с собой. Вот. А учитывая вообще, когда она увидела, что у нас в стране, как мы радушно принимаем, как это все происходит, конечно, в сердце остается Россия у них навсегда. А еще, знаете, вот, конечно, очень важный аспект – это детям эти песни передавать. Не только на Запад, чтобы они уходили, а на фестивале очень много волонтеров. То есть у нас руководители фестиваля — это Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевичус.
2: Ну, да.
0: Да. И очень много студентов Эрнеста. Да. Очень много они принимают участие волонтерами. За каждым нашим гостем волонтер закреплен. Там все очень четко, очень все...
2: Единственное, во сколько закончился концерт по времени?
0: Поздно. Где-то в районе...
2: Метро еще работало?
0: 23, наверное.
2: Ого.
0: То есть концерт был длинный, концерт 3 с лишним часа, почти 4. Очень хочется сказать про нашу команду. Она,
2: да,
0: представляете, вот 8 лет фестивалю, она неизменна все эти годы. И у нас потрясающие руководители. У нас прекрасный главный режиссер Полина Бертен. У нас дирижер и аранжировщик Лиота, который все эти композиции пишет. И вот реально команда технических
2: Оксана,
0: ребят.
2: То есть ты хочешь сказать, что все поют по-честному живьем?
0: Конечно, исключительно живьем. А сколько репетиций у нас в отеле, значит, мы там, значит, с оркестром это все. аранжировки, все.
2: А, кстати, где жили наши исполнители?
0: Ну, мы не будем это рассказывать.
1: Оксана, вот они такие с распахнутой душой, сначала, значит, немножечко закрытые в себе, как улиточки в домике, потом, значит, приехали, все это увидели, глаза по 28 копеек, все им стало прекрасно, и вот их ставят в тандем с нашими. Наши-то все это знают, все это видят. Наши как относятся к этому конкурсу? Я имею в виду исполнители, с которыми они потом
0: дуэтом поют. Я поняла. Вы знаете, и номера получаются разные, да? Все-таки полуфинал и финал отличаются. И ну, везде же человеческий фактор есть. То есть, ну, большинство, что у нас действительно потрясающие звезды, которые принимают участие. Более того, они дружат, остаются. Вот в прошлом году Александр Эвскляр у нас, он в этом году был в жюри, а в прошлом он еще и выступал с парой китайцев. Они взяли первое место, «Вечный огонь» песня была. И в этом году, когда я увидела Александра, я говорю, вы с китайцами связь поддерживаете? Он говорит, да, они приезжали снова в Россию, они приходили ко мне на концерт. Более того, мы вместе с ними пели песни, вот именно на сцене.
2: Какая замечательная акция. Вот Наджер не придумал в Москве сейчас такую историю.
0: Это красивую. Потрясающая идея. А появился фестиваль, кстати, вот еще расскажу пару слов, вдруг кто не знает. Ну, уже, наверное, около 10 лет назад в Польше музыкантов выгнали из музея Второй мировой войны. Они хотели исполнить песню «Темная ночь» на польском. Их выгнали. И эта новость прошла в эфире российских новостей. В эфире был Эрнест Мацкевич, который рассказал к своему коллегу и другу Андрею Кондрашову. Говорит, что это такое?
2: Да,
0: а давайте мы пригласим их исполнить «Темную ночь» у нас здесь. Вот с этого все и началось очень много лет назад.
1: Оксана, мне вот интересно, прозвучала такая фраза «Песня «Вечный огонь». Да. Означает ли, что они исполняют не только песни военных лет, но и песни на военные?
0: Да, совершенно верно. И песни, которые посвящены Великой Отечественной.
2: Так, ну а зал подпевал вообще нашим конкурсантам?
0: Зал вставал через песню буквально. Там такие мурашки по телу, сколько плакали, сколько ветеранов тоже пришло на концерт, мы специально приглашали ветеранов. Их объявляют, про них рассказывают.
1: Вспоминаю мультфильм, одну ягодку беру, другую замечаю, третью мерещится. Да? Я по поводу того, что есть ли что-то, что мерещится на будущий год?
2: Да.
0: Очень хочется, чтобы фестиваль снова проходил, мы в это верим, что будет новый этап, будет новый сезон фестиваля. Мы сейчас, когда прощались все, вообще каждое прощание, это прям вот, знаете, когда из лагеря уезжаете?
2: Из пионерского.
0: Потому что за эти там 10 дней, пока вместе, ребята, они
2: сначала... 10 дней?
0: Да, ну готовиться же надо, конечно. Да. Они сначала... присматриваются друг к другу, но вообще как-то недолго это происходит.
2: Ну, да.
0: То есть прям сразу. А потом они начинают дружить. И вот они вместе все время завтракают, обедают, огромный круглый стол, смотреть, как они вот все вместе собрались.
2: Оксан, но все равно ведь это же конкурс. Значит, это...
0: Это конкурс, но...
2: Соревнование.
0: Дело в том, что... Ой, слушайте, был прикол. Я смотрю, как итальянец помогает девочке из Испании, объясняет ее сольные партии, как нужно спеть, где вытянуть, чтобы было лучше.
2: Ну,
0: конкурс, вообще-то, на минуточку. И потом я подхожу и говорю, мне прямо аж слезы на глаза в тот момент навернулись, я с камерой подхожу и говорю, Массимо, ты что делаешь? Ну, как бы вы, что происходит?
1: Это же тебе невыгодно.
0: Да. А он говорит, вы знаете, ну, на английском он говорит, хорошо, говорит, вы знаете, мы здесь все как борщ. Огромная кастрюля борща с разными ингредиентами. Я вот итальянский ингредиент. Тут вот есть Куба, а тут есть все. И мы все вместе. Очень шикарный, очень вкусный борщ. Я обязательно очень скоро это выложу в наших соцсетях.
2: Вот это, конечно, хорошие слова.
1: Да.
2: Мы все борщ.
1: Дорогие друзья, о прекрасном интернациональном борще под названием «Фестиваль «Дорога на Ялту», который в этом году прошел уже 8-й раз, рассказала наша коллега и журналист Оксана Колесникова. Ну а вам мы всем
2: Севастополю большой привет,
1: замечательного, прекрасного дня. Будьте здоровы.
3: Восьмое мая, 19:00. Московский концертный зал «Зарядье». Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступления хора Центральной консерватории Пекина, Китайская Народная Республика. Главный дирижер Чэнь Бин. Информация о билетах на официальном сайте зала. Зарядье.Москва.
4: Ленинград, 1941 год.
5: Лед на Ладоге не позволяет эвакуировать людей. Есть решение использовать буера.
6: Они используют парусники
4: ради жизни.
7: Как вы тут одна?
8: Господи, какая страшная.
7: Неправда.
4: Ради любви.
9: Он вас любит.
8: А вы?
9: Я.
10: А ты, значит, третий лишний?
8: Как же хочется на трамвае покататься. Когда закончится война, мы обязательно найдем друг друга.
4: Ангелы Ладоги.
11: Ну, полетели?
4: Уже в кино. Категория 12+.

0: Правила поведения на природе – основа здорового, увлекательного, а главное – безопасного отдыха вдали от цивилизации. Побывать в дикой местности – незабываемый опыт познания себя, своих друзей и близких.
1: Это способ познакомиться со своими истинными возможностями, поднять иммунитет, восстановить нервную систему вдали от городского шума.
0: Однако, привыкнув к удобствам цивилизованного рая, человек забывает, сколько опасностей таит в себе дикая природа. Это не повод откладывать запланированный отдых. Но весомая причина серьезно подготовиться к предстоящему мероприятию. С нами на связи эксперт по безопасности и выживанию в экстремальных условиях, спасатель, путешественник Эд Халилов. Эд, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Эд.
3: Здравствуйте, доброе утро.
2: Рад вас слышать. Доброе.
1: Эд, у меня к вам один удивительно странный вопрос. Вы знаете, в чем дело? Конечно, в лесу много змей, клещей и так далее и тому подобное, но ведь иногда в лесах появляются маньяки. Вот как от них обезопасить себя?
3: Ну, на самом деле, это, знаете как, если ты потерялся где-то в глухой тайге и видишь человека такого же, не надо к нему бежать, потому что ты не знаешь, кто это.
1: Вот.
3: Либо такой же потеряшка, да, может быть, это маньяк, убийца, кого-нибудь он там прикопал. Но да. Если встретил... Вообще, я не рекомендую в лес ходить в одиночку. Встречать кого-то вдвоем или втроем, да, это уже выше шансы на то, что у вас будет все нормально. Но в целом, на самом деле, вот есть гораздо более распространенные опасности и угрозы, чем встреча какого-нибудь маньяка.
1: Так.
3: И в целом, да, если есть странный человек, странное поведение, да, или у вас внутри какая-то чуйка срабатывает, конечно, лучше не приближаться, держать дистанцию и помнить, что не все люди благополучные, хорошие и безопасные. Как бы главная угроза, на самом деле, какая бы ни была, да, это всегда человек, в первую очередь.
1: Да, это точно.
0: Эд, а в чем вы видите главные проблемы нахождения человека в дикой местности?
3: Ну, в дикой местности, давайте первое, да, что человек может просто заблудиться.
1: Да.
3: Вот эти все старые советы, якобы карта, компас, ну, вот обычному человеку дайте карту, компас, он не разберется, потому что люди не знают, как пользоваться, но если человек возьмет свой телефон, а он его всегда берет, возьмет заряженный пауэрбэнк, возьмет и скачает карты офлайн и поставит точки, вот где он машину оставил, где дороги, где населенный пункт, вот с вероятностью больше 90% он по этой офлайн карте сможет вернуться обратно в цивилизацию. Потому что первая задача, если вы оказались где-то в дикой природе, это найти возможность вернуться обратно к людям. Все, где есть спасение, где есть помощь.
1: Эд, я с вами
3: поэтому
1: согласен,
3: офлайн карты,
1: да.
3: Заряженный пауэрбэнк. И даже когда связи нет, а мы рассчитываем на то, что связи не будет.
1: Да.
3: Поэтому вот эти карты, они даже без связи помогут вам
1: выйти. Все, извините, пожалуйста, спасибо. Дальше.
3: Дальше, смотрите, угроза погоды. То есть вот летом мы знаем, да, что бывают и сильные ливни, бывают шквалистые усиления ветра, падают деревья, плюс гроза, молния. Человек может вымокнуть, может замерзнуть, не иметь возможности развести костер и согреться, и просушиться.
1: Да.
3: И в итоге погибнуть от переохлаждения. И на самом деле люди же думают, что если он потерялся где-то в лесу, он умрет от отсутствия воды, еды, от голода. Нет. Люди в первую очередь умирают от холода. От холода. В первую же ночь могут получить серьезное переохлаждение, поэтому надо с собой всегда иметь дождевик, либо пончо, да даже зонтик, в конце концов. Надо иметь с собой сухой комплект одежды. Это может быть там футболка, флисовая кофта, легенькая в рюкзачке, чтобы можно было опять сухое надеть и утеплиться. Даже если вы весь день шли там мокрые до трусов. Далее нужно обязательно смотреть прогноз погоды, да, и понимать, будут ли какие-то изменения. Потому что вот даже сейчас, посмотрите, как погода пляшет.
1: Да-да-да.
3: Здесь у нас плюс может быть, да, плюс 20, а ночью могут быть вообще заморозки. А именно ночь является тем временем дня, да, когда люди оказываются в наибольшей угрозе. Ну вот, поэтому правильная одежда, правильная тактика поведения и готовность к непогоде, готовность к холоду, готовность к осадкам, чтобы быть сухим и теплым.
1: Вот. Хорошо.
3: Вот вы говорите, змеи, клещи там, и дикие животные. Вот по диким животным я вам сразу скажу. Да, я там бываю в разных регионах, Алтай, Байкал, Камчатка, Урал. И везде вроде бы есть медведи, вот мы идем, медвежьи следы, да, мы видим вот то, что они рядом, но за счет того, что мы когда идем группой, раз, мы шумим, два, мы поем песни, мы разговариваем, мы там, ну, с собой имеем сигнал охотника со сверхшумовыми патронами, которые продаются в доступе в любом охотничьем магазине, соответственно, мы делаем так, чтобы зверь нас почувствовал, услышал, и ни в коем случае с нами не столкнулся.
1: Ну, да.
3: Поэтому вот всем рекомендую, оказавшись в дикой природе, просто сделать так, чтобы зверь вас заранее услышал, и он ушел, потому что ему неинтересна встреча с вами.
1: Можно предложение, а может быть тогда повесить колокольчик, как вот мы корове вешаем колокольчик на шею, заодно и позвякиваем.
3: Но, знаете, вот представьте, да, группа идет, да, и у тебя колокольчики. Достаточно?
1: Извините, да.
3: Достаточно просто разговора, шума, и вот если вы куда-то пришли на место, стоянку, да, помним про пожарную безопасность, надо правильно разводить костер, чтобы у вас там сухая трава не схватилась, там деревья соседние. И вот запах дыма, когда идет запах дыма, для любого животного это признак присутствия человека, это признак угрозы. То есть люди для животных больше угрозы, чем наоборот. Поэтому здесь вот самые простые рекомендации. По клещам я рекомендую просто специальные костюмы противоэнцефалитные покупать. Хорошие, там, с манжетами, с ловушками специальными, чтобы клещи там в них застревали. Все это продается. Сейчас, на самом деле, технологии на месте не стоят. Очень много интересных изобретений. Вот. Также пользоваться репеллентами и делать регулярный осмотр. То есть раз в полчаса взяли друг друга и осмотрели. Если где-то в Березняке находитесь, да, ну, там много клещей. Если сосновый лес, хвойный, там их практически не будет. Если будете по звериной тропе идти, там много клещей. И как бы в высокой траве, там вот много клещей. То есть это надо просто понимать. Но первое, если вы друг друга осматриваете вовремя, да, не так, что там в пятницу ушел, в воскресенье вернулся и нашел на себе там клещи, то, ну, конечно, это ошибка. То есть клещи не так страшны. Просто нужно их заранее знать, как снимать, знать, как осматривать. И по-хорошему иметь светлую однотонную одежду. Вот. По змеям кричать бесполезно, ушей у них нет. Но змеи чувствуют вибрацию. Просто берем шест, перед собой простукиваем, и перед тем, как поднять какую-то палку, бревно, дрова, просто, ну, делаем это в перчатках специальных, да, и, ну, перед тем, как куда-то полезть, просто палкой постучали. Потому что змеи могут там греться на солнышке, да, чтобы змея, обороняясь, не укусила вас.
0: Это еще подскажите, пожалуйста, я частенько пользуюсь МЦД в Дмитровском направлении, и вот особенно сейчас, в выходные дни, ребята группами с рюкзаками, с котелками выезжают куда-то и уже в электричке начинают снимать на телефоны свое путешествие. Я примерно представляю, что они приезжают куда-то на место, с ними что-то происходит, я не знаю, молния, сильный ветер, слом деревьев, и они также продолжают все это дело снимать.
1: Фиксировать.
0: Как вы к этому относитесь?
3: Смотрите, видеофиксация хороша тем, что потом тем, кто живой остался, легко анализировать те ошибки, которые были сделаны. Да, но здесь фокус внимания должен быть не на том, чтобы брать и снимать, а на том, как спасаться, как прятаться, как защищаться, как находить укрытие. Потому что, ну, вы знаете, да, человек одновременно не может несколько дел делать эффективно.
1: Это
3: и
1: точно.
3: И тут либо ты эффективно снимаешь, ярко, красиво для соцсетей, либо ты... А, и там же эффективно погибаешь.
1: Да.
3: Либо ты эффективно спасаешься и делаешь все, чтобы, ну...
1: Все правильно, все правильно, это,
3: да. Фокус внимания настроить на другом, понимаете?
1: Это. И напоследок,
3: да.
1: Еще скажите, в аптечке что должно быть обязательным? Мы же берем с собой аптечку.
3: Обязательно. Перевязочные материалы обязательно. То есть это несколько бинтов и эластичный бинт, чтобы колено замотать, голеностоп. Обязательно антисептики, перекись водорода, хлоргексидин, либо там зеленка, чтобы раны обработать эти ссадины. А таблетки, обезболивающие от головы, от давления, если у человека есть какие-то хронические проблемы, чтобы у него именно от хроники все это было.
1: Все понятно.
3: Обязательно иметь одеяло спасателя, да. Ну и в целом у каждого персональная минимальная должна быть. И большая групповая. У того, кто реально знает, понимает и умеет.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам огромное. Эксперт по безопасности и выживанию в экстремальных условиях. Путешественник Эд Халилов был вместе с нами.
2: Забор, яблоко, тетушка Полли.
4: Том Сойер и Гек Финн – это в каком-то отношении еще и образец свободы, нежелание жить в неволе. Они воспринимали все, что их окружает, как некая тюрьма, из которой они готовы были вырваться.
2: 150 лет с даты выхода книги «Приключения Тома Сойера» в программе «Presence Historicum. Настоящее историческое». В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Читы. Радио России.
5: Слушает страна, слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкали.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
8: На правах рекламы.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
10: Здравствуйте, здравствуйте.
9: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
10: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
9: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
10: Но я с удовольствием на них отвечу.
9: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
10: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
9: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
10: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует «Бальзам доктор Хорошев для зрения».
10: А для начала я хочу отметить, что «Бальзам доктор Хорошев для зрения» — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка-трава и кипрей-трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
9: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев? А,
10: да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
9: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
10: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. сети. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
9: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
10: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
9: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
10: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам «Доктор Хорошев» для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
9: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
10: До свидания, будьте здоровы.
11: В Москве средний размер кредита 330 тысяч, а в Московской области 244 тысячи рублей. Но, кстати, этот рост не равен росту спроса на кредиты, говорят эксперты. Наоборот, по данным Национального бюро кредитных историй, спрос на потребительские кредиты остается сдержанным, а доля заявок со стороны наиболее качественных заемщиков снижается. В условиях высоких ставок часть клиентов предпочитает сберегательную модель поведения, а банки, в свою очередь, усиливают фильтры и осторожно выдают новые кредиты. Поэтому даже эти цифры означают, что банк знает своего клиента. И если дает ему в долг, то уверен, что тот вернет деньги с процентами, а не уйдет в банкротство. Кредитование остается выборочным, а доступ к заемным деньгам более ограниченным, чем ранее. При такой ключевой ставке, как сейчас, по мнению широкого круга аналитиков, ставки в банках уже не настолько привлекательны, чтобы продолжать держать деньги на депозитах, если только они не лежат там давно под хороший процент. Альтернативой банковским вкладам должны стать ценные бумаги, но по мнению бывшего зампреда Центробанка России, главы Нацсовета Мосбиржи Сергея Швецова, ограничение по раскрытию информации отпугивает инвесторов, потому что надо понимать, во что вкладываешь, а не гадать, как в лотерее. А брать в долг по-прежнему невыгодно, проценты высокие. Но и держать деньги просто так дома в наличных не имеет смысла. Инфляция просто съедает их покупательскую способность. Рубли на срочном вкладе или депозите дают защиту от инфляции, а золото, валюта и ценные бумаги дают защиту от колебаний курса рубля и сулят возможную выгоду.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Более 40 пунктов управления беспилотниками ВСУ вывели из строя войска группировки «Север». В Госдуме возмутились высокой стоимостью вузовского обучения. И в России составили рейтинг культуры автовождения. Подробности далее. В Харьковской и Сумской областях в результате активных действий российской армии противник несет большие боевые потери. В зоне ответственности войск группировки «Север» ВСУ за сутки потеряли около 200 военнослужащих, а также 12 наземных робототехнических комплексов и 70 тяжелых беспилотников.

0: населенных пунктов – Мирополье, Заречье и Рудня. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 190 военнослужащих. Две боевые бронированные машины «Сенатор» и «Хамви», 14 автомобилей, САУ «Богдана», гаубица Д-30, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы «Комикс» ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 44 пункта управления БПЛА, 59 БПЛА самолетного типа, 70 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, мотоцикл, 5 квадроциклов, багги и 12 РТК противника.
1: Тем временем расчет гаубиц Д-30 северной группировки уничтожил опорные пункты с живой силой подразделения ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Пожарным удалось сбить пламя на морском терминале в Туапсе. Борьба с огнем продолжалась больше суток. Как сообщили в оперштабе Кубани, на месте работает более 140 человек и 25 единиц техники. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что специалисты делают все, чтобы не допустить попадания нефти в море. Для этого на реке перед выходом в морскую акваторию укрепили защитное сооружение и подняли дамбу. Напомню, пожар на морском терминале курорта возник в ночь на пятницу в результате атаки украинских беспилотников. Это уже третий масштабный удар украинских сил по городу и его гражданской инфраструктуре за последнее время. На территории Туапсинского муниципального округа со вторника действует режим ЧС регионального уровня. Непомерно высокая стоимость обучения в вузах привлекла внимание властей. На эту проблему, в частности, указал депутат Сергей Миронов. Лидер партии «Справедливая Россия» отметил 30-процентный рост стоимости годового образования по сравнению с прошлым годом и призвал отреагировать соответствующими мерами. По мнению парламентария, возможно рассмотреть вариант введения ценового потолка на обучение в вузах, либо вовсе сделать бесплатным высшее образование для россиян. Будет ли дано движение данной инициативе в Госдуме, покажет время. Россиянам рассказали об эффективных способах борьбы с борщевиком. Лучше всего бороться с сорняком в начале сезона, когда только формируется корневая система. Как рассказали РИА Новости эксперты, после прополки ростков участок необходимо обработать специальными препаратами. Если же на прополку не хватило времени, то используется метод скашивания. Косить борщевик следует минимум 3 раза за лето и обязательно до начала цветения. Напомню, с этого лета, отказавшись убирать сорняк со своего участка, владельцев будут штрафовать за невыполнение данных обязательств, может грозить штраф до 700 тысяч рублей. Россиян стали обманывать на перерасчетах за коммуналку. Об этом сообщает РИА Новости. Злоумышленники от лица Мосэнергосбыта добавляют москвичей в чаты, где сообщают, что теперь данные по платежкам будут автоматически переноситься с портала госуслуг. Далее мошенники под предлогом перерасчета просят жертву перейти в якобы официальный бот портала госуслуг, подтвердить номер телефона и получить у бота уникальный ключ, который затем необходимо отправить в чат. Если человек пересылает код, аферист получает доступ к его личному кабинету на госуслугах. Самые аккуратные водители живут в Перми, Иркутске, Томске и Ленинградской области. С начала года автовладельцы в этих регионах совершили минимальное количество аварий по сравнению с остальными. Об этом свидетельствует статистика от автостраховщиков, с которой ознакомилось агентство РИА Новости. По экспертным данным, на 4 города приходится меньше процента всех обращений за страховкой. А вот в антирейтинг с наибольшим числом дорожных аварий вошли традиционные лидеры – Москва и область, на которые пришлось более 14% обращений, Краснодар, 6%, а также Новосибирская область – около 5%. По данным страховщиков, чаще всего аварии случаются на машинах марок «Лада», «Тойота», «Киа», «Хёндай» и «Ниссан». Мощное потепление ожидается в Москве в ближайшие дни. Будут установлены новые температурные рекорды, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, сегодня температура воздуха вернется в рамки климатической нормы, а в последующие дни будет только повышаться.
2: Наконец-то период продолжительной холодной ненастной погоды закончился. Подводим жирную черту и с сегодняшнего дня, в общем-то, включаем механизм не только майской весны, но и даже время от времени переходящее в настоящее метеорологическое лето. Сегодня в Центральной России будет дан старт началу мощнейшего потепления, которое будет сопровождаться в последующем серии температурных рекордов летнего тепла. В течение дня сегодня температурный режим вернется в климатическое русло мая. Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится периферией антициклона, по которой на сухую скользнет теплый атмосферный фронт, открывая путь атлантическому воздуху, подогретому гольфстримом. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 13-16 в разгар дня. И показания барометров немного снизятся.

0: составит 750 миллиметров ртутного столба.
1: По словам Тишковца, завтра в Москву придет субтропическое тепло. Будут установлены рекорды для 3 мая. Воздух прогреется до плюс 21. Прежний рекорд держится с 24 года, когда было зафиксировано больше 18 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: В эфире Даниил Мамагаров. Здравствуйте. Синхронистка Валентина Герасимова после победы на этапе Кубка мира отметила важность и значимость выступления с государственной символикой. По ее словам, стоять на пьедестале и петь гимн – это большая радость. Напомню, наши спортсменки с программой «Шаманы» показали лучший результат и одержали победу. Серебро также завоевали россиянки Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова. Российские гребцы пропустят этапы Кубка мира в Словении и Чехии из-за визовых сложностей. Главный тренер национальной команды Максим Образцов заявил, что каждая из европейских стран разрешает только однократный въезд, что не позволяет посетить несколько государств. Из-за этого для участия в соревнованиях был выбран только немецкий Аугсбург. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал хоккеиста ярославского «Локомотива» Рихарда Паника. Об этом сообщила пресс-служба лиги. При этом сумма взыскания не уточняется. В четвертом матче полуфинальной серии форвард «Авангарда» Наиль Якупов толкнул нападающего «Локомотива». После этого словак упал на лед и ударил оппонента коньком в ногу. Напомню, счет в серии 3-1 в пользу омской команды. Пятый матч пройдет в субботу в Ярославле, начало в 17:00 по московскому времени. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что верит в возвращение национальной команды на международную арену в ближайшее время. По его словам, такой ход событий возможен, но многое зависит от политической обстановки в мире. Гимнаст Давид Белявский объяснил, почему не принял участие в Кубке России. По словам спортсмена, он попросту не успел подготовиться к турниру. При этом атлет надеется в ближайшее время набрать форму и выступить на чемпионате страны. А у меня на этом все. Удачи!
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня от 1 до 3 тепла, кратковременные дожди. В Екатеринбурге и Челябинске от 8 до 10 градусов. В Сургуте плюс 2-4 ожидается дождь со снегом. В Иркутске 17-19, в Красноярске до 24 тепла. В Вологде плюс 12-14 пройдут небольшие дожди. В Кирове и Перми плюс 8-10, в Казани до 12 градусов. В Пензе и Ярославле 10-12 со знаком плюс, в Туле до плюс 13. Облачно с прояснениями. В Ставрополе плюс 4,6 и дождливо. В Санкт-Петербурге сегодня малооблачно. Температура воздуха днем составит 17-19 градусов. В Москве облачно. Воздух прогреется до 13-15. Сейчас в столице 12 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное 753 миллиметра ртутного столба.

0: 8 мая, 19:00. Московский концертный зал «Зарядье». Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступления хора Центральной консерватории Пекина, Китайская Народная Республика. Главный дирижер Чэнь Бин. Информация о билетах на официальном сайте зала. Зарядье.Москва.
1: «Ангелы Ладоги» во всех кинотеатрах страны.
2: Поднять паруса!
1: Первые зрители уже оценили фильм.
3: Захватило все в одном дыхании.
4: Эмоционально картина очень яркая.
5: Такая Ладога, она просто передает невероятно атмосферу этого льда.
6: Пошли мурашки по телу.
7: Любовная линия такая интересная. Фильм очень душевный.
8: И как дети сыграли прям на эмоции.
9: Обязательно смотрите это кино.
1: «Ангелы Ладоги» уже в кино. Для лиц старше 12 лет.
10: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
11: Товарищи бойцы, лед на Ладоге не позволяет эвакуировать людей. Есть решение использовать буера.
12: Но полетели.
1: История, которая стала подвигом. «Ангелы Ладоги» уже в кино. Категория 12+.
13: Прямо сейчас.
14: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Продолжаем. Хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. Сегодня суббота, 2 мая. Сообщаем специально для тех, кто только просыпается. В студии этим утром Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желоков. Здравствуйте. И вот какая программа ждет нас совсем скоро.
0: В Московской государственной консерватории вновь звучат шедевры классики. Открывается международный фестиваль искусств, посвященный Дню Победы.
1: А задумались ли вы, как звук влияет на наши мысли и даже на принятие решения? Почему одна мелодия может вдохновить, а другая изменить настроение и выбор? Будем разбираться в студии.
0: С началом цветения растений проснулась и аллергия. Как правильно действовать в первые минуты при ее проявлениях? Постараемся оказать вам первую помощь.
1: И напомню, что мы в приложении «Радио России», в «Максе», «Телеграме», страницах в социальных сетях, и все ваши сообщения получаем по номеру 8925-222-9992. Ну, а также все новости на Вести.ру.
0: Это прекрасный субботний день, друзья, и пусть вам в нем сопутствует удача.

0: В афише Московской консерватории громкое событие. 5 мая в Рахманиновском зале пройдет открытие 14-го международного фестиваля «Дню Победы посвящается». Девиз этого года «С чего начинается Родина».
1: В хоровом гала-концерте примут участие более 120 артистов, включая мужской хор Центрального пограничного ансамбля ФСБ России и Большой детский хор имени Попова.
0: В программе Рахманинов, Свиридов, Пахмутова, Баснер музыка, которая звучит как живая связь поколений. Фестиваль продлится до 11 мая. А в преддверии его открытия с нами на связи музыкальный обозреватель Радио России Ольга Русанова. Оля, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте. Ну, действительно, это грандиозное событие, которое проводит художественный руководитель, знаменитый наш хормейстер, профессор Московской консерватории, ректор хоровой академии имени Попова и руководитель камерного хора Московской консерватории Александр Соловьев. Он и инициатор, он и главный локомотив, он задействовал тут грандиозное количество своих коллег, хоров, и детских, и взрослых, и студенческих. Ну, может быть, давайте мы его и послушаем,
1: да.
2: О главных событиях он нам и расскажет.
3: Для нас очень важно, что Дню Победы посвящается. Это международный открытый фестиваль искусств. Каждый год фестиваль рождает новые партитуры, и второй год подряд на сцене Большого зала консерватории именно в День Победы 9 мая будет звучать новая музыка, премьеры сочинений композиторов, которые осмысляют тему войны уже из 21 века. Это и замечательный опус Артема Ананьева «Песни Родины». Здесь и симфонический оркестр, и смешанный академический и народный хор, и партия драматических чтецов, и солистка меццо-сопрано. Мне кажется, то, что партитуры рождаются именно сейчас, когда мы воспринимаем Великую Отечественную войну не как эхо, которое мы должны помнить, но и как то, что сейчас всех нас очень тревожит, и то, что мы должны двигаться и к нашей победе, которая нам необходима именно сейчас, уже в 21 веке. И в рамках фестиваля «Дню Победы посвящается» впервые пройдет монографический гала-концерт, посвященный творчеству нашего легендарного Михаила Леоновича Таривердиева, которому в этом году исполнилось бы 95 лет, где прозвучит его моноопера «Ожидание», второй скрипичный концерт, где в качестве солиста выступит Даниил Коган, и будут звучать те сочинения, которые у всех на слуху. Это фрагменты из его кинофильмов, и также мы посчитали важным, чтобы его органное творчество также было представлено. И в программе выступит известный органист Жан-Пьер Стайверс.
1: Какая насыщенная программа.
2: Да, и хочу сказать, что это все проходит в год 160-летия моей альма-матер, Московской консерватории.
1: О!
2: Это главный организатор фестиваля. И вот ректор Александр Соколов считает это очень важным событием и говорит, что вот в этих военных песнях содержится наш культурный код. И через вот эту музыку мы сохраняем вот эту преемственность поколений. И это действительно так. Но хочу сказать, что вот в преддверии 9 мая и в сами вот эти праздники будет огромная программа, представлена еще и Валерием Гергием во всех его подведомственных учреждениях.
1: В
2: Большой театр он привозит грандиозную эпопею «Война и мир» Сергея Прокофьева. Это постановка легендарная, 2000 года. Я помню еще наш молодой президент Владимир Путин с Тони Блэром, представляете, тогда он был премьер-министром Великобритании.
1: Столько не жив, да.
2: Вот премьеру этой «Войны и мира». Вот так вот, как она выглядела в Мариинском театре. Это была совместная постановка с Нью-Йоркской метрополитен опера. И, кстати, в Нью-Йорке эта именно постановка с большим успехом долгие годы шла под руководством Валерия Гергиева. Ну и вот мы увидим 5 спектаклей, 5 показов с 9 по 11 мая. Я, конечно, обязательно пойду, потому что это стоит того. Но на сцене 70 только героев, представляете? Плюс
1: вот
2: хор,
1: это да.
2: Оркестр, да. Это очень
1: Ольга,
2: могучее такое.
1: А скажите,
2: да,
1: а что нас ждет именно с 9 мая?
2: Вот 9 мая, во-первых, конечно, все могут посетить знаменитый концерт Валерия Гергиева на Поклонной горе. Это один из финалов его пасхального фестиваля.
1: О, даже
2: но,
1: так?
2: Кстати говоря, да, в этом году 9 мая все не ограничится. 10 мая Гергиев закрывает уже окончательно пасхальный фестиваль в Смоленске. Это в рамках еще и фестиваля «Гений места» под Смоленском, как известно, родился Михаил Иванович Глинка. И там в местной филармонии будет дан спектакль «Иван Сусанин», ну, точнее, «Жизнь за царя».
0: Ну да.
2: Ну
0: да.
2: И кроме того, да, 9 мая в Мариинском театре будет «Князь Игорь», несколько показов и балет на музыку Шостаковича «Ленинградская симфония». А в преддверии 9 мая в Мариинке будут даны спектакли по книгам писателя-фронтовика Бориса Васильева. Это опера «Зори здесь тихие» и такой музыкально-литературный спектакль «В списках не значился». Ну и что еще? Вот в Санкт-Петербургской филармонии хочу привлечь тоже внимание к концерту 9 мая. Там будет реконструкция программы, которую дал в осажденном Ленинграде симфонический оркестр радиокомитета Ленинградского под управлением Карла Элиасберга. Это тот самый оркестр и тот самый дирижер, который там же сыграли седьмую симфонию.
0: Да, да, да.
2: А эту программу они играли в декабре 1942 года. И вот полностью покажут это, представят 9 мая в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Там прозвучит музыка Глинки, тоже ария Сусанин, увертюра к Руслану и Людмиле. Чайковский концерт для скрипки с оркестром и увертюра 1812 год.
1: В общем, Ольга, я так понимаю, что нас ждет большая культурная программа именно в этот светлый большой праздник 9 мая.
2: Да, и в его преддверии.
1: И в преддверии в том числе.
0: Да, Оль, спасибо.
2: Если у меня еще есть 2 минуты,
0: нет, Олечка.
1: Да, спасибо.
0: Но мы всегда вам рады, вы знаете об этом. Музыкальный обозреватель Радио России Ольга Русанова о предстоящих событиях в мире музыки и об открытии фестиваля искусств «Дню Победы» посвящается. В современном мире, где на нас постоянно давит многозадачность, разрывают на тысячи чертей бесконечные уведомления из важных чатов, а поток информации напоминает девятый вал, умение концентрироваться стало настоящей суперспособностью.
1: Ученые, кажется, нашли один из самых приятных и творческих способов развития этот навык с помощью музыки. Как оказалось, обучение игре на музыкальном инструменте не просто дает им возможность читать ноты и воспроизводить мелодии, оно действует как полноценная тренировка для мозга, значительно усиливая нейронные сети, ответственные за внимание и концентрацию.
0: Но и это еще не все. Выяснилось, что музыка, которую мы слушаем в наушниках, может управлять нами и даже формировать мысли и решения. С нами на связи глава комитета клинических исследований Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов, кандидат наук Татьяна Львова. Татьяна Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимировна.
4: Здравствуйте.
0: Татьяна Владимировна, да, простите.
4: Да.
0: Дело в том, что меня в свое время, я, по-моему, учился то ли в 5-м, то ли в 6-м классе, меня захотели взять в музыкальную школу. И вот я очень хорошо помню, что на скрипку и на фортепиано было бесплатно, а вот на гитару 12 рублей в месяц, вынь да положь. Вот скажите, они что-то разные звуки какие-то издают? Или, может быть, популярность у инструментов есть у одного одна, у другого другая?
4: Абсолютно правильно, конечно. В моменты, когда что-нибудь популярно, оно прямо повышает в цене. И мы это можем наблюдать, даже заходя в магазин, да, что становится популярным, эти продукты, эти вещи, они становятся гораздо дороже. Но вот слушая про музыку и то, что какое вот начало вы дали, мы должны понимать, что на самом деле, да, сейчас к нашему счастью, вот ассоциации, даже на счастье, к музыке все больше и больше медицинские круги, скажем так, да, клинисты поворачиваются и видят связи, и возможности участия музыкальных терапевтов в реабилитационных процессах.
1: Татьяна Владимировна, а можно тогда...
4: У нас нет такой профессии, да, но мы все-таки...
1: Это на стыке, я так понимаю. Татьяна Владимировна, а можно научный вопрос? Нам известно о том, что от классической музыки увеличится надой молока у коровы.
0: Блин, Ромеля, ты глянь,
1: а какая музыка может развивать наш мозг? Не знаю, джазовый, например, там, хип-хоп. Или...
0: Чтобы мы надоев больше давали.
1: Да-да-да.
4: Ну, вообще, вот сейчас же много исследований на то, о том, как мозг влияет на нас. Например, ведь, что поразительно, даже у людей, скажем так, уже в преклонном возрасте, допустим, проявления деменции или Альцгеймера.
1: Так.
4: При звучании музыки исследователи видят, что в этом...
1: Ой, Татьяна Владимировна, встаньте около форточки, потому что у нас связь прерывается.
0: Да, у нас в последнее
1: время...
0: Или давайте
1: мы попробуем, может быть, и перезвоните еще раз.
0: Кстати, кто в последние дни пробовал дозвониться до своих знакомых?
1: Я до тебя вчера пытался дозвониться.
0: Да, вот ты до меня не дозвонился. Раз. Да. Друг мой до меня не дозвонился, сестра не дозвонилась. И все получают одну и ту же информацию. Такой товарищ в сети не зарегистрирован.
1: Вот так тебе и надо. Татьяна Владимировна, еще раз здравствуйте.
4: Да, я снова здесь.
1: Вот теперь сейчас хорошо стало. Татьяна Владимировна, скажите, пожалуйста, а вообще с прослушиванием музыки как-то это мозг у нас работает в этот момент или расслабляется?
4: Работает, безусловно, но мы должны понимать, что мы от этого хотим. Есть прослушивание активное, есть пассивное.
1: Так.
4: При активном прослушивании мы что-то делаем. Угу. Мы можем, например, прослушивая какую-то очень активную музыку, проснуться быстрее, да, начать как-то двигаться. При музыке спокойной, когда она такая пассивная, медитативная больше. Мы можем
1: медитативная.
4: Но в любом случае, в любом случае мы отмечаем в своих исследованиях, что мозг в это время работает. И работают даже те участки, которые в обычной жизни человеком не очень-то как бы и затрагиваются.
1: О-о-о.
4: И об этом сейчас много говорят. Почему, допустим, я начала, что даже при болезни Альцгеймера или
1: деменции, как раз...
4: это видно, что мы при прослушивании входим в те участки, которые как будто уже перестали работать.
1: Uh-huh.
4: А как пойдет музыкотерапия на самом деле в клиническом плане, в реабилитационном плане, это, конечно, очень интересно, потому что исследования только-только, начинаются, но они очень дорогие.
1: Uh-huh. А у меня есть такое предложение. Давайте мы откроем музыкальную школу для людей пенсионного возраста. И тогда отодвинем, скажем, вот так.
4: Но вообще-то программа сейчас...
0: Ну, такая есть.
1: Вот, есть, да?
4: Да, ассоциация, да. Наша ассоциация, мы участвуем, например, и в реабилитационных программах в клиниках.
1: Ага.
4: И сейчас есть программы, которые вот участвуют в Московском Долголетии, то есть наши...
1: То есть это действительно работает?
4: Исследователи, да, конечно. Конечно. И вот то, что вы говорите, например, при прослушивании музыки, когда мы что-то делаем, здесь нужно быть внимательным, потому что мозг все время работает, но мы чувствуем, что, например, мы что-то слушаем в этот момент, и нас это концентрирует, и нас это как-то не тревожит, мы это делаем более спокойно. И заходим в свои...
0: Даже если фоном просто звучит уже...
1: Все, вот, Татьяна Владимировна.
0: У меня, например, всегда радио работает, я стою, мою посуду и где-то так в уголочке наигрываю.
1: Я завтра пойду на курсы барабанщиков.
0: Ладно, хорошо, уговорил. Спасибо, я тогда с тобой.
1: Да.
0: Глава Комитета клинических исследований Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов, кандидат наук Татьяна Львова была у нас сегодня в гостях.
5: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
6: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
5: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.

0: Архангельск не был прифронтовым городом в годы Великой Отечественной войны, но он сполна испытал военные тяготы. Голод, унесший множество жизней, вражеские бомбежки, когда полыхали даже улицы, тротуары которых были деревянными. Однако именно дерево, а точнее деревянные суда, пришли на помощь архангелогородцам, спасая людей от голодной смерти. Ёлы, промысловые суда прошлого, начали массово строить на Соломбальской верфи Архангельска в 1943 году. Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики, кандидат исторических наук Руслан Давыдов рассказывает.
1: В годы войны значительная часть тралового флота был мобилизован, тральщики стали СКР, сторожевыми кораблями, другие вынуждены были в буквальном смысле под бомбами заниматься промыслами в Баренцевом море и понесли потери. Потери очень серьезные, а планы по заготовке, по добыче рыбы, они никуда не делись. Более того, во время войны обеспечение продовольственной безопасности стало более актуальным. И вышла серия документов партийных и советских органов по развитию промыслов именно у берегов. И вот тут вспомнили о Йоле, как о типе судна.
0: Альбом с чертежами, рассказывающий о строительстве деревянных промысловых судов во время Великой Отечественной войны, обнаружили в архиве Соломбальской верфи энтузиасты Товарищества поморского судостроения. Почти забытая страница истории напомнила о том, что строителями Йол были подростки. Взрослых рабочих рук не хватало. Каноническими стали фотографии подростков, вставших в военные годы к заводским станкам. В Архангельске юные северяне пришли на верфь. Получив в руки подробное описание корпусного набора Йолы, руководитель Товарищества поморского судостроения Евгений Шкаруба решил вернуть старинное судно к жизни.
2: Родилась идея построить эту Йолу, повторить ее, Йолу проекта 43-го года. Довольно быстро мы пришли к идее, что кто же должен строить Йолу, если в 43-м году строили ее подростки. Ну, видимо, современные подростки. Надо сказать, что строительство лодки вообще, в принципе, всегда очень символично. Вот, а уж постройки Йолы, по сути, получается, правнуки строят лодку, которую строили их прадеды во время войны. В очень суровых условиях для того, чтобы спасать город от голода.
0: Воскрешая подробности трудового подвига, а как еще назвать работу мальчишек и девчонок, построивших десятки столь необходимых промысловых судов, Евгений Викторович и его единомышленники постарались отыскать тех, кто мог бы рассказать подробности о строительстве Йол. Поиск оказался даже более успешным, чем они ожидали.
2: Вообще изначально мы рассчитывали, надеялись, что мы найдем детей этих детей. Вышла дочь своей мамы Нины Дремовой, не знаю отчества, которая работала вот как раз на верфи, ей 99 лет. И также еще мы нашли тоже участницу той стройки, Мантонину Валентину Павловну. Мы собираемся съездить, собрать их материалы, их расспросить и так далее. То есть еще и живые участницы той стройки во время войны. И, конечно, это очень интересно собирать и нужно собирать.
0: Когда подходишь к большому ангару, в котором размещается верфь Товарищества поморского судостроения, чувствуешь запах свежего дерева, как в лесной делянке. А внутри ангара – настоящее деревянное царство. Здесь и модели старинных судов, и их детали, и еще незаконченная, но уже обретающая свой окончательный вид Йола. Строят ее под руководством старших наставников несколько подростков. Один из них – архангельский школьник Алексей Бейм.
3: В детстве с 7 лет строил маленькие кораблики, которые просто хотя бы, чтобы не потонули, чтобы в них вода не затекала. Несколько проектов лодок было подводных. И еще маленький домик, знаете, типа, ну, беседки для себя тоже сделал.
4: Обычно городские ребята-то, они не очень с деревом умеют работать.
3: Ну, потому что у меня с детства не было телефона, появился у меня только в 13 лет, потому что мама против была. И я отлично понимаю, поэтому все возможное время проводил либо где старшики, либо плотники показывали, либо же уезжал в деревню. То есть 1/3 года 100% проводил в деревне.
4: И там всему научился, да?
3: Да, там учили.
4: А что ты вообще умеешь?
3: Пользоваться чуть ли не любыми станками, пользоваться любым ручным инструментом.
0: Алексей вместе с другими юными судостроителями готовится к плаванию. В этом году вместо привычной поездки в деревню ему предстоит совершить на построенной своими руками Йоле путешествие от Подмосковья до Архангельска. Конечно, хочется испытать судно на воде. Однако важно и другое – рассказать людям о Йоле и ее необычной судьбе. Рассказать о тех ребятах военных лет, которые строили не игрушечные, самые настоящие суда. Не боевые, промысловые, но тоже внесшие свой вклад в победу.
2: И мы будем устраивать в населенных пунктах лекции. У нас будет с собой передвижная выставка. Подростки будут, и мы сами будем рассказывать об этой истории.
0: Маршрут какой у вас будет?
2: Мы собираемся стартовать в Дубне и дальше вниз по Волге до Рыбинска. Рыбинское водохранилище через Череповец, Белозерск, Белое озеро, Вытегру, Онежское озеро. Кижи мы посетим в момент, когда там будет Кижская регата, большое событие. И в августе выйдем уже в Белое море, дойдем до Соловков, дойдем до Кандалакши. И вдоль Терского берега, Кольского полуострова, выйдем уже к себе в Двинской залив.
0: После завершения плавания в Архангельске будет организована выставка, объединяющая прошлое и настоящее, посвященная трудовому подвигу юных северян 1943 года и их потомкам из 2025, сохраняющим память об этом подвиге. Вещественный знак памяти – Йола – пополнит небольшую флотилию деревянных судов, которой уже обладает Товарищество поморского судостроения. Валерий Чубар, Архангельск, специально для Радио России.

0: Они первыми встретили врага, выстояли в самые тяжелые дни войны и проложили путь к победе. Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Специальный проект Дмитрия Кононыхина «Ко дню победы» в рамках программы «Российский радиоуниверситет». Гость программы – военный историк Алексей Исаев.
1: Война – это тяжелый экзамен, проходящий в совсем других условиях. И всегда именно война, реальные боевые действия показывают то, чего стоит. Война – это военное искусство.
0: Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Слушайте с 4 по 8 мая в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. На правах рекламы.
2: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
3: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
2: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
3: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
2: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
3: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
2: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
3: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
4: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
3: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
2: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
3: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
4: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
3: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
4: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
3: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
2: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
3: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
4: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
3: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
3: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
4: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, БУМ 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Расправить крылья.
5: На первый полет Л-29 все тебе видно. Мы бежим по грунтовой полосе, самолет немного прыгает. Момент подъема носового колеса, как будто я сел на шею Змея Горынычу, и он прям резко меня поднял. Перед тобой земля вдруг становится в другом ракурсе совершенно.
0: Заслуженный летчик-испытатель, герой России Сергей Богдан. В программе «Настоящее историческое» в субботу в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Владивостока. Где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
6: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все об продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Танки противника подбили с воздуха российские бойцы в ДНР. НАТО развернуло учения в нескольких десятках километров от России. Пыльные бури надвигаются на Сибирь. Подробности далее. Расчет войск беспилотных систем группировки «Центр» уничтожил танки формирования ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Для этого применили ударный беспилотник, сообщили в Минобороны. Оператор БПЛА, управляя ударным дроном в режиме свободной охоты, сначала подтвердил уничтожение одного танка неприятеля, затем, осмотрев местность, облетел второй и точно поразил его под башню. Всего за сутки противник потерял в зоне ответственности «Центра» около 300 военнослужащих и большое количество техники. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савченко.
2: Подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой и аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты, пяти бригад национальной гвардии и штурмового полка в районах Золотого Колодезя, Матяшева, Грузского, Рубежного, Новопавловки.

0: открытым огнем на морском терминале в Туапсе. Борьба с пожаром продолжалась больше суток. Как сообщили в оперштабе Кубани, на месте работает более 140 человек и 25 единиц техники. Напомню, пожар на морском терминале курорта возник в ночь на пятницу в результате атаки украинских беспилотников. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что специалисты делают все, чтобы не допустить попадания нефти в море. Для этого на реке перед выходом в морскую акваторию укрепили защитное сооружение и подняли дамбу. Это уже третий масштабный удар украинских сил по городу и его гражданской инфраструктуре за последнее время. На территории Туапсинского муниципального округа со вторника действует режим ЧС регионального уровня. В Финляндии начались артиллерийские учения Northern Strike-26. Они проходят всего в 70 километрах от российской границы. На полигоне муниципалитета Кухмо несколько сотен военнослужащих отрабатывают артиллерийские и минометные, а также тактические боевые стрельбы. Учения продлятся до 12 мая. Как ранее отмечал посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, Финляндия усилила тренировочную активность войск внутри страны и за рубежом, а также увеличила масштаб маневров у границы. Он добавил, что Москва учтет этот факт в военно-политическом планировании. Германия отреагировала на инициативу США вывести свой контингент из страны. Решение штатов было вполне ожидаемым. Об этом заявил журналистам министр обороны Германии Борис Писториус. Так чиновник прокомментировал заявление руководства Пентагона о намерении вывести около 5000 военных из баз, расположенных на немецкой территории. Вместе с тем Писториус не стал рассуждать о причинах принятого американцами решения. Он лишь отметил, что военный альянс должен стать более европейской структурой, которая в большей степени будет обеспечивать безопасность Евросоюза. Почти 10-10 часть российских регионов включилась в эксперимент по внедрению передвижных аптек. Согласие участвовать в проекте выразили власти 11 федеральных субъектов. Об этом информационной службе «Вести» рассказала зампредседателя Комитета Совета Федерации по соцполитике Дарья Лантратова. По ее словам, в списке участников не только воссоединенные регионы, но и Тюменская, Архангельская, Волгоградская области. По словам сенатора, накануне в Нижегородской области представили экспериментальную передвижную аптеку. Автомобиль соответствует всем техническим и санитарным требованиям. Власти рассчитывают, что в ходе эксперимента такие аптеки на колесах позволят решить проблему с доступностью лекарств для жителей отдаленных уголков страны. Татьяна Голикова призвала создавать на предприятиях комнаты матери и ребенка. Инициатива прозвучала во время визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге. В поездке ее сопровождал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По ее словам, бывает, что сотруднику требуется не на целый день, а на несколько часов оставить ребенка под присмотром. И в таких случаях эти комнаты могли бы очень выручить. Вице-премьер подчеркнула, что с работодателями в регионах сейчас обсуждается такая возможность. Она также обратила внимание, что к концу первого квартала создано уже 324 комнаты матери и ребенка в высших учебных заведениях. Школьникам хотят дать больше отдыха на переменах. Минимальные периоды между звонками могут увеличить до 15 минут. С такой инициативой выступили в общественной палате, сообщает РИА Новости. Общественник Владислав Гриб полагает, что детям не просто переключиться между уроками, и для этого им нужно хотя бы 15 минут. Большая перемена, по мнению эксперта, должна длиться минимум полчаса. За это время школьники смогут спокойно пообедать, полагает Владислав Гриб. Член общественной палаты выразил надежду, что в Роспотребнадзоре прислушаются к мнению коллег. Городской выпускной в этом году пройдет на ВДНХ 26 июня. По словам столичного мэра Сергея Собянина, для ребят готовят большую программу. Она включает интерактивные, музыкальные, танцевальные, спортивные площадки, концерты с участием популярных отечественных артистов, которых выпускники по традиции выбирали сами. Попасть на выпускной смогут только выпускники и их сопровождающие. Пройти можно будет по индивидуальному браслету с QR-кодом. Пыльные бури накроют в ближайшие часы Сибирь. Об ухудшении погоды в ряде сибирских регионов сообщили в МЧС. Уже во второй половине дня, а также в течение завтрашнего дня, наряду с пыльными ветрами будут наблюдаться грозы и шквалистый ветер со скоростью до 25 метров в секунду и выше. Непогода придет в Иркутскую, Томскую области, в центральные районы Красноярского края, а также в Туруханский и Эвенкийский округа. МЧС просит жителей переждать непогоду в помещениях, держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов, а также не оставлять детей на улице без присмотра. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболистки ЦСКА на выезде переиграли красноярский Енисей. Матч шестого тура Суперлиги завершился со счетом 3-0. Дубль оформила Дарья Яковлева. Свой первый мяч футболистка забила на 26-й секунде. Еще один гол на счету.

0: Татьяны Петровой. Красно-синие набрали 15 очков и вышли на первое место в турнирной таблице. Футболист Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов не попал в заявку команды на матч 32-го тура чемпионата Франции против Лорьяна. Об этом заявила клубная пресс-служба. Ранее стало известно, что главный тренер команды Луис Энрике решил дать россиянину отдохнуть перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов с Баварией. Синхронистка Валентина Герасимова после победы на этапе Кубка мира отметила важность и значимость выступления с государственной символикой. По ее словам, стоять на пьедестале и петь гимн – это большая радость. Напомню, наши спортсменки с программой «Шаманы» показали лучший результат и одержали победу. Серебро также завоевали россиянки Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал хоккеиста «Локомотива» Рихарда Паника. Об этом сообщила пресс-служба лиги. При этом сумма взыскания не уточняется. В четвертом матче полуфинальной серии форвард «Авангарда» Наиль Якупов толкнул нападающего. После этого словак упал на лед и ударил оппонента коньком в ногу. Напомню, счет в серии 3-1 в пользу омской команды. Пятый матч пройдет в субботу в Ярославле. Начало в 17:00 по московскому времени. Гимнаст Давид Белявский объяснил, почему не принял участие в Кубке России. По словам спортсмена, он попросту не успел подготовиться к турниру. При этом атлет надеется в ближайшее время набрать форму и выступить на чемпионате страны. А у меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Реклама на Радио России.
3: Погода.
4: В Хабаровске сегодня от 10 до 12 тепла, временами дожди. В Екатеринбурге плюс 8-10, в Ханты-Мансийске плюс 6-8. В Сургуте от 2 до 4 тепла, дождь со снегом. В Новосибирске 22-24 градуса. В Архангельске от 13 до 15 градусов ожидается небольшой дождь. В Петрозаводске сегодня плюс 16-18. В Великом Новгороде до 21 градуса, без осадков. В Оренбурге 12-14, облачно, временами пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сегодня температура воздуха составит 17-19 градусов. В Москве облачно с прояснениями, воздух прогреется до плюс 15. Сейчас в столице 13 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное и составляет 753 миллиметра ртутного столба.

День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция. Центральным и наиболее памятным событием Восточно-прусской операции стало взятие Кёнигсберга. С гибелью генерала армии Черняховского непосредственное командование Третьим Белорусским фронтом взял на себя координировавший действия фронтов маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский. Со 2 по 5 апреля советская авиация и артиллерия, не смолкая, работали по массированным линиям немецкой обороны. 6 апреля маршал Василевский направил свои войска на штурм. 9 апреля 1945 года Кёнигсберг, столица Восточной Пруссии, был с боем взят советскими войсками. Часто можно встретить утверждение, что город был почти полностью разрушен действиями советской авиации. Однако это заявление является ложным. К моменту приближения советских войск и началу действий военно-воздушных сил Красной Армии половина домов города были сожжены британской авиацией. При всей тяжести боев и неминуемых разрушениях делом Советского Союза стало восстановление, а не уничтожение города. Более 200 солдат и офицеров, участвовавших в штурме Кёнигсберга, были удостоены звания Героев Советского Союза. День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Конечно, с возрастом память начинает изменять, но есть в нашем сознании самая крепкая память, прошитая на рефлекторном уровне. Это память на звуки, на музыку, на песню и даже на тембр голоса. Сколько раз ловил себя на мысли, что когда слушаешь программы старого нашего радио, возникает какое-то острое щемящее чувство. Даже не знаю, как его охарактеризовать. Наверное, чего-то такого дорогого и навсегда потерянного. Счастливого детства, юности, у которой впереди светлое будущее, по сравнению с которым любая беда – сущий пустяк. Да нет, скорее ощущение, что все хорошо, все прочно, надежно. Решая свои проблемы, обо всем остальном будет заботиться какая-то незримая великая материнская сила. Сейчас кое-кто из наших слушателей в этом убедится.
0: Хиты прошлого. Часть седьмая.
1: Здравствуйте, с вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Здравствуйте, дорогие наши любители радио. Ну, особенно любительницы, представительницы прекрасного пола, которых, пользуясь случаем и служебным положением, от всей души поздравляю с чудесным весенним праздником. Бог с ними, с американскими ткачихами, Кларой Цеткин и Розой Люксембург. Как бы то ни было, но хороший, правильный праздник они нам подарили на многие века, за что им спасибо всенародное. И очень хотелось, чтобы настроение у вас было светлое, доброе, весеннее. И, похоже, для тех, кто уже прожил первую половину своего века, я смогу его обеспечить. Причем на самом, что ни на есть, рефлекторном уровне. Не верите? Ну, давайте попробуем провести эксперимент. И ручаюсь, даже при звуках позывных этой передачи вас шевельнется множество добрых чувств и воспоминаний. Готовы? Ну, тогда полетели через времена и годы вперед, да нет, вернее, назад.

0: В этот чудесный весенний день мы, мужская часть актерской труппы «С добрым утром», рады поздравить вас, дорогие женщины, с праздником и пожелать вам счастья,
1: здоровья,
2: радости.
0: Будьте всегда такими же добрыми,
1: милыми,
3: красивыми,
2: как и в этот весенний день.
0: И, пожалуйста, не забывайте почаще улыбаться.
4: Ну уж это, дорогие участники «Доброго утра», в какой-то мере, согласитесь, зависит и от вас.
0: Галина Григорьевна, я от имени всех мужчин, занятых в праздничном «Добром утре», уполномочен совершенно официально заявить, что мы сделаем все, что в наших силах.
4: О, это приятно слышать. Да, но я вас еще не представила. Сегодня в роли моего помощника выступает постоянный участник наших передач, народный артист РСФСР Всеволод Ларионов. Так с чего мы начнем, Всеволод Ильич?
0: С чего вам будет угодно, ведь сегодня все для вас.
4: Ну, знаете ли, дорогой помощник, это только общие слова, а поконкретнее...
0: Ну, куда уж конкретнее. Все для вас, так называется песня, которую мы, мужчины, и собираемся спеть сейчас нашим слушательницам.

0: вас рассветом свежим пробудился день, словно первый раз. Это все для вас метелью белою цветет сирень. И в нужный час любой из нас на все готов для вас рассветом свежим пробудился день, все для вас. А если и ворчим порою мы, когда на любимых жен, в этом свой резон.
1: Мужчины так любовь скрывают иногда. Виной тому любовь сама, ведь любишь без ума.
0: А если и ворчим порою мы, когда не беда.
2: А вот что придумывали? Лучше бы спели из любимой оперетты «Без женщин жить нельзя, на свете нет». Ну как, улыбнулись? Да, наивно, примитивно, но ведь работает. А вот я, когда отбирал и слушал эту песенку «Все для вас», все мучился, что же за знакомый такой до боли мотивчик? Думал, мучился, вспоминал, как отрезало. И только часа через два вдруг бабахнуло. «Батюшки, да ведь это же Тони Орландо! Собственной персоной тысячи лет его не слышал. Поискал, ну, конечно, нашел. Давайте-ка сдуем пыль с этой старой пластинки. Tie a yellow ribbon round the old oak tree». Только сначала немного повеселю тех, кто не очень хорошо понимает по-английски. Знаете, о чем эта задорная, жизнеутверждающая песенка? Парень освободился из тюрьмы и едет на автобусе в родные края, маясь от сомнений. А дело в том, что с любимой девушкой они договорились так. Если она его еще ждет и не нашла другого возлюбленного, то повяжет желтую ленточку на старый дуб у автобусной остановки. И вот с замиранием сердца он вылезает из автобуса, а там... Нет, ну, пускай Тони сам все вам расскажет, вернее, споет.

Вот так. Вылезает бедолага на остановке, а там старый дуб весь в желтых ленточках. Ну, давайте все-таки не будем отвлекаться и поговорим о передачеобразующей песне. Дело в том, что позывные – самые узнаваемые такты. И сама, как мы выражаемся, подложечная музыка, на которой произносилась вступительная речь ведущих, были очень хорошо знакомы всем советским людям. Благодаря композитору Оскару Фельдсману, поэтессе Ольге Фадеевой, а главным образом благодаря волшебному голосу Марка Бернеса. Напомнить?

Друзья, вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь. Но есть один из них чудесный, один особенный совсем. Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем. Такое утро тратить жалко на то, чтобы видеть.

0: днем.
1: Ну вот, что значит волшебный интернет. Даже не знаю, как мы раньше без него-то жили. Вот пока вы слушали этот бархатный голос, гревший сердца на протяжении десятилетий, я нашел нужную информацию. Вот, песня была написана специально для заставки развлекательной радиопередачи «С добрым утром», которая выходила на Всесоюзном радио каждое воскресенье в 9:15 утра на протяжении 35 лет, с 1960-х по 90-е годы. Ну, все верно. И вот что пишут о легендарной передаче «Справочные ресурсы».
2: Радиослушатели в первую очередь ценили в программе популярную музыку. На советском радио слушатели ею особо не баловали. Но и юмористические интермедии, в которых участвовали известные и начинающие артисты, шли на ура. Так Георгию Вицину досталась рубрика «Архивариус». В ней он сообщал сведения не слишком известной публике. Читал забытые рассказы и морески.
1: Ну, насчет «в первую очередь» можно, конечно, поспорить, хотя соглашусь. Песни в эфире советского радио все чаще звучали идеологически выдержанные. Ну, типа «Любовь, комсомол и весна» или «И тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте». Джаза было не густо, а уж попа и рока, господи, да сами понимаете, даже слов таких в эфире произносить не полагалось. А вот что касалось шуток, если честно, уровень юмора в передаче был, сейчас придумаю деликатную формулировку, был на уровне телевизионной передачи «Кабачок 13 стульев», конферансов Петросяна, ну или сатирических монологов Райкина. Хотя блистало там полное созвездие советских юмористов тех времен. Уж не знаю почему, но мы, народ, тогда смеялись по любому поводу. Ну, хоть пальчик нам покажи. Ляпнет какой-нибудь конферансье, вроде Брунова или Петросяна, плоскую шуточку, а зал хохочет просто в лёжку. Ну, и я грешным делом в юности смеялся вместе со всеми. Наверное, это у нас от хорошей жизни было. Знали бы, что ждет впереди, так бы, наверное, не хохотали. Ну ладно, продолжим чтение информационной справки. Простите, что перебил, коллега. Прошу.
2: Путевку в жизнь с добрым утром выдала Геннадию Хазанову, Михаилу Жванецкому, Аркадию Арканову, Григорию Горину, Кларе Новиковой, Роману Карцеву, Иосифу Кобзону, Ефиму Шифрину, Майе Кристалинской. В разное время в передаче принимали участие в качестве постоянных и приглашенных гостей Евгений Весник, Валентин Гафт, Михаил Державин и Александр Ширвиндт, Валерий Золотухин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Аркадий Райкин и другие. Программа «С добрым утром» была закрыта в 1995 году в связи с реорганизацией телерадиокомпании «Останкино». В эфир она больше не вернулась.
1: Вот так, 35 лет в эфире, согласитесь, срок немалый. Собственно, юмор-то, друзья мои, это изделие штучное, интеллектуально-ювелирное, позволю себе такую метафору. Искрометную шутку еще мало придумать, ее ведь умело огранить надо и в подходящую оправу контекста ставить. И это еще не все, тут еще и мастерство исполнителя требуется, вон тот же Райкин. За счет мастерства, мимики, интонации даже самые посредственные, плоские тексты вытягивал. Юморить на конвейере, держать планку на высоте постоянно мало кому удавалось. Вот почему такой популярностью пользовался Жванецкий, необычайно плодовитый генератор хорошего юмора. Или рубрика «Клуб 12 стульев» в литературке. Опять стулья. Что тут, что в телевизионном кабачке. Какие бы названия без Ильфа и Петрова придумывали бы, а? Да и не требовало, собственно, начальство чего-то невозможного. Задача-то у всех средств массовой информации, агитации была одна. Создать устойчивый фон для советских людей. Жить стало лучше, жить стало веселее. Все под контролем. Верной дорогой идем, товарищи. Впереди светлое будущее. И приближается оно к нам с каждым днем. Мы этой уверенностью пропитывались с детства, в том числе благодаря радио. Очень образно сформулировал эти детские ощущения поэт-ботаник Михаил Диев. Кстати, почти до последних дней жизни он вел передачи на нашем Радио России. «Лопухи за изгородкой замечательно дремучи, дни бесчетные, сны зыбучи и загадочные слова. Севом справились колхозы, все путем, местами грозы, с недоступных круч буфета гордо говорит Москва». Уж чего-чего, а позитива в передаче «С добрым утром» всегда хватало. Даже сейчас слушаешь и ощущаешь какое-то гипнотическое воздействие ушедшей эпохи. Действительно, все путем. Бронепоезд в исправности, на запасном пути. Родина слышит, Родина знает. А завтра будет лучше, чем вчера. И каждое воскресенье в 9:15 можно поспать подольше. Зазвучат бодрые голоса популярных артистов и веселые песни, как эпиграф чудесному дню, когда можно, наконец, отдохнуть. Ведь трудилась-то вся страна. Вот оно главное. Передача «С добрым утром» давала тебе полное понимание текущего момента. Вся страна вкалывает вместе с тобой по будням пятилетку в 3 года. Превращает развитой социализм в прекрасный коммунизм. А сегодня выходной, и вся страна вместе с тобой отдыхает. И это прекрасно, даже если шутки юмористов не слишком удались и песенки так себе. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем. Ну что же, засим ваш покорный слуга Александр Хабургаев, режиссер-постановщик Дмитрий Трухан, ведущий Дмитрий Таиров, музыкальный редактор Юлия Тихомирова.
0: А также те, кто вели сегодняшнюю передачу, заслуженный артист республики Галина Новожилова.
3: И народный артист республики Всеволод Ларионов, а вместе с ними режиссер Николай Субботин, музыкальный редактор Гуна Голуб и редактор Регина Дубовицкая.
0: Все они еще раз поздравляют вас с праздником и с удовольствием присоединяются вот к этим пожеланиям.
4: Пускай зайдет сегодня счастье в каждый дом, чтоб навек потом поселиться в нем. Пускай любовь ворвется к вам весенним днем. Пусть светит вам в пути мечта, как яркая звезда.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Это программа «Пути дороги». В студии «Радио России» для вас работает Игорь Маржарета, работает с удовольствием. И сегодняшнюю программу я начну не, как обычно, с новостей, а с темы, которая сейчас на слуху, тема, которая важна для каждого гражданина нашей страны. В ближайшие дни мы будем отмечать один из самых ярких праздников в нашей стране. Канун этого дня я хотел вспомнить о подвиге скромных солдат Великой Отечественной, благодаря которым эта победа во многом и случилась. Это о военных дорожниках. Потому что они сделали невозможное. Они дали возможность, собственно, советской армии наступать, бить врага, и для этого обеспечили все, что можно и даже чего нельзя. Они строили тысячи километров дорог, они строили тысячи мостов из подручных материалов, переправ, гати. В общем, те люди, труд которых послужил фундаментом для Великой Победы. Да, именно фундаментом. Между прочим, я никогда не задумывался, сколько же людей служили в дорожных войсках. Оказывается, дорожные войска составляли почти 8% от состава действующей армии. То есть это очень серьезные были подразделения, которые привлекали людей, в том числе умеющих работать, умеющих из подручных материалов соорудить нечто такое великолепное с точки зрения инженерной мысли. Ну и, конечно же, у каждого из них была винтовка или автомат, и в случае чего они могли вступить в бой, что и делали, и совершать подвиги наравне с представителями других родов войск. Если говорить о том, что они сделали, я могу, например, сказать, что когда немцы подошли к Москве осенью 1941 года, построена вокруг Москвы кольцевая автодорога. Ну, она не совпадает на 100%, но частично то, что сейчас называют Московской кольцевой автодорогой, было построено за буквально 2 месяца в условиях приближающегося фронта с недостатками материалов, с недостатком техники, в основном вручную. Длиной 125 километров она соединила 10 радиальных автомобильных дорог, 11 железных дорог, и обеспечивала снабжение войсками, ну и, соответственно, перемещение людей, которые отступали к Москве, в первую очередь гражданского населения, туда, на восток. Просто огромная работа. Ну и могу сказать, военная автомобильная дорога номер 101 – это дорога жизни Ленинграда, возможность снабжать город с 3 миллионами населения, снабжать войска, которые защищали этот город, ну а из города вывозить, соответственно, раненых, больных, обессилевших, особенно в первую блокадную зиму, жителей города. Дорога длиной 30 километров. Я очень много провел там, в этих местах, времени. Для себя я участвовал в экспедиции. Мы там искали на дне Ладоги артефакты, нашли и подняли 2 автомобиля грузовика. Один из них был явно расстрелян из самолета, второй по какой-то другой причине попал на глубину, но мы достали эти автомобили, передали их в музей. Для меня это очень такая серьезная тема, могу говорить о ней много. Но надо понимать, насколько важно это было для Ленинграда, снабжение через дорогу жизни. Она, кстати, была не одна, было примерно 6 маршрутов. Ну и, собственно, ее обслуживало подразделение, состоящее из почти 9 тысяч человек, которые очищали трассу от снега, которые закрывали полыньи или какие-то воронки, образовавшиеся от взрыва бомбы и снарядов. Через каждые 100-600 метров были специальные пункты для обогрева. В общем, это такая потрясающая тема, о которой я могу рассказывать очень и очень долго. Но я просто хочу сказать, что дорожники проделали за годы войны гигантскую работу. Я уже говорил, они восстановили и отремонтировали, построили 1100 мостов. Представляете? То есть за 4 года они столько сделали для победы, как, может быть, не сделали многие другие рода войск. И, соответственно, больше 20 тысяч дорожников были награждены орденами и медалями. И более того, в параде Победы на Красной площади в Москве в июне 1945 года шел 2-жды орденоносный 125-й мостостроительный батальон 3-го Украинского фронта, представляя все дорожные войска на этом замечательном параде Победы. Спасибо вам большое, деды наши и прадеды, за то, что вы победили в той войне, за ваше мужество, за ваш труд, за ваш подвиг.
0: Автомобильные новости.
1: Вот еще такая тема. В эти дни многие автомобилисты устремились на дачи. Стоит помнить о некоторых правилах, несоблюдение которых может обернуться для вас потерей денег. Для такой категории штрафов даже есть уже свое название – дачные. Но обо всем по порядку. Попросим рассказать нашего эксперта. У нас сейчас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну вот когда говорят о дачных штрафах, первое, что приходит в голову, это, конечно, обочечники, которые, в общем, сильно раздражают обычных автомобилистов, когда в пятницу народ едет активно на дачу или в преддверии праздников, выходных длинных, и в воскресенье или после праздников едет назад. Вот обочечники сильно раздражают. Вы потом, конечно, скажете, насколько серьезно может получить наказание. Сильно раздражают еще те люди, которые выбрасывают из автомобилей мусор. Очень сильно раздражают. Давайте пойдем по порядку. Какие у нас самые распространенные нарушения в таком дачном сезоне и какие за это следует наказания?
2: Ну, на самом деле объем нарушений это большой, но самое, наверное, шокирующее, скажем так, в кавычках, это действующая судебная практика изменилась, и у нас вот особенно в межсезонье многие люди, ну, опять же, выезжая от своих приусадебных участков, когда погода меняется, это будет грязной, дождливой на сухую, и протирает перед выездом только свои световые приборы. При этом забывает протереть свой регистрационный знак. И вот исходя из действующей судебной практики, за это у нас грозит в том числе лишение права управления. А за повторное нарушение грозит уже однозначно лишение права управления. Вот на это стоит обратить внимание, потому что многие об этом даже не знают и не догадываются. Считают, что за грязный номер у нас только штраф 500 рублей. Что касается обочников, да, все-таки в московском регионе и в Подмосковье активнее внедряют камеры, которые фиксируют данное правонарушение. Там штраф 2250 рублей, но здесь даже не в этом вопрос, а вопрос-то в том, что в случае совершения дорожно-транспортного происшествия именно товарищ, который едет по обочине, будет всегда признан виноватым. Вот на это стоит обратить внимание. Также очень многие говорят по поводу мойки автомобилей. На даче, там, не на даче и так далее. Да, действительно, в региональных законодательствах существует штраф за мойку автомобиля в нестационарном месте. Москва там 3000 рублей, в Подмосковье 5000 рублей. Но количество людей, которые контролируют данный вопрос, не так много, то активного привлечения по этим статьям нет. Поэтому говорить о массовом наказании тоже не приходится. Ну вот, наверное, если коротко, вот так можно охарактеризовать некоторые нарушения.
1: Ну еще мусор, конечно, там серьезные штрафы и для физических лиц за мусор, в том числе просто из машин.
2: Про мусор, да, действительно штраф до 15 тысяч рублей. Но опять же, с учетом того, что у нас в Подмосковье в основном настроены камеры на грузовые транспортные средства, граждан не так часто штрафуют, и этим, к сожалению, наш брат-автолюбитель злоупотребляет. Но штраф действительно до 15 тысяч рублей существует, да.
1: Ну, в общем, много нарушений, которые могут неосознанно случиться. Кстати, например, когда вы перевозите на дачу там мебель или стройматериалы, тоже должны соблюдать все правила перевозки. В общем, будьте готовы, изучите правила и, соответственно, давайте их не будем нарушать. Давайте все-таки считать, что дача – это для нас все, это и участок, где можно поработать, и место, где можно отдохнуть. Давайте не будем портить этот праздник ни себе, ни окружающим.
0: Главная тема.
1: Поговорим о безопасности наших детей. Начнем с питбайка. Питбайк – это такой маленький мотоцикл, мини-мотоцикл, который, с одной стороны, вроде как мотоцикл, и может быть довольно мощным. С другой стороны, он у нас по классификации считается спортинвентарем, не подлежит регистрации для управления этой техникой, не нужны права, и у него отсутствуют некие признаки транспортного средства. Так, как правило, нету фары, нету места для крепления номера, нету поворотников и так далее. В принципе, эта штука предназначена в основном для спортивных занятий на закрытых территориях, но у нас в силу того, что эта штука очень дешевая, их покупают, что новые, что подержанные, многие родители для своих детей. Кто-то действительно для занятия спортом в секции, а кто-то просто как развлечение, типа, малыш, вот можешь покататься выходные у нас тут вокруг дачи. И это очень опасно, потому что достаточно много аварий случается. Дети, они не знают многие правила дорожного движения, у них нет экипировки, защитных каких-то средств. И даже ответственные дети, они дети, понимаете, они не всегда живут по закону, а часто благодаря эмоциям попадают в какие-то сложные ситуации. У нас несколько десятков смертельных случаев в прошлом году было. Уже много говорили о том, что питбайки для детей надо запретить, как для личного употребления, продавать их только, если есть документ о том, что это для спортивной секции. Соответственно, не продавать детям, было предложение на заправках бензин и так далее. Пока ничего по этому поводу нет, только предложение. И только надежда на то, что родители начнут думать, что это не игрушка, это серьезная штука, которая может разогнаться до высокой скорости, и доверять ее ребенку, особенно если он вообще не в курсе ни правил дорожного движения, ничего, управление этой штукой очень опасно. Тем более по закону, единственное, что существует на сегодняшний день, запрещается выезд на питбайках на дороге общего пользования. Запрещается. И, соответственно, сейчас ГАИ часто устраивает рейды, ну, я знаю, например, в Московской области они проходят регулярно, вблизи больших дачных поселков. И, соответственно, если останавливают ребенка на таком питбайке, он отправляется на штрафстоянку. Далее работа идет с родителями. Штраф заплатят родители за то, что подвергли ребенка опасности. Но, увы, ребенка ставят на учет в детской комнате милиции. Так что имейте в виду, прежде чем сделать такой подарок в кавычках своему чаду, хорошо подумайте. У нас на прямой линии член общественного совета при Министерстве транспорта России Вадим Мельников. Здравствуйте, Вадим Вячеславович.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот что. Некоторые родители не покупают питбайки своим детям, а сразу предлагаем им покататься на своей машине. Мол, все это происходит на даче, под присмотром. Насколько это правильно и законно?
3: Мне кажется, что здесь ответ-то очевиден, да? Это ответственность, ну, во-первых, того, кто предоставил, во-вторых, тот, кто сел, собственно говоря. Учитывая то, что ребенок может быть разного возраста, там, начиная от 14 лет, то потенциально тут и родители, и ребенок попадают под административную ответственность. Вот. И в этой ситуации, собственно говоря, домашнее обучение, которое, учитывая то, что все-таки у нас еще достаточно распространена сеть автошкол, в целом это достаточно все доступно, мне кажется, это такое бессмысленное действие, причем давайте так, все-таки обучать надо там, где для этого все приспособлено. Тем более важно помнить, что все-таки автомобиль – это в соответствии со всеми документами средства повышенной опасности, а не развлечения.
1: Согласен. Сейчас, между прочим, штраф, если останавливают за передачу руля ребенку там или не ребенку, неважно, лицу без прав, суммарный штраф составляет для обоих участников этого процесса 45 тысяч рублей. Предлагают увеличить штрафы за передачу руля. Вы с этим согласны?
3: Я думаю, что здесь и та сумма, которую вы сейчас озвучили, она уже, ну, не маленькая, да, можно там как бы увеличивать. Дальше другой вопрос в том, что некоторые автомобили стоят как эта сумма, особенно, так скажем, те, которые стоят где-нибудь там на дачах и ездят там только вокруг этой дачи. Так что в данном случае, ну, мне кажется, сумма, она в целом достаточно велика. Здесь скорее вопрос заключается в том, что все-таки как-то усилить количество применения такого рода ситуаций, когда они обнаруживают, носить о том, что наказание неизбежно, да, потому что многие думают, что если это, условно говоря, дача, либо где-то еще там, где никто не видит, там нет ни рейдов, ни камер, ничего. На самом деле есть, и как бы в этом плане ведется достаточно плановая работа.
1: Да, я тоже надеюсь, я уже сказал, что рейды многочисленные проходят у нас и, в общем, ловят и наказывают. Не надо рисковать, и тем более, что есть и детско-юношеские автошколы, где ребенка могут взять и в 14 лет. Другое дело, что права реально он получит 18, но тут, если его так тянет по управлять автомобилем, есть школы и для детей. Самое опасное, конечно, когда дети без спроса берут ключи, чтобы покататься. Действительно, я знаю даже несколько таких случаев, которые заканчивались очень печально.
3: Знаете, я думаю, что здесь, опять-таки, лишний раз надо контролировать, где что находится, да, как бы. Мы когда, например, получаем оружие, да, сдавая там все сертификаты, требования, у нас есть требования к тому, где его хранить, там, сейф и так далее. Вот с ключами, несмотря на то, что мы как бы кидаем их обычно там денег на тумбочку и так далее, если есть дети-подростки, которые, собственно говоря, уже находятся в возрасте заинтересованном к вождению, видимо, стоит дополнительно как-то все-таки обращать внимание на то, где ты его хранишь, этот ключ от этого автомобиля.
1: Ясно. Спасибо большое.
0: Путешествие.
1: Ну Ну и финальная часть нашей программы будет посвящена Пекинскому международному автомобильному салону, который является, наверное, самым главным событием в мировом автопроме этой весны и, наверное, как когда-то Женевский автосалон определяет некие тенденции развития автомобильного бизнеса, автомобильного дизайна, развития инженерной мысли. Это место, куда ежегодно съезжаются десятки тысяч специалистов со всего мира. Первые два дня прошли на прошлой неделе, я там был, они были посвящены работе прессы и бизнес-сообщества. Ну а дальше салон открылся для всех желающих. Работать он будет до конца этих выходных. Статистики еще нет, но посетят его как минимум 1 000 000 человек. В Китае меньше не бывает. Надо сказать, что гигантская территория. Буквально стер ноги до колен в первый день, потому что 11 павильонов, огромных павильонов. Общая площадь салона порядка 350 тысяч квадратных метров. Около 1500 автомобилей выставлено, и порядка 150 мировых премьер состоялось на площадках Пекинского международного автомобильного салона. Работать в китайских салонах очень сложно. Очень сложно, потому что у них понятие, вот, например, день прессы на всех европейских салонах, где я отработал все время очень много, довольно сложно было аккредитоваться, но ты попадаешь в какую-то такую дружелюбную среду, где тебя ждут на стендах, где тебе объясняют, что это за машины, дают возможность попробовать, выдают самую разную информацию об этом автомобиле. Тут очень сложно работать. Во-первых, потому что присутствует огромное количество тиктокеров, которые буквально облепляют машину какую-то новую, со всех сторон ставят по одному, по два, по три смартфона на штативы и много-много чего-то говорят, рассказывают своим слушателям, зрителям о том, что это за автомобиль. Не знаю, откуда они берут информацию, потому что очень сложно получить информацию от людей, которые на этом салоне работают. Как правило, 99% стендистов не знает никакого языка, кроме китайского. Это реальность, я с ней столкнулся впервые еще 20 лет назад и уже как-то к этому привык. Как правило, нет никакой информации про автомобиль. То есть на европейских салонах тебе выдавали там флешку, до этого выдавали какой-то пресс-релиз, где было написано, что это за модель, какая она, технические характеристики. Здесь это, как правило, если присутствует в виде QR-кода, который приводит к тексту на китайском языке. Правда, современные технологии позволяют перевести на любой язык, включая русский, но все-таки это не очень удобно. Тем более, что многие стенды, знаете, украшены неизвестными мне абсолютно специалисту логотипами, и название компании-производителя, марки и модели написано тоже иероглифами. И ты подходишь и думаешь, боже, а что это такое? Ну, хотя бы там как-то продублируйте английскими буквами, что это такое? И спросить не у кого, потому что разговаривать с местными можно только с помощью переводчика. Но и то не всегда помогает, потому что у них очень много диалектов. На самом деле мы считаем китайский язык, там сотни диалектов, они сами друг друга иногда не понимают. Но ничего, приспосабливаемся, работаем в этой ситуации, да, тяжело, да, огромные расстояния, да, сотни стендов, да, тысячи автомобилей. Но это интересно, потому что вот здесь как раз и понимаешь, как мы будем жить, на чем мы будем ездить завтра и как мы будем общаться с автомобилями, тем более, что они сейчас многие становятся умные-умные, такие, что надо вот понимать, что в какой-то ситуации он даже может быть умнее тебя. Но о чем хотел сказать. Китайский рынок примерно треть от всего мирового рынка. Треть, еще раз говорю. Ну и, соответственно, китайцы, которые начинали с совместных предприятий с ведущими европейскими, американскими или японскими компаниями, сейчас, что называется, вырвались на простор. Компания Smart, помните, были такие маленькие автомобильчики? Теперь она китайская, но совместная. И они произвели на свет аж 6 моделей от небольшого седана до довольно такого среднего класса кроссовера. И они все будут продаваться в Китае, а потом по всему миру. Китайцы потихоньку теснят своих партнеров и на внутреннем, и на внешних рынках. Это видно по тому, как выглядят павильоны выставки, потому что я езжу туда 20 примерно лет, если не больше, и вспоминаю времена, когда огромные стенды были, допустим, европейских компаний, и совсем малюхонькие стенды, где представлены были чисто китайские автомобили. Сейчас все ровно наоборот. Стенды китайских компаний гигантские, стенды компаний европейских, в том числе там выдающихся марок, они относительно небольшие. Ну да, это интересно, это любопытно, но это как-то уже не мейнстрим. Собственно, несколько тенденций, которые я подсмотрел на этом автосалоне. Ну, во-первых, очень активно все компании развивают премиальные линейки. Все стали понимать, что мало иметь в своей линейке бюджетные автомобили, надо обязательно иметь премиум. Там продажи, конечно, меньше по количеству, но зато больше навар с продажи каждого автомобиля, а потом о компании сейчас уже судят, есть ли у нее премиальная линейка или нет. Так что все марки в Китае еще представили дорогие машины, которые продаются теперь по всему миру. По-прежнему в моде брутальность. Равные внедорожники и пикапы есть теперь в линейке у каждого крупного китайского производителя. И не только китайского, и европейцы тоже пошли в этом направлении, и американцы. То есть мы не привыкли к тому, что вот какая-нибудь компания, ну, занимается, допустим, какая-то компания люксовыми седанами. А тут она бах и выкатывает какой-нибудь такой гигантский внедорожник. Ну и, собственно, главное направление – это, конечно, развитие новых технологий, потому что, по последним данным, 52% автомобилей, которые продаются на китайском рынке, это… И теперь больше половины всех вот этих новых автомобилей на новой энергии – это гибриды, причем гибриды последовательные, где бензиновый двигатель, как правило, небольшой мощности, не связан с колесами, а работает только генератором. Вот таких машин очень много. В модельном ряду каждой компании, каждый второй, каждый первый – это теперь гибрид или электричка. Ну и о чем бы я хотел сказать, о каких машинах в каждой тенденции, я несколько примеров приведу. Когда я говорю, что теснят китайцы своих бывших учителей, тут была презентация, собственно, концепта пока новой марки Freelander. Автомобилисты знают, что Freelander – это была одна из популярных моделей концерна Land Rover. Ну, а теперь это совместная разработка Land Rover и китайской компании Chery. Собственно, концепт показали живьем впервые в Пекине. Самостоятельно серийную модель будут собирать на совместном предприятии, уже говорят, в этом году. Ну и, соответственно, запустят с следующего года продаж сначала в Китае, а потом по всему миру. Причем Chery отвечает за разработку технологий, потому что это будут электромобили и гибриды. А Land Rover обеспечивает дизайн, позиционирование бренда и, собственно, наверное, разработку систему полного привода, в чем Land Rover был всегда хорош. Вот в подтверждение истории про то, что все бренды теперь бросились в производство внедорожников, могу сказать, что марка Ханчи, которая отвечала всегда за люксовые автомобили, показала такой брутальный внедорожник, который пока называется P567, но это временно пока такой рабочий индекс. Он не похож совершенно на все предыдущие модели бренда. Это, естественно, гибрид, там 800 с чем-то лошадиных сил, но и это действительно брутальный внедорожник. Не ожидаешь от марки премиальной, а почему бы и нет? Ну и, собственно, если мы говорим о премиальных линеечках, сейчас все китайские бренды стараются завести суббренды какие-то в разных сегментах. Более всего преуспела здесь компания Chery, у них был отдельный павильон, где был уже с десяток собственных суббрендов. Мы там знаем Амоду, знаем там Эксид, а у них есть еще Люксид. И, в общем, можно запутаться, теперь новые суббренды появились. Ну и компания Great Wall, которая хорошо представлена в России, и они, пожалуй, из иномарок номер один, хотя продаются в России совершенно официально, они представили новый флагман своей премиальной линейки Way. Это кроссовер, который называется V9X. Что интересно, мировая премьера, а я потом на следующий день заглянул в дилерский центр, машины уже стоят. И сказали, что вот этот самый V9X привезут в Россию во второй половине года, готовьтесь. Но это здоровенный автомобиль, 5,5 метра в длину, шестиместный, роскошный до невозможности, напичканный всей современной электроникой. Мы даже проехали немножко, там система автопилот продвинутого поколения, самого нового. Но это будет флагманский автомобиль нового ряда, потому что сделан на новой платформе, и говорят, после V9X появятся автомобили и поменьше. Но уже производит впечатление, потому что запас хода примерно 1700 километров, соответственно, два электромотора, это полноприводная машина, и в зависимости от конфигурации от 680 до 750 лошадиных сил суммарная мощность. Ну и последнее, что хочу сказать, мне было приятно, на пекинском автосалоне была одна российская фирма представлена, Яндекс.Авто. Представили обновленную платформу искусственного интеллекта с ассистентом Алиса. Показывали китайцам, как может работать эта система. Она, причем, управляет не только автомобилем, а может подключаться, там, условно говоря, к системе «Умный дом», может решать какие-то проблемы, много чего интересного. И они заодно показывают китайцам, что если вы собираетесь продавать какой-то автомобиль на российском рынке, многие ваши китайские системы, к сожалению, в российских условиях не работают, и мы готовы вам предоставить уже такое готовое решение. Мне было приятно, что россияне и здесь присутствуют. И присутствуют, между прочим, в самых продвинутых технологиях. Вот такие у меня первые ощущения от пекинского автосалона, где я провел 2 полных дня. Ощущение моря, наверное, еще несколько раз буду возвращаться к этой теме, но в любом случае посмотрел, куда движется автомобильный мир. А движется он к многообразию. Спасибо большое за то, что дослушали меня до конца. Это была программа «Пути дороги». В студии работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
0: «Пути дороги». Радио России.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российский флаг установили в населенном пункте Мирополе в Сумской области. Москва обвиняет еврокураторов в сокрытии преступлений в Одессе. Застрявшего на мелководье горбатого кита выпустили в море. Подробности далее. Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Мирополе в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. Российские войска нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины, военным аэродромам, объектам портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. За сутки российские средства ПВО сбили 505 беспилотников самолетного типа, а также два американских реактивных снаряда «Хаймарс». Потери в результате действий российских группировок войск превысили 1100 военных ВСУ. Одесскую трагедию сегодня вспоминают в России и не только. Власти жестко осуждают действия киевского режима, который, по сути, действует под лозунгами неонацистской пропаганды. В российском МИДе заявляют, что гарантом справедливости для жертв трагедии в Одесском доме профсоюзов станет достижение целей и задач спецоперации. В то же время председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила вину на европейских кураторов, которые до сих пор, спустя 12 лет после трагедии, покрывают преступлением киевских властей. Напомню, 2 мая 2014 года в результате стычки противников госпереворота с футбольными фанатами и сторонниками Майдана погибли 48 человек. Большинство скончались во время пожара в Доме профсоюзов. Россиянам напомнили о преимуществе маленьких дачных построек. Владельцы небольших хозяйственных домиков площадью до 50 квадратных метров освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц. Об этом РИА Новости

0: Вот самолета словацкого лидера в
1: своей есть.
2: Ну, фамилии, они пока еще делают только первые шаги, поэтому фамилии их, наверное, зрителям ничего не скажут. Но это совершенно не важно, знаете, популярность, она как есть, так и нет.
1: Хорошо, тогда первое, я хотел бы вас спросить. Сейчас вышел на экран фильм «Александр Первый».
2: Да.
1: Что вы можете сказать об этом фильме? Очень разноречивые мнения, хорош ли Александр? Исторически верный ли фильм? Это такое изложение истории в адаптированном и навсегда верном стиле. Хотя вас просто превозносит, вы играете...
2: Графа Палина.
1: Да, санкт-петербургского губернатора.
2: Да.
1: И при этом такой и умный, и хитрый, и смогли организовать переворот.
2: Действительно, граф Палин – это очень известная личность в истории Российской империи. Даже историки говорят, что можно было бы посвятить ему одному фильм или книгу. Действительно, человек неоднозначный, действительно, человек, который совершил переворот и, собственно, который руководил убийством императора Павла и, собственно, который привел на престол Александра. Интересно, что он прожил очень долгую жизнь, потому что таких людей, как правило, избранные, точнее, не избранные, а императоры, это в наше время избирают, а тогда коронованные императоры, вот они, так сказать, людей от таких избавлялись, а вот Александр оставил его в живых.
1: А вознаградил?
2: Нет, не особенно. Вот, но он очень яркий персонаж, непростой человек, жестокий человек, человек, совершающий убийство сам своими руками, причем. Конечно, человек, который возглавил переворот. И, конечно, граф Палин, можно сказать, своими руками вершил историю Российской империи. И, конечно, он повернул, так сказать, историю нашей страны, вне всяких сомнений, это человек, это личность. Конечно, своими поступками, своими действиями и так далее, и так далее.
1: А как вы на эту роль согласились или вам предложили? Вообще, какая подготовка была?
2: Ну, традиционно звонят, приглашают на пробы, ты приезжаешь...
1: Конкретно на эту роль?
2: Я сначала пробовался на роль императора Павла, но затем, после проб, мы ездили в Санкт-Петербург, там пробовались режиссеры, продюсеры, решили меня попробовать вот на роль графа Палина. Тем более, что когда-то я играл императора Петра Третьего, который отец Павла, собственно. Вот. И муж Екатерины Второй был тоже, который принял мученическую смерть, тоже фигура неоднозначная в нашей истории. Решили, что, наверное, вот меня нужно попробовать на роль графа Палина, чему я очень обрадовался и в результате, так сказать, с удовольствием играл эту роль. Это костюмная картина, на всех нас сшили специальные костюмы того времени. Все очень работали несколько историков, несколько знатоков.
1: Да,
2: вот, которые, так сказать, нас учили носить одежду, оружие, так сказать, правильные даже выражения словесные употреблять. Все это было очень интересно, для актера это замечательный опыт.
1: А скажите, а вот странно, вам предлагали сначала роль Павла Первого, а он ведь был невысокого роста, вы высокий.
2: Вот, как-то, наверное, соответственно... это была бы одна из причин.
1: Как-то учитывается размеры, вес?
2: Ну, конечно, конечно,
1: рост.
2: Конечно. Но, может быть, это тоже была одна из причин, чтобы действительно быть более похожим на историческую личность. Мне вообще посчастливилось сыграть целый ряд исторических ролей, как прошлых веков из истории Российской империи, так и 20 века известных деятелей.
1: А какие роли?
2: Ну, скажем, я уже начал говорить о Петре Третьем, я сыграл Льва Ландау, я сыграл Михаила
1: Суслова. По-моему, даже получили Тэффи.
2: Тэффи, да. Я сыграл Михаила Суслова в замечательном фильме, который называется «Товарищ Сталин». Сталина
1: и
2: играл...
1: тень Сталина вы играли.
2: Это про Власика.
1: Про Власика.
2: Ну, там играет. Я играл, да, тоже историческую, кстати говоря, достаточно. Да, архитектор очень известного, да, историческую роль. Но сейчас мы говорим, вот, «Товарищ Сталин» фильм. Сталина играл Сергей Юрский, я играл Суслова. Кстати, эту картину очень любил Михаил Михайлович Жванецкий. Он вообще, так сказать, относился ко мне, так сказать, по-отечески,
1: а
2: можно сказать.
1: А эта картина широким экраном шла?
2: Нет, это телевизионная четырехсерийная картина, но ее несколько раз повторяли на одном из центральных каналов. Затем играл такого замечательного Павла Шпрингфильда, актера, его старшее поколение помнит по фильму «Сердца четырех», или, помните, «Гардеробщик» в «Джентльменах удачи». Господи, кто-то еще прям совсем рядом, какие-то исторические личности находятся, ну, просто, наверное, сейчас подзабыл. И я всегда говорил, что, знаете, это не конкурс двойников. Конечно, для меня это персонажи, для меня это герои. Конечно, это моя интерпретация всей съемочной группы, режиссера, автора сценария, наша интерпретация. Поэтому иногда возникают какие-то спорты.

0: поры, люди пытаются, так сказать, находить достоверность каких-то исторических фактов или внешнего сходства. Но я всегда говорю, что это не конкурс двойников. Конечно, какой-то...
1: Но историческая правда должна присутствовать.
0: В какой-то степени. В какой-то степени, конечно же, должна.
1: Скажите, но все-таки, наверное, многое зависит от режиссера. Вам советуют, какую литературу прочитать, какой материал, или вы сами подбираете уже под роль?
0: Ну,
1: понятно,
0: если
1: что
0: это...
1: есть сценарий, но тем не менее, все-таки окунуться в эпоху, в характер. Какой подспудный материал?
0: Ну, бывает, что я смотрю, если это...
1: Ну, вот Александр Первый, например.
0: Ну, Александр Первый, я исключительно прочитал историческую справку о своем персонаже, естественно. А вот вспомнил слово «консультанты». Ага. Такое слово я забыл, вот, которые консультанты были на картине. Естественно, они рассказывали о наших персонажах, о взаимоотношениях, так сказать, наших героев, известных исторических личностей. И это все как-то так. Режиссер очень много нам рассказывал, который был погружен в эту работу. И так постепенно вот мы погружались в эту историю, с коллегами обсуждали.
1: Поэтому но вот много времени вот у вас ушло для съемок и для подготовки.
0: Ну, картина снималась долго, конечно, где-то, наверное, около года. Съемки проходили и в павильоне в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в интерьерах, и, естественно, в исторических знаменитых местах, где, так сказать, проживали императоры.
1: Съемки красивые, картина красивая. А скажите, вообще сейчас очень много фильмов исторического плана. Насколько они достоверны и как воспринимать их сегодня, потому что вот Александр Первый в трех сериалах на телевидении появляется. Натали и Пушкин, Пророк и Александр Первый. И везде он разный. Вы не сравнивали?
0: Ну, я не сравнивал. Нет, я не сравнивал. Я, честно говоря, никак пока не дошли руки посмотреть эти картины. Я, собственно, и картину, в которой сам снимался, Александр Первый, еще не видел. Я видел только несколько сцен на озвучании.
1: Домашние-то видели?
0: Ну, домашние, да, видели, и довольны работой. В целом фильмом и моей работой довольны. И дети посмотрели. Это очень здорово, что снимаются исторические фильмы.
1: Вот, главное, чтобы не искажалось ничего.
0: Да нет, вы знаете, я думаю, по большому счету ничего не искажается. Ничего не искажается. Это наша история, об этом должны знать. Это очень полезно молодому поколению смотреть. А уж Александр Первый картина, она, мне кажется, максимально достоверна, и там все очень правдиво рассказано.
1: А как вы переключаетесь? Вот снимаетесь в одном долгом сериале, тут же играете в театре, да? Или вы сейчас в театре не играете?
0: Играю, конечно, очень много.
1: У вас ведь много антреприз,
0: да.
1: И кроме этого вы по-прежнему служите в театре Маяковского?
0: Нет, я не работаю в театре Маяковского уже, наверное, лет... Время, к сожалению, быстро бежит, еще до пандемии, наверное, лет 7 уже не работаю. Хотя, как известно, я учился у великого Андрея Александровича Гончарова, и в каждом интервью этого великого человека и мастера, мудреца вспоминаю. И все мои успехи в профессии, это, конечно, его заслуга. Несомненно, просто.
1: Но
0: это...
1: вы ушли, поскольку изменилось в театре ситуация.
0: Ну, мне как-то стало неуютно в тот период, да, и, так сказать, я... В отличие от моего персонажа графа Палина, я не плету интриги и заговоры. Это не мой, так сказать, почерк. Вот, не моя линия. Поэтому, если, знаете как, если человек что-то хочет изменить в своей жизни, он должен измениться сам, что-то изменить. И я довольно спокойно, так сказать, покинул стены театра Маяковского, в котором проработал больше 25 лет к этому моменту. Но я с собой забрал два любимых спектакля, которые прекрасно сейчас колесят по всему миру, не побоюсь.
1: «Укрощение строптивой»?
0: Нет, это спектакль я поставил как режиссер. Уже спустя многие-многие годы, довольно таки недавно. Вот, я забрал два спектакля из театра Маяковского, которые перешли, так сказать, в формат антрепризы и на радость
1: какие?
0: Зрителям. Это был спектакль «Банкет», который сейчас называется «Взрослые игры», и был спектакль, который назывался «Любовь глазами сыщика», который сейчас называется «Внимание на меня». Замечательный спектакль, они с большой радостью для зрителя и для моих коллег ездят по нашей стране. И мы, так сказать...
1: А театр не предъявляет в таких ситуациях какие-то авторские права и претензии?
0: Нет, нет, театр ничего
1: и
0: не предъявлял, я договорился.
1: Идет?
0: Эти спектакли не идут.
1: Понятно.
0: С моим уходом из театра они не идут.
1: Понятно. А сейчас вот последний год прошла целая волна переназначений. Появились новые молодые режиссеры в академических театрах. То же самое случилось с театром Маяковского. И, судя по откликам, многие жалуются, что совсем изменился театр.
0: У меня нет комментариев, потому что я настолько погружен в свою работу, что я даже не знаю, что сейчас происходит в театре, в котором я долго служил. Иногда я встречаюсь со своими коллегами в спектаклях. Или я думаю, что вам надо пригласить кого-то из театра Маяковского и задать этому человеку эти вопросы.
1: Все-таки вашу, можно сказать, альма-матер.
0: Ну, давайте все-таки ближе к моей работе современной.
1: Хорошо. Современная работа вот с антрепризовой ездить. Сейчас вообще мода на антрепризы. Это связано с тем, что удобно. 2-3 актера, 4 легче ставить спектакль и гастролировать?
0: Ну, по-разному бывает. Я участвовал в антрепризе, где было и есть сейчас и 6 актеров, и 9 актеров. По-разному. Да, антреприза – замечательный вид, так сказать. То есть это, на самом деле, ничем не отличается от репертуарного театра. Зато в антрепризе я встретился с такими замечательными актерами. Их список очень, так сказать, длинный, с которыми я мог бы, например, встретиться на съемочной площадке, но в театре нет. Нет. А в антрепризе я с ними встретился и замечательно играю, и продолжаю с кем-то играть. Так что на радость зрителю. Это замечательно.
1: А вот вы поставили, да, «Укрощение строптивой» в Новосибирском театре сейчас. Почему в Новосибирском?
0: Просто меня пригласили. Этот спектакль я когда-то сделал со своими учениками. Его посмотрел продюсер и пригласил меня сделать его с новосибирской труппой.
1: А Новосибирский театр репертуарный?
0: Нет, не репертуарный. Это вот, как ни странно, тоже, считайте, антреприза, но в ней занято 15 человек. Поэтому... Так сказать, вот моя ученица, она туда поехала, помогла, все организовала, потом приехал я и, так сказать, уже выпустил этот спектакль с замечательными новосибирскими артистами. Он ездит на гастроли и играется несколько раз в самом Новосибирске, так что я очень рад, что такая пьеса моего любимого Шекспира вышла из-под моего пера и радует зрителя.
1: Да, а как вот вы совмещаете вот разные фильмы? Один сериал «Казнь». Где идет
0: это
1: речь.
0: Полнометражная картина.
1: Да, о преступниках, о возобновленном расследовании давнего убийства, которое было закрыто. И в то же время веселую комедию на Новый год канал «Россия» показывает. Как преображаться, как внутренне отдыхать и находить в этом материале источник новых сил?
0: Ну, знаете, смена деятельности, она это уже, не, так сказать,
1: это
0: некое обновление.
1: Я, кстати, не сказала нашим слушателям, что Даниил Иванович закончил психологический факультет Московского государственного университета и сначала пошел по стопам своей мамы, психолога, профессора Московского государственного университета имени Ломоносова. Но студенческий театр МГУ все-таки переманил, и в результате вы оказались,
0: да,
1: у Гончарова,
0: да,
1: в мастерской Гончарова,
0: да,
1: и пришли в театр Маяковского.
0: Да.
1: Даниил Иванович, вы так много играете, переключаетесь быстро с одной роли на другую, совершенно противоположные. Как вам это удается?
0: Ну, как переключаться? Ну, во-первых, это приходит с опытом. Во-вторых, я всегда люблю, когда я, например, получаю какую-то роль главную, у меня где-то есть параллельная роль небольшая, там, или второго плана, чтобы фанатично, знаете, не погружаться в какого-то персонажа или вообще в какое-то дело. Я вот не люблю погружаться фанатично. Я люблю так очень, знаете, легко, чтобы что-то происходило. И когда ты, например, играя главную роль, вдруг уезжаешь на какие-то другие съемки или в театр, и потом приезжаешь на свою основную съемочную площадку, и как-то уже ты смотришь по-новому на что-то происходящее. Это здорово, это дает фантазию, это дает импровизацию определенную. Это здорово. Нет вот этого фанатичного, такого маниакального погружения в какую-то одну работу. Это дает свободу. И это всегда здорово. И мне даже нравится, что я параллельно занимаюсь, так сказать, несколькими вещами.
1: А семьей успеваете заниматься? У вас, ну, 3 детей?
0: 4 у меня детей.
1: Уже 4?
0: Да, уже, значит, Степану младшему будет в августе 3 года.
1: За вами даже Википедия не успевает.
0: Да, видите как. Да. К сожалению, конечно, не так часто бывает дома, как хотят это дети, как Светлана, моя супруга, хочет. Но профессия актерская всегда была кочевой, и моя семья понимает, они горды мною, они рады за мои успехи, они смотрят дети меня по телевизору.
1: Вам, я думаю, тоже придают силы.
0: Ну, конечно. Я работаю для них, я живу для них, я творю для них.
1: А дети не хотят последовать вашему примеру?
0: Мальчики нет, дочка думает.
1: Да?
0: Да.
1: А вот я с удивлением увидела вас в спектакле «Театр «Русская песня» у Надежды Бабкиной. И вы там тоже стали любимым актером. Я знаю, вас туда на многие приглашают работы. А что вы можете сказать о работе? Все-таки это немножко другой жанр, «Театр «Русская песня». Хотя надо отдать должное Надежде Георгиевне, что она вплетает в музыкальный свой театр,
0: да,
1: драматургию и драматический,
0: да,
1: спектакль.
0: Да, да, да. Я всегда это говорил и Надежде Георгиевне, что она придумала такую форму, не похожую ни на что, потому что, конечно, это музыкальный театр, но вместе с тем они берут драматические, серьезные произведения, пьесы, приглашают артистов очень хороших. Конечно, их пение, их вокал, их музыка, их исполнение, они замечательные, они дополняют все это. Вот такой синтез, он очень нравится зрителю, и я не вижу на сегодняшней драматической сцене каких-то аналогов. Конечно, есть музыкальные спектакли, есть, где актеры поют, и я в других спектаклях тоже пою, не во всех, но в некоторых. Вот. А здесь, конечно, это вот такое музыкальное, причем и ее труппа, это очень, они играют главные роли, да. Уникальная труппа, и их пение, вокал, песня, все это помогает зрителю воспринимать происходящее. Поэтому я с большой радостью от Надежды Георгиевны принял такое приглашение, и вот играю в ее театре.
1: В каких спектаклях вы успели сыграть?
0: Я сыграл в спектакле «Яма» по Куприну, естественно, где я играю сразу три роли, и, так сказать,
1: везде разные, я смотрела, везде разные. Кто вас увидела после спектакля, я очень удивилась, что это все один и тот же артист.
0: Да, меня переодевают сразу несколько костюмеров, гримеров. Есть переодевание, где на это есть время, а есть, где меня должны просто в минуту из там старика дряхлого в молодого человека перегримировать, переодеть. И я выскакиваю на сцену, это, конечно, очень эффектно для зрителя прежде всего. И в спектакле «12 стульев» я играю Кису Воробьянинова.
1: А кто вас туда пригласил, как говорится, как произошло ваше
0: соединение? Надежда Георгиевна меня пригласила.
1: Это ее идея была?
0: Была ее идея, да. Ну, она, я, конечно, знал, кто такая Надежда Георгиевна, но я уже к тому моменту, это все-таки было несколько лет назад.
1: Вот. А когда пришли, видели, что это не просто Надежда Георгиевна, а это ураган.
0: Да. Ну, у нас прекрасные отношения, мы очень с большим уважением относимся к друг другу, и мы, когда встречаемся не так часто, то мы можем сидеть и разговаривать по полчаса о чем-то. Она очень дорожит моим мнением, спрашивает меня о чем-то, об игре даже на сцене. Вот. Мне это очень приятно. Она очень яркий человек, и она, конечно, полна энергии.
1: Вы один из самых успешных артистов, который сочетает театр, кино и в то же время еще и такие моноспектакли, с которыми ездите по всей России. Я знаю, что такая программа есть специальная по Пушкинской карте. И вы подхватили идею читать классику, и очень много читаете классики.
0: Смотрите, я расскажу для наших радиослушателей поподробнее. Вот уже более 10 лет, например, в Московском доме музыки существует абонемент, который называется «Классика с Даниилом Спиваковским». Также я работаю со многими филармониями, в том числе и Московской филармонией, со многими филармониями нашей страны, с разными музыкальными коллективами. Это большие симфонические оркестры, народные оркестры, ансамбли, джазовые группы, джазовые исполнители, отдельные солирующие музыканты. Причем сразу говорю, что все инсценировки делаю я сам, никому не доверяю, очень скрупулезно работаю с дирижерами или с руководителями музыкальных коллективов.
1: А когда у вас время на репетицию?
0: Ну, вот находится время. Да, у меня очень много произведений по русской классике, но также есть и мировая классика, и зарубежная, и классика 20 века.
1: А вы сами себе режиссёр? Сами выбираете?
0: Да, я сам это режиссирую, мы сами очень скрупулёзно, знаете, как говоря медицинским языком, я препарирую произведения, и мы ищем музыку, откуда она должна возникнуть, почему она должна возникнуть, где-то музыка – это лейтмотив происходящего, где-то это контрапункт и так далее, и так далее. Но много произведений по русской классике. Это, конечно, Пушкин, это Лермонтов, это Гоголь, это Лесков, ну и так далее. И когда возникла замечательная пушкинская карта, это прекрасное начинание благодаря тандему Министерства образования и Министерства культуры Российской Федерации, то обратились ко мне, зная такую мою афишу моих чтецких программ. Я адаптировал, чуть-чуть где-то подсократил, поскольку это школьная программа, это Евгений Онегин, это «Метель», это «Маленькие трагедии», это Гоголь. «Ревизор», «Мёртвые души», «Вий», «Шинель», «Ночь перед Рождеством», это «Левша» Лескова.
1: Ну, вы наизусть читаете или всё-таки?
0: Ну, передо мной стоит пюпитр, на котором лежит текст, и это не случайно. Конечно, за такое количество уже спектаклей, прочтений, я уже, можно сказать, все это выучил. Но вот именно то, что существует пюпитр, я становлюсь как бы автором То есть я на глазах у зрителей, да, перевоплощаюсь в этих персонажей, но как автор перевоплощаюсь, как такой рассказчик. И это замечательно, в этом есть, ну вот не побоюсь, так сказать, громко сказать, какая-то просветительская моя деятельность, функция вот как артиста. Все-таки не так часто дети берутся за книги, и, честно говоря, своих детей, у меня трое старше школьного возраста, приходится, не побоюсь, с боями заставлять брать книгу. А так хотя бы зрители услышат это великое русское слово, великое слово
1: еще
0: классиков.
1: Еще сопровождение музыкальное. Вы, наверное, все-таки отбираете какие-то особые коллективы.
0: Ну, конечно, конечно. Да. Ну, по пушкинской карте я езжу с фонограммой, потому что все-таки по маленьким городам, ну, нет возможности ни финансовой, ни технической вывести какой-то коллектив.
1: А фонограмму какой коллектив записан?
0: Ну, разные коллективы. Я нахожу, да, в интернете фонограмму музыкальную, беру очень много классики, в основном классики я использую.
1: Вы знаете, в прошлом году на книжной ярмарке, которая проходила на Красной площади, я поздно вечером приехала, уже закрывалось все около 9 вечера. Это была пятница, вечер. И вдруг я увидела огромное количество людей, сидящих на трибунах, тихо-тихо, и слушают вас. Я сначала не подумала, кто так хорошо читает. Обошла, посмотрела, вы читали Гоголя.
0: Это «Ночь перед Рождеством», да, с моими друзьями, замечательным, знаменитым, великим оркестром Московской филармонии, оркестра русских народных инструментов имени Осипова. Я очень много с ними работаю, повторяю, с ними дружу. Да, знаменитейший, номер один русских народных инструментов в стране.
1: А почему вы берете русские народные инструменты?
0: Ну, когда-то я с ними первый раз поработал, и вот такая стала добрая традиция. Тем более, что русская классика, она очень хорошо ложится на руссконародные инструменты. Вот, это был, конечно, мощный проект. Я так рад, что меня пригласили. Был полный зал. Люди
1: Красная
0: стояли...
1: Красная площадь просто...
0: Да вся Красная площадь стояла.
1: Да. Пятница, это было
0: удивительно. Да, просто люди стояв, замерев. Вот, сзади у меня оркестр, огромные мониторы, где с нескольких камер транслировалось. Мои дети с моей супругой сидели в первом ряду. Хотя они до этого слышали уже это выступление, но вы не представляете, какая это энергия. На Красной площади я читаю и вижу перед собой башню с часами, флаг России, и вот это справа от меня Кремлевская стена,
1: ещё
0: мавзолей.
1: Часы бьют, каждый
0: часы бьют, и это мощная энергия, который дает тебе силы, это неповторимо, я просто счастлив, что в моей жизни это было. Вот эта мощь, понимаете, выступление на Красной площади с оркестром «Ночь перед Рождеством», и все это громко, как будто ты на всю Россию это читаешь.
1: Это правда, это такое потрясающе. Было ощущение, правда.
0: Это просто мощно, и я это просто рад, что я погрузился в это.
1: Гениальная идея вообще делать книжную ярмарку на Красной площади.
0: Конечно.
1: В этом году снова будет, по-моему, с 4 по 7 июня. Надеюсь, что мы вас там услышим.
0: Ну, может быть, может быть.
1: Даниил Иванович, ну, впереди у нас самый главный майский праздник – День Победы. Вы внук фронтовика, я знаю, что ваш дедушка воевал, и он был летчиком,
0: да,
1: и вернулся потом в гражданскую авиацию.
0: Да,
1: конечно,
0: да.
1: Он повлиял на вас, на ваше восприятие.
0: Конечно, это главный
1: тематики.
0: Пример отца был для меня, и он меня воспитал вместе с мамой и с бабушкой. И он мне всегда напоминал, точнее, Гончаров, с которым я познакомился позже, он мне всегда напоминал моего деда, оба фронтовика, бескомпромиссные, смелые, уважающие женщин, преданные своему делу, порядочнейшие люди, яркие люди. Они мне оба чем-то напоминали друг друга.
1: И какую программу подготовили?
0: Там разная программа, она называется «У нас, а нам нужна одна победа». Очень яркая программа, где, конечно, я рассказываю прежде всего о победе в Великой Отечественной войне и такой экскурс боев известнейших сражений этой войны. Также я вспоминаю войну 12-го года и вообще рассказываю о величии русского солдата.
1: Ну,
0: российского,
1: на каком-то
0: советского
1: материале, на каком-то материале.
0: Конечно, я отобрал, там звучат стихотворения наших великих поэтов, там звучат, ну, я не особенно пою, но вот такие зонги, я читаю два отрывка из Бориса Васильева «Завтра была война, и зори здесь тихие», звучит Окуджава, Высоцкий, Роберт Рождественский, Евтушенко, Твардовский.
1: Ну, я надеюсь, вы что-то там почитаете.
0: Да, конечно же, Дементьев, и, кстати говоря, скажу, что у меня это когда-то был такой спектакль со студентами. И, конечно, Алексей, Алёшенька, сынок, моя студентка потрясающая, пела, и у всех наворачивались слезы, не могу об этом не сказать. Ну, она вокалистка была, потому что такую сложную песню, а песня с музыкальной точки зрения очень сложная. Единицы, кто могут исполнить,
1: да,
0: вокалисты.
1: Да, автор никогда не думал, что из этих стихов, опубликованных в журнале «Юнц», может получиться песня.
0: Да, да.
1: И с нее начался Евгений Мартынов, прекрасный композитор.
0: Да, и песня сама по себе с вокальной точки зрения, я вам хочу сказать, очень сложная. Не любой поющий артист, да и певец может потянуть, так сказать, эту, ну, с музыкальной точки зрения, профессионально, эту
1: Александра
0: песню.
1: Александра Пахмутова назвала эту песню лучшей балладой 20-го века о войне.
0: И всегда зрители плачут.
1: Плачут всегда.
0: Всегда плачут, да. Ну вот, а в своем спектакле вот тоже я использую, так сказать, тоже такие зонги, больше Акуджава, там есть одна песня Высоцкого, есть «Хотят ли русские войны» Евтушенко, но такие менее требующие вокала произведения, поэтому мне это попроще, я все-таки так не вокалист. Если зрителю интересно, я... Например, я люблю это стихотворение Роберта Рождественского. Кстати, Екатерина Рождественская знает, что я люблю творчество ее отца. И я читаю на своих встречах Рождественского. И она, так сказать, дала добро на это. Да более того, что добро, она рада.
1: Конечно.
0: Рада, что, так сказать, я читаю стихи Роберта Рождественского. Вот такое стихотворение, оно как раз не очень долгое. «На земле безжалостно маленькой жил да был человек». Маленький. У него была служба маленькая, и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую. Но однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. А когда он упал некрасиво, неправильно в атакующем крике, вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост.
1: Потрясающе. Вы знаете, это стихотворение очень часто читают, но в таком исполнении я еще не слышала. Просто блестяще.
0: Ну, я сейчас еще для радиоэфира, чтобы у нас, так сказать, не зашкаливали приборы, я, так сказать, прочитал его, так сказать, сдержанно, со сцены. Конечно, я читаю его ярко, тем более сразу же вдогонку звучат гитарные аккорды, и я исполняю «Братские могилы» Высоцкого. Сразу же это как такое одно погружение, один номер. И это, так сказать, для зрителей это такой очень серьезный, в хорошем смысле, удар, творческий удар по зрительским чувствам, по зрительскому сознанию, восприятию, эмоциям. Но я это специально простраивал. Дома, сидя, значит, за столом.
1: Роберт Рождественский – это уже послевоенное поколение, поколение детей войны. А фронтовиков поэтов вы кого-то читаете?
0: Ну, Акуджаву, конечно.
1: Акуджаву так не любил, когда его фронтовиком называли. Он говорил, ну, я же после этого столько написал, что мне все связывает с 9 мая в публикациях в журналах. Да. А кроме...
0: Ну, вот я повторяю, Борис Васильев, он фронтовик был, писатель, это проза, да.
1: Печатался, кстати, в журнале «Юность».
0: Да, хотя, вы знаете, я читаю, конечно же, поскольку в моем арсенале «Пушкинская метель» с великой музыкой Свиридова, то я, конечно, читаю знаменитый под Свиридовский марш военный, под который маршировали полки в разные, так сказать, разные времена. Ну, Свиридов, он уже, так сказать, 20 века композитор. И знаменитый, так сказать, монолог из «Метели» пушкинской. Вы знаете, он довольно долгий, и он, конечно, он прекрасный. Когда полки возвращались, так сказать, с фронта, и звучит этот Свиридовский марш... Это, конечно, очень здорово, и все аплодируют зрители, и он очень позитивный, очень оптимистичный, такой марш победы, это здорово.

0: Данил Иванович, ну, прекрасный марш победы Свиридова. Под него, наверное, многое можно читать. Давайте все-таки еще послушаем фрагмент из вашей большой программы «А нам нужна одна победа».
1: Разрешите доложить коротко и просто. Я большой охотник жить. Лет до 90, война. Про всю забудь, менять не вправо.

Пришел черед нынче мы в ответе за Россию, за народ и за все на свете. От Ивана до Фомы, мертвые или живые, все мы вместе.

сейчас, значит, номер вышел, в рифму что-нибудь про нас. После нас напишут, пусть приврут хоть в эстакрад, мы к тому готовы.

конечном счете советской стране удалось освободить Белоруссию, Литву и часть Польши. На тот момент было понятно, что войска Гитлера уже не представляли собой серьезной угрозы для нашей страны. Советское руководство начало разработку ряда операций, направленных уже на освобождение европейских стран.

улица по городу идет. Значит, туда дорога, значит, нам туда дорога. Во что все улица нас запад нас ведет.

0: Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что мы сейчас прослушали фрагмент из моноспектакля «А нам нужна одна победа» нашего гостя, заслуженного артиста России Даниила Спиваковского. А замечательная песня, которая прозвучала, написана поэтом-фронтовиком Евгением Долматовским и композитором Марком Фраткиным. Вообще хорошо, что есть праздники, потому что опять с новой силой зазвучали песни и стихи наших прекрасных фронтовых поэтов и композиторов. И Тюркин тоже появился, к сожалению, в датские дни. А хорошо бы, чтобы и Евгений Долматовский, и Евгений Винокуров, и Юрий Левитанский, и Григорий Поженян, и, конечно, Александр Трифонович Твардовский звучали чаще. А у вас традиция есть в семье отмечать день 9 мая?
1: Конечно, и дети очень любят 9 мая, любят, во-первых, это действительно светлый праздник, и дети прекрасно знают своих дедушек, бабушек, и своего прадеда, моего деда-фронтовика и прабабушку, и своего деда-отца моей жены, который служил в армии, тогда служили 3 года и был танкистом. Он, конечно, родился после Великой Отечественной войны, но он тоже много детям рассказывал, да и хотел. Отец. Собственно, я служил 2 года в советской армии, и поэтому мне тоже есть что рассказать 3 сыновьям и дочке, которой тоже это интересно. Поэтому для нас это очень важно. Мы бережем эти традиции, мы обязательно отмечаем 9 мая, мы участвуем в бессмертном полку. Да, более того, меня иногда приглашают вместе с женой, с детьми прямо, скажем, в прямой эфир на разных центральных каналах. Мы стоим, и, во-первых, у нас в руках дощечки с фотографиями моего деда и моей бабушки, которые воевали. И мы что-то рассказываем, вспоминаем, и, конечно же, дети очень-очень горды тем, что они празднуют этот праздник, и что их семья обязательно помнит.
0: Имеет к нему отношение.
1: Конечно, непосредственно. Вот, Булат Акуджава: простите, пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна, и шагом неверным по лестничке шаткой спасения нет, лишь белые вербы, как белые сестры, глядят тебе вслед. Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет. Не верьте, когда по садам закричат соловьи. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои. Нас время учило: живи по привальному, дверь отворя. Товарищ мужчина, как все же заманчива доля твоя. Всегда мы в походе, и только одно отвлекает от сна. Куда ж мы уходим, когда над землею бушует весна? Победа всегда будет за нами, всегда. А вот я вам что прочитаю. Ну, сделаю такую компиляцию, да простит меня великий гений русской литературы Михаил Юрьевич Лермонтов. Я вот так начало и сразу перепрыгну в конец, чтобы на такой оптимистичной ноте закончить. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы, плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля, не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы, полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатом, да жаль его. Сражен Булатом, он спит в земле сырой, и молвил он, сверкнув очами: ребят, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали, и умереть мы обещали, и клятву верности сдержали. Мы в Бородинский бой!
0: Спасибо. Думаю, что слава русского оружия здесь отражена хорошо, и ни одно поколение помнит эти строчки.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Поэтому спасибо вам за то, что выбрали именно это стихотворение Лермонтова. и будем ждать нашей победы.
1: Обязательно, обязательно. Спасибо.
0: Вам спасибо большое. Всего вам самого доброго. Хочу напомнить, что нашим гостем сегодня был заслуженный артист России, педагог, актер театра и кино Даниил Спиваковский. Это была программа Андрея Дементьева, вела журналист Анна Пугач-Дементьева, режиссер Елена Андреева. Всего вам доброго. С праздником, дорогие радиослушатели.
2: Радио России. Журнал «Судьбы».
3: Я поняла, что мы абсолютно на правильном пути. Когда начинался очередной переворот в стране, нас всегда закрывали. Когда нас в 93-м году закрыли, журнал подхватила мэрия города Череповца. Невероятная история.
2: Главный редактор московского журнала Анна Грушина в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
2: Слушаем!
4: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
2: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские группировки продвигаются в глубину обороны ВСУ. Российская сторона не ждет разрешения властей ФРГ, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. И 16 придомовых территорий потоплено в трех населенных пунктах Белореченского района Краснодарского края. Далее подробнее. В результате активных решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Мирополья Сумской области. Поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов «Дружба», «Великая Березка», «Кондратовка» Сумской области, сказано в сообщении Министерства обороны. Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения войск «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции. Южная группировка российских войск улучшило тактическое положение, подразделение «Запад» продвигается вперед в зоне СВО. Суточные потери противника составили 1195 военнослужащих. Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Никарагуа о военном сотрудничестве, подписанного в Москве в сентябре прошлого года. Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Российская сторона не ждет разрешения властей ФРГ, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев. По словам дипломата, представители посольства и генконсульства России в Бонне принимают участие практически во всех мероприятиях, куда российскую сторону приглашают германские общественные организации, местные власти, конструктивно настроенные политические силы. Помимо этого, совместно с соотечественниками российская сторона проводит множество собственных акций, включая традиционные шествия бессмертного полка. В прошлом году таких акций было около 200, отметил дипломат. Обвинения в отношении канцлера ФРГ Мерца будут поступать из-за его неправильных решений до тех пор, пока он не научится исправлять свои ошибки или не уйдет в отставку. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Ранее помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл заявил, что шеф Пентагона распорядился вывести 5000 американцев военнослужащих из Германии. По его словам, ожидается, что вывод войск будет завершен в течение следующих 6-12 месяцев. США в

0: того, чтобы просить у нелояльных законодателей.
1: Авиации пилотируемые. Арбалеты на поле боя никто не использует. Все давно используют винтовки, крупнокалиберные винтовки. Там то же самое. Никто не использует бронзовые пушки дульнозарядные. Все используют нормальную артиллерию казнозарядную. Казнозарядная, дульнозарядная, соответственно, со стороны дула заряжается, как раньше, да, то есть затолкали туда, значит, порох, затолкали пыш палкой длинной, затолкали туда каменное ядро и вот этим выстрелили. Казнозарядная, соответственно, как любое орудие, то есть со стороны, откуда всем привычно, то есть снизу заряжаем снаряд, вот, соответственно, выстреливаем. Дульнозарядная у нас остались минометы, но в данном случае мина – это одновременно все сразу. То есть ее не надо заталкивать в ствол, там пыжи какие-то там заталкивать. То есть мину в ствол положил, она тоже выстрелилась, полетела куда нужно. Вот, то же самое касается. Никто сейчас на конях с мечами в атаку не ходит. То есть то, что дроны максимально миниатюрные, максимально удобные в использовании, заменят рано или поздно стрелковое оружие. Понятно, что может быть и не в этом веке, но это произойдет.
2: Мы сейчас прервемся на песню. У нас в ближайшее время в нашей стране и в мире отмечается День Победы. И сейчас прозвучит песня, посвященная этому празднику. Его поздравления с наступающим Днем Победы.
3: Дорогие воины, братья и сестры, от всей души поздравляю вас с наступающим праздником Великой Победы. Победы, которую подарили нам наши прадеды и деды, которые, не жалея жизни своей, очистили мир от немецко-фашистских захватчиков. К сожалению, потомки нацистских недобитков вновь подняли голову на нашу могучую Россию. Я искренне желаю скорейшей победы вам в вашем нелегком и ратном деле. Крепчайшего здоровья, силы духа, упорства и отваги. Также хочу подарить вам свою новую песню из своего нового военного цикла, который называется «Прости меня, друг». Эта песня посвящается всем вам и посвящается всем солдатам, которые ушли в свой последний бой. С глубочайшей любовью и уважением к вам, ваш Алексей Гальянов.
4: Ты прости меня, друг, что сказать не успел. Я тебе добрых слов и советов, что в бою не сберег. Ты попал под обстрел, так прости меня, брат мой, за это, что в бою не сберег. Ты попал под обстрел, так прости меня, брат мой, за это. Этот проклятый бой я во сне увидал. Вой свинца над моей головою. Да так и видно, лукавый тебе начертал. Разлучил нас, рогатый, с тобою. Да так и видно, лукавый тебе начертал. Разлучил нас, рогатый, с тобою. Я поёк свою трубку, делил

Так зачем ты один? В бой рванулся, как смерч. Не успел я, прости, и за это. Так зачем ты один? В бой рванулся, как смерч. Не успел я, прости, и за это. Одному мне придется теперь войти.

Но поверь, друг, на жизнь мне свою наплевать. Лишь бы Бог дал увидеть Мессию. Но поверь, друг, на жизнь мне свою наплевать. Лишь бы Бог дал увидеть Мессию. Лишь бы дал мне дожить до победного дня, закопать ту поганую гидру. Черноземом сырым забросать, растоптать и сменить красок темных палитру. Черноземом сырым забросать, растоптать и сменить красок темных палитру. Я дожму и дойду

чтобы, брат, за тебя поквитаться. Чтобы встретить рассвет, чистый, мирный, родной. Чтобы, брат, за тебя поквитаться. Ты прости меня, друг, что сказать не успел. Я тебе добрых слов и советов. Что в бою не сберег, ты попал под обстрел. Так прости меня, брат мой, за это. Что в бою не сберег, ты попал под обстрел. Так прости меня, брат мой, за это.

0: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Номер для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес pole@radioru.ru. Почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21. Радио России, «Полевая почта» Радио России. Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России, и сегодняшние наши гости – сотрудники учебного центра «Прорыв» имени Александра Васильевича Суворова, позывные «Док» и «Монах». Беседуем мы сегодня о беспилотных аппаратах и о том, что с ними связано. Если вот сейчас тоже вот такой, наверное, финальный у меня глобальный вопрос. Что подразумевается под понятием «армада БПЛА»? Сейчас его используют в контексте того, что в Украине создается и в Европе. То есть это в продолжение к нашему вопросу, что БПЛА приходит на смену другим видам вооружений. То есть, что такое армада БПЛА? Это какое-то количество эскадрилей вот этих изобретений или это что-то иное?
1: Тут надо еще посмотреть, правильно ли применено слово «армада» непосредственно в контексте поля боя. То есть, если брать «армада БПЛА», то это просто такое количество беспилотников, которое позволяет пробить любую противовоздушную оборону своим количеством. То есть, противовоздушная оборона заканчивается раньше, чем заканчиваются атакующие беспилотники. Собственно говоря, все атаки, в том числе и Ирана против его соседа, они таким образом и проводятся. То есть мы копим какое-то количество, 1000, 2000, и все, и отправляем их одним разом. И то есть противовоздушная оборона не может справиться с таким количеством. Если применять непосредственно к полю боя, то есть там, где ходят люди, там, где они друг друга видят, противники друг друга видят, либо они напрямую видят, либо, соответственно, с тех же самых дронов видят друг друга, тут применяется термин «рой» БПЛА. А рой БПЛА имеется в виду, что один оператор указывает этому рою. В рой, соответственно, это вот от 3 штук все это уже рой. Он указывает, куда им лететь и где им искать свои цели. И они уже сами между собой обнаружили какое-то количество целей, сами их между собой поделили. И, собственно говоря, каждый из них там пошел эти цели отрабатывать. Не надо удивляться системе, думать, что это что-то высокотехнологичное. Это с 70-х годов используется в истребительной авиации всеми странами достаточно технологическими развитыми. То есть, когда именно истребители противовоздушной обороны, то есть те, которые борются с возможной атакой бомбардировщиков на свою страну, они между собой цели сами определяют, сами выделяют их важность и сами распределяют. Это 70-е годы прошлого века. То есть понятно, что за 50 лет и программирование, и определение целей, и определение выявления ложных целей, собственно говоря, их градация по важности, там, то есть, возможно, какой-то дрон в один не справится. Да? Тот же самый едет основной боевой танк. Основной боевой танк – это в среднем, чтобы его обездвижить, нужно 7 дронов потратить. Это только обездвижить, то есть чтобы он перестал ехать. То есть он не стал безоружным там. Экипаж не выбежал в ужасе, из него не побежал никуда. Это просто вы ему сбили гусеницу. Это 7 дронов надо потратить. Вот, соответственно, рой на то и рассчитан, что он выделяет цели, соответственно, произвел внутри себя градацию и сам по ним отработал. Вот именно это имеется в виду рой. А армада, да, это вот типичная просто вот прорыв толпой системы противовоздушной обороны.
0: Теперь поговорим, наверное, о безопасности, насколько можно в этом контексте о ней говорить, потому что, ну, понятно, что если он, дрон уже направлен на цель, то его задача – цель поразить. Но бывают такие вещи, что дроны падают, да, неоднократно с этим сталкивались. И вот как себя вести мирным жителям, которые видят, собственно, в процессе дроновой атаки, которые оказались в непосредственной близости, или рядом с местом падения дрона? Вот именно вот как, расскажите, пожалуйста, как себя вести. Должны люди в такой ситуации?
2: Ну, в первую очередь, при обнаружении БПЛА нужно попытаться, как минимум, да, характеризовать, какого типа, определить, какого типа дрон, самолетного типа, либо же коптерного типа. Естественно, в первую очередь сообщить соответствующие органы об обнаружении дрона, сообщить характер его поведения, зависает, движется, если движется, определить, в какую сторону, либо же, наоборот, заходит на посадку, условное пикирование. В обязательном порядке найти себе ближайшее укрытие. В качестве укрытий можно рассматривать, не можно, даже нужно, в первую очередь, это подвалы. Если доступ туда имеется, подъезды первых домов назначен тоже можно укрываться. Если находишься в транспорте, будь то автомобиль, общественный транспорт, городской какой-то наземный, также незамедлительно покинуть, найти укрытие. Если в момент обнаружения дрона находишься в помещении, найти в помещении какие-то комнаты без окон, это кладовые комнаты, ванные, туалетные комнаты, лифтом ни в коем случае не пользоваться в панике, никуда на лифте не спускаться там со своими чемоданами, пользоваться только лестницей. При уже непосредственном обнаружении дрона, когда гражданин его обнаружил, не трогать его ни в коем случае, не приближаться, не переворачивать. Перевертывание дрона может привести к детонации и вообще в целом поднятию. Рядом с дроном не производить никакую фото-видеосъемку, не пользоваться ни в коем случае сотовой связью, удаляться как можно дальше. Во всех случаях обязательно сообщать по номеру 112 свои данные, место, характер происшествия там, и так далее. Если же дрон упал и сдетонировал, опять же, не снимать фото места происшествия. Понятно, что там какие-то горячие кадры, хочется вот где-то со всеми поделиться, все это утекает в сеть. Противник нас смотрит, слушает, и вот по этим кадрам противник может идентифицировать эффективность своей работы, либо же неэффективность, опознать, распознать местность, соответственно, уже снизу, да, внести какие-то свои правки, коррективы и так далее. Ну, вот это вот основные, то есть, что хотелось бы, наверное, чтобы каждый гражданин в данной, скажем так, ситуации, не ситуации, а жизненных условиях, в которых мы проживаем, обязательно изучать медицину первой помощи. Обязательно. Не факт, что это пригодится, но пусть оно лучше будет, чем не будет в моменте, когда это нужно.
0: Ну и сейчас, конечно, главный вопрос, который хотелось бы вам задать и попросить рассказать о вашей школе, естественно, то, что можно про нее рассказывать. То есть понятно, что мы на определенном этапе столкнулись с очень серьезной подготовкой противника, и у нас явно не хватало и систем БПЛА, и людей, которые умеют с ним обращаться с беспилотными аппаратами. Сейчас мы наращиваем это стремительно, и действительно много уже и специалистов. Я знаю, что много работает и школы, и специальных каких-то курсов. Вот, во-первых, ну скажите, на ваш взгляд, насколько силен противник, насколько сильны специалисты по беспилотным аппаратам с той стороны. И расскажите про вашу школу. Кто может, соответственно, стать курсантом вашей школы, да, вашего учебного центра? Какие должны быть качества, возрастной ценз, соответственно? Ну, в общем, вот так вот. Хотелось бы знать, потому что я уверен, что много людей, которые слушают вас, сейчас понимают, что, в общем, если получать воинскую профессию, то, скорее всего, она должна быть связана именно с тем направлением, которое вы развиваете.
2: В первую очередь мы обучаем уже действующих военнослужащих, либо же сотрудников добровольческих подразделений. Ребята приезжают как за приобретением новых навыков, то есть это переквалификация, будь то штурмовика, артиллериста и так далее. Либо же для повышения своих квалификаций, то есть это ребята, которые на фронте в самостоятельном режиме научились летать, поняли какие-то азы, да, и... Но в дальнейшем требуется развитие, и вот за этим развитием парни к нам и приезжают. Также обучаем ребят с гражданки, но после нашего обучения, именно тех ребят, которые после нашего обучения в дальнейшем планируют заключить где-либо контракт уже на силах Российской Федерации в одном из подразделений, уже выбранном ими. Качество, в первую очередь, желание приезжать и посидеть, что ну, я тут что-то, наверное, пойму, а что не пойму, я там потом где-то догоню. Нет, это будет потеря времени курсанта, потеря времени наших инструкторов. Нужно желание, четкое понимание, с чем в дальнейшем курсант будет связывать свою жизнь. А связывать свою жизнь он в дальнейшем будет это в постоянном изучении. Все меняется, технологии меняются, технологии беспилотных летательных аппаратов в том числе меняются. И те базовые навыки, пусть они у нас и расширены, с изменением технологий, тенденций и тактик ведения боя при помощи БПЛА, естественно, они устаревают. Те курсанты, которых мы обучаем, у нас есть выпускники, наши выпускники, постоянная связь с ребятами на первых этапах, когда они уезжают уже применяться непосредственно к своему целевому назначению с приобретенными навыками. На первых этапах у нас что-то у инструкторов объясняется. Когда они набираются там опыта, нам что-то новое сюда передают, как изменилась тактика там, и так далее. Да. Соответственно, мы под вот эти вот реалии уже подстраиваем наши будущие курсы будущих потоков, чтобы не давать устаревшую информацию. По здоровью И, естественно, если человек находится в рядах вооруженных сил Российской Федерации, отбор по здоровью им уже пройден. Зрение обязательно должно быть хорошее, нагрузка на глаза, моторика пальцев, да, тоже должна быть отличная. Возрастной ценз, ну, здесь тоже двояко, это все зависит от способностей. Да, безусловно, ребята, кто помоложе, моторика пальцев получше, да и, наверное, возьмем такую составляющую, то сейчас вот поколение 18, 20, 23 года, да, и таких курсантов у нас бывали, это все-таки геймеры, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, и вот эта вот моторика, она более-менее знакома. В практических полетах им дается проще. Но дается в теории, теоретической части гораздо сложнее, потому что это усидчивость, это вроде бы, а зачем она нам нужна, ну, вот летать нужно через. Нет, нужно все. Поэтому возрастных каких-то цензов нету. Все от способностей и желания зависит непосредственно уже курсанта, будущего выпускника, будущего оператора.
0: Я напомню, что мы беседуем сегодня с сотрудниками учебного центра «Прорыв» имени Александра Васильевича Суворова. По понятным причинам я не называю прямые координаты, вы можете найти их в интернете. И если вас заинтересовала эта информация, то вы сможете выйти на связь с этим учебным центром и понять, насколько вам по душе, и там поймут, насколько вы способны к такой работе. На мой вопрос ответил монах, сотрудник учебного центра «Прорыв». Ну, как я говорил, что музыкальная часть сегодня звучит в том числе и по вашим заявкам, поэтому говори, пожалуйста, какую песню будем слушать в финале нашей программы.
2: Прежде чем поставить композицию, хотелось бы вкратце рассказать, почему я выбрал именно ее. Все мы чтим свою историю. История у нас достаточно обширная, великая, наша великая Родина. Чтим старую историю, историю старых времен, чтим историю средних времен, назовем. А сейчас мы все с вами пишем уже совершенно новую историю, расширяя наши границы. И вот близится 20 число, 20 мая. Именно в это число произошло одно из самых, наверное, знаковых событий в новейшей истории. Это освобождение города Бахмут Донецкой Народной Республики. И в связи с этим хотелось бы поставить композицию Вики Цыгановой «Вагнер».
0: Сегодняшними гостями программы были сотрудники учебного центра «Прорыв» имени Александра Васильевича Суворова, позывные «Док» и «Монах». Наш сегодняшний разговор был о беспилотных летательных аппаратах и о том, какое место они сейчас занимают в современных боевых действиях. «Док» и «Монах», я желаю технических возможностей для того, чтобы вам было на чем учить, ну, естественно, толковых курсантов. Возможно, сделать свое дело, чтобы вам помогали те, кто должен помогать. И, естественно, поздравляю вас с наступающим Днем Победы, потому что вы одни из тех, кто на своих местах куете новую победу.
2: Леш, спасибо тебе огромное. Также взаимно тебя и всю группу вашу с наступающим праздником, с великим днем. Всегда приятно бывать на твоих эфирах, всегда приятно с тобой беседовать. В очередной раз благодарю за приглашение. Надеюсь, что не крайний. Еще раз услышимся обязательно.
0: Спасибо. Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи.

спаси. Пусть прибудет с вами благодать, наши павшие, наши святые.

0: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска поразили предприятие ВПК Украины. США не согласны, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие или обладал им. В воскресенье в Москве установится рекордное для 4 мая тепло. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Север» за минувшие сутки взяли под контроль населенный пункт Мирополе в Сумской области, сообщило Министерство обороны. Подразделения «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, отметили в российском оборонном ведомстве. Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи позиции. Подразделения «Центр» улучшили тактическое положение, а группировка «Запад» продвигается вперед в зоне СВО. ВСУ потеряли за сутки 1195 военнослужащих. Российские войска поразили в течение суток предприятия ВПК, военный аэродром, объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 152 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Россия завершила процедуру ратификации соглашения об основах отношений с Тогалесской республикой. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин. Соглашение было заключено в Москве 19 ноября 2025 года. Оно направлено на развитие взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Также документом предусмотрено сотрудничество сторон в борьбе с терроризмом и киберпреступностью. Нельзя допустить, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие или обладал им. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. По его словам, такой потенциал Ирана будет представлять непосредственную угрозу для многих регионов.
2: Сейчас в прекрасной стране Иране я имею дело с довольно жестокими людьми. Нельзя дать Ирану ядерное оружие, потому что они очень быстро применят его против Израиля, на Ближнем Востоке, в Европе. И я думаю, мы будем следующими. Но этого не произойдет, не беспокойтесь. Мы разгромили их военно-воздушные силы, их больше нет. У них был самый сильный флот на Ближнем Востоке, 159 кораблей. Каждый из них сейчас на дне моря.
1: Также президент США во время своего выступления в штате Флорида сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством.
2: Мы захватили груз,

0: которой неизвестно еще, чем закончится. Но тогда этот серый-то как пришел, так и ушел, без всякого до свидания. А тут доктор и кричит мне из кабинета своего.
1: Тетушка Ганимед!
0: Иду, доктор, иду. Позвал все-таки меня, слышали? Позвал. Вы знаете, эта вредная мышь съела все мои коржики. Миндальные, представляете, в комоде. А еще говорят, делай добро ближнему.
1: Тетушка Ганимед, запомните, я занят. Срочные опыты, никаких мышей.
0: Да, доктор Гаспар, но обед...
1: Никаких обедов, ужинов, коржиков, глазуний, разговоров о пользе валерьяновых капель. Я буду занят всю ночь.
0: Но завтра...
1: Что касается завтрака... Вот, смотрите. Вот, письмо из дворца. Именем Толстяков не есть и не пить к утру... починить, иначе... Так что завтрак, дражайшая тетушка, вообще может не понадобиться. Вам ясно?
0: Да, но я...
1: Никаких «но». Будьте здесь. Если надо, я позову. Все!
0: Летающие продавцы, крашеные гимнасты, Проспера в клетке, сморчки не здороваются, доктор не принимает пищу, а розовые принесли, оставили. Что принесли, что оставили? Просто не
2: понимаю. На этом свете правды нет. На этом свете правды
0: поет. Поет мой доктор, поет. Может... обойдется. Однако, не знаю я у него такой песни. Странно.
2: Очень, очень странно. Конечно, я старый человек, невнимателен, рассеян, проклятая близорукость. Но я готов поклясться. Я видел... твое лицо?
0: Да. С кем это он?
2: Ты улыбалась тогда, смеялась, пела. Да-да, пела, будто живая.
0: Доктор Гаспар!
1: Да. Да, что? Прошу не беспокоить.
0: Так это... девочка, вся в розовом, бантики, фестончики, пряжки. Ой, как я сразу не догадалась. Чудная девочка. Сколько же ей лет? 12?
2: Ну
0: что с ней, доктор? Что? Она, ей не здоровится.
2: Это... Но это не девочка. Это кукла.
0: Кукла.
2: Кукла. Тетушка Ганимед. Любимая кукла наследника Тутии. И она сломалась.
0: Не девочка.
2: Нет.
0: Кукла. Быть такого не может. Сколько же...
2: Ну, я сам потрясен. Ничего кукольного. Да. Вы видите? Видите, почти живая.
0: Живая? И что же?
2: Вы же слышали? Сломалась. Я же читал. К утру... починить.
0: О, доктор Гаспар.
2: Это великий мастер создал этот механизм. Кто, хотел бы я знать? Лишь один человек. А, не будем об этом.
0: Ах, доктор Гаспар.
2: Нужна неделя, чтобы разобраться в устройстве, а ее нет.
0: Нет, доктор Гаспар.
2: Проводите меня, тетушка Ганимед. Я еду. Да, да, да, во дворец и с куклой.
0: Вот.
2: Я им объясню, пусть делают со мной что хотят. Прощайте. И, возможно,

0: кудрявый нос.
1: Тебе удобно? Не очень трясет. Молчишь. Ты не замерзла? Давай, я укрою тебя плащом. Вот так. Вот хорошо, вот и славно. На вид 12, сказала тетушка Ганимед. 12 - 8 будет... Знаю, о чем ты думаешь, доктор Гаспар. 8 лет назад пропал старый Туб. Только он мог сделать такое чудо. Уж кто-кто, а доктор Гаспар знает толк в чудесах. Значит, ей, бедняжке, было 4. Чепуха. Все, чепуха. Ведь это не девочка, а кукла. Кукла. Любимая кукла мальчика из дворца толстяков, мальчика по имени Тутти. Однако слипаются глаза. Разве отдохнуть малость?

0: отлех, не сломалось бы колесо, понарыли канавы. Ой.
1: Что такое, а?
2: Извозчик!
1: Чудной человек, песню испортил, бричку едва не перевернул. Но как мило звучал ее голос. Какая прелестная девочка. Девочка? Не девочка, доктор Гаспара, кукла. Где? Где? Где кукла? Здесь нет? И здесь? И здесь нет? Что же это такое? Ведь я ни минуты не спала. И здесь нет? Она сбежала? Ну, конечно, разумеется. Господи! Господи, любимая кукла-наследника сбежала. Я великий доктор, знаменитый доктор. Вот тебе и доктор. Знаю, что наук жука не поймал. Кукла, кукла сбежала. Эх, что такое? Что такое? Вроде остановились. Извозчик! Извозчик!
0: Приехали, выходит, почтеннейший.
2: Извозчик, где мы?
0: Я... Мое животное умное само идет.
2: Куда ты меня зовешь?
0: Само становится.
1: Все без толку, глух, как тетерев. А я ничего не вижу. Однако хочется есть.
2: О, какой запах. Так пахнет. Позвольте.
1: Баранина?
2: Да.
1: Баранина с луком. Жареная. О. К черту капустные котлеты и морковный чай, к черту глазунью. Раз в жизни могу себе это позволить, может статься в последний раз. Ой, как пахнет!
3: Издалека пришла беда, в наш город. У толстяка всегда еда.
1: Что? Что опять?
2: В пору сойти с ума.
4: Кто здесь? О, доктор Гаспар! Милости прошу.
5: Гаспар!
4: Не обращайте внимания, это у нас попугай. Он очень общительный. Зовут Леонард. Сюда, пожалуйста. Вот, располагайтесь как дома.
1: Благодарю вас. Такая ночь. Я совершенно... без сил.
4: Ах, доктор Гаспар, у дядюшки Бризака вы всегда вовремя. Мы как раз собирались ужинать баранина с луком.
1: Если б вы знали, что мне пришлось пережить баранину с луком.
4: О,
1: дивное кушанье, дивное. Если б вы знали...
4: Да уж, такую погоду, в такое время. А мы ждем Тибула. Он появится ночью.
1: Тибула?
4: Да.
1: Здесь?
4: Да.
1: Это было бы замечательно.
3: Издалека пришла беда в наш город. У толстяка всегда
1: опять.
3: Еда. У
1: толстяка опять.
4: Еда. Что? Ну?
1: Опять. Простите. Простите, но мне нужно знать, чей это голос.
4: Так это же наша девочка. Ну, вчера на площади звезды. Неужели забыли?
1: Вчера. На площади.
4: Мы вам очень-очень признательны. Если бы не вы. Сок!
5: Сок!
4: Перестань, Леонард, перестань.
6: Я здесь, дядюшка Бризак.
4: Иди сюда.
6: Вы меня звали? Ой, здравствуйте, доктор.
5: Доктор Гаспар.
1: Починилась. Заговорила.
2: человек?
1: Заговори.
2: Переоделась.
1: И смотрит, как ни в чем не было.
2: Ну нет, нет, нет, нет, нет. Доктора Гаспара не проведешь.
1: Избежала. Бросила меня одного. Решила перехитрить старого доктора.
2: Нет, доктора Гаспара Арнери не проведешь. Не вышла.
6: Дядюшка,
2: не вышла.
4: Доктор.
2: Не вышла. Ну-ка. Ну-ну-ну-ну-ну. Подойди поближе и отвечай.
5: Не вышла. Да, не вышла.
6: Ну, дядюшка, не Брезак.
5: Вышла. Брезак, Гаспар Баранина, сок.
4: Замолчи, Леонард. Что за ерунда? Причем тут тучи?
2: Почему замолчи? Именно тучи. Ну-с, барышня... Собирайтесь, поехали во дворец. Баранину придется отложить. И, пожалуйста, переоденьтесь в розовое.
6: Но...
2: Чтобы все было, как было. Наследник Тутти.
4: Успокойтесь, доктор Гаспар. И ты, девочка, сейчас мы все уладим. Переоденемся в розовое. И вообще, пошли, Суал. Мы на минутку, доктор Гаспар.
2: Да, да, да, да.
6: Что с ним?
4: Не знаю.
6: А что делать?
4: Придумаем что-нибудь.
5: Тутти, Тутти.
2: Правильно, Леонард. Тутти. Ну, теперь можно и передохнуть. Спит дорога в ночи. Тутти.
5: Почему черный?
2: А я и не сплю совсем. Вот так самую малость. Меркнет в небе луна.
7: Почему черный? Да. Об этом следовало бы спросить доктора Гаспара Арны.
6: Доктор Гаспара Арны?
7: Да, я так волнуюсь. Нынче утром... Подожди, а кто у нас в гостях? Там пролетка есть.
5: Цок, тут тицок. Доктор Гаспар. Доктор Гаспар.
2: Что? Что такое? Что такое? А, это попугай. Похоже, я задремал. Ну, где же кукла, которая притворяется девочкой, или девочка, которая изображает... Куклу? Что, опять сбежала?
7: А вот и мы. Доктор, как же я рад видеть вас живым и здоровым.
2: Тибул. Тибул. И вы живы, и здоровы.
7: Ну, конечно.
2: Это столь же прекрасно. Да, но остается найти куклу. Да вот же она, а? Опять?
6: Тибу.
7: Сейчас разберем.
5: Разберемся, не положено родить.
4: Леонард, он сведет меня с ума. Где он такого набрался? Завесь-ка его, девочка, шаль.
7: Значит так, вы, доктор, считаете, что Суок кукла?
2: Вне всякого сомнения. Более того, она...
7: А вот дядюшка Брезак и я, например, мы уверены, что девочка...
4: Да, да.
2: Да?
7: Да. Спой, Сок.
3: Если горе ходит следом, ходит совесть, и не зная, сядем с другом пообедать.
7: Дальше пой, Сок, родная.
3: Днем и ночью здесь для друга в очаге огонь пылает, он излечит от недуга.
7: Не грусти, Сок, родная.
3: Принесем вина и хлеба.
7: Принеси, Сок, родная.

0: Принеси сок, родная.
1: Девочка, живая девочка.
2: А я что говорил?
1: Да, я вспомнил. Вспомнил, она ведь пела вчера на площади Звезды в розовом платье, и ее звали...
3: Сок, меня зовут Сок.
1: Да, Сок. Поразительное сходство, феномен.
0: Доктор, может, вы объясните нам?
1: Ну, есть девочка, нет куклы, но есть девочка. Ты ведь поможешь мне, Сок, правда?
3: О, доктор Гаспар, ну как? Я ведь ничего почти не умею, только петь, танцевать.
1: Больше от тебя ничего и не требуется. Решительно ничего. Поняла?
3: Нет.
1: У меня была кукла.
3: Да.
1: Я ее потерял.
3: Да.
1: Она была сломанная.
3: Да.
1: А ты будешь починенная вместо той.
3: Да?
1: Слушайте, с рассветом я должен быть во дворце. Не есть, не пить, к утру починить куклу наследника Тутти. Таков приказ. Именем закона, именем трех толстяков.
3: Ой, смотрите, за окном совсем светло.
1: Да.
3: Доктор Гаспар, скорее, мы опаздываем.
2: И они поехали. Доктор Гаспар Арнери и моя девочка. Во дворец. Я очень беспокоился за нее, но доктор сказал, что не надо, потому что он уверен, что они ничего не заметят. Суок должна была весь день изображать куклу наследника Тутти, а вечером бежать из дворца через подземный ход, который начинается где-то в дворцовой кухне, в кастрюле. Можете представить себе? Правду сказать, они торопились, и было с чего, но все-таки доктор успел шепнуть мне, что это начинается... Девятое. Самое захватывающее и великолепное происшествие. Какое только есть в его книге, и что называется оно «Великий обман» или «Комедия наших ошибок». Кажется так. Да только какая уж тут комедия, думаю я, но молчу. И еще он шепнул, что присмотрит там за моей девочкой, которая, представляете, только переоделась в розовое, как велел доктор, то стала ну прямо как из дворца. И они поехали.

0: Держись, сок! Слушайся доктора и непременно освободи Просперу! Он в борцовом зверинце, в клетке сидит! Мы верим в тебя, сок! Помни это!
1: Вы слушали вторую часть музыкального спектакля «Комедия наших ошибок» или «Поучительная история о пользе точных наук, а также о вреде тучности» по мотивам авантюрного романа для детей «Три толстяка» Юрия Олеши. Автор радиопьесы Екатерина Великанова. Композитор Игорь Кодомцев. Режиссер Владимир Шведов. Ассистент режиссера Максим Осипов. В спектакле участвовали Татьяна Ушмайкина, Елена Мелиотти, Зинаида Андреева, Ирина Маликова, Алина Покровская, Людмила Ильина, Александр Леньков, Валерий Носик, Александр Быков, Сергей Балабанов, Михаил Жигалов, Борис Иванов, Аристарх Ливанов, Всеволод Ларионов, Лев Любецкий, Вячеслав Дугин, Александр Литовкин, Эммануил Виторган, Всеволод Абдулов, Алексей Кузнецов, Марк Гейхман, Олег Мартьянов, Геннадий Фролов, Михаил Лобанов, Лев Шабарин, Дмитрий Филимонов. Звукорежиссеры спектакля Любовь Рындина и Марина Карпенко. Звукооператор Наталья Сазонова. Музыкальный редактор Ирина Ушанова. Литературный редактор Людмила Усачева.
2: Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Великой победе посвящается.
1: У незнакомого поселка на безымянной высоте.
0: Память, которая не стирается временем. Песни, объединившие поколения.
2: Темная ночь, только пули свистят по степи.
3: Мгновенья раздают, кому позор.

0: Звезды отечественной эстрады исполняют песни военных лет. Слушайте 9 мая после минуты молчания. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
2: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные овладели Мирополем в Сумской области. Белый дом уведомил Конгресс, что военные действия против Ирана завершены и мощное потепление ожидается в Москве в ближайшие дни. Далее подробнее. В результате активных решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Мирополя Сумской области. Поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов «Дружба», «Великая Березка» и «Кондратовка» Сумской области, сказано в сообщении Министерства обороны. Группировка «Восток» за сутки продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Южная группировка улучшила тактическое положение. Подразделения «Запад» продвигаются вперед в зоне СВО. Суточные потери противника составили 1195 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены предприятия военной промышленности Украины, военные аэродромы, объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокация ВСУ иностранных наемников в 152 районах, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Владимир Путин подписал закон о праве участников производства по административным делам, в том числе автомобилистов, ознакомиться с видеоматериалами дела и снимать с них копии. Как отмечают авторы документа, закон направлен в первую очередь на защиту прав автомобилистов. В том числе это касается оспаривания штрафов, полученных по данным системы видеофиксации. Закон начинает действовать по истечении 10 дней после его официального опубликования. США предупредили европейских союзников о задержках с поставками вооружений, так как Вашингтон пытается восполнить запасы, истощенные войной на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Financial Times. Накануне Белый дом уведомил Конгресс, что военные действия против Ирана завершены. Тему продолжит корреспондент информационной службы «Вести» Артема Красулина.
2: Белый дом считает войну с Ираном завершенной. Дональд Трамп отправил Конгрессу письмо спустя 60 дней с начала операции. По закону, после этого срока президент США обязан запросить разрешение на продолжение боевых действий, чего Трамп делать не стал. При этом он заявил, что американцы пока остаются в регионе, чтобы якобы сдерживать угрозу со стороны Тегерана.
3: Сейчас в прекрасной стране Иране я имею дело с довольно жестокими людьми. Нельзя дать Ирану ядерное оружие, потому что они очень быстро применят его против Израиля на Ближнем Востоке, в Европе, и я думаю, мы будем следующими. Но этого не произойдет, не беспокойтесь. Мы разгромили их военно-воздушные силы, их больше нет. У них был самый сильный флот на Ближнем Востоке, 159 кораблей. Каждый из них сейчас на дне моря.
2: Прокомментировал американский лидер и продолжающуюся морскую блокаду, сравнив действия ВМС своей страны с пиратством.
3: Мы захватили груз, захватили нефть, очень прибыльный бизнес. Кто бы мог подумать, что мы, пираты, этим занимаемся? Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
2: Впрочем, политические оппоненты главы Белого дома уверены, что Трамп лукавит. Сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен призвал республиканцев не поддерживать незаконные действия президента.
4: Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что является актом войны. Это всего лишь очередной...

0: Союза, передают РИА Новости. Акция протеста прошла у ведомства канцлера Австрии. Участники держали плакаты в поддержку нейтралитета Австрии и против НАТО, а также с критикой санкционной политики, роста цен и действий властей. После митинга демонстранты прошли шествием по центральным улицам города с австрийскими флагами и баннерами. Оскверненный вандалами памятник на районном кладбище в Вене очищен от загрязнений, сообщило посольство России в Австрии. Диппредставительство ожидает, что будут приняты дополнительные меры по установлению виновных в вандализме и недопущению подобных инцидентов в будущем. Ранее посольство Российской Федерации в Австрии сообщило, что на районном кладбище в Вене вандалы испортили краской памятник советским воинам, погибшим за освобождение Австрии. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин по факту вандализма поручил возбудить уголовное дело. Грозы, пыльные бури и шквалистый ветер со скоростью до 25 метров в секунду и выше ожидаются в Новосибирской и Иркутской областях 3 мая, сообщили в региональных управлениях МЧС и гидрометцентрах. Из-за резкого ухудшения погоды спасатели начали рассылать жителям экстренные предупреждения. МЧС просит жителей переждать непогоду в капитальных зданиях, держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и проводов. В Томской области ситуация со штормовым ветром до 25 метров в секунду и выше осложняется паводком. Со 2 по 4 мая в регионе прогнозируется подъем уровня воды сразу в 6 реках, включая Обь и Томь, с возможным достижением опасных отметок и подтоплением территории, сообщают синоптики Западно-Сибирского управления гидромета. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 28-го тура, и в эти минуты «Балтика» принимает на своем поле «Рубин». Идет 77-я минута встречи. Казанцы ведут со счетом 1-0. Единственный мяч на 29-й минуте забил Мирлинд Даку. Начиная с 77-й минуты, «Балтика» играет в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Цивич. Еще в одной встрече сегодня Ростов победил махачкалинское «Динамо» со счетом 2-1. У победителей мяч забил Роналду. В состав хозяев отличился реализовавший пенальти Гамит Агаларов. Футболист «Динамо» Ян Джапа поразил свои ворота на 29-й минуте. Таким образом, Ростов прервал четырехматчевую безвыигрышную серию и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Ну а центральной встречей игрового дня станет противостояние ЦСКА и «Зенита». И этот матч начнется в 19:00 по Москве. В первой лиге сегодня проходят матчи 32-го тура. Челябинск победил «Нефтехимик» со счетом 2-0, а «Родина» оказалась сильнее «Черноморца» 3-1. В континентальной хоккейной лиге в эти минуты продолжается матч полуфинальной серии между ярославским «Локомотивом» и «Авангардом». Идет 12-я

прочный. Нет, старик он был, старик чуткий, это точно. Слышь, подкинь еще одну ложечку такую, я вторую, брат, войну на веку воюю. Оцени, добавь чуток, покосился повар. Ничего себе едок, парень этот новый, ложку лишнюю кладет. Молвит, не сердито, вам бы, знаете, во флот с вашим аппетитом. Тот, спасибо, я как раз не бывал во флоте. Мне бы лучше вроде вас, поваром в пехоте. И, усевшись под сосной, кашу ест, сутулясь. Свой, бойцы между собой, свой, переглянулись. И уже пригревшись, спал, крепко полк усталый. В первом взводе сон пропал, вопреки уставу. Привалясь к стволу сосны, не щадя махорки, на войне насчет войны вел беседу Теркин. «Вам, ребята, с серединки начинать? А я скажу, я не первые ботинки без починки здесь ношу. Вот вы прибыли на место, ружье в руки и воюй. А кому из вас известно, что такое сабантуй?» «Сабантуй? Какой-то праздник. Или что там сабантуй?» «Сабантуй бывает разный, а не знаешь, нет толкуй. Вот под первую бомбежкой полежишь с охоты в лёжку, жив остался, не горюй, это малый сабантуй. Отдышись, покушай плотно, закури и в ус не дуй, хуже, брат, как минометный, вдруг начнется сабантуй. Тот проймет тебя поглубже, землю матушку целуй, но имей в виду, голубчик, это средний сабантуй. Сабантуй тебе наука, враг лютует, сам лютуй, но совсем иная штука — это главный сабантуй». Парень смолкнул на минуту, чтоб прочистить мундштучок, словно исподволь кому-то подмигнул. «Держись, дружок, вот ты вышел с позаранку, глянул, в пот тебя и в дрожь, прут немецких тышетанков, тышетанков? Ну, брат, врешь. А с чего мне врать, дружище? Рассуди, какой расчет? Ну, зачем же сразу 1000? Хорошо, пускай 500. Ну, 500, скажи, по чести, не пугай, как старых баб. Ладно, что там, 300, 200? Повстречай один хотя бы. Что ж, в газетке лозунг точен. Не беги в кусты да в хлеб. Танк, он с виду грозен очень, а на деле глух и слеп. Тот-то слеп. Лежишь в канаве, а на сердце маята, вдруг как сослепу задавит, ведь не видит ни черта. Повторить согласен снова. Что не знаешь, не толкуй. Сабантуй — одно лишь слово — сабантуй. Но сабантуй может в голову ударить или попросту в башку. Вот у нас один был парень, дайте, что ли, табачку. Балагуру смотрят в рот, слово ловят жадно. Хорошо, когда кто врет, весело и складно. В стороне лесной, глухой, при лихой погоде, хорошо, как есть такой парень на походе. И несмело у него просят: «Ну-ка, на ночь расскажи еще чего, Василий Иванович». Ночь глуха, земля сыра, чуть костер дымится. «Нет, ребята, спать пора, начинай стелиться». К рукаву, припав лицом, на пригретом взгорке меж товарищей бойцов лег Василий Теркин. Тяжела, мокра шинель, дождь работал добрый. Крыша — небо, хата — ель, корни жмут под ребра. Но не видно, чтобы он удручен был этим, чтобы сон ему не в сон где-нибудь на свете. Вот он полы подтянул, укрывая спину, чью-то тещу помянул, печку и перину, и приник к земле сырой, одаленный стомой. И лежит он, мой герой, спит себе, как дома. Спит, хоть голоден, хоть сыт, хоть один, хоть в куче. Спать за прежний недосып, спать в запас научен. Спит, забыв о трудном лете, сон, забота, не бунтуй. Может, завтра на рассвете будет новый сабантуй. Спят бойцы, как сон застал. Под сосною в покот, часовые на постах мокнут одиноко. Зги не видно, ночь вокруг. И бойцу сгрустнется, только что-то вспомнит вдруг. Вспомнит, усмехнется, и как будто сон пропал, смех прогнал зевоту. Хорошо, что он попал. Теркин.
в наш

0: Туропу. Теркин. Кто же он такой? Скажем откровенно, просто парень сам с собой. Он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда. Парень в этом роде, в каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе. И чтоб знали, чем силен, скажем откровенно, красотою наделен, не был он отменный, не высок, не то чтоб мал, но герой героем. На Карельском воевал, за рекой сестрою. И не знаем почему, спрашивать не стали, почему тогда ему не дали медали. С этой темы повернем, скажем для порядка, может, в списке наградном вышла опечатка. Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди. Строй с июня, в бой с июля, снова Теркин на войне. Видно, бомба или пуля не нашлась еще по мне. Был в бою, задет осколком, зажило, и столько толку. Трижды был я окружен, трижды. Вот он, вышел вон. И хоть было беспокойно, оставался невредим. Под огнем косым, трехслойным, под навесным и прямым. И не раз в пути привычном, у дорог, в пыли колонн, был рассеян я частично, а частично истреблен. Но, однако, жив вояка. Кухня с места в бой. Курит, ест и пьет со смаком на позиции любой. Как ни трудно, как ни худо, не сдавай. Вперед гляди, это присказка покуда, сказка будет впереди. Перед боем. Доложу хотя бы вкратце, как пришлось нам в счет войны с тыла к фронту пробираться. Стой, с немецкой стороны. Как с немецкой? С той зарецкой стороны, как говорят, вслед за властью, за советской, вслед за фронтом шел наш брат. Шел наш брат худой, голодный, потерявший связь и часть. Шел поротно и повзводно, и компанией свободной, и один, как перст под час. Шел он серый, бородатый, и, цепляясь за порог, заходил в любую хату, словно чем-то виноватый перед ней. А что он мог? И по горькой той привычке, как в пути велела честь, он просил сперва водички, а потом просил поесть. Тетка, где же она откажет? Хоть какое, все ж ты свой. Ничего тебе не скажет, только всхлипнет над тобой, только молвит, провожая. Воротиться, дай вам Бог, то была печаль большая, как брели мы на восток. Шли худые, шли босые, в неизвестные края. Что там, где она, Россия? По какой рубеж своя? Шли, однако, шел и я. Я дорогою постылой пробирался не один. Человек нас 10 было. Был у нас и командир из бойцов. Мужчина дельный. Местность эту знал вокруг. Я ж, как более идейный, был там как бы политрук. Шли бойцы за нами следом, покидая пленный край. Я одну политбеседу повторял. Не унывай. Не взорвемся, так прорвемся. Будем живы, не помрем. Срок придет, назад вернемся. Что отдали, все вернем. Самого б меня спросили ровно столько, знал и я. Что там, где она, Россия? По какой рубеж своя? Командир шагал угрюмо. Тоже из-под воль смотрю. Что-то он все думал, думал. Брось ты думать, говорю. Говорю ему душевно. Он в ответ и молвит вдруг. По пути моя деревня. Как ты мыслишь, политрук? Что ответить? Как я мыслю? Вижу, парень прячет взгляд. Сам поник, усы обвисли. Ну а чем он виноват, что деревня по дороге, что душа заныла в нем? Тут какой бы ни был строгий, а сказал бы ты, зайдем? Встрепенулся ясный сокол. Бросил думать, начал петь. Впереди идет далеко, оторвался не поспеть. А пришли туда мы поздно, и за дами, коноплей, осторожный и серьезный, вел он всех к себе домой. Вот хозяин сел, разулся, руку правую на стол, будто с мельницы вернулся, с поля к ужину пришел, будто так, а все иначе. Ну, жена, топи-ка печь, всем довольствием горячим мне команду обеспечь. Дети спят, жена хлопочет. В горький, грустный праздник свой, как немало этой ночи, а и та, не ей одной. Расторопными руками жарит, варит поскорей, полотенце с петухами достает, как для гостей. Напоила, накормила, уложила на покой. Да с такой заботой милой, с доброй ласкою такой, словно мы иной порою завернули в этот дом, словно были мы герои, и немалые при том. Сам хозяин, старший воин, что сидел среди гостей, вряд ли был когда доволен так хозяйкою своей. Кончив сборы, разговоры, улеглись бойцы в дому. Лег хозяин, но не скоро подошла она к нему. Тихо звякала посудой, что-то шила при огне, а хозяин ждет оттуда, из угла. Неловко мне. Все товарищи уснули, а меня не гнет ко сну. Дай-ка лучше в карауле на крылечке прикорну. Взял шинель, да по присловию смастерил себе постель. Что под низ и в изголовье, и наверх, и все шинель. Эх, суконная казенная, военная шинель, у костра в лесу прожженная, отменная шинель, знаменитая, пробитая в бою огнем врага, да своей рукой зашитая, кому недорога. Упадешь ли, как подкошенный, пораненный наш брат на шинели, той поношенный снесут тебя в санбат. А убьют, так тело мертвое, твое, с другими в ряд, той шинелкою потертую, укроют. Спи, солдат. Спи, солдат, при жизни краткой ни в дороге, ни в дому не пришлось поспать порядком ни с женой, ни одному. На крыльцо хозяин вышел. Той мне ночи не забыть. Ты чего? А я дровишек для хозяйки нарубить. Вот не спится человеку, словно дома на войне. Зашагал на дровосеку, рубит хворост при луне, тюк да тюк, до света рубит. Коротка солдату ночь, знать жену жалеет, любит, да не знает, чем помочь. Рубит, рубит, на рассвете покидает дом боец, а под свет проснулись дети, поглядят, пришел отец. Поглядят бойцы чужие, ружья разные, ремни, и ребята, как большие, словно поняли они, и заплакали ребята, и подумать было тут, может, нынче в эту хату немцы с ружьями войдут. И до ныне плач тот детский в ранний час лихого дня с той немецкой, с той зарецкой стороны зовет меня. Я б мечтал не ради славы, перед утром боевым, я б желал на берег правый, бой пройдя, вступить живым. И скажу я без утайки, приведись мне там идти, я хотел бы к той хозяйке постучаться по пути, попросить воды напиться. Не за тем, чтоб сесть за стол, а за тем, чтоб поклониться доброй женщине простой. Про хозяина ли спросит? Полагаю, жив, здоров. Взять топор, шинелку сбросить, нарубить хозяйке дров. Потому хозяин-барин ничего нам не сказал. Может, ныне землю парит, за которую стоял. Впрочем, что там думать, братцы? Надо немца бить спешить. Вот и все, что Теркин вкратце вам имеет доложить. Переправа. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода. Ни приметы, ни следа. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтонный первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел. Второй за ним. Приготовился, пригнулся. Третий следом за вторым. И плывут бойцы куда-то, притаив штыки в тени. И совсем свои ребята сразу, будто не они. Сразу будто не похожи на своих, на тех ребят. Как-то все дружней и строже, как-то все тебе дороже и родней, чем час назад. Но уже идут ребята, на войне живут бойцы, как когда-нибудь в 20-м их товарищи, отцы. Тем путем идут суровым, что и 200 лет назад проходил с ружьем Кремневым русский труженик-солдат. Вот уже на середине их относит и кружит, а вода ревет в теснине. Жухлый лед в куски крошит. Меж погнутых балок фермы бьется в пене и в пыли, а уж первый взвод, наверное, достает шестом земли. Позади шумит протока, и кругом чужая ночь, и уже он так далеко, что ни крикнуть, ни помочь. И чернеет там зубчатый, за холодную чертой, неподступный, непочатый лес над черной водой. Переправа, переправа, берег правый, как стена. Этой ночи след кровавый в море вынесла волна. Было так. Из тьмы глубокой, огненный взметнув клинок, луч прожектора протоку пересек наискосок. И столбом поставив в воду вдруг снаряд. Понтоны в ряд. Густо было там народу, наших стриженных ребят. И увиделось впервые, не забудется оно. Люди теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно. Под огнем неразбериха, где свои, где кто, где связь. Только вскоре стало тихо, переправа сорвалась. И покамест неизвестно, кто там робкий, кто герой, кто там парень расчудесный. А, наверное, был такой. Переправа, переправа, темень, холод, ночь как год. Но вцепился в берег правый, там остался первый взвод. И о нем молчат ребята в боевом родном кругу, словно чем-то виноваты, кто на левом берегу. Чутко дышит берег этот, вместе с теми, что на том. Под обрывом ждут рассвета, греют землю животом. Ждут рассвета, ждут подмоги. Духом падать не хотят. Ночь проходит, нет дороги ни вперед и ни назад. А быть может, там с полночи порошит снежок им в очи, и уже давно он не тает в их глазницах. И пыльцой лежит на лицах мертвым все равно. Долгие ночи, жесткие зори в ноябре, к зиме седой два бойца сидят в дозоре над холодной водой. То ли снится, то ли мнится, показалось, что невесть. То ли иней на ресницах, то ли вправду что-то есть. Видят, маленькая точка показалась вдалеке. То ли чурка, то ли бочка проплывает по реке. Нет, не чурка и не бочка, просто глазу маята. Не пловец ли одиночка? Шутишь, брат, вода не та. Да, вода. Помыслить страшно, даже рыбам холодна. Не из наших ли вчерашних поднялся какой со дна? Оба разом присмирели, и сказал один боец: «Нет, он выплыл бы в шинели, с полной выкладкой мертвец». Оба здорово продрогли, как бы ни было, впервой. Подошел сержант с биноклем, присмотрелся: «Нет, живой! Нет, живой! Без гимнастерки! А не фриц? Не к нам ли в тыл? Нет, а может, это Теркин?» Кто-то робко пошутил: «Стой, ребята, не соваться! Толку нет спускать понтон. Разрешите попытаться?» «Что пытаться?» «Братцы, он!» И у заберегов корку ледяную обломав, он как он, Василий Теркин, встал живой, добрался вплавь. Гладкий, голый, как из бани, встал, шатаясь тяжело, ни зубами, ни губами не работает, свело. Подхватили, обвязали, дали валенки с ноги, пригрозили, приказали: «Можешь? Нет ли? А беги!» Под горой, в штабной избушке, парня тотчас на кровать. Положили для просушки, стали спиртом растирать. Растирали, растирали, вдруг он молвит, как во сне: «Доктор, доктор, а нельзя ли изнутри погреться мне, чтоб не все на кожу тратить?» Дали стопку, начал жить. Приподнялся на кровати: «Разрешите доложить? Взвод на правом берегу жив-здоров. Назло врагу. Лейтенант всего лишь просит огоньку туда подбросить. А уж следом за огнем встанем, ноги разомнем, что там есть, перекалечим, переправу обеспечим». Доложил по форме, словно тотчас плыть ему назад. «Молодец!» — сказал полковник. «Молодец! Спасибо, брат!» И с улыбкой неробкой говорит тогда боец: «А еще нельзя ли стопку? Потому как молодец!» Посмотрел полковник строго, покосился на бойца: «Молодец! А будет много, сразу две! Так два ж конца!» переправа, переправа. Пушки бьют в кромешной мгле. Бой идет святой и правой. Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. О войне. Разрешите доложить коротко и просто. Я большой охотник жить лет до 90. А война, про все забудь и пенять не вправе. Собирался в дальний путь, дан приказ отставить. Грянул год, пришел черед, ныне мы в ответе за Россию, за народ и за все на свете, от Ивана до Фомы. Мертвые ль, живые, все мы вместе, это мы, тот народ, Россия. И поскольку это мы, то скажу вам, братцы, нам из этой кутерьмы некуда податься. Тут не скажешь, я не я, ничего не знаю, не докажешь, что твоя нынче хата с краю. Раз война, про все забудь, и пенять не вправе. Собирался в долгий путь, дам приказ отставить, сколько жил, на том конец. От хлопот свободен, и тогда ты тот боец, что для боя годен. И пойдешь в огонь любой, выполнишь задачу, и глядишь, еще живой будешь сам в придачу. А застигнет смертный час, значит, номер вышел. В рифму что-нибудь про нас после нас напишут. Пусть приврут хоть во сто крат, мы к тому готовы. Лишь бы дети, говорят, были бы здоровы.
1: Читал военный журналист Александр Сладков. Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Продолжение. Читает военный корреспондент Евгений Поддубный. Запись сделана во время командировки Евгения Поддубного на фронт.
2: Теркин ранен. На могилы, рвы, канавы, на клубки колючки ржавой, на поля, холмы дырявой, из вечной земли, на болотный лес корявый, на кусты снега легли. И густой поземкой белой ветер поле заволок. Вьюга в трубах обгорелых загудела у дорог. И в снегах непроходимых эти мирные края в эту памятную зиму орудийным пахли дымом, нелюдским дымком жилья. И в лесах на мерзлой груде по землянкам без огней возле танков и орудий и простуженных коней на войне встречали люди долгих ночей и дней. И лихой нещадной стужи не бронили, как ни зла, лишь бы немцу было хуже. О Сибель речь там шла. Желал наш добрый парень, пусть помёрзнет немец-барин. Немец-барин не привык, русский стерпит, он мужик. Шумным хлопом рукавишным, топотнёй по целине, с позаранку день обычный начинался на войне. Чуть вился дымок несмелый, оживал костер с трудом. В закоптелых баках грело, из ведра вода со льдом. Утомленные ночлегом шли бойцы из всех берлог. Греться бегом, мыться снегом, снегом жестким, как песок. А потом гуськом по стежке, соблюдая свой черед, котелки забрав и ложки, к кухням шел за взводом взвод. Суп до сыта, чай до пота. Жизнь как жизнь. И опять война, работа. Становись! Вслед за ротой на опушку Теркин движется с катушкой. Разворачивает снасть. Приказали делать связь. Рота голову пригнула. Снег чернеет от огня. Теркин крутит. Тула, тула, тула. Слышишь ты меня? Подмигнув бойцам украдкой, мол, у нас да не пойдет. Дунул в трубку для порядку. Командиру подает. Командиру все в привычку. Голос в горсточку, как спичку, трубку к низу, лег бочком. Чтоб поземкой не задуло. Все в порядке. Тула, тула. Помогите огоньком. Не расскажешь, не опишешь. Что за жизнь, когда в бою? За чужим огнем расслышишь артиллерию свою. Воздух, круто завивая, с недалекой огневой ахнет, ахнет полковая. Запоет над головой. А с позиции отдаленных сразу будто бы не Влад ухнет вдруг дивизионный доброй матушки снаряд. И пойдет на славу, как из горна, жаром дуть, своим свизгом шепелявым, расчищать пехоте путь, бить, ломать и сжечь вокружку. Деревушка? Деревушку. Дом так дом. Блиндаж? Блиндаж. Врешь. Не высидишь, отдашь. А еще остался кто там, запорошенный песком. Погоди, встает пехота. Дай достать тебя штыком. Вслед за ротою стрелковой Теркин дальше тянет провод. Взвод за валом огневым Теркин сходу вслед за взводом топит провод точно в воду. Жив, здоров и невредим. Вдруг из кустиков корявых, взрытых, вспаханных кругом, чох, снаряд за вспышкой ржавой. Теркин тотчас снег ничком. Вдался вглубь, лежит, не дышит. Сам не знаешь, жив, убит, всей спиной, всей кожей слышит, как снаряд в снегу шипит. Хвост овечий, сердце бьется, расстается с телом дух. Что же он, черт, лежит, не рвется, ждать мне больше не досуг. Приподнялся, глянул косо, он почти у самых ног. Гладкий, круглый, тупоносый, и над ним сырой дымок. Сколько б душ рванул на выброс. Вот такой дурак слепой, неизвестного калибра, с поросенка на убой. Оглянулся воровато, подивился смех и грех. Все кругом лежат ребята, закопавшись носом в снег. Теркин встал, такой ли ухарь, отряхнулся, принял вид. Хватит, хлопцы, землю нюхать, не годится, говорит. Сам стоит с воронкой рядом, у хлопцев на виду, обратясь к снаряду, справил малую нужду. Видит Теркин погребушку, не оттуда ль пушка бьет? Передал бойцам катушку. Вы вперед, а я в обход. Сходу двинул в дверь гранатой, спрыгнул вниз, пропал в дыму. Офицеры и солдаты, выходи по одному. Тишина. Полоска света, что там дальше, поглядим. Никого, похоже, нету. Никого. И я один. Гул разрывов, словно в бочке, отдается в глубине. Дело дрянь. Другие точки бьют по занятой. По мне. Бьют неплохо, спору нету. Добрым словом помяни хоть за то, что погреб этот прочно сделали они. Прочно сделали, надежно. Тут не то, что воевать. Тут, ребята, чай пить можно. Стенгазету выпускать. Осмотрелся. Точно в хате. Печка теплая в углу, вдоль стены идут палати. Банки, склянки на полу, непривычный, непохожий. Дух обжитого жилья. Табаку, одежи, кожи и солдатского белья. Снова сунуться? Ну что же, в обороне нынче я. На прицеле вход и выход. Две гранаты под рукой. Смолк огонь. И стало тихо. И идут один, другой. Теркин, стой. Дыши ровнее. Теркин, ближе подпусти. Теркин, целься. Бей вернее. Теркин, сердце нечестив. Рассказать бы вам, ребята, хоть не верь глазам своим, как немецкого солдата в двух шагах видал живым. Подходил он в чем-то белом, наклонившись от огня, и как будто дело делал, шел ко мне убить меня. В этот ровик точно с печки стал спускаться на заду. Теркин, друг, не дай осечки. Пропадешь, имей в виду. За секунду до разрыва знать хотел подать пример. Прямо в ровик спрыгнул живо в полушубке офицер. И поднялся незадетый, цельный. Ждем за косяком. Офицер из пистолета. Теркин в мягкое, штыком. Сам присел. Присел тихонько. Повело его легонько. Тронул правое плечо. Ранен мокро, горячо. И рукой коснулся пола. Кровь. Чужая ль своя? Тут как даст вблизи тяжелый. Аж подвинулась земля. Вслед за ним другой ударил. И темнее стало вдруг. Это наши, понял парень. Наши бьют. Теперь каюк. Оглушенный тяжким гулом, Теркин никнет головой. Тула, Тула, что ж ты, Тула? Тут же свой боец, живой. Он сидит за стенкой дзота, кровь течет, рукав набряк. Тула, Тула, неохота помирать им вот так, на полу в холодной яме. Неохота ни почем гибнуть с мокрыми ногами, со своим больным плечом. Жалко жизни той приманки. Малость хочется пожить. Хоть погреться на лежанке, хоть портянки просушить. Теркин сник, тоска согнула. Тула, Тула, что ж ты, Тула? Тула, Тула, это же я, Тула, родина моя. А тем часом издалека глухо, как из-под земли, ровный, дружный, тяжкий рокот надвигался, рос. С востока танки шли. Низкогрудый, плоскодонный, отягченный сам собой, с пушкой в душу наведенный, страшен танк, идущий в бой. А за грохотом и громом, за броней стальной сидят, по местам сидят, как дома, трое, четверо знакомых наших стриженных ребят. И пускай в бою впервые, но, ребята, свет пройди, ловят в щели смотровые кромку поля впереди. Видят, вздыбился разбитый, развороченный накат. Крепко бито. Цель накрыта. Ну а вдруг, как там сидят? Может быть, притих до срока, у орудия расчет. Развернись, машина боком, бронебойным припечет. Или немец с автоматом, лезь наружу, не дурак. Там следит за нашим братом. Выжидает, как не так. Двое вслед за командиром. Вниз с гранатой вдоль стены. Тишина, углы темны. Хлопцы, занята квартира, слышат вдруг из глубины. Не обман, не вражьи шутки, голос правдошний, родной. Пособите, вот уж сутки, точка данная за мной. В темноте, в углу каморки, на полу боец в крови. Кто такой? Но смолкнул Теркин. Как там хочешь, так зови. Он лежит с лицом землистым, не моргнет, хоть глаз кали. Самый срок его танкисты подобрали, повезли. Шла машина в снежной дымке, ехал Теркин без дорог. Держал его в обнимку хлопец, башенный стрелок. Укрывал своей одеждой, грел дыхание. Не беда, что в глаза его, быть может, не увидит никогда. Свет пройди, нигде не сыщешь. Не случилось видеть мне дружбы той святей и чище, что бывает на войне. О награде. Нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен. На медаль. На медаль. И то не к спеху. Вот закончили бы войну, вот бы в отпуск я приехал на родную страну. Буду ль жив еще? Едва ли. Тут воюю я, не гадай. Но скажу, насчет медали мне ее тогда подай. Обеспечь, раз я достоин. И понять вы все должны, дело самое простое. Человек пришел с войны. Вот пришел я с полустанка в свой родимый сельсовет. Я пришел, а тут гулянка. Нет гулянки? Ладно, нет. Я в другой колхоз и в третий, вся округа на виду. Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И явившись на вечерку, хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку, а достал бы я казбек. И сидел бы я, ребята, там как раз, друзья мои, где мальцом под лавку прятал ноги босые свои. И дымил бы папироской, угощал бы всех вокруг, и на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как, мол, что? Бывало всяко. Трудно все же. Как, когда? Много раз ходил в атаку. Да, случалось иногда. И девчонки на вечерке позабыли б всех ребят. Только слушали б девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, и была б меж них одна. И медаль на это время мне, друзья, вот так нужна. Ждет девчонка, хоть не мучай, слова, взгляда твоего. Но, позволь, на этот случай орден тоже ничего. Вот сидишь ты на вечерке, и девчонка самый цвет. Нет, сказал Василий Теркин. И вздохнул. И снова нет. Нет, ребята, что там орден? Не заглядывая вдаль, я ж сказал, что я не гордый. Я согласен на медаль. Теркин, Теркин, добрый малый, что тут смех, а что печаль? Загадал ты, друг, немало, загадал далеко вдаль. Были листья, стали почки, почки стали вновь листвой. А не носит писем почта в край родной смоленский твой? Где девчонки, где вечерки, где родимый сельсовет? Знаешь сам, Василий Теркин, что туда дороги нет. Нет дороги, нету права побывать в родном селе. Страшный бой идет, кровавый, смертный бой, не ради славы, ради жизни на земле. Гармонь. По дороге прифронтовой, запоясан как в строю, шел боец в шинели новой, догонял свой полк стрелковый, роту первую свою. Шел легко и даже браво, по причине по такой, что махал своею правой, как и левой рукой. Отлежался, да к тому же щелкал по лесу мороз. Защемлял в пути все туже, подгонял, подмышки нес. Вдруг сигнал за поворотом, дверцу выбросил шофер. Тормозит. Садись, пехота. Щеки снегом бы натер. Далеко ль? На фронт обратно. Руку вылечил? Понятно. Не герой? Покамест? Нет. Доставает тогда кисет. Курят, едут. Гроб, дорога, меж сугробами, тоннель. Чуть ли что, свернешь немного. Кто свернул, снимай шинель. Хорошо, как есть лопата. Хорошо, а то беда. Хорошо, свои ребята. Хорошо, да как когда. Грузовик гремит трехтонный. Вдруг колонна впереди. Будь ты пеший или конный, а с машиной стой и жди. С толком пользуйся стоянкой. Разговор, не разговор. Наклонился над баранкой. Смолк шофер. Уснул шофер. Сколько суток полусонных, сколько верст в пурге слепой. На дорогах занесенных он оставил за собой. Под глухой лесной опушке до невидимой реки встали танки, кухни, пушки, тягачи, грузовики. Легковые криво-косо, в ряд, не в ряд, вперед, назад. Гусеницы и колеса на снегу еще бежат. На просторе ветер резок. Зол мороз вблизи железа. Дует в душу, входит в грудь. Не дотронься как-нибудь. Вот беда, во всей колонне завалящей нет гармонии. А мороз не стать, не сесть. Снял перчатки, трет ладони. Слышит вдруг, гармонь-то есть. Уминая снег зернистый, вперемешку пляс, не пляс. Возле танка два танкиста греют ноги про запас. У кого гармонь, ребята? Да она-то здесь, браток. Оглянулся виновато на водителя стрелок. Так сыграть бы на дорожку. Да сыграть оно не вред. В чем же дело? Чья гармошка? Чья была, того, брат, нет. И сказал уже водитель вместо друга своего: командир наш был любитель. Схоронили мы его. Так, с неловкой улыбкой поглядел боец вокруг. Словно он кого ошибкой, нехотя обидел вдруг. Поясняет осторожно, чтоб на том покончить речь. Я считал, сыграть-то можно. Думал, что ж ее беречь. А стрелок? Вот в этой башне он сидел в бою вчерашнем. Трое были мы друзья. Да нельзя, так уж нельзя. Я ведь сам понять умею. Я вторую, брат, войну. И ранение имею, и контузию одну. И опять же, посудите. Может, завтра с места в бой. Знаешь что? Сказал водитель. Ну, сыграй ты, шут с тобой. Только взял боец трехрядку, сразу видно, гармонист. Для начала, для порядку, кинул пальцы сверху вниз. Позабытый деревенский вдруг завел, глаза закрыв, стороны родной смоленской грустный памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. От машин Заеденевших шел народ, как на огонь. И кому какое дело, кто играет, чья гармонь? Только двое тех танкистов, тот водитель и стрелок, все глядят на гармониста, словно что-то невдомек. Что-то чудится ребятам. Снежной крутится пыли, будто виделись когда-то, словно где-то подвезли. И сменивши пальцы быстро, он как будто на заказ здесь повел о трех танкистах, трех товарищах рассказ. Не про них ли слово в слово? Не о том ли песня вся? И потупились сурово в шлемах кожаных друзья. А боец зовет куда-то, далеко, легко ведет. Ах, какой вы все, ребята, молодой еще народ. Я не то еще сказал бы, про себя поберегу. Я не так еще сыграл бы, жаль, что лучше не могу. Я забылся на минутку, заигрался на ходу. И давайте я на шутку это все переведу. Обогреться, потолкаться, к гармонисту все идут. Обступают. Стойте, братцы, дайте на руки подуть. Отморозил парень пальцы. Надо помощь скорую. Знаешь, брось ты эти вальсы, дай-ка ту, которую. И опять долой перчатку. Оглянулся молодцом и как будто ту трехрядку повернул другим концом. И забыто, не забыто, да не время вспоминать, где и кто лежит убитый, и кому еще лежать, и кому траву живому на земле топтать потом, до жены прийти, до дому, где жена и где тот дом. Лесуны на пару пара с места кинулись вдруг, задышал морозным паром, разогрелся тесный круг. Веселей кружитесь, дамы, на носки не наступать, и бежит шофер тот самый, опасаясь опоздать. Чей кормилец, чей поилец, где пришелся ко двору, крикнул так, что расступились. «Дайте мне, а то помру!» И пошел работать, наступая и грозя, да как выдумает что-то, что и высказать нельзя, словно в праздник на вечерке половица гнет в избе, прибаутки, поговорки сыплет под ноги себе, подает за штукой штуку. Эх, жаль, что нету стуку. Эх, друг, кабы стук, кабы вдруг мощенный круг, кабы валенки отбросить, подковаться на каблук, припечатать так, чтоб сразу каблуку тому каюк. А гармонь зовет куда-то, далеко, легко ведет. Нет, какой вы все, ребята, удивительный народ. Хоть бы что ребятам этим. С места в воду и в огонь. Все, что может быть на свете. Хоть бы что, гудит гармонь. Выговаривает чисто, до души доносит звук. И сказали два танкиста гармонисту: «Знаешь, друг, не знакомы ль мы с тобою? Не тебя ли это, брат, что-то помнится из боя, доставляли мы в санбар? Вся в крови была одежа, и просил ты пить да пить». Приглушил гармонь. Ну что же, очень даже может быть. Нам теперь стоять в ремонте. У тебя маршрут иной, это точно. А гармонь-то, знаешь что, бери с собой. Забирай, играй в охоту. В этом деле ты мастак. Весели свою пехоту. Шо ж вы, хлопцы, как же так? Ничего, сказал водитель, так и будет. Ничего. Командир наш был любитель. Это память про него. И с опушки отдаленной, из-за тысячи колес, из конца в конец колонны. «По машинам!» донеслось. И опять увалы, взборки, снег до елки с двух сторон. Едет дальше Вася Теркин. Это был, конечно, он.

Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читал военный корреспондент Евгений Поддубный. Запись сделана во время командировки Евгения Поддубного на фронт. Продолжение

0: Радио России.
1: Надо идти дальше, пока немец не вернулся.
2: Поднять паруса!
3: Разворот!
4: Огонь, огонь, огонь!
0: Ангелы Ладоги. Уже в кино. Категория 12+.
5: 7 мая, 19.00. Государственный академический Большой театр России. Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступление казахского камерного хора Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой и Государственного академического Северного русского народного хора города Архангельск. Информация о билетах на официальном сайте театра большой.ру.
6: Ленинград, 1941 год.
7: Лед на Ладоге не позволяет эвакуировать людей. Есть решение использовать буера.
8: Они используют парусники
6: ради жизни.
9: Как вы тут одна?
10: Господи, какая страшная.
9: Неправда.
6: Ради любви.
11: Он вас любит.
10: А вы?
9: Я.
12: А ты, значит, третий лишний?
10: Как же хочется на трамвае покататься. Когда закончится война, мы обязательно найдем друг друга.
6: Ангелы Ладоги.
2: Ну, полетели?
6: Уже в кино. Категория 12+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские войска поразили предприятие ВПК Украины. Владимир Путин подписал закон о наделении таможенных органов полномочиями по противодействию БПЛА. И в начале следующей недели в Москву придет метеолето. Далее подробнее. В результате активных решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Мирополя Сумской области. Поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Великая Березка и Кондратовка Сумской области, сказано в сообщении Министерства обороны. Группировка «Восток» за сутки продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения войск «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции. Южная группировка улучшила тактическое положение. Подразделения «Запад» продвигаются вперед в зоне СВО. Суточные потери противника составили 1195 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены предприятия военной промышленности Украины, военные аэродромы, объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении российского обороны. Ведомства. Владимир Путин подписал закон о наделении таможенных органов полномочиями по противодействию беспилотным аппаратам для защиты своих объектов и находящихся на них лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, таможенники получат право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных, надводных судов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в случае нападения либо угрозы нападения на объекты таможенных органов. Порядок принятия таких решений, перечень уполномоченных должностных лиц определит федеральный орган исполнительной власти в сфере таможенного дела. США предупредили европейских союзников о задержках с поставками вооружений, так как Вашингтон пытается восполнить запасы, истощенные войной на Ближнем Востоке, сообщает издание Financial Times. Накануне Белый дом уведомил Конгресс, что военные действия против Ирана завершены. Тему продолжит корреспондент информационной службы «Вести» Артем Красулин.
2: Белый дом считает войну с Ираном завершенной. Дональд Трамп отправил Конгрессу письмо спустя 60 дней с начала операции. По закону, после этого срока президент США обязан запросить разрешение на продолжение боевых действий, чего Трамп делать не стал. При этом он заявил, что американцы пока остаются в регионе, чтобы якобы сдерживать угрозу со стороны Тегерана.
3: Сейчас в прекрасной стране Иране я имею дело с довольно жестокими людьми. Нельзя дать Ирану ядерное оружие, потому что они очень быстро применит его против Израиля на Ближнем Востоке, в Европе, и я думаю, мы будем следующими. Но этого не произойдет, не беспокойтесь. Мы разгромили их военно-воздушные силы, их больше нет. У них был самый сильный флот на Ближнем Востоке, 159 кораблей. Каждый из них сейчас на дне моря.
2: Прокомментировал американский лидер и продолжающуюся морскую блокаду, сравнив действия ВМС своей страны с пиратством.
3: Мы захватили груз, захватили нефть, очень прибыльный бизнес. Кто бы мог подумать, что мы пираты этим занимаемся? Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
2: Впрочем, политические оппоненты главы Белого дома уверены, что Трамп лукавит. Сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен призвал республиканцев не поддерживать незаконные действия президента.
3: Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что является актом войны. Это всего лишь очередная попытка обойти Конгресс. Ни один уважающий себя республиканец не должен в это верить.
2: Домыслы о том, что речь идет об использовании лазейки в Конституции, подтвердил бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано. Правда, привлечь Трампа к ответственности у демократов вряд ли получится. Он сравнил ситуацию с иском на Джимми Картера в 1979 году, когда законодатели пытались не допустить возвращения Вашингтоном Панамского канала Панаме. Иран тем временем представил США новое предложение по урегулированию конфликта. По данным СМИ, Тегеран готов обсудить свои условия в Ормузском проливе, если Вашингтон гарантирует прекращение атак и снятие блокады иранских портов. Вопросы ядерной программы предлагается рассмотреть в обмен на смягчение санкций. А по данным иранского агентства

0: Тяжковец.
1: 3 мая до центральной России доберется субтропическое тепло, связанное с Азорским антициклоном. У нас температура будет такая же, как на одноименных островах. Ну и в темное время суток уже не ниже плюс 6, плюс 9, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты плюс 18, плюс 21 и будет побит рекорд дня, который держится с 2024 года, плюс 18,4. Дальше больше, 4 мая под утро уже плюс 8,11, после полудня наступит метеолето, максимальная температура составит плюс 20-23, то есть среднесуточная температура окажется плюс 15 и выше. Ну, это уже соответствует норме июня и тоже будет установлен рекорд. Прежний максимум плюс 21,2 держится для этого числа с 1990 года. Ну и далее 5, 6, 7 мая по ночам будет плюс 10-15, днем 20-25 тепла. Ну и, соответственно, будут побиты рекорды 2001 года плюс 18,4, 2008 плюс 19,3 и 1975 года, когда было плюс 21,5 градусов.
0: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 28-го тура, и в эти минуты ЦСКА встречается с «Зенитом», идет 6-я минута встречи, и армейцы ведут со счетом 1-0. Единственный мяч на 4-й минуте с пенальти реализовал Обляков. В других матчах «Балтика» дома уступила 0-1 «Рубину». Единственный мяч в этом матче забил «Даку». А «Ростов» оказался сильнее махачкалинского «Динамо» 2-1. У победителей мяч забил «Роналдо». Также футболист «Динамо» Ян Джапа поразил свои ворота на 29-й минуте. В составе хозяев отличился Гамит Агаларов, который реализовал пенальти. В первой лиге сегодня состоялось два матча 32-го тура. «Родина» на выезде переиграла «Черноморец» 3-1 и возглавила таблицу первого дивизиона, обойдя на одно очко «Воронежский факел», который в воскресенье примет «Красноярский Енисей». Ранее столичная команда обеспечила себе минимум участия в стыковых матчах. Еще в одной встрече субботы «Челябинск» победил «Нефтехимик» со счетом 2-0. В континентальной хоккейной лиге сегодня проходит очередной матч полуфинальной серии между Ярославским «Локомотивом» и «Авангардом». Идет 14-я минута третьего периода. «Локомотив» ведет со счетом 3-0. В баскетбольной единой лиге сегодня прошло два матча четвертьфинальных серий. «Уникс» победил МБА МАИ со счетом 74-63 и вышел в полуфинал турнира. Счет в серии до трех побед 3-0 в пользу казанцев. «Уралмаш» же сегодня уступил «Зениту» дома 65-82, и «Зенит» вышел вперед в серии до трех побед 2-1. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 19. В Твери облачно с прояснениями, плюс 23. В Ярославле ясно, плюс 21. В Тамбове облачно с прояснениями, 15 градусов тепла. В Липецке переменная облачность, плюс 16. В Воронеже переменная облачность, плюс 15. В Смоленске малооблачные, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 9, днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 5, днем 19 градусов тепла. Ветер юго-западный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.
3: Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Продолжение. Читает военный корреспондент Евгений Поддубный. Запись сделана во время командировки Евгения Поддубного на фронт.
4: Два солдата. В поле вьюга-заверуха, в трех верстах гудит война. На печи в избе старуха.

Дед хозяин у окна. Рутся мины. Звук знакомый. Отзывается в спине. Это значит, Теркин дома. Теркин снова на войне. А старик как будто ухом по привычке не ведет. Перелет. Лежи, старуха. Или скажет, недолет. На печи, забившись в угол, та следит из-под тишка. С уважительным испугом. За повадкой старика. С кем жила? Не уважала. С кем бронилась на печи? От кого вдали держала по хозяйству все ключи? А старик, одевшись в шубу и в очках, подсев к столу, как от клюквы кривит губы, точит старую пилу. Вот не режет, точишь, не берет. Ну что ж ты хочешь? Теркин встал. А может, дед, у нее развода нет? Сам пилу берет. А ну-ка. И в руках его пила точно поднятая щука. Острой спинкой повела. Повела, повисла кротко. Теркин щурится. Ну вот, поищи-ка, дед, разводку. Мы ей сделаем развод. Посмотреть, и то отрадно. Завалящая пила, так-то ладно, так-то складно у него в руках пошла. Обернулась и готова. На-ка, дед, бери, смотри. Будет резать лучше новой. Зря инструмент не кори. И хозяин виновата. У бойца берет пилу. Вот что значит мы солдаты. Ставит бережно в углу. А старуха слаб глазами. Стар годами мой солдат. Поглядел бы, что с часами. С той войны еще стоят. Снял часы, глядишь, машина. Точно мельница в пыли. Паутинами, пружины, пауки обволокли. Их повесил в хате новой дед-солдат. Давным-давно. На стене простой сосновой так и светится пятно. Осмотрев часы детально, все ж часы, а не пила, мастер тихо и печально просвистел. Плохие дела. Ну, куда-то шильцем сунул, что-то высмотрел в пыли, вдруг куда-то дунул, плюнул. Что ты думаешь? Пошли. Крутит стрелку. Ставит пятый, час, другой, вперед-назад. Вот что значит мы, солдаты. Прослезился дед-солдат. Дед растроган. А старуха, отслонив ладонью ухо, с печки слушает. Идут. Ну и парень. Ну и шут. Удивляется. А парень услужить еще не прочь. Может, сало надо жарить? Так опять могу помочь. Тут старуха застонала. Сало, сало. Где там сало? А хозяин плутовато гостя под локоть, тишком. Вот что значит мы солдаты, а ведь сало под замком. Ключ старуха долго шарит, лезет с печки, сало жарит. И, страдая до конца, разбивает два яйца. Эх, яичница. Закуски нет полезней и прочней. Полагается по-русски выпить чарку перед ней. Ну, хозяин, понемножку, по одной, как на войне. Этот доктор на дорожку для здоровья выдал мне. Отвинтил у фляги крышку. Пей, отец, не будет лишку. Поперхнулся дед-солдат. Подтянулся. Виноват. Крошку хлебушка понюхал, пожевал и сразу сыт. А боец, тряхнув над ухом, той флягой говорит. Рассуждая, так ли, сяк ли, все равно такую каплю не согреть бойца в бою. Будьте живы. Пейте. Пью. И сидят они по-братски за столом, плечо к плечо, разговор ведут солдатский, дружно спорят горячо. Дед кипит. Позволь, товарищ, что ты валенки мне хвалишь? Разреши-ка доложить. Хороши? А где сушить? Не просушишь их в землянке. Нет, ты дай-ка мне сапог. Да суконные портянки, дай ты мне, тогда я бог. Снова где-то на задворках мерзлый грунт боднул снаряд. Как ни в чем Василий Теркин, как ни в чем старик-солдат. Эти шутки в жизни нашей, дед расхвастался. Пустяк, нам осколки даже в каше попадались. Точно так. Попадет, откинешь ложкой, а в тебе так и мертвец. Но не знали вы бомбежки, я скажу тебе, отец. Это верно, тут наука, тут напротив не попрешь. А скажи, простая штука есть у вас? Какая? Вошь!
И, макая в сало коркой, продолжая ровно есть, улыбнулся вроде Теркин и сказал: «Частично есть». «Значит, есть? Тогда ты воин. Рассуждать со мной достоин. Ты солдат, хотя и млад, а солдат солдату брат. И скажи мне откровенно, да не в шутку, а всерьез, с точки зрения военной, отвечай на мой вопрос. Отвечай, побьем мы немца? Или, может, не побьем?» Всю зачистил сковородку, встал, как будто вдруг подрос, и платочек к подбородку ровно сложенный поднес. Отряхнул опрятно руки, и, как долг велит в дому, поклонился и старухе, и солдату самому. Молча в путь запоясался, осмотрелся, все ли тут, честь по чести, распрощался, на часы взглянул, идут. Все припомнил, все проверил, подогнал, и под конец он вздохнул у самой двери и сказал: «Побьем, отец. В поле вьюга заверуха, в трех верстах гремит война. На печи в избе старуха, дед хозяин у окна. В глубине родной России, против ветра, грудь вперед, по снегам идет Василий Теркин. Немца бить идет».

0: о потере. Потерял боец кисет. Заискался, нет и нет. Говорит боец: досадно. Столько вдруг свалилось бед, потерял семью, ну ладно. Нет, так на тебе, кисет. Запропастился куда-то, хвать-похвать, пропал и след. Потерял и двор, и хату, хорошо. И вот кисет, кабы годы молодые, а не целых 40 лет, потерял края родные, все на свете, и кисет. Посмотрел с тоской вокруг, без кисета, как без рук. В неприютном школьном доме мужики, не детвора, не за партой, на соломе, перетертой, как костра. Спят бойцы, кому досуг. Бородач горюет вслух. Без кисета у махорки вкус не тот уже. Слаба. Вот судьба, товарищ Теркин. Теркин, что там за судьба? Так случиться может с каждым, возразил бородачу. Не такой со мной однажды случай был, и то молчу. И молчит, сопит сурово. Кое-где привстал народ. Из мешка, из вещевого Теркин шапку достает. Просто шапку меховую, той подругу боевую, что сидит на голове. Есть одна, откуда две? Привезли меня на танке, начал Теркин. Сдали с рук. Только нет моей ушанки. Непорядок чую вдруг. И не то чтобы очень зябкий, просто гордость у меня. Потому боец без шапки не боец, как без ремня. А девчонка перевязку нежно делает, с опаской. И, видать, сама она в этом деле зелена. Шапку, шапку мне, иначе не поеду. Вот дела. Так кричу, почти что плачу. Рана трудная была. А она, девчонка эта, словно баюшки-баю, шапки вашей, молвит, нету. Я вам шапку дам свою. Наклонилась и надела. Не волнуйтесь, говорит. И своей ручонкой белой обкололась. Был не брит. Сколько в жизни всяких шапок я носил, уже не счесть. Но у этой даже запах не такой какой-то есть. Ишь ты выдумал примету. Слышал звон издалека. А зачем ты шапку эту сохраняешь? Дорога. Дорога бойцу, как память. А еще сказать могу по секрету. Между нами. Шапку с целью берегу. И в один прекрасный вечер вдруг случился разговор. Разрешите вам при встрече головной вручить убор. Сам привстал Василий с места и под смех бойцов густой, как на сцене, с важным жестом обратился будто к той, что пять слов ему сказала, что таких ребят, как он, за войну перевязала, может, целый батальон. Ишь, какие знает речи, из каких политбесед, разрешите вам при встрече. Вон тут что, а ты кисет. Что ж, понятно, холостому много лучше на войне. Нет тоски такой по дому, по детишкам, по жене. Холостому? Это точно, это ты как угадал. Но поверь, что я нарочно не женился. Я, брат, знал. Что ты знал? Кому другому знать бы лучше наперед, что уйдет солдат из дому, а война домой придет, что пройдет она по топам, по лицу земли живой и заставит рыть окопы перед самою Москвой. Что ты знал? А ты, постой-ка, не гляди, что с виду мал. Я не столько, не поскольку, четверть столько, только знал. Ничего, что я в колхозе, не в столице курс прошел. Жаль, гармонь моя в обозе. Я бы лекцию прочел. Разреши одно отметить, мой товарищ и сосед. Сколько лет живем на свете? 25, а ты кисет. Бородач под смех и гомон роет вновь труху солому, прищупав все вокруг. Без кисета, как без рук. Без кисета, несомненно, ты, боец, уже не тот. Раз кисет, предмет военный, на-ка мой, не подойдет? Принимай, я добрый парень, мне не жаль, не пропаду. Мне еще 5 штук подарят в наступающем году. Тот берет кисет потертый, как дитя обновки рад. И тогда Василий Теркин словно вспомнил. Слушай, брат, потерять семью не стыдно, не твоя была вина. Потерять башку обидно. Только что ж, на то война. Потерять кисет с махоркой, если некому пошить, я не спорю. Тоже горько. Тяжело, но можно жить. Пережить беду, проруху, в кулаке держать табак. Но Россию, мать-старуху, нам терять нельзя никак. Наши деды, наши дети, наши внуки не велят. Сколько лет живем на свете? 1000, больше. То-то, брат, сколько жить еще на свете? Год, или 2, или 1000 лет? Мы с тобой за все в ответе. То-то, брат, а ты кисет.
1: Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читал военный корреспондент Евгений Поддубный. Запись сделана во время командировки Евгения Поддубного на фронт. Продолжаем чтение поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читает военный корреспондент Григорий Вдовин. Запись сделана во время командировки Григория Вдовина на фронт.
2: Поединок. Немец был силен и ловок. Ладно скроен, крепко сшит. Он стоял, как на подковах, не пугай, не побежит. Сытый, бритый, береженный, дармовым добром кормленный, на войне в чужой земле, отоспавшийся в тепле. Он ударил, не стращая, бил, чтоб сбить наверняка. И была, как кость большая в русской варежке рука. Не играл со смертью в прятки, взялся, бейся и молчи. Теркин знал, что в этой схватке он слабей, не те харчи. Есть войны закон не новый. В отступление ешь ты вдоволь, в обороне так ли сяк, в наступление натощак. Немец стукнул так, что челюсть будто вправо подалась, и тогда боец, не целясь, хряснул немца промеж глаз. И еще на снег не сплюнул первой крови злую соль, немец снова в санки сунул с той же силой в ту же боль. Так сошлись. Сцепились близко, что уже обоймы, диски, автоматы к черту прочь, только б нож и мог помочь. Бьются двое в клубах пара, об ином уже не речь. Ладит Теркин от удара, хоть бы зубы заберечь. Но покуда Теркин санки сколько мог в бою берег, двинул немец точно штангой, да не в санки, а под вздох. Охнул Теркин, плохо дело, плохо думает боец. Хорошо, что легок телом отлетел, а то конец. Устоял. И сам с испугу Теркин немцу дал леща, так что собственную руку чуть не вынес из плеча. Черт с ней. Рад, что не промазал, хоть зубам не полон счет. Но и немец с левым глазом наблюдения не ведет. Драка. Драка не игрушка. Хоть огнем горит лицо, но и немец с красной юшкой разукрашен, как яйцо. Вот он, в полвершке противник, носом к носу, теснота. До чего же он противный дух у немца изо рта? Злобно Теркин сплюнул кровью, ну и запах, валит с ног. Ах ты, сволочь, для здоровья не иначе жрешь чеснок. Ты куда спешил? К хозяйке? Матка млека, матка яйки? Оказать решил нам честь? Подавай, а кто ты есть? Кто ты есть, что к нашей бабке заявился на порог, не спросясь, не скинув шапки и не вытерши сапог? Со старухой сладить в силе? Подавай. Нет, кто ты есть, что должны тебе в России подавать мы пить и есть? Не калека ли убогий или добрый человек? Заблудился на дороге, попросился на ночлег. Добрым людям люди рады. Нет, ты сам себе силен. Ты наводишь свой порядок. Ты приходишь твой закон. Кто ж ты есть? Мне толку нету, чей ты сын и чей отец. Человек по всем приметам, человек ты? Нет. Подлец. Двое топчутся по кругу, словно пара на кругу. И глядят в глаза друг другу, зверю зверь и враг врагу. Как на древнем поле боя, грудь на грудь, что щит на щит. Вместо тысяч бьются двое, словно схватка все решит. А вблизи от деревушки, где застал их свет дневной, самолеты, танки, пушки у обоих за спиной. Но до боя нет им дела. И ни звука с тех сторон, в одиночку, грудью, телом, бьется Теркин, держит фронт. На печальном том задворке у покинутых дворов держит фронт Василий Теркин, в забытии глотая кровь. Бьется насмерть парень бравый, так что дым стоит сырой, словно вся страна-держава видит Теркина, герой. Что страна? Хотя бы рота видеть издали могла, какова его забота и какие тут дела. Только Теркин не в обиде. Не затем на смерть идешь, чтобы кто-нибудь увидел. Хорошо б, а нет? Ну что ж. Бьется насмерть парень бравый, так как бьются на войне. И уже рукою правой он владеет не вполне. Кость гудит от раны старой, и ему, чтоб крепче бить, чтобы слева класть удары, хорошо б левшою быть. Бьется Теркин в драке зоркий. Утирает кровь и пот. Изнемог, убился Теркин. Но и враг уже не тот. Далеко не та заправка, и побита морда вся, словно яблоко-полявка, что иначе есть нельзя. Кровь сосульками. Однако в самый жар вступает драка. Немец горд и Теркин горд. Раз ты пес, так я собака. Раз ты черт, так сам я черт. Ты не знал мою натуру, а натура первый сорт. В клочья шкуру Теркин чуру не попросит. Вот где черт. Кто одной боится смерти, кто плевал на 100 смертей. Пусть ты черт, да наши черти всех чертей в 100 раз чертей. Бей, не милуй, зубы стисну, а убьешь так и потом на тебе, как клещ повисну, мертвый буду на живом. Отоспись на мне, будь ласков, да свали меня вперед. Ах, ты вон как, драться каской, уж не подлый ли народ, хорошо же. И тогда-то злость и боль, забрав в кулак, незаряженной гранатой Теркин немца с левой шмяк, немец охнул и обмяк. Теркин ворот нараспашку, Теркин сел, глотает снег, смотрит грустно, дышит тяжко, поработал человек. Хорошо, друзья, приятно, сделав дело ко двору, в батальон идти обратно из разведки поутру. По земле ступать советской, думать мало ли о чем, автомат нести немецкий, между прочим, за плечом. Языка, добычу ночи, что идет куда не хочет, на 3 шага впереди подгонять, иди, иди. Видеть, знать, что каждый встречный, поперечный – это свой. Незнаком, а рад сердечно, что вернулся ты живой. Доложить про все по форме, сдать трофеи не спеша, а потом тебя покормят, будет мерою душа. Старшина отпустит чарку, строгий глаз в нее кося, а потом у печки жаркой ляг, поспи, война не вся. Фронт налево, фронт направо, и в февральской в южной мгле страшный бой идет, кровавый, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. От автора. 100 страниц минуло в книжке. Впереди не близкий путь. Стой-ка, брат, без передышки невозможно. Дай вздохнуть. Дай вздохнуть, возьми в догадку, что теперь, что в старину, трудно слушать по порядку сказку длинную одну. Все про то же, про войну, про огонь, про снег, про танки, про землянки да портянки, про портянки да землянки, про махорку и мороз. Вот уж нынче повелось. Рыбаку лишь о путине, печнику дудят о глине, леснику о древесине, хлебопеку о квашне, коновалу о коне, а бойцу ли, генералу, не иначе. О войне. О войне оно понятно, что война. А суть в другом. Дай с войны прийти обратно при победе над врагом, учинив за все расплату. Дай вернуться в дом родной, человеку, и тогда-то сказки нет ему иной. И тогда ему так сладко будет слушать по порядку и подробно обо всем, что изведано горбом, что исхожено ногами, что испытано руками, что повидано в глаза, и о чем, друзья, покамест все равно всего нельзя. Мерзлый грунт долби лопата, танк дави, греми, граната, штык работай, бомба, бей. На войне душе солдата сказка мирная милей. Друг читатель, я ли спорю, что войны милее жизнь? Да война ревет, как море, грозно в дамбу упершись. Я одно скажу, что нам бы поуправиться с войной, отодвинуть эту дамбу за предел земли родной. А покуда край обширный, то земли родной в плену. Я любитель жизни мирной, на войне пою войну. Что ж еще? И все, пожалуй, та же книга про бойца без начала, без конца, без особого сюжета. Впрочем, правде не во вред. На войне сюжета нету. Как так нету? Так вот, нет. Есть закон служить до срока. Служба, труд, солдат, не гость. Есть отбой, уснул глубоко. Есть подъем, вскочил как гвоздь. Есть война, солдат воюет. Лют противник, сам лютует. Есть сигнал вперед, вперед. Есть приказ, умри, умрет. На войне ни дня, ни часа не живет он без приказа. И не может испокон без приказа командира ни сменить свою квартиру, ни сменить портянки. Он ни жениться, ни влюбиться. Он не может, нету прав, ни уехать за границу от любви, как бывший граф. Если в песнях и поется, разве можно брать в расчет, что герой мой у колодца, у каких-нибудь ворот, будет случай подведется, чью-то долю ущипнет. А еще добавим к слову, жив-здоров герой пока, но отнюдь не заколдован от осколка дурака. От любой дурацкой пули, что, быть может, наугад, как пришлось, летит вслепую, подвернулся. Точка, брат. Ветер злой навстречу пышет, жизнь, как веточку, колышет. Каждый день и час грозя, кто да скажет, кто да слышит, угадать вперед нельзя. И до той глухой разлуки, что бывает на войне, рассказать еще о друге кое-что успеть бы мне. Тем же ладом, тем же рядом, только стежкою иной. Пушки к бою едут задом, и это сказано не мной. Кто стрелял? Отдымился бой вчерашний, высох пот, металл простыл, от окопов пахнет пашней, летом мирным и простым. В полверсте в кустах противник, тут шагам и пядям счет, фронт, война, а вечер дивный по полям пустым идет. По следам страды вчерашней, по немыслимой тропе, по ничьей помятой зряшной луговой густой траве, по земле рябой от рытвен, рваных ям, воронок, рвов, смертным зноем жаркой битвы опаленных у краев. И откуда по пустому долетел, донесся звук, добрый, давний и знакомый, звук вечерний, майский жук. И ненужной горькой лаской растревожил он ребят, что в росой покрытых касках по окопчикам сидят. И такой тоской родною сердце сразу обволок. Фронт, война, а тут иное. Выводи коней в ночное, торопись на пятачок. Отплешись, а там сторонкой удаляйся в березник, провожай домой девчонку. Да целуй, не будь дурак, налегке идти обратно. Мать заждалася. И вдруг вдалеке возник невнятный, новый, ноющий, двукратный, через миг уже понятный и томящий душу звук. Звук тот самый, при котором в прифронтовой полосе поначалу все шоферы разбегались от шоссе. На одной постылой ноте ноет, воет, как в трубе, и бежать при всей охоте не положено тебе. Ты, как гвоздь на этом взгорке, вбился в землю, не тоскуй, ведь, согласно поговорке, это малый сабантуй. Ждут, молчат, глядят ребята, зубы сжав, чтоб дрожь унять, и, как водится, оратор тут находится под стать. С удивительной заботой подсказать тебе гораст. Вот сейчас он с разворота и начнет, и жизни даст. Жизни даст! Со страшным ревом самолет ныряет вниз. И сильнее нету слова той команды, что готова на устах у всех. Ложись! Смерть есть смерть. Ее прихода все мы ждем по старине. А в какое время года легче гибнет на войне? Летом солнце греет жарко, вступает в полный цвет все кругом, и жизни жалко до зарезу, летом нет. В осень смерть под стать картине, в сон идет природа вся, но в грязи и в окопной глине вдруг загнуться нет, друзья. А зимой земля как камень, на 2 метра глубиной привалит тебя комками, нет уж, ну ее, зимой. А весной, весной, да где там, лучше скажем наперед, если горько гибнуть летом, если осенью не мед, если в зиму дрожь берет, то весной, друзья, от этой подлой штуки душу рвет. И какой ты вдруг покорный, на груди лежишь земной, заслонясь от смерти черной только собственной спиной. Ты лежишь ничком, парнишка 20 неполных лет. Вот сейчас тебе и крышка, вот тебя уже и нет. Ты прижал к вискам ладони, ты забыл, забыл, забыл, как траву щипали кони, что в ночное ты водил. Смерть грохочет в перепонках, и далек, далек, далек вечер тот, и та девчонка, что любил ты и берег. И друзей, и близких лица, дом родной, и сучок в стене. Нет, боец, ничком молиться не годится на войне. Нет, товарищ, зло и гордо, как закон велит бойцу, смерть встречай лицом к лицу, и хотя бы плюнь ей в морду, если все пришло к концу. Ну-ка, что за перемена? То не шутки, бой идет. Встал один и бьет с колена из винтовки в самолет. Трехлинейная винтовка на брезентовом ремне, да патроны с той головкой, что страшна стальной броне. Бой неравный, бой короткий, самолет чужой с крестом, покачнулся точно лодка, зачерпнувшая бортом. Накренясь, пошел по кругу, кувыркается над лугом, не задерживай давай, в землю штопором въезжай. Сам стрелок глядит с испугом, что наделал невзначай. Скоростной, военный, черный, современный, двухмоторный самолет, стальная снасть, ухнул в землю, завывая, шар земной пробить желая и в Америку попасть. Не пробил, старался слабо, видно, место прогадал. Кто стрелял, звонят из штаба, кто стрелял, куда попал. Адъютанты землю роют, дышит в трубку генерал. Разыскать тот час героя, кто стрелял, а кто стрелял? Кто не спрятался в окопчик, поминая всех родных? Кто он? Свой среди своих. Не зенитчик и не летчик, а герой не хуже их. Вот он сам стоит с винтовкой, вот поздравили его. И как будто всем неловко, неизвестно от чего. Виноват, что ли, отчасти? И сказал сержант спроста. Вот что значит парню счастье, глядь, и орден как с куста. Не промедливши с ответом, парень сдачу подает. Не горюй, у немца этот не последний самолет. С этой шуткой, поговоркой, облетевший батальон перешел в герои Теркин. Это был, понятно, он. О герое. Нет, поскольку о награде речь опять зашла, друзья, то уже не шутки ради кое-что добавлю я. Как-то в госпитале было. День лежу, лежу второй. Кто-то смотрит мне в затылок. Погляжу, а то герой. Сам собой сказать, мальчишка, недолеток стригунок, и мутит меня мыслишка. Вот он мог, а я не мог. Разговор идет между нами, и спроси я с первых слов, вы откуда родом сами, не из наших ли краев? Смотрит он, а вы откуда? Отвечаю, так и так, сам как раз смоленский буду, может, думаю, земляк. Аж привстал герой, ну что вы, вскинул головой. Я как раз из-под Тамбова и потрогал орден свой, и умолкнул. И, похоже, подчеркнуть хотел он мне, что таких, как он, не может быть в смоленской стороне. Что уж так они вовеки различаются места. Что у них ручьи и реки, и земля не та. И полянки, и пригорки, и козявки, и жуки. И куда ты, Васька Теркин, лезешь с дуру в земляки? Так ли нет, сказать не знаю. Только мне от мысли той сторона моя родная показалась сиротой. Сиротинкой, что не видно на народе, на кругу. Так мне стало вдруг обидно, рассказать вам не могу. Это да, что я не гордый по характеру, а все ж, вот теперь, когда я орден нацеплю, скажу я, врешь. Мы в землячество не лезем, есть свои у нас края. Ты тамбовский, будь любезен, а смоленский, вот он я. Не иной какой, не энский безымянный корешок, а действительно смоленский, как дразнили нас, рожок. Не кичусь родным я краем. Но пройди весь белый свет, кто в рожки тебе сыграет так, как наш смоленский дед? Заведет, задует сивая, лихая борода. Ты куда, моя красивая, куда идешь, куда? И ведет, поет, заяривает, ладно, что без слов. Со слезою выговаривает радость и любовь. И за ту одну старинную, за музыку рожок, в край родной дорогу длинную 100 раз бы я прошел. Мне не надо, братцы, ордена. Мне слава не нужна, а нужна больна мне родина, родная сторона.
1: Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читал военный корреспондент Григорий Вдовин. Запись сделана во время командировки Григория Вдовина на фронт. Мы продолжаем чтение поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читает военный корреспондент Сергей Зенин.
3: Генерал, заняла война полсвета. Стон стоит второе лето. Опоясал фронт страну. Где-то Ладога, а где-то Дон. И тоже на Дону. Где-то лошади в упряжке в скалах зубы бьют об лед. Где-то яблоня цветет. И моряк в одной тельняшке тащит степью пулемет. Где-то бомбы топчут город, тонут на море суда. Где-то танки лезут в горы, к Волге двинулась беда. Где-то, будто на задворке, будто знать про то не знал, на своем участке Теркин в обороне загорал. У лесной глухой речушки, что катилась вдоль войны, после доброй пастерушки поразвесил для просушки гимнастерку и штаны. На припеке обнял землю, руки выбросил вперед и лежит, и так-то дремлет, может быть, за целый год. И речушка, неглубокий родниковый ручеек, шевелит травой осокой у его разутых ног. И курлычет с тихой лаской, моет камушки на дне. И выходит не то сказка, не то песенка во сне. Я на речке ноги вымою, куда реченька течешь? В страну мою родимую, может, где-нибудь свернешь? Может, где-нибудь излученный по пути зайдешь туда и под проволокой колючую проберешься без труда. Меж немецкими окопами, мимо вражеских постов, возле пушек в землю вкопанных, промелькнешь из-за кустов. И тропой своей исконную протечешь ты там, как тут. И ни пешие, ни конные на пути не переймут. Дотечешь дорогой кружную до родимого села. На мосту солдаты с ружьями, ты под мостиком прошла. Там печаль свою великую, что без края и конца, над тобой и над речкой выплакать, может, выйдет мать бойца. Над тобой, над малой речкой, над водой, чей путь далек, послыхать бы хоть словечко ей, хоть одно, что цел, сынок. Помороженный, простуженный, отдыхает он герой, битый, раненый, контуженный, да здоровый и живой. Теркин, много ли дремал он, землю мать прижав к щеке, слышит: «Теркин, генералу, на одной давай ноге!» Посмотрел, поднялся Теркин, тут связной стоит. «Ну что ж, без штанов, без гимнастерки к генералу не пойдешь». Говорит, чудит, и все же сам, волнуясь и сопя, непросохшую одежу спешно пялит на себя. Приросла к спине, не стронет. «Теркин, сроку 5 минут». «Ничего, с земли не сгонит. Дальше фронта не пошлют». Подзаправился на славу. И хоть знает наперед, что совсем не на расправу генерал его зовет, все же у главного порога в генеральском блиндаже был бы бог, так Теркин богу помолился бы в душе. Шутка ли, если разобраться? К генералу входишь вдруг. Генерал один на 20-25, а может статься и на 40 верст вокруг. Генерал стоит над нами, а робеть при нем не грех. Он не только что чинами, боевыми орденами, он годами старше всех. Ты, обжегшись кашей, плакал. Ты пешком ходил под стол. Он тогда уж был воякой. Он ходил уже в атаку, взвод, а то и роту вел. И на этой половине у передних наших линий. На войне никто, как он, твой ЦК и твой Калинин. Суд, отец, глава, закон. Честью, друг, считай, немалый, заработанный в бою, услыхать от генерала вдруг фамилию свою. Знай, за дело, за заслугу жмет тебе он крепко руку боевой своей рукой. Вот, брат, значит, ты какой богатырь, орел, ну, просто воин, скажет генерал. И пускай ты даже ростом и плечми всего не взял, и одет не для парада. Тут война, парад потом. Говорят, орел, так надо и глядеть, и быть орлом. Стой, боец, с достойным видом. Понимай, в душе имей. Генерал награду выдал, как бы снял с груди своей. И к бойцовской гимнастерке прикрепил немедля сам. и ладонью. Вот, брат, Теркин, по лихим провел усам. В скобках надобно, пожалуй, здесь отметить, что усы, если есть у генерала, то они не для красы. На войне или на параде, не пустяк, друзья, когда генерал усы погладил и сказал хотя бы «да». Есть привычка боевая, есть минуты и часы, и не зря еще Чапаев уважал свои усы. Словом, дальше. Генералу показалось под конец, что своей награде мало почему-то рад боец. Что ж, боец, душа живая, на войне второй уж год. И не каждый день сбивают из винтовки самолет. Молодца и в самом деле отличить расчет прямой. Вот что, Теркин, на неделю можешь с орденом домой. Теркин понял или не понял, или не верит тем словам, только дрогнули ладони рук, протянутых по швам. Про себя, вздохнув глубоко, Теркин тихо отвечал. На неделю мало сроку мне, товарищ генерал. Генерал склонился строго.
4: Как так мало? Почему?
3: Потому трудна дорога нынче к дому моему. Дом-то вроде недалечко. Прямой пустяшный путь.
4: Ну а что ж?
3: Да я не речка, чтоб легко туда шмыгнуть. Мне, по крайности, вначале днем соваться не с руки. Мне идти туда ночами. Но ночи коротки. Генерал кивнул.
4: Понятно. Дело с отпуском табак.
3: Пошутил.
4: А как обратно ты пришел бы?
3: Точно ж так. Сторона моя лесная, каждый кустик мне родня. Я пути такие знаю, что пойди поймай меня. Мне там каждая знакома борозденка под межой. Я смоленский, я там дома. Я там свой, а он чужой.
4: Погоди-ка, ты без шуток. Ты бы вот что мне сказал.
3: И как будто в ту минуту что-то вспомнил генерал. На бойца взглянул душевнее и сказал, шагнув к стене.
4: Ну-ка, где твоя деревня? Покажи по карте мне.
3: Теркин дышит осторожно у начальства за плечом.
4: «Можно», — молвит. «Это можно. Вот он, Днепр, а вот мой дом».
3: Генерал отметил точку.
4: «Вот что, Теркин, в одиночку не резон тебе идти. Потерпи уж, дай отсрочку, нам с тобою по пути. Отпуск точно, аккуратно за тобой прошу учесть».
3: И боец сказал: «Понятно». И еще добавил: «Есть». Встал по форме у порога, призадумался немного. На секунду, на одну. Генерал усы потрогал и сказал, поднявшись: «Ну, скольких он над картой сидя, словом, подписью своей, перед тем в глаза не видя, посылал на смерть людей. Что же, всех и не увидишь. С каждым к расстаням не выйдешь. На прощание всем нельзя заглянуть тепло в глаза. Заглянуть в глаза как другу и пожать покрепче руку. И по имени назвать, и удачи пожелать. И помедливши минутку ободрить старинной шуткой. Мол, хотя и тяжело, а меж прочим ничего. Нет, на всех тебя не хватит, хоть какой ты генерал. Но с одним проститься, кстати, генерал не забывал. Обнялись они, мужчины, генерал-майор с бойцом. Генерал с любимым сыном, а боец с родным отцом. И бойцу за тем порогом предстояла путь-дорога на родную страну прямиком через войну.
5: О себе. Я покинул дом когда-то, позвала дорога вдаль. Немала была утрата, но светла была печаль. И годами с грустью нежной, меж иных любых тревог, угол отчий, мир мой прежний, я в душе моей берег. Да и не было помехи взять и вспомнить наугад старый лес, куда в орехи я ходил с толпой ребят. Лес ни пулей, ни осколком, ни пораненный ничуть, ни порубленный без толку, без порядку как-нибудь, ни корчеванный фугасом, ни поваленный огнем, хламом гильз, жестянок, касок, ни заваленный кругом, блиндажами не изрытый, ни обкуренный зимой, ни своими не обжитый, ни чужими под землей. Милый лес, где я мальчонкой плел из веток шалаши, где однажды я теленка, сбившись с ног, искал в глуши. Полдень раннего июня. Был в лесу, и каждый лист полный, радостный и юный был горяч, но свеж и чист. Лист к листу, листом прикрытый, в сборе лиственным кустом, пересчитанный, промытый первым залито дождем. И в глуши родной, ветвистой, и в тиши дневной, лесной, молодой, густой, смолистый, золотой держался зной. И в спокойной чаще хвойной у земли мешался он с муравьиным духом винным и пьянил, склоняя в сон. И в истоме птицы смолкли. Светлой каплей смола по коре нагретой елки, как слеза во сне, текла. «Мать земля моя родная, страна моя лесная, край недавних детских лет, отчий край, ты есть или нет? Детство день до гроба милый, детство сон, что сердцу свят. Как легко все это было взять и вспомнить год назад. Вспомнить разом, что придется. Сонный полдень над водой, дворик, стежку до колодца, где песочек золотой, книгу, читанную в поле, кнут, свисающий с плеча, лед на речке, глобус в школе у Ивана Ильича. Да и не было запрета проездной, купив билет, вдруг туда приехать летом, где ты не был 10 лет, чтобы с лаской, хоть не детской, вновь обнять старуху-мать. Не под проволокой немецкой нужно было проползать, чтоб со взрослой грустью сладкой праздник встречи пережить. Ни украдкой, ни с оглядкой по родным лесам кружить, чтоб сердечным разговором с земляками встретить день, не нужда была, как вору, под стеною прятать тень. Мать земля моя родная, сторона моя лесная, край страдающий в плену. Я приду, лишь дня не знаю, но приду, тебя верну. Не звериным робким следом я приду, твой кровный сын, вместе с нашей победой я иду, а не один. Этот час не за горою, для меня и для тебя. А читатель той порою скажет, где же про героя? Это больше про себя. Про себя? Упрек уместный. Может быть, меня пресек, но давайте скажем честно. Что же, а я не человек? Спорить здесь нужды не вижу. Сознавайся, в чем в другом. Я ограблен и унижен, как и ты. Одним врагом я дрожу от боли острой, злобы горькой и святой. Мать, отец, родные сестры у меня за той чертой. Я стонать от боли вправе и кричать с тоски клятой. То, что я всем сердцем славил и любил за той чертой. Друг мой, так же нелегко мне, как тебе с глухой бедой. То, что я хранил и помнил, чем я жил за той, за неписанной границей, поперек страны самой, что горит, горит в зорницах вспышек летом и зимой. И скажу тебе, не скрою, в этой книге там ли сям то, что молвить бы герою, говорю я лично сам. Я за все кругом в ответе. И заметь, коль не заметил, что и Теркин, мой герой, за меня гласит порой. Он земляк мой, и, быть может, хоть немало не поэт, все же как-нибудь похоже размышлял. А нет, ну нет, Теркин дальше, автор вслед.
1: Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читали военные корреспонденты Евгений Поддубный, Григорий Вдовин и Сергей Зенин. Продолжение следует. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. Ночная охота. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
6: Представьте себе, что вы вышли ночью в поле. Вы что-нибудь увидите, ничего не увидите. А тут вы берете фактически тепловизор, и вы сразу понимаете, где какой есть зверь.
1: Гости выпуска – журналист Алексей Беляков и специалист по тепловизорам Олег Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Кургана. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Радио России.
10: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
11: 6 мая, 18:00. Концертный зал Чайковского. Хоровой гала-концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. Ведущие хоровые коллективы России, Казахстана и Китая представят московской публике богатство национальных певческих традиций своих стран. Уникальный праздник в одном из лучших концертных залов столицы. Информация о билетах на официальном сайте зала meloman.ru.
12: Раньше вы выступали за разные клубы, теперь клуб один. Наша родина.
13: Мы полетим. У нас волшебный кораблик.
14: Нас немцы обнаружили.
15: Основано на реальной истории.
16: Огонь, огонь!
15: «Ангелы Ладоги» уже в кино. Категория 12+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные владели Мирополем в Сумской области. Большинство официальных лиц Северной Македонии уклоняются от взаимодействия с российскими дипломатами. И временно ограничено автотранспортное сообщение с 19 населенными пунктами Свердловской области из-за весеннего половодья. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Мирополя в Сумской области, сообщило Министерство обороны. Подразделения «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, отметили в российском оборонном ведомстве. Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения войск «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. Южная группировка улучшила тактическое положение. Подразделения «Запад» продвигаются вперед в зоне СВО. ВСУ потеряли за сутки 1195 военнослужащих. Российские войска поразили в течение суток предприятия ВПК, военные аэродромы и объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 152 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Большинство официальных лиц Северной Македонии уклоняются от взаимодействия с российскими дипломатами, и поэтому предложения по возобновлению двустороннего сотрудничества не находят отклика. Об этом заявил новый посол России в Балканской республике Дмитрий Зыков. Он также рассказал, что власти Северной Македонии оказывают военно-техническую помощь киевскому режиму. По его словам, позиция Скопья по украинскому кризису продиктована евроатлантическим вектором внешней политики, который в стране торжественно декларируется на самых разных уровнях. Напомню, в 2022 году Северная Македония присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и отменила безвизовый режим въезда для граждан России. Возобновление американских военных действий против Ирана вполне вероятно на фоне хрупкого перемирия между Вашингтоном и Тегераном, заявил в субботу представитель Центрального штаба иранских вооруженных сил бригадный генерал Мохаммад Джафар Асади, которого цитирует агентство Фарс. По его словам, США не соблюдают никаких обязательств или соглашений. А также он отметил, что иранские вооруженные силы полностью готовы к любым новым авантюрам и просчетам со стороны Соединенных Штатов. Ранее президент США Трамп сделал заявление о том, что нельзя допустить, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие или обладал им, и предупредил, что такой потенциал будет представлять непосредственную угрозу для многих регионов.
2: Сейчас в прекрасной стране Иране я имею дело с довольно жестокими людьми. Нельзя дать Ирану ядерное оружие, потому что они очень быстро применят его против Израиля, на Ближнем Востоке, в Европе. И я думаю, мы будем следующими. Но этого не произойдет, не беспокойтесь. Мы разгромили их военно-воздушные силы, их больше нет. У них был самый сильный флот на Ближнем Востоке, 159 кораблей. Каждый из них сейчас на дне моря.
1: Также президент США во время своего выступления в штате Флорида сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством.
2: Мы захватили груз, захватили нефть, очень прибыльный бизнес. Кто бы мог подумать, что мы, пираты, этим занимаемся? Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
1: Высказывания Трампа прозвучали на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном после нескольких недель военной эскалации и дипломатических усилий по стабилизации ситуации. Несмотря на то, что активно боевые действия прекратились в связи с хрупким перемирием, обе стороны продолжают обмениваться обвинениями в нарушениях и расходятся во мнениях относительно условий долгосрочного регулирования. Время полета премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, может варьироваться от 4 до 8 часов в зависимости от маршрута. Об этом сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Собеседник агентства напомнил, что ранее власти Чехии дали разрешение на полет самолета Фица в Москву. При этом 4 страны – Латвия, Литва, Польша и Эстония – вход самолета словацкого лидера в свое воздушное пространство запретили. Словацкий премьер, как он сообщал ранее, планирует 9 мая возложить цветы к могиле неизвестного солдата и рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. В Москву он направляется, чтобы отдать дань уважения красноармейцам, которые погибли в боях за

0: В конце апреля Трамп заявил, что США изучает вопрос о возможном сокращении воинского контингента в Германии. Позднее в Пентагоне сообщили, что США выведут из Германии в течение следующих 6-12 месяцев 5000 американских военнослужащих. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли московский «ЦСКА» в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. У петербуржцев мячи забили Игорь Дивеев, Александр Соболев и Луис Энрике. В составе армейцев в спинале отличился капитан Иван Обляков. За два тура до финиша чемпионата «Зенит» набрал 62 очка и вышел на первое место в таблице, опережая имеющий игру в запасе «Краснодар» на 2 балла. ЦСКА располагается на 6-й строчке. Рубин сегодня обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 1-0. Мяч забил у Мирлинд Даку. Ростов переиграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2-1. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4-0. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отразил 27 бросков, оформив пятый шатаут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. «Локомотив» сократил отставание в серии до 4 побед. Счет теперь 3-2 в пользу «Омичей». Шестой матч пройдет 4 мая в Омске. Казанский «Уникс» обыграл столичный МБА «МАИ» со счетом 74-63 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф единой лиги и вышел в полуфинал турнира. В составе победителей 18 очков набрал Дмитрий Кулагин. «Уникс» выиграл серию до 3 побед со счетом 3-0. Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Уралмаш» 82-65. Благодаря этой победе «Зенит» вышел вперед в серии 2-1. Россиянка Анна Кононыхина заняла второе место в прыжках в воду с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира, который проходит в Пекине. Первой стала 15-летняя китаянка Линьцзинь Цзянь. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. В Челябинске завтра облачно с прояснениями плюс 16, в Перми ясно плюс 17, в Ульяновске облачно с прояснениями 13 градусов тепла, в Элисте пасмурно плюс 12, в Махачкале пасмурно плюс 13, во Владикавказе пасмурно плюс 8, в Грозном пасмурно плюс 12, в Херсоне облачно с прояснениями плюс 16. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 9, а днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода, температура ночью плюс 5, днем 19 градусов тепла, ветер юго-западный 3,6 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Властелины мелодий». Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были «властелинами мелодий». Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.
1: Говорят,

Сергей Дьячков и его песни. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Он так и не удостоился звания заслуженного артиста или деятеля искусств. Так и не стал членом Союза композиторов. О нем не снято ни одного фильма или телепередачи. Да и радиопрограмм на моей памяти не было. И тем не менее его песни по-прежнему с нами.

«Иванушки Интернешнл. Алешкина любовь» – относительно свежая версия одного из самых больших хитов Сергея Дьячкова. Их он написал немало. Звучали они в то время, которое называлось «Золотой эпохой ВИА». «Веселые ребята», «Цветы», «Синяя птица», «Самоцветы», «Голубые гитары». Основу их репертуара составляли песни Сергея Дьячкова, который, наверное, был первым композитором, писавшим специально для вокально-инструментальных ансамблей. И какие это были песни! Он появился на свет в апреле 1945 года, за месяц до конца войны. Вскоре после тяжелого ранения с фронта вернулся отец. Всю жизнь работал в Институте глазных болезней имени Геймгольца, мастерил медицинские инструменты, руки у него были золотые. А мама получила музыкальное образование, играла на фортепиано и аккордеоне, пела хорошо, трудилась до самой пенсии музыкальным работником в детских садах. Мне запомнилась моя первая встреча со звуком. Помню себя под клавиатурой пианино. Наверное, я еще ползал, вспоминал Сергей Дьячков. Мама начала играть, и я просто остолбенел от звуков, обертонов, которые окружали меня. С тех пор я всегда забирался туда, когда она играла. Как-то Сережа, было ему в то время 6, сильно заболел. И чтобы немного развлечь внука, дедушка подарил ему аккордеон. Показал что да как, и уже через несколько дней мальчик сам подбирал мелодии. А потом мама ноты показала и дала первые уроки игры на пианино. Когда у деда бывали застолья с друзьями, он устраивал им развлечения, где гвоздем программы был я, вспоминал Дьячков. На столе стояли стаканы или фужеры, но наполнены они были не одинаково. Кто-нибудь стучал по фужеру, и я должен был сыграть этот звук на пианино. Так и начал свою музыкальную карьеру Сергей Дьячков.

«Веселые ребята, качели» – один из хитов Сергея Дьячкова, явно созданный под влиянием «Битлз» и модного в то время психоделического рока. Впрочем, то было много позже. Ну а в 1951-м будущий автор хитов для ВИА был принят в музыкальную школу при Мнесинском училище. И лишь на следующий год в обычную, общеобразовательную, номер 676. «Стояло у нас пианино, старый Шрёдер с канделябрами», – рассказывал Дьячков в одном из редких интервью. «У него была очень жесткая клавиатура, но мне это пошло на пользу. Да, мне хотелось и с мальчишками побегать, но мама, конечно, держала меня в жестких рукавицах. Сначала гаммы. С родителями на Черное море ездил. Только все на море с утра, а мама меня вела в какой-нибудь клуб заниматься. Летом мама ездила музыкальным руководителем в пионерлагеря и брала с собой Сережу. Он играл на аккордеоне на утренних линейках. После музыкальной школы поступил в училище при консерватории по классу фортепиано. Дело было в самом начале 60-х. Битлз еще не получили всемирной славы. Зато были Элвис, Литл Ричард, Бадди Холли, Джерри Ли Льюис. Их записи каким-то чудом попадали в Советский Союз. Их и снимал на пианино Сергей Дьячков, что, кстати, не мешало ему искренне восхищаться произведениями Шопена. Подрабатывал игрой на пианино в кинотеатрах перед сеансами. В музыкальном училище на одном курсе с ним учились еще два любителя зарубежной музыки – Леонид Бергер, будущий и лучший вокалист «Веселых ребят», и Павел Слободкин, собственно, создавший этот ансамбль. Ребята обменивались записями, вместе проводили свободное время, поддерживали отношения и после окончания училища. В середине 60-х Дьячков работал в московском мюзик-холле пианистом в ансамбле певицы Ружены Сикоры, а Слободкин числился в то время в Москонцерте. И вот как-то вызвали его к начальству и говорят: «В Ленинграде появился ансамбль «Поющие гитары». И действительно, сами поют и сами играют. Успех сумасшедший. Неплохо бы и нам бы таким коллективом обзавестись. Ты и займись, аппаратурой обеспечим». Так, собственно, и появился ВИА, впоследствии с легкой руки Леонида Утесова, получивший название «Веселые ребята».

«Расставание» – песня, написанная Сергеем Дьячковым для «Веселых ребят». Впрочем, популярность к ансамблю пришла благодаря другому хиту Дьячкова. Помимо песен советских композиторов, «Веселым ребятам» разрешали включать в программу и что-нибудь свое. Слободкин знал, что его приятель пытается писать музыку. Встретились. «У «Веселых ребят» тогда была база на проспекте Мира, в клубе завода «Калибр», – вспоминал Дьячков. «Я приехал туда и проиграл ему мелодии, и он сразу все понял, моментально. Особенно понравилась ему одна. Это должна быть песня о несчастной любви», – сказал Слободкин. Позвонил куда-то, и вскоре приехал полноватый молодой человек с необычным именем Онегин. Дело в том, что мама Онегина Гаджикасимова, известный литературовед, назвала его так, поскольку он родился в год столетия смерти Пушкина. Впрочем, помимо литературного имени, Онегин обладал замечательной способностью к подтекстовкам, то есть написанию слов на уже готовую мелодию. Так и появилась «Алешкина любовь».

«Веселые ребята» и Леонид Бергер «Алешкина любовь». Надо сказать, что автор текста этой песни, Онегин Гаджикасимов, работал в то время в музыкальной редакции Всесоюзного радио. При малейшей возможности проталкивал в эфир записи ВИА, а еще наладил связи с фирмой «Мелодия». В частности, был хорошо знаком с ее главным редактором Владимиром Рыжиковым. Поначалу худсовет «Мелодии» Алешкину любовь зарубил, но Рыжиков умудрился устроить запись в обход худсовета. Потом, когда тираж пластинки с Алешкиной любовью перевалил за несколько миллионов, вспоминал Дьячков, Рыжиков тыкал ею им в нос. Вот, пожалуйста, вам финансовый план за год. Доходы от этой песни покрыли все затраты фирмы «Мелодия» за год. Ведь надо же было еще и пластинки с речами Ленина выпускать.

0: Пластилины мелодий.
1: После Алешкиной любви Дьячков сочинил для веселых ребят еще несколько песен. А потом произошла катастрофа. Точнее, едва не произошла. Осенью 1971 года в газете «Советская культура» была опубликована статья маститого поэта, одного из влиятельных членов Союза писателей Льва Ошанина. Поэт обругал в ней тексты песен ВИА, которые, по его мнению, коверкали русский язык и изрядно проехался по Гаджи Касимову. Досталось и Алешкиной любви, и восточные песни Давида Тухманова. Когда в песенной поэзии появляются деятели типа Онегина, Гаджи Касимова, мы должны честно сказать, причем не столько себе, сколько работникам радио, телевидения, музыкальных издательств и фирмы «Мелодия», пропагандирующие эти опусы, этот человек занимается не своим делом. Конец цитаты. Дьячков, как соавтор песен Гаджи Касимова, в этой статье также упоминался. То ли это была зависть, то ли негодование поэта было искренним. Но после этого все песни Гаджи Касимова по приказу председателя гостелерадио Лапина по прозвищу «Инквизитор» были размагничены. Поэта уволили с радио, а песни Дьячкова запретили давать в эфир. То, что их с удовольствием распевал весь Союз, то, что они легкие, нежные, светлые, в расчет не брали. Осторожный Слободкин на всякий случай сотрудничество с Дьячковым и Гаджи Касимовым прекратил. Впрочем, жизнь полна сюрпризов и самых странных изгибов. Песня «Жасмин», получившая в свое время популярность в исполнении ансамбля «Синяя птица», написана Дьячковым на стихи Льва Ивановича Ошанина, того самого.

нельзя не упомянуть о другом, еще более странном эпизоде, связанном с сотрудничеством Ашанина и Дьячкова. В 1975 году британская группа Queen выпустила свой легендарный хит «Богемская рапсодия». Дьячков, естественно, песню слышал и задался дерзкой целью создать нечто подобное. Причем на стихи под названием «Наедине с собой». Все того же Ашанина. Интересно, что сказал бы лауреат сталинской премии, если бы узнал, что стал соавтором нашего ответа группе Queen, о которой, правда, наверняка не слышал.

«Синяя птица наедине с собой». Эта композиция дала название альбому группы 1980 года. Вошли туда только песни Дьячкова. Это его единственный авторский диск. Впрочем, о сотрудничестве композитора с этим ансамблем разговор впереди. А в начале 70-х, расставшись с веселыми ребятами, Дьячков устроился аккомпаниатором вокального трио «Млада», которым руководила в московском ДК «Высотник» знаменитая в те годы преподавательница вокала Мира Коробкова. «Млада» к тому времени стал лауреатом самодеятельных конкурсов Москвы и телевизионной программы «Алло, мы ищем таланты». За это коллективу купили фирменные инструменты и аппаратуру, что было лакомым кусочком для любого музыканта той поры. «Это было необременительно для меня. Два раза в неделю работать в ДК «Высотник», — вспоминал Дьячков. Зарплата была 120 рублей в месяц. Мы работали, и постепенно на огонек стали приходить с улицы какие-то люди. И случайно зашел Саша Лосев, и с ним был Стас Намин, тогда Микоян. Мы решили создать ансамбль. Нот в то время ни тот, ни другой не знали. Просто ребята бренчали на гитарах. И тогда Дьячков и подал идею записать пластинку. Стас Намин, благодаря своим связям, все-таки внук крупного партийного деятеля, да и тесть его был замминистра культуры, это пробил. На репетиции Дьячков привел своего приятеля, Владимира Семенова, с которым познакомился еще в московском мюзик-холле. Тот предложил свою песню «Звездочка моя ясная». Намину она поначалу не понравилась, мол, это не рок, а эстрада. Но Дьячков его переубедил. А еще предложил свою композицию «Не надо», написанную на стихи все того же Онегина Гаджикасимова. Аранжировки к песням Дьячков и Семенов делали вместе. Мало того, все партии на клавишах ранних альбомов группы «Цветы» принадлежат именно ему. Так и появился первый миньон этой команды.

«Цветы». Не надо. Композиция с первого миньона группы. В составе группы «Цветы» Сергей Дьячков отметился не только как клавишник, автор песен и аранжировщик, но и как вокалист. Его голос можно услышать на втором сингле «Цветов», выпущенном «Мелодией» в начале 1974 года. Песню «Честно говоря» он написал на стихи Михаила Ножкина. И сам же ее записал. А дело было вот как. Сначала нужно было пройти худсовет фирмы «Мелодия». Среди его членов был композитор Никита Богословский, который рубил без разбора всех молодых музыкантов. «Мы пришли на «Мелодию», — вспоминал Дьячков. «И Стасик мне говорит, садись и играй. А напротив сидит вся эта мрачная художественная кодла. Я живьем играл перед всеми этими богословскими на худсовете. Начал петь и вижу, что они заулыбались. И нарушилась вся эта атмосфера официальности. Ну, хорошенькая же песня. Ну, давайте пропустим», — сказали они. И пропустили. Кстати, два первых сингла «Цветов» разошлись тиражом в 14 миллионов экземпляров.

Честно говоря, единственная песня, записанная Дьячковым в те годы. А еще на конверте пластинки среди членов группы можно увидеть и его. Первый и последний раз. Больше его фото на пластинках не появлялись. А еще там есть несколько теплых слов о Дьячкове самого Арно Бабаджаняна. По просьбе Стаса Намина композитор дружил с его родителями, мэтр написал аннотацию к пластинке. Сергей Дьячков, пианист ансамбля, ему 29 лет. После окончания музыкального училища по классу фортепиано занялся композицией, написал много песен. Некоторые из них стали популярными. «Алешкина любовь», «Школьный бал» и другие. В ансамбле Сергей поет сольные партии, играет на фортепиано и электрогитаре. Но кроме музыки у него есть еще две страсти – футбол и шахматы.

«Синяя птица». Возьми свои слова обратно. Или просто слова. Эту песню Дьячков написал на слова Онегина Гаджикасимова. Ну а что касается «Виа, синяя птица», то дело было так. Приятель-клавишник попросил Дьячкова подменить его на гастролях ансамбля «Коробейники». Там он познакомился с саксофонистом Робертом Болотным, тем самым, который впоследствии вместе с братом Михаилом создал ансамбль «Синяя птица». Ну а песня «Слова» была издана на дебютном миньоне «Синей птицы» 1975 года, том самом, на котором появился знаменитый клен. Во многом, благодаря песням Дьячкова, ансамбль обрел широкую популярность. Всего «Синяя птица» записала на пластинке около полутора десятков песен композитора, в том числе «Эд».

В середине 70-х Сергей Дьячков познакомился с мэтром советской песенной поэзии Леонидом Дербеневым. Тот шутил, что испытывает к Сергею большую симпатию еще и потому, что того не принимали в Союз композиторов, а самому Дербенева в Союз писателей. И, кстати, так и не приняли. Вместе они написали для «Синей птицы» песню «Мамина пластинка», наверное, один из главных хитов эпохи ВИА.

Ну а как не вспомнить еще об одном шлягере Сергея Дьячкова «Школьный бал». Эту мелодию композитор показал руководителю «Веселых ребят» Павлу Слободкину. И тот сразу сказал: «Эта песня должна быть про школу». Поэт Павел Леонидов написал слова, но «Веселые ребята» записывать песню не спешили. «Может, повлияла статья Шанина, может, еще что-то», – вспоминал композитор. «Начались какие-то непонятные трудности». В этот момент образовался ансамбль «Самоцветы», и Юрий Маликов предложил: «Дай эту песню мне. У меня есть новый мальчик с чудесным голосом, Валя Дьяконов». Так «Школьный бал» исполнили «Самоцветы».

Песня «Школьный бал» вышла на первой пластинке «Самоцветов» в 1973-м, но, увы, ее судьба была не очень счастливой. Вскоре автор текста Павел Леонидов эмигрировал в США. Композицию запретили и даже переиздали пластинку «Самоцветов», исключив «Школьный бал» из трек-листа. Довелось Сергею Дьячкову поработать и с еще одним славным ВИА той поры – «Голубыми гитарами». А мне вчера приснился крокодил «Зеленый, зеленый, призеленый, как моя тоска». Эта песня, написанная Дьячковым на стихи Игоря Шафирана и Леонида Дербенева, была в свое время очень популярна. Очевидцы вспоминали, что когда появилась эта пластинка, было ощущение, что поют веселые ребята. И действительно, многие музыканты, начинавшие в веселых ребятах к тому времени, уже работали у Игоря Гранова в «Голубых гитарах».

0: Властелины мелодий.
1: В середине 80-х годов прошлого века жанр ВИА фактически прекращает свое существование. На его смену приходит эра диско и рока. Песни Сергея Дьячкова ни в один из этих форматов, это слово тоже появилось тогда, не вписывались. Авторские гонорары становились все меньше и меньше, а потом просто превратились в прах. Деньги стремительно обесценивались. Союз композиторов Дьячкова, человека, чьи песни знала вся страна, так и не приняли. Так что был безработным. В 1987-м Дьячков вместе с женой эмигрирует в Израиль. Но, увы, его музыка там была не нужна. Как-то друзья в Тель-Авиве познакомили его с самым крутым местным продюсером. Тот послушал музыку Дьячкова и сказал: «Все замечательно, заплатите, и мы выпустим запись. И стоит какие-то пустяки, 25-30 тысяч долларов». Но откуда у человека, который выехал из России, получив $300 в зубы, такие деньги? Пришлось работать аккомпаниатором в балетной школе в Иерусалиме. Там он познакомился с балетмейстером Еленой Леско. Она стала его второй супругой. С тех пор они были вместе. В 2000-м вернулись в Россию, но и здесь дела шли не очень. В недавно появившийся российский шоу-бизнес Дьячков не вписался. Денег, чтобы снять квартиру в Москве, не хватало. Поселились в подмосковном Подольске. Композитор устроился на работу преподавателем музыки для детей в местном дворце культуры. Создал ВИА, честно говоря. Записали музыкальную программу шлягеров Дьячкова в современной аранжировке. Но продюсерам, а без них нынче никуда, он был неинтересен. За раскрутку на радио, телевидении, в газетах требовали денег, а их не было. Как-то приятель предложил подработать, сочинить музыку для фильма «Любовники». Она как раз сейчас звучит. –

Это единственная работа Дьячкова в кино. Премьера фильма прошла уже после того, как композитора не было на свете. В марте 2005-го Сергею Дьячкову исполнилось 60. Друзья даже устроили в честь этого события концерт в зале Московского центрального дома художников. Первый и последний авторский вечер композитора Сергея Дьячкова. Менее чем через год он ушел из жизни. И несмотря на то, что в моде нынче другие ритмы, его песни помнят. Во всяком случае, наше поколение. Ведь мы под них грустили, любили, радовались и были счастливы. Программу подготовили ведущий Михаил Притеченский и режиссер Андрей Попов. Пока.

0: Властелины мелодий. Забор, яблоко, тетушка Полли.
1: Том Сойер и Гек Финн – это в каком-то отношении еще и образец свободы, нежелание жить в неволе. Они воспринимали все, что их окружает, как некая тюрьма, из которой они готовы были вырваться.
0: 150 лет с даты выхода книги «Приключения Тома Сойера» в программе «Presence Historicum. Настоящее историческое». В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Читы. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Палитра без черной краски.
5: Краски черной у меня вообще нет, потому что это уже холодные цвета. Я даже краски, вот эти теплые краски, они передают какую-то теплоту, такую задушевность.
0: Живописец, график Валентин Губарев в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
7: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Знания, опыт, достижения. В программе Станислава Миловидова «20 мегабайт».
8: Вы отправитесь в мир необычных устройств, неожиданных открытий и странных изобретений. Окажетесь на переднем крае цифровой индустрии, когда высокие технологии начинают казаться магией.
0: «20 мегабайт». По понедельникам в 18:35 по Москве и в 19:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. И война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и более 500 украинских беспилотников. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Мирополия в Сумской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра Александр Чумашкаев.
2: Подразделения группировки «Войск Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горной штурмовой бригады в районе населенных пунктов Счастливые, Юрьевка и Запорожец. Уничтожено свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. Вместе с живой силой артиллеристы накрыли их огнем из гаубицы Д-30. Штурмовики при поддержке танкистов проламывают эшелонированную оборону ВСУ. С передовой репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
3: Т-80 БВМ – одна из основных ударных машин 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Она крайне редко появляется на открытой местности из-за большого количества птичек. В основном танкисты работают из закрытых огневых позиций.
4: В Харьковской области сейчас идут позиционные бои на восточном берегу реки Оскол. Штурмовые группы при поддержке танкистов взламывают глубоко эшелонированную оборону ВСУ.
5: Танкисты какие сейчас задачи решают?
6: Укрепление боевиков, так сказать, уничтожаем.
5: Доводилось вам встречаться с натовской техникой?
6: Ну, только сгоревшую видел.
4: Здесь работает 13-й танковый полк 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Боевые машины являются целью номер один для противника.
6: На закрытой огневой позиции стояли, и ночью прилетела Баба-Яга. Парочку успела сбросить. Парни вовремя сбили ее.
4: Танкисты постоянно меняют маршруты передвижения, чтобы противник не успел их обнаружить. Командование ВСУ неоднократно пыталось вернуть контроль над утраченными позициями. В бой бросают как мобилизованных, так и профессиональных наемников.
5: Почему не удается проломить оборону? Очень упорные бои там идут сейчас.
7: Ой, они же здесь готовились. У них здесь блиндажи бетонные. У них там, они же долго здесь готовились. Долго готовились, оборона у них жестко. Ну, проламываем потихонечку.
4: Группировка «Запад» уничтожает бронетехнику противника и отрезает основные пути снабжения, что создает все предпосылки для обрушения обороны ВСУ на этом участке фронта. Эдуард Пунга, «Вести», Харьковская область.
1: Чехия продолжает координировать поставки боеприпасов Украине через сложную международную сеть, несмотря на предвыборные обещания премьера Андрея Бабиша прекратить эту схему. Он называл ее слишком дорогой и непрозрачной, пишет немецкая газета Welt. По данным издания, Чехия по-прежнему закупает для Киева снаряды по непубличным каналам. В этом задействованы дипломаты и торговцы оружием, маршруты трудно отследить. Чешская схема предполагает закупку крупнокалиберных боеприпасов через посредников по всему миру, включая государства Африки, Азии и Латинской Америки. Часть поставок осуществляется из стран, которые не хотят публично связывать себя с конфликтом на Украине. Финансирование закупок обеспечивают европейские страны, в частности Нидерланды, Дания и Германия, тогда как вклад самой Чехии оценивается всего в 2-3%. Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Дональд Трамп после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулился, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война, а значит отсчет начнется заново. Реакции Ирана и Конгресса, репортаж корреспондента «Вестей» Александра Белибова.
8: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
9: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
8: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
9: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказываются жизни людей, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
8: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в 5 миллиардов долларов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называют. И Трамп.
9: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
8: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
9: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
8: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров с США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов,

День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция. Восточно-прусская операция 1945 года, завершенная 25 апреля, привела к окончательному освобождению прилегавших к Балтике земель от нацизма. В рамках послевоенного переустройства Европы, благодаря Советскому Союзу, Польша получила обширные территории Пруссии и Померании с широким выходом к Балтийскому морю. Тогда же Кёнигсберг раз и навсегда вошел в состав России, приняв новое имя – Калининград. Восточно-прусская операция и ее предшественница в истории России вновь ставят вопрос о нашей исторической памяти. Помнят ли наши польские соседи и друзья о том, чей подвиг и чья воля обеспечила передачу им Гданьска и Балтийских земель? Помнят ли сейчас о тысячах

0: советских воинов, отдавших жизнь за освобождение этих территорий весной 1945 года. Мы помним. Каждая пядь земли Польши, Литвы, Белоруссии, Калининградской области помнит. Россия никогда не забудет ни жертв, ни героев Великой Отечественной войны. День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция.
1: Радио России. Голос решает все.
2: Радиоволна – это чудо. Мы не видим никаких натянутых проводов. Мы включаем свое воображение, мы видим героев, которые сидят в студии. Мы слышим музыку и представляем себе этих исполнителей, как мы их себе представляем.
1: И все это музыка с Дмитрием Бертманом. В это воскресенье в 21:10 по Москве и в 23:10 по времени Якутска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните, про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшие в результате атак ВСУ. И война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, заявил Дональд Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Группировка войск «Север» установила контроль над селом Мирополье в Сумской области, сообщили в Минобороны. Для того, чтобы минимизировать опасность для жителей приграничья, войска группировки сейчас создают буферную зону. Задачу выполняют артиллеристы «Севера» на Харьковском направлении. Об их работе в своем репортаже расскажет военкор «Вестей» Александр Коробов.
2: Из-за куста виден лишь стальной 9-метровый ствол. Здесь притаился «Гиацинт-Б».
3: Надежная боевая машина. Чем больше у нас практики, тем меньше у нас заминок и каких-либо проблем. Чем чаще работает орудие, соответственно, тем лучше оно работает. Чем чаще работаем мы, тем меньше мы совершаем ошибок. Все дело в практике. Практика. Работу ведем всегда, она отлично. Жалоб со стороны противника не поступало.
2: Орудие мощное, дальнобойное, и это не все положительные характеристики.
4: Высокая скорострельность – важное преимущество. Это позволяет в короткий период времени оказывать плотное огневое воздействие по выявленным целям.
2: Хорошая устойчивость многотонной гаубицы дает возможность работать точечно. Каждый выпущенный снаряд попадает туда, куда нужно.
5: Работа интенсивная. Основные цели – это пункт управления БПЛА противника, скопление сил, контролируем мосты, переправы. Вот. Работаем с разведкой, много очень работы с пристрелкой, с корректировкой.
2: Расплескивая весеннюю грязь с огневой работы, возвращается БМ-21 «Град». Расчет РСЗО пополняет БК и снова готов отправиться в бой.
4: Когда нужно быстро и точно отработать по площади, то как раз вот «Град» незаменим. Машина скоростная во всех смыслах. Пакет уходит за считанные секунды.
2: Пока они в покое, снаряды калибра 122 мм не кажутся такими опасными. Вся мощь раскрывается после залпа.
6: Если мы выпустим весь пакет по врагу, вот взять два футбольных поля, то есть все это накроет. Очень хорошо и плотно.
2: Артиллеристы группировки войск «Север» работают 24/7. Огневой вал все дальше отодвигает врага от наших границ. Александр Корбов, «Вести», Харьковское направление.
1: В Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшие в результате атак ВСУ и пожаров на нефтезаводе, заявил глава муниципального округа Сергей Бойко в интервью информслужбе «Вести». У каждого, кто остался без крыши над головой, будет новое жилье, подчеркнул он.
7: Вот люди спрашивают, первое, будет ли точно восстановлено жилье, сгоревшие крыши, то, что внутри было, потому что много семей, у которых вот мать одна, воспитывает детишек, и денег восстановить, бытовые приборы нет. Что вот с этим вопросом?
8: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем, но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
7: А жители, еще отдельный вопрос, газоснабжение, потому что это связано, как я понимаю, еще и с подогревом воды, с теплом. Что сейчас с этим происходит?
8: У нас есть два вида газоснабжения. Это централизованный газ, это который, как мы в больших городах привыкли, да, который патрульный, так и привозной. То есть в каждом есть дома, где привозной газ сжиженный. И действительно, вон там, где горел завод, там у нас сгорела как раз заправка сжиженного газа. Сейчас в данный момент моими специалистами прорабатывается вопрос, чтобы как можно быстрее привести людям газ. Сложный вопрос, но я думаю, что в ближайшие дни мы его решим.
1: Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Дональд Трамп сразу после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулился, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война, а значит, отчет начнется заново. О реакции Ирана и Конгресса репортаж корреспондента «Вестей» Александра Белибова.
9: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
10: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
9: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
10: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказываются жизни людей, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
9: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в 5 миллиардов долларов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называют.
10: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
9: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
10: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
9: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов и снятия блокады иранских портов.
10: Ранее Иран настаивал на поэтапном подходе, при котором сначала должны были быть сняты ограничения и прекращены.

0: Тиф одержал победу над омским «Авангард».
1: Наместничество деревня Чиндянова Дворцовой Мордвы вошло в Алатырский уезд. Собирателям народных песен это село было хорошо известно. Здесь действительно певческие места. Ну а факт взаимодействия и взаимовлияния культур слышен, например, в такой песне, которая называется «Тяпу» – «Степан». О Степане Разине историческая песня исполняет вокальный ансамбль из села Чиндянова.

Мордва с древних времен, проживавшая в окружении лесов, естественно, почитала лесное зверье. И одним из самых почитаемых лесных животных был, конечно же, медведь, которому, кстати, посвящен плясовой наигрыш, исполняемый на скрипке Василием Живайкиным из села Левжа Рузаевского района. Он так и называется «Атань Тёра, отец медведя».

0: больше не могу.
1: Одним из самых ярких с точки зрения многоголосия является жанр лирических песен. Они очень любимы. Мордовская лирика всегда звучит терпко, очень необычно и ярко. Лирическая песня села Старая Тиризморга «Максимонь Варась», «Варвара – дочь Максима».

сейчас прозвучит плясовой наигрыш на балалайке. Настя, Насту, так он называется по-мордовски, исполняет Василий Рузманов из села Левжа Рузаевского района.

Продолжается Пасха. Празднование Светлого Христового Воскресения длится 40 дней до Вознесения Господня. И потому актуальны возгласы «Христос воскресе! Воистину воскресе!». Впрочем, славить Христа мы можем еженедельно, ведь каждое воскресенье – это маленькая Пасха. Послушаем в исполнении грузинского ансамбля «Рустави» «Тропарь Пасхи» на грузинском языке. И что интересно, в традициях грузинского многоголосия. Этот вид певческого коллективного пения также в списке шедевров нематериального культурного наследия человечества.

В архивах Всесоюзного радио сохранились звуковые образцы музыкального творчества народов России. Вот вам один из них. «Белорусская полька». Оркестр народных инструментов Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

Венгерская фольклорная группа «Бран» известна в своей стране любовью к кельтской культуре, преимущественно ирландской. Ну а чтобы жителям Венгрии было понятно содержание композиции, музыканты поют на родном венгерском. Наш выпуск завершает композиция фолк-группы «Бран». Она о красоте природы. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. И война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и более 500 украинских беспилотников. Подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Мирополия в Сумской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра Александр Чумашкаев.
2: Подразделения группировки «Войск Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горной штурмовой бригады в районе населенных пунктов Счастливые, Юрьевка и Запорожец. Уничтожено свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. Вместе с живой силой артиллеристы накрыли их огнем из гаубицы Д-30. Штурмовики при поддержке танкистов проламывают эшелонированную оборону ВСУ. С передовой репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
3: Т-80 БВМ – одна из основных ударных машин 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Она крайне редко появляется на открытой местности из-за большого количества птичек. В основном танкисты работают из закрытых огневых позиций.
4: В Харьковской области сейчас идут позиционные бои на восточном берегу реки Оскол. Штурмовые группы при поддержке танкистов взламывают глубоко эшелонированную оборону ВСУ.
5: Танкисты какие сейчас задачи решают?
6: Укрепление боевиков, так сказать, уничтожаем.
5: Доводилось вам встречаться с натовской техникой?
6: Ну, только сгоревшую видел.
4: Здесь работает 13-й танковый полк 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Боевые машины являются целью номер один для противника.
6: На закрытой огневой позиции стояли, и ночью прилетела Баба-Яга. Парочку успела сбросить. Парни вовремя забили ее.
4: Танкисты постоянно меняют маршруты передвижения, чтобы противник не успел их обнаружить. Командование ВСУ неоднократно пыталось вернуть контроль над утраченными позициями. В бой бросают как мобилизованных, так и профессиональных наемников.
5: Почему не удается проломить оборону? Очень упорные бои там идут сейчас.
7: Ой, они же здесь готовились. У них здесь, блин, даже бетонные у них там. Они же долго здесь готовились. Долго готовились, оборона у них жестко. Ну, проламливаем потихонечку.
4: Группировка «Запад» уничтожает бронетехнику противника и отрезает основные пути снабжения, что создает все предпосылки для обрушения обороны ВСУ на этом участке фронта. Эдуард Пунга, «Вести», Харьковская область.
1: Чехия продолжает координировать поставки боеприпасов Украине через сложную международную сеть, несмотря на предвыборные обещания премьера Андрея Бабиша прекратить эту схему. Он называл ее слишком дорогой и непрозрачной, пишет немецкая газета Welt. По данным издания, Чехия по-прежнему закупает для Киева снаряды по непубличным каналам. В этом задействованы дипломаты и торговцы оружием, маршруты трудно отследить. Чешская схема предполагает закупку крупнокалиберных боеприпасов через посредников по всему миру, включая государства Африки, Азии и Латинской Америки. Часть поставок осуществляется из стран, которые не хотят публично связывать себя с конфликтом на Украине. Финансирование закупок обеспечивают европейские страны, в частности Нидерланды, Дания и Германия, тогда как вклад самой Чехии оценивается всего в 2-3%. Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены. Об этом заявил Дональд Трамп сразу после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулился, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война, а значит, отчет начнется заново. Реакции Ирана и Конгресса, репортаж корреспондента «Вестей» Александра Белибова.
8: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
9: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
8: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
9: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказываются жизни людей. Нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
8: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в 5 миллиардов долларов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называют.
9: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
8: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
9: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
8: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров с США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов и снятия блокады иранских портов.
9: Ранее Иран настаивал на поэтапном подходе, при котором сначала должны были быть сняты ограничения и прекращены боевые действия, и лишь затем начиналось обсуждение других вопросов. Теперь, по данным источников, Иран также готов обсуждать ядерное досье в обмен на смягчение санкций США.
8: Как говорится в публикации, Тегеран через посредников сообщил о возможной готовности к переговорам в Пакистане уже в начале следующей недели. Согласится ли Вашингтон на новый формат диалога, пока неизвестно. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
10: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболисты казанского «Рубина» обыграли калининградскую «Балтику» в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. Мяч забил Мирлинд Даку, который покинул поле на 79-й минуте из-за травмы. Хозяева доигрывали матч

0: турнира категории WTA 1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 6-3-7-5. Во втором сете Андреева при счете 5-4 не реализовала два сетбола на подаче соперницы. В воскресенье Мирра сыграет в финале парного турнира в Мадриде вместе с Дианой Шнайдер. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» 4-0 в полуфинальной серии Кубка Гагарина. Шайбы забросили Рихард Паник, Максим Березкин, Александр Полунин и Максим Шелунов. Счет в серии до 4 побед стал 3-2 в пользу «Амичей». Подмосковная «Заречье» Одинцова обыграла петербургскую «Корабелку» в полуфинальном матче финала 6 Кубка России по волейболу среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
2: В прогнозе на 3 мая в Сатке будет плюс 14 градусов, возможны дожди, в Челябинске плюс 16 без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 4 градуса, пройдет снег с дождем, в Тюмени плюс 17 градусов без осадков. В Сургуте около 12 тепла, пройдут небольшие дожди, в Иркутске плюс 25 без осадков. В Петрозаводске плюс 15, пройдут кратковременные дожди, в Уфе около 17 тепла без осадков. В Петербурге в воскресенье местами дожди, днем будет плюс 16. В Москве без осадков, днем около 21 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 10 градусов, давление 749 миллиметров.

0: День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция. С территории Пруссии была исторически связана германская военная экспансия в Центральной и Восточной Европе. На заре 1945 года в Восточной Пруссии сконцентрировалась одна из крупнейших группировок войск Рейха, включавшая группы армий «Север», «Центр» и «Висла». Всего силы противника насчитывали 580 тысяч солдат вермахта и СС, 200 тысяч фолькштурмистов, 8 тысяч орудий, 1000 танков и более 550 самолетов. С этими силами, опиравшимися на череду укрепленных районов на Земландском полуострове, в Кёнигсберге, Померании, нацисты надеялись удержать фронт и продолжить войну, даже если Берлин падет. Осознавая неминуемые риски и потери, советское верховное командование вынуждено было провести тяжелейшую операцию против самой опасной и великолепно укрепленной группировки немецко-фашистских войск. Группировки, благодаря которой могла выстоять существенная часть Рейха. Боевые действия должны были развернуться на всей протяженности. От Немана на востоке до Вислы на западе. День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция.
1: Радио России. Культура.
2: Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
3: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Я, честно говоря, соскучился. Соскучился по нашему разговору о театре. Тем более, сегодня будет такой необыкновенный разговор, как мне кажется. Сегодня у нас в гостях в студии Радио России на отзвуках театра присутствует прекрасный режиссер, актер, педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Борис Анатольевич Константинов. Борис Константинов – это известный, очень известный кукольник. Боря, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Борис Анатольевич, я иногда буду называть Борис Анатольевич в знак уважения и преклонения, а с другой стороны буду называть просто Борис. Можно?
4: Да, спасибо.
3: Я в двух словах ознакомлю нашего радиослушателя с вашей биографией. Если что-то не так, сразу скажите. Борис Константинов родился в 1960

0: 1958 году в Иркутской области. Окончил там Академию культуры и искусства. Работал потом в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. В годы студенчества будущего режиссера зрители могли увидеть на международном фестивале театральных школ в польском городе Вроцлаве. Программа фестиваля театра в Дворце Петербурга. Работал в театре марионеток в Германии. Один из создателей театра-студии «Карлсон Хаус» в Санкт-Петербурге. Был и режиссером-постановщиком. И у нас в Международной летней школе Союза театральных деятелей. И с 2013 года является главным режиссером Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова. Дорогие мои радиослушатели, жизнь маленького человечка, а потом со временем большого человека, начинается с театра. С театра кукольного, детского театра. Этому направлению и правительство, поверьте мне, и все наши официальные органы, которые отвечают за искусство, уделяют колоссальное внимание. Это с одной стороны. С другой стороны, есть проблема с театрами для юных зрителей. И драматургия, и режиссура, и сами здания, в котором находятся эти тюзы. И есть проблема, конечно, с театром кукол. Но так как наша жизнь действительно начинается с кукол, с представления, что ты уже играешь в куклы и уже разыгрываешь определенный театр, мне всю жизнь хотелось поговорить с таким человеком, который обладает профессией в этом кукольном направлении. Боря, я тоже играл в куклы, я представлял театр. Открывал свой занавес, и у меня бусы были змеи, маленькие такие коробочки были всякими кладами. Я изображал бог знает что. И моя любовь к театру начиналась с театра кукол. Боренька, скажи, для чего театр кукол? Вот сейчас, когда масса синтетического направления в искусстве, мюзиклы у нас теперь пошли доморощенные наши, когда появляются инверсионные театры, для чего существует театр кукол? И вот вы, такой талантливый человек, как говорится, гробит жизнь на театр кукол. Для чего? Это отчасти провокационный вопрос.
1: Это прекрасный вопрос, потому что это вопрос, наверное, всей моей жизни. Я задаю себе его, ну, не всей, потому что я в театр кукол пришел уже не ребенком, уже таким зрелым мужчиной, отцом, можно сказать. Ну, детство было таким нелегким, сибирским, деревенским, и играть в куклы было некогда. Нужно было ходить в лес, помогать матери, она растила нас троих сыновей, одна. Охота, рыбалка, то есть все это было вот таким каким-то вот настоящим. И не до игры как раз, может быть, не доиграл. Вот, и однажды, случайно столкнувшись уже с этим видом искусства, так я буду его называть, я понял, что это какой-то такой мир совсем-совсем не детский, как ни странно. И этот театр, он может и должен, наверное, меня, взрослого человека, вернуть в того самого ребенка, к тому какому-то началу. И, наверное, поэтому в какой-то степени я и связал себя вот именно с оживлением неживого, так мы любим красиво говорить о своей профессии. Будучи еще режиссером драматического театра, я попробовал ставить в театре кукол. Я думал, это раз-два, как пирожок испечь. Раз-два, плюшка, хоп-хоп, и сушка. Оказалось, нет. Все по закону, по Станиславскому. Был еще молод, знал всю методологию, как мне казалось, и никак. И вот узнал, что есть в Петербурге школа, где обучают именно режиссуре театра кукол. Приехал к Николаю Петровичу Наумову, мастеру своему. Встретился с прекрасными людьми. Вот один из них, как Евгений Ибрагимов. Вот мы с ним однокурсники постепенно перешли в некое братство. Не в кукольное, а такое уже человеческое. И даже попробовали в школе СТД вместе ставить. Помните, как закалялась сталь?
0: Да, прекрасный спектакль.
1: Да, захотелось нам. Отвечая, наверное, на этот вопрос, скажу так, что я ответа-то найти не могу, потому что зачем, почему, спроси меня ребенком, или скажи мне, вот ты знаешь, в будущем, был бы какой-нибудь провидец, ты будешь возглавлять театр кукол, заниматься театром кукол, играть в театре кукол, и я бы, наверное, рассердился, обиделся, рассмеялся, сказав, нет, что вы, летчиком я хотел быть. Я понял одно, что театр кукол – это не тот советский театр кукол, который должен обслужить ребенка. Потом будет тюз, следующая ступенька, потом драматический, балет, опера и так далее. Нет, театр кукол – это древний театр, древнее древнего, то есть первичный. И человек, появившийся на свет, он интуитивно стал играть, разыгрывать какие-то игры. Он взял там камень, палку, превратил ее в себе подобное что-то, смоделировал кусок жизни. Вот мне кажется, тогда начался театр кукол, где еще не было слов, где были только какие-то эмоции, может быть, настоящие, живые. Для меня тогда театр стал немножко шаманским. Ну и так как я родом из Сибири, да, там вот из этой той самой тайги, меня стали так называть, друзья, о, шаманишь опять, шаманишь. И мне показалось это, ну как бы более верным, что ли. И тогда я попробовал соединить ту школу драматического театра со всеми исходными событиями, то есть, ну вот по школе прямо, и с неким шаманизмом.
0: Я понял. Да. Теперь вот ответь на вопрос, все-таки для чего? Сейчас 21 век. Для чего театр кукол? Для чего мы...
1: Для возвращения.
0: Куда? Чего?
1: К какому-то началу. Если говорить о каком-то пути. К какому-то началу. К чему-то такому, очень не все любят это слово, наивному, простому. К чему-то, не побоюсь в данном случае, детскому, открытому. Может быть, где не от ума, а от чувства. От какой-то логики иной, как бы такой природной. Вот, наверное, вот то, что я понял, что в театре кукол это заложено в предмете, в фактуре, а это все сегодня театр кукол. И 21 век – это не просто же ожившая кукла, она уходит, к сожалению. Об этом может быть целая наша передача о том, что уходят мастера, кто может смастерить ту самую куклу, которая может сегодня удивить, удержать внимание, сказать что-то. Мы сегодня ленимся при создании такой куклы. Вот, это такая есть как бы вот проблема. Театр кукол стал таким немножко, слово нехорошее, но оно есть, синтетическим. Чтобы выжить, чтобы привлечь публику, мы синтезируем, мы соединяем и драму, и музыку, и танец, и куклу.
0: Ну, прекрасно вместе. Это, а почему?
1: По-моему, это прекрасно.
0: А почему, да, чтобы выжить, если в театре кукол идет и то, и другое?
1: А потому что вы же правы, в связи с тем количеством информации, которая сегодня сваливается, давайте возьмем ребенка на ребенка из интернета, он может посмотреть прекрасный мультфильм, технически сложенный, который его захватит звуком, видеорядом, темпом. Но парадокс, то живое, то настоящее он может получить только в театре.
0: Ну, это все верно, это абсолютно правильно. Ну вот, у меня вопрос. Вот отвечайте, да, нет? У вас дети есть?
1: Да, девочка.
0: Сколько ей лет?
1: 28.
0: Так, хотела поговорить о детстве, называется. Дорогие друзья, у нас в гостях знаменитый кукольник Борис Константинов. Боря, у меня вопрос. А в детстве она играла в куклы?
1: Она играла в моих спектаклях. Отчего, мне кажется, устала и категорически уже повзрослела.
0: Чем она занимается?
1: Она переводчик с немецкого языка.
0: Вопрос еще один. Она в 12-15 лет держала в руках айфон?
1: Да.
0: И куклы ее уже не прельщали?
1: Она видела, насколько искренне любит отец куклу, и, может быть, до конца не понимая, только сейчас разобралась, повзрослев, что это такое. И сегодня она работает рядом со мной, помогая мне во всем.
0: Скажи мне, вот ты главный режиссер знаменитого театра. Что делать?
1: Когда я сочиняю спектакль, например, да, там, беря не какую-то пьесу готовую, я беру стихи Вадима Левина и Ренаты Мухи. «Мама зебра попалась, как им это удалось», таких поэтов. И сочиняю историю, где главный герой у меня тот пацан, которого сегодня моя семья, пусть она будет выдуманная, и даже критики мне говорят, это неправда, надо социалочку делать, чтобы был конфликт в семье, да хватает сегодня ребенку конфликта в семье. А что делаю я? Я моделирую такой мир, пусть называя жанр «сон», но у меня главный герой Лешка, бабушка его, дедушка его, на старом Запорожце, мама, папа едут в лес. И там слушают в лесу, как кричит сова, мудрая птица. И бабушка в этот момент успевает рассказать. В дремучем лесу то ли век, то ли два жила молчаливая птица, сова. И чем больше она молчала, тем больше она замечала. А чем больше она замечала, тем больше она молчала. Может быть, стоит и нам научиться у этой хорошей и опытной птицы. Вот, то есть, такие какие-то вещи я пробую посредством спектакля не только ребенку, а, может быть, скорее всего, даже родителю сказать. Давайте поменяем Турцию на просто природу. Возьмем палатку. Вот друг мой говорит, у меня два сына, Боря, что мне делать? Вот как вы задаете вопрос. Что мне делать? Они сидят в этих айпадах, в этих интернетах. Я говорю, ну что делать? Ты едешь на машине, останавливайся. Причем резко тормозни, чтобы кто-нибудь лбом в этот айпад ударился. Скажи, ребята, проблема. Колесо спустило. Спусти колесо незаметно. Пусть твои два пацана, которым нет еще и 7 лет, достанут ключи. Скажи, заболела рука. или спина не разгибается, и пусть они попробуют открутить колесо, да они на всю жизнь будут ей благодарны. Он говорит, все просто, надо возвращать к жизни. Не зря же пела Тортилла, драться надо, так дерись. Как бы, а мы немножко лишили сегодня ребенка его самого, наверное, такого важного под названием конфликт. Того конфликта, который движет нами всеми.
0: А дети, которые приходят к тебе в театр, они как реагируют? Вот как ты ожидаешь вот на какой-то спектакль? Или для тебя абсолютно неожиданные реакции? Ты ставил одно, а они считывают другое.
1: Вот в этот момент, наверное, я и счастлив, что я этим занимаюсь, потому что ты думаешь, что они вот такие, а они, ну, как бы, не имея того, о чем я только что проговорил, что-то все-таки в них есть, чего, может быть, не было и никогда не будет у нас. И в этом их сила, в этом их движение какое-то вперед. Я вижу живых, нормальных людей, детей. Ну, во-первых, я попробую своими спектаклями с ними не сисюкать. Это старый добрый прием, мне кажется. Нормально разговаривать с ребенком, и все будет хорошо. Он тебе поверит элементарно. Это же парадокс. В любой театр кукол заходи, и даже по одному голосу можно услышать, ох ты, что происходит. Мы начинаем разговаривать с ребенком каким-то странным тоном, как будто он дебил. Медленно выговаривая слова, сюсюкая, причмокивая. И в этот момент, конечно, хочется сбежать от такого. Поэтому я и своих артистов прошу, ребята, пожалуйста, живые мы, живые, с живыми людьми вы разговариваете. Это как приготовить еду, либо она будет сырой, и ребенок ее есть не будет, либо она будет пропеченной. Это, наверное, разговор такой громкий о том, что для ребенка надо делать лучше, чем для просто зрителя взрослого, да? Спектакль должен быть еще лучше. Черт его знает, мы все время ищем. Я посмотрел «Питер Пэна» вчера утром. Я посмотрел, как они искренне верят в то, что происходит на сцене в Вахтанговском театре. Я увидел, как они легко поддаются на провокацию, когда Крюк спрашивает, ну что, хотите играть в индейцев или в «Питер Пэна»? Никто же не хочет быть Крюком. Нет, ползала, вскинула руки и закричала, нет, мы хотим.
0: Это детский спектакль.
1: Это детский спектакль, да. Я видел, насколько как бы включены дети в игру. Потому что с той стороны, со сцены, шла такая буйная, такая неприукрашенная, непричесанная, такая настоящая какая-то игра, такое баловство на базе автора. Все по сюжету, все по автору. Но язык, который мы выбираем, чтобы вот общаться с ребенком, надо, ну, как бы честно, что ли, открыто. Немножко надо хулиганить, немножко должна быть провокация. Вот, может быть, тогда мы сможем получить зрителя, которого не мама привела на «Три поросенка», а который сам напросился, мама, можно мы пойдем в театр кукол?
0: Боря, вот имея такой театр, с такой биографией, театр образцово, академический театр, имея свои мастерские, у вас свои мастерские?
1: Да, да, у нас целый этаж, 3 бригады.
0: В вашей работе кто тон задает? Художник? Ты предлагаешь вот такую-то идею, потому что художник решает многое, как он выстроит куклы, как куклы будут двигаться, ну и так далее. Или режиссер и твое давление, твое решение.
1: Все это происходит по-разному. Во-первых, когда я говорю, что в театре кукол главный художник, все улыбаются, думают, что я лукавлю. На самом деле это так, потому что мы же визуальным составляющим общаемся со зрителем. Но, например, у меня есть друг, который четко определил, он преподает не в России, в театральной школе, он преподает художникам. И он говорит, что я учу так своих студентов, вы должны рисовать не Шекспира, вы должны рисовать Константинова, который взял Шекспира. То есть его идею, его мысль, то, что хочет он, соединившись с Шекспиром, поставить. Поэтому художник здорово, когда он пытлив, когда он способен выслушать, не свое навязать, да, видение режиссерское, такое бывает. Вот, а именно, я, наверное, говорю просто о команде. Просто создается команда, потому что помимо художника и помимо режиссера, еще есть его величество актер, хороший актер, который понимает, что такое кукла, и всеми силами старается убрать себя на второй план, как это ни странно, раствориться в кукле. Он спрячется, никто не узнает, кто ведет сейчас эту куклу. Это тоже такой момент очень важный. Композитор. Музыка в театре кукол просто, ну, неимоверно имеет влияние как бы на ухо, на объем спектакля. Все, что нарисовано, но немножко плоским, является звук, делает это объемным. Композитор, художник, актер, Режиссер, ну что режиссер, он организовать должен все верно. Увлечь, обмануть, чтобы в любви создавалось. Я всегда говорю, ребята, если в таком смраде, в тяжести такой вы будете для ребенка сказку сочинять, грош цена вашей сказки. Должно быть очень легко, как бы трудно не было, но очень легко, как-то вот играючи, что ли. Он почувствует, зритель маленький, он очень чуткий, он почувствует, что это все напридумано или это все рождено. Вот, наверное, вот режиссер должен в эту сторону двигать, направлять.
0: Понятно.
1: Да, да. Команда.
0: Понятно. Боренька, скажи, пожалуйста, где ты берешь актеров? Не каждый актер согласится быть за ширмой, внизу, наверху. Быть, так сказать, без фамилии, его никто не видит. Где ты играешь? В театре кукол. А, понятно. То есть за ширмой. И слышен один голос. Прекрасно, хорошо, отработанный. Где ты берешь их? Этих актеров, которые никогда не комплексуют.
1: Может быть, и комплексуют.
0: Хорошо, может, где ты берешь?
1: Во-первых, есть школы, где обучают профессии актер театра кукол. Это раз. Во-вторых, мой опыт показывает, что актер, который имеет профессию актера драматического театра, он порой, не зная всех вот этих вот хитростей театра кукол, да, всех тонкостей, он порой за короткий срок вдруг становится, это от природы, прекрасным кукольником. Танцор, то есть балетный человек с чувством его ритма, такта, он может стать прекрасным кукольником. Вот смотрю сейчас на фотографию и вижу Миронова. Нужно было ему позаниматься с марионеткой. Ну и пришел, он сказал: «Боря, помоги». Пожалуйста, мне было очень интересно, как это драматический актер попробует справиться с куклой. И для меня этот человек на сегодняшний день, если вы скажете, а каких кукольников ты на сегодняшний день знаешь таких вот, я могу назвать эту фамилию. Ему самому, наверное, будет странно. Но когда я принес эту марионетку и дал ему в руки, он присел перед ней и заговорил. И сказал: «Дружок, я ни черта не знаю, как с тобой быть, но ты мне, пожалуйста, помоги». И он с ней договорился. А я уже потом сказал, что надо заземлять, надо это, надо то. То есть там уже пошел момент ремесла. Но момент подхода, вот этого какого-то уважения, вот чего, мне кажется, сегодня хорошо. У актера-кукольника, как ни странно, не хватает.
0: Что для тебя важнее? Что для кукольного театра важнее? Как он ведет куклу технически или его голос? Прости, может быть, наивный вопрос.
1: Объясню, в чем наивный. Чаще всего одну куклу может повести и несколько человек. Но голос ты отдаешь одному единственному. Тому, кого, если бы, например, я работал в анимационном кино и пригласил бы, например, на Волка, но только Папанова, а на Медвежонка только Леонова. Понимаете, голос важен. Но не только голос, как тембр, а некая составляющая от души идущая, наверное, какая-то. Вот эта способность игры, правды через голос, который можно передать. Поэтому вопрос такой сложный. Есть же такой у нас у кукольников закон. Ты берешь куклу, ты смотришь на нее, маска куклы задает характер. Момент, конечно. Как говорить, если у нее большой или сплющенный рот, это так.
2: Ты прямо вот как скульптор срисовываешь и начинаешь попадать в нее, да? Вот.
1: Но за всем за этим попаданием еще есть, вот это я и говорю, юмор обязательный, да, врожденный какой-то. Мне он очень дорог для меня. Если мне нужно будет выбирать, я, наверное, скорее всего, выберу человека, который наделен природным чувством юмора. Вот. Ему идет кукла, скажем так.
0: Спасибо. Скажи, пожалуйста, у вас в театре идут взрослые спектакли, кукольные?
1: Да, конечно, со времен Образцова театр как раз был, ну, как бы, мне кажется, мощно повернут.
0: Какой спектакль, например? Вот ты бы сказал, вот стоит идти. Вот я смотрю, в 2019 году «Тишина», посвящение Эдит Пиаф.
1: «Тишина», посвящение Эдит Пиаф идет у Мозгового в Боярских палатах. Это проект, рожденный в школе СТД, и какие, где как раз вот играют драматические артисты.
0: Какие ваши спектакли в театре?
1: «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» или «Фигаро».
0: Полностью?
1: Да, с антрактом.
0: Потрясающе.
1: Да.
0: Так.
1: Вот. Думаем о том, чтобы снять его, потому что не можем продать. «Турандот», которая там выдвигалась на «Золотую маску».
0: Что значит «не можем продать»? Объясни.
1: Радиослушатели. Потому что, когда взрослый зритель, ну, например, я говорю, пойдем в театр кукол, он скажет: слушай, мои дети уже выросли, поэтому, наверное, нет. Нет, пойдем с тобой на вечерний спектакль. Подожди, как? Это же куклы. Это же только для детей. Вот сейчас меня вез сюда веселый таксист преклонного возраста. Москвич, я поинтересовался. Говорю: вы давно были в театре кукол? Никогда. А я говорю: ну как? Ну, может быть, когда был ребенком. А зачем? Спрашивает он меня искренне. Это же для детей. Вот это вот понимание...
0: И ты искренне что ответил?
1: Я сказал, я хочу, чтобы вы пришли. И он придет, надеюсь, и поймет, что много лет он ошибался. Потому что по незнанию, мне кажется, сегодня почему-то так...
0: Что народ не идет у тебя на...
1: Ну да, у нас вот есть такой момент от министерства, да, когда нужно, ну, процентная составляющая продаж. И дирекция смотрит, когда им дают вот этот список, что вот на Турандот не продается, так, на Маркис у вас, ага, Маркис не продается, старый сеньор И, да, Фигаро не продается, Шукшин у вас, так, жена мужа в Париж провожала в куклах, угу, не продается. Понимаете, череда взрослых спектаклей, и мы не можем их продать. Говорить мне о том, что они хорошие или плохие, ну, как-то нескромно, но они есть, они отмечены премиями. А дирекция мне говорит, а нас мало волнуют премии, вы видите, они не продаются. И отдел по продаже, к которым я обращаюсь, я говорю, ребята, что происходит? Они говорят, это какая-то общая тенденция неверия в то, что в театр кукол можно прийти взрослому зрителю.
0: Спасибо тебе за искренность. Я не хочу зрителей нагружать нашими проблемами. Я хотел бы просто объяснить, что без театра кукол не начнется хорошая жизнь у маленького человека, а потом и большого человека, без фантазии, без своего мира. А театр кукол дает просто неограниченную, просто космическую фантазию обо всем, что задумал маленький зритель.
1: Мне кажется, надо просто воспитывать публику. Пусть это будет миссией воспитывать потихоньку. И из 100 человек, если один проникнется, почувствует, вот как еще мой друг сказал, театр кукол – это как прививка от чего угодно. Если спектакль про войну, то прививка от войны. Потому что тонко, потому что там метафора присутствует, там тоненько тебя вот так не ошарашили, не вылили на тебя проблему, не ударили кувалдой, а вот как бы вот сказка ложь, да мне и намек, да. Намекнули тоненько. Есть люди вокруг, кукольники, друзья мои, коллеги, которые вот с этим замкнутым кругом как бы пробуют его разорвать и сочиняют, ну, космически тонкие вещи, философские вещи, и отдают это ребенку. Это так приятно, так здорово, потому что надо уходить от, скажем простым словом, от попсы.
0: Дорогие друзья, сегодня у нас в студии на Радио России присутствовал прекрасный человек Борис Анатольевич Константинов, заслуженный деятель искусств, главный режиссер Академического театра кукол имени Образцова. Борис, спасибо тебе.
1: Спасибо вам огромное.
0: Вот мы прощаемся с нашими радиослушателями, говорим до свидания.
1: До свидания и прошу, приходите к нам.
0: Да, вот и все. Возвращайтесь в детство.
1: Да.
0: А я с вами встречусь, надеюсь, через неделю в это же время. Спасибо вам, родные мои.

0: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. И вы, конечно же, помните, что программа «Ни пуха, ни пера» — это программа не только об охоте, про охоту. Думаю, что «Ни пуха, ни пера» — это программа прежде всего о хороших людях. Уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу, и очень бережно к ней относятся. И в числе таких достойных охотников и мой сегодняшний гость Леонид Палько. Он глава издательства «Вече», писатель и, конечно же, страстный охотник. Леонид Леонидович, здравствуйте. И спасибо, что нашли время в своем плотном графике и заглянули к нам в студию.
2: Здравствуйте, Николай. Спасибо за приглашение.
1: Сегодня наш гость впервые выступит не в качестве охотника, а в качестве коллекционера-фалериста, человека, собирающего знаки, служебные жетоны и бляхи. Значки. Причем вся его коллекция связана с охотой, и коллекция эта насчитывает более 15 тысяч значков и знаков. Коллекция уникальна, хотя бы потому, что она в своем роде единственная в мире. Леонид Леонидович, я не ошибся, надеюсь, сказал все правильно?
2: Я думаю, что коллекций в мире много, но то, что она на сегодняшний день подтверждена как самая многочисленная, это да.
1: Леонид Леонидович, с чего началось ваше увлечение? Что вас подвигло на коллекционирование значков, знаков? И первый значок или знак, с которого и началась ваша коллекция? Что это за значок? Как он к вам попал? Если помните, конечно.
2: Самый первый значок – это октябрятская звездочка. Все мы оттуда выросли и так далее. Наверное, мне кажется, у каждого вот, советского мальчика и так далее, первый значок – это, вот, наверное, октябрятский значок. И у меня, кстати, как ни странно, но из этого и началась эта коллекция. То есть у меня моя дочь вышла замуж за парня, который не знаком был с нашей совершенно культурой, тем более, ну, он более молодой человек, он не знаком был вообще с советской символикой Советского Союза и так далее, вот пионерские, комсомольские, октябрятские значки и так далее. И я решил посредством этого ему каким-то образом показать. У меня товарищ занимался сбором значков, рассказов, он как раз собирал охотничьи значки. И я его попросил, чтобы меня свозил на вернисаж и там показал, как это, что делать. А я, думаю, куплю значки, там, ДТМ, всякие общества защиты природы, помните, которые у нас были в детстве, вот, да, в советский период. Ну, думаю, вот соберу ему. И как-то совершенно случайно проходим по этим рядам, и он выбирает себе охотничьи знаки. Я говорю, подожди, ну, вот для меня в голове, ну, вот у каждого, даже того же охотника и так далее, ну, какие? Ну, наверное, членский какой-то там Росохоторыбалов-союз значок. Может быть, какой-то еще, ну, максимум в голове выплывет там 2-3 значка, которые ты вот связывался именно с охотой. И я вот этим увлекся, как, что и так далее, и тому подобное. А даже первую коллекцию увидел животных, начал спрашивать, прицениваться, сколько как. И я понял, что мне это интересно. Я для себя оцениваю охоту как такой, знаете, большущий такой, не знаю, на какое количество карат, большущий такой, как булыжник, алмаз, который вот с разными гранями. Каждая грань этого алмаза – это какая-то особенная часть охоты, потому что охота, она очень многообразна, очень многогранна. Например, там охота с легавыми, охота с гончими, там охота с соколиной, охота по перу, трофейные и так далее. Все еще составляющие, там же есть и оружейная стрельба, и вот эти все вот эти грани и так далее. И одна из этих граней – а символика охоты, вот как она подтверждается, как это будет интересно и так далее. Я для себя этим увлек. Начал там с самого простого. Сразу скажу, что собирательство, вот эта фалеристика, это свой вид такой, знаете, искусство со своими правилами, со своими неписанными правилами, там, со своими какими-то законами, опять же, неписанные и так далее, соблюдение этих законов и так далее. Вы не представляете себе, когда я только начинал этим делать, сколько меня учили, и это какое именно в этом, и наказывали меня, там, обманывали, прямо там разводили, как называется, такая ситуация. Но я считаю, что это наука, зато то, что я вот ее так постиг и так далее. Зато я теперь уже сам научился разбираться в некоторых вещах, научился быть экспертом каких-то знаков и так далее. И, кстати, одна из целей и задачи моя именно, чтобы люди вот сейчас выступаю у вас на радио, люди обратили внимание, что это тоже такое своеобразное. Может, у кого-то дома там лежит в каком-нибудь закутке значочек брошенный с какой-то выставки, а для какого-то коллекционера это, знаете, прямо он, что называется, вот он ищет это, он гоняется за этим значком, он его смотрит, он его выискивает, он везде делает опросы, спрашивает. А если, например, там со второго съезда Русского рыболовного союза, вот у меня с третьего есть, со второго нет. Хотя мне рассказывали, что есть со второго значок, с первого, скорее всего, никакого.
3: Это 20-е годы, наверное, прошлого
2: ну,
3: века.
2: Ну да, это вот 19, ну, 19 век.
3: А 19 век, да.
2: 19 век, да. Вот, Росоход рыболов Союза. И такие вещи, например, кто-то там ищет, смотрит, запоминается и так далее. Вот так я увлекся, начал постепенно, потом вначале просто собирал значки, потом я понял, что их надо разбирать по тематикам. И это тоже сподвигло искать какую-то уже определенную тему, определять какие-то вещи и так далее. Ездил на какие-то выставки, ездил на какие-то, значит, вот развалы, спрашивал у коллекционеров, спрашивал у охотников. Например, один из таких значимых моих приобретений было такое серьезное в коллекции, это было с таким глубоким подходом и так далее. Павел Николаевич Гусев, известный коллекционер по книгам по охоте, у него самая, наверное, большая коллекция охотничьих книг именно про охоту в мире, в том числе на зарубежных языках. Он очень гордится этой коллекцией. У него была маленькая подборка такая, ну, где-то значков, наверное, на 100 охотничьих раннего периода он собирал и так далее. И я там, я не знаю, каким образом я его умолил, выпросил, выклинчил, я не знаю, как это. Просто, наверное, он, может быть, увидел, что у меня так глаза горят, что прям я этим увлекся и так далее. Он мне уступил эту коллекцию, я очень ему благодарен за это. И потом, когда у нас была выставка в клубе «Сафари», я выставлял, и он увидел, как я оформил в рамке, в плакетке, как сделал там бархотки, подложил это. И он понял, что коллекция попала в настоящие руки. Я ему сказал, что я собираюсь писать книгу, описывать эти знаки, как что. Он такой человек вдумчивый, такой думающий и так далее. И я вижу прямо по лицу, что он так понял, что коллекция попала в хорошие руки. Это тоже очень немаловажно для коллекционера. То есть как это? Не расползется, не рассосется и так далее. И второе направление для себя, которое я вот выглянул, я человек достаточно такой, наверное, не публичный, полупубличный, будем так говорить. Для меня очень важно, чтобы коллекция жила. И я с удовольствием откликнулся на вашу передачу, потому что мне хочется об этом рассказать, мне хочется показывать. Кстати, первые, кто были и кто увидел эту коллекцию, это были студенты университета, кафедры охотоведения Новосибирского аграрного университета, в котором я вот читаю лекции. У меня есть кафедра охотоведения, созданная мною. И я помню первое, что еще была небольшая коллекция, она под 1000 знаков. Я какие-то выбрал основные, которые для меня были интересны. Я поехал, им показывал. Я поехал, показывал ребятам из своего охотничьего общества. Привозил и показывал, которые были тоже удивлены. Я выставку сделал первую в Росохоторыболовсоюзе, в музее Росохоторыболовсоюза, на клубе «Сафари». Тех людей, которые вот заинтересованы. Я максимально стараюсь это дело показывать. Потом была телевизионная передача снята по этой коллекции. Сейчас вот с вами передача. Это тоже имеет такой определенный плюс для коллекционера. Например, телевизионная передача, снятая про знак коллекции значков, сработала. Вначале электронной почты письмо пришло. Человек из Хабаровского края вычислил меня каким-то образом. У него был очень интересный значок. Очень по Амурскому обществу охотников. У него как-то образом он сохранился, где-то сделал. И он обратился ко мне, говорит, я считаю, что вы настоящий ценитель. Оцените этот знак и так далее. И уступил мне этот знак. Это была целая история. Я договаривался с ребятами, с кем я работал в свое время в Комсомоле. Они там поехали, забрали. Так у меня в коллекции попал этот знак Амурского общества охотников. Тоже такие есть необычные, такие, знаете, истории связаны.
3: Мы сейчас услышали две истории. Основная масса все-таки 15 тысяч значков. Но вот вы лично в интернете, где-то на барахолках, где-то на развалах, вот где вы их достаете? Или вам все-таки привозят, дарят?
2: Охотничье сообщество, оно достаточно не то, что закрыто, оно только полузакрыто и так далее. Каждый где-то каким-то образом имеет. Каждый знает чье-то увлечение и так далее. И я, например, с гордостью знаю, что там Татьяна Сергеевна Рамиля, представитель Росохоторыболов Союза, значит, Эдуард Витальевич Бендерский, клуб «Сафари», представители клуба горных охотников, представитель клуба «Сафари», значит, мои друзья, товарищи, кто разъезжает. Каждый считает, Сергей
3: Естржемский,
2: да, мне привозил из Америки значок, это я очень тоже этим горжусь. То есть они везут мне и так далее. Ну, как правило, с новых выставок с каких-то и так далее. Например, «Дедал», наш завод, выставляюсь в Германии, мне звонит оттуда, говорит, слушай, вот фотографии присылают, говорит, вот здесь значки продаются и так далее. Я тут же выбрал, они мне выкупили, значок привезли. То есть так поступает. Ну, а как правило, я вам говорил, что это определенный мир. Мирился с определенными своими правилами, порядками, установленными и так далее. Я обращаюсь, так называемый, есть дилер, дилеры, которые занимаются значками. У них, например, есть структура, в которой есть свои конторы, которые по приему населения, которые отсевают и знают. И уж люди уже знают, что, например, там темой охотничьих значков занимается Леонид Палько. И они мне там в WhatsApp, в Telegram присылают, что вот там новые значки какие-то появились. Есть аукционные клубы, например, там МИМ, монеты и медали, в которых проводятся, выставляются каталоги, которых я являюсь членом. Мне все, что касается охотничьей тематики, мне присылают и говорят, если у меня нет такого, я участвую в торгах, я участвую в аукционах, которые там проводятся и так далее. Дальше, например, вернисаж наш, там выезжаем, или я, или мои представители выезжают. На сегодняшний день, по моим подсчетам, где-то работает человек 17, кто, вот условно говоря, представляет меня в этом направлении и так далее. И эти люди иногда периодически выбрасывают. Раз в месяц у меня практика, я смотрю мешок аукцион именно в интернете, просматриваю тему охотничьих знаков, охота, охотничьи и так далее, охрана природы, там, животный мир. По этим значкам я где-то занимаю это, вот, наверное, где-то примерно полдня. Вначале я уже не помню, какие значки в голове и так далее. Я, например, какой-то понравился, я его вначале отбираю, потом я прохожусь по коллекции, смотрю, есть этот значок или нет. Часто бывает, например, понравился, точно такого нет, потом раз, нахожу, где-то он в уголке приклеенный стоит и так далее. У коллекционеров есть такое понятие, как расколоть значки. То есть ты вначале приобретаешь, раскладываешь по темам, а потом у тебя такой-то, знаете, период таинства, что ли, возникает, или какой-то, знаете, такой определенной магии. Я вот выделяю себе время, там, например, выходной, там, полдня или там день, и я занимаюсь так называемым раскалыванием. То есть я беру эту тему, беру эту плакетку на мою, которая там расколотая, значки, да, размещаю, как их удобнее сделать, какой должен за каким там, например, по годам, по каким-то темам и так далее. И я начинаю это раскалывать. Потом это отфотографирую, просчитываю, записываю все это в учет и так далее. Все это такое, знаете, ну, достаточно кропотливый труд. Нужно иметь такую чугунную, каудальную часть организма, чтобы этим заниматься.
3: Вот мы с вами знакомы много-много лет. Вы сидели в этой самой студии и в программе «Ни пуха, ни пера». Я представлял вас как охотника, как хорошего человека. И вот, и, собственно, мы говорили про охоту, и я до недавних пор не знал, что Леонид Палько серьезный коллекционер. Я буду иметь в виду, и если где-то какие-то значки на охотничью тему мне попадутся, я обязательно их возьму.
2: Спасибо, Николай, спасибо.
3: Леонид Леонидович, дорогой, а можно ли по значкам, по изображениям и надписям, по датам или событиям, которым был приурочен выпуск вот того или иного значка, так вот, можно говорить об истории или о развитии страны, о событиях, происходивших в охотничьей жизни Российской империи и СССР? О чем вообще может рассказать значок? Если честно, я вот сейчас подвожу вас к одной из жемчужин вашей коллекции, к наградному знаку чемпионата по стендовой стрельбе, чемпион Москвы 1942 года. Я знаю, что есть у вас там такой знак.
2: Да, есть такой значок. Знаете, меня очень сильно удивил эта вот ситуация. Когда мне принесли этот знак, я начал по нему искать историю, думаю, ну, может быть, какой-то, знаете, сфальсифицированный. Нет, я дал его на экспертизу, действительно, значок подлинный, настоящий. И знаете, что меня поразило? 42-й год. Там только-только немцев отогнали от Москвы.
3: От Москвы, да.
2: Там
3: да.
2: Еще там ничего не было решено. Непонятно было, какое будет летнее наступление 42-го года. Будут все-таки они рваться опять к Москве или к этому? Где держать войска? И люди занимаются охотничьим. То есть там прямо на значке охотник с собакой, с ружьем, и вот они проводят соревнования. Я так понимаю, что там было как бы написано по стендовой стрельбе, но там было и с подружейными собаками. Тоже вот как бы такая ситуация. Меня это тогда очень сильно поразило.
3: 42-й год, и, то есть страна пытается жить, в принципе, обычной жизнью. Ну, война, как бы, да, вся страна заточена, что называется, извините за это определение, на войну, но тут же вот какие-то островки мирной жизни, которые еще с конца 30-х как бы перетянули в 42-й год. Действительно, вы правильно сказали, что только-только отогнали немцев от Москвы.
2: Да. Жизнь продолжается, и она будет. Кстати, то, что, как вы говорите, все заточено на войну, я расскажу историю еще одного значка.
3: Давайте.
2: Это необычная такая ситуация. 46-й год. Егор Лигачев.
3: Егор Кузьмич, да, я помню.
2: Егор Кузьмич Лигачев.
3: Секретарь ЦК.
2: Тогда он был, да, второй секретарь ЦК был при Горбачеве, как вот тот человек, который вот борьбу с пьянством
3: показали. Да,
2: да. Достаточно такой резкий человек. Кстати, он умер в 100 лет. Такую жизнь достаточно интересную прожил и насыщенную. Тогда он еще и был Егор Лигачев. Он первый секретарь обкома комсомола Новосибирского. И он проводит слет молодых охотников Сибири. У меня есть этот значок, 46-й год, 500 с лишним человек, я считал эту историю, значит, 500 с лишним человек он собрал молодых охотников, задача стояла накормить, охотники занимались как добычей птицы, зверя, так и пушнины. делали. И именно не хватало охотников, потому что основные ВАСы уходили на войну, кто-то состарился. И именно была задача молодых охотников. Представляете, привести слет молодых охотников в Сибири. 500 с лишним человек собрать.
3: И 46-й год, да.
2: Да, этих слетов было два. Но с одного вот у меня есть значок и так далее. Представляете, там я даже видел, как там охотница такая читала, там, например, там добыла 186 гусей и так далее и тому подобное, сдала это государству, а это пух, перо, это мясо. Представляете, до какой степени было это все, как вы говорите, все было заточено на поддержку государства.
3: О значках мы еще поговорим, то есть разберем какие-то конкретные интересные знаки и значки. Леонид Леонидович, вы можете назвать самый старый знак или значок из вашей коллекции?
2: Наверное, императорского общества охотников. Это первые, которые... Вся история охотничьих знаков у нас в России началась с императорского общества охотников. И вот это общество, были несколько отделений, и вот, наверное, из этого. Может быть, еще старше, знаете, есть бляхи «Сторожи леса». Там, наверное, 1800 годов, там очень сложно, там нет нумеровки и так далее. Но раньше как было? Вот идет «Сторож леса».
3: «Сторож леса», извините, это лесник это, в
2: ну,
3: современном?
2: Типа, да, лесник, который присматривает за лесом и так далее. Неважно, царские были угодья там, или барские угодья, или там, условно, какое-то общество угодья. И нужно определить, что он является должностным лицом. Ну, тогда же, знаете, извините, верительных грамот не было. КСИФ удостоверения не было в нашем понимании, это дали шерифского значка, а это в роли шерифского значка было пришито на одежде его, прямо специально сделаны бирочки, вот, пришито на одежде именно такая бляха, которая подтверждает, что он должностное лицо. Наверное, из этих, наверное, блях у меня самые такие старые. Конечно, сложно, можно посмотреть какие-то европейские, я никогда этим не занимался, но вот думаю, что это императорское общество охотников, это, наверное, там самые старые должностные охотничьи.
3: Самый дорогой значок в вашей коллекции?
2: Два у меня самых дорогих значка. Это два знака, изготовленные Карлом Фаберже. Это один из знаков Российского общества охотников было, создано в Москве, и знак это Бахрушина. Он прямо подписан, Бахрушина, именной знак, он золото серебром, сделан очень красиво, он делится на две такие половиночки, они соединены. И второй из императорского общества охотников, это вот два знака, которые подтверждены монетами и медалями, которые подтвердили, что эти оба знака являются именно изготовленными Фаберже. По деньгам они, может быть, не самые дорогие, мною приобретенные, но вот по ценности и по значимости это два самых дорогих знака.
3: Они представляют, прежде всего, историческую ценность, культурную.
2: Конечно, да, они художественную ценность.
3: Художественную ценность, конечно.
2: А из таких мною приобретенных самый дорогой знак, я хотел очень приобрести знак, 10 лет украинскому обществу охотников.
3: Что это за знак?
2: Да, он очень интересный, необычный знак. Издалека он был похож на орден Красного Знамени. Ага. Кстати, очень интересная такая ситуация после этого знака. Запретили делать знаки в советское время, вот, похожие на ордена, уже утвержденные в Российской Федерации по тем временам. И этот знак вот такого из коллекционерного приобретения и так далее, это, вот, наверное, мой самый дорогой. Но он необычный знак. Я таких встречал всего два. В своей жизни.
3: И тот, который продавал, увидел ваши горящие глаза, да. И, извините, что он загнул.
2: Загнулся, ну да, да. Ну, так получилось. Но я очень долго думал об этом. Да, я очень долго думал и так далее. А тут получилось так, что мы там получили какую-то премию, и я решил... Да. Гулять да гулять.
3: Ну и правильно. Не надо себе ни в чем отказывать. Хорошо. Ну и под занавес программы, что нужно знать начинающему собирателю значков? Ваш совет и пожелание.
2: Во-первых, что нужно знать? Во-первых, это интересно и красиво. Это да, это я скажу сам по себе и так далее. Во-вторых, нужно терпение. То есть это очень такой кропотливый, тяжелый труд, потому что не просто так это все собирать. Нужно определиться сразу с темой, потому что все охватить, как я вот охватил, хотя бы, казалось бы, только охоты и так далее. Все можно уйти, вот начнешь хвататься и так далее. Ага, о, лес, давайте лес собирать, давайте, а, зеленым, давайте все зеленые значки собирать, зеленым цветом и так далее и тому подобное. Это можно уйти, поэтому лучше, условно говоря, когда на первом этапе вот бизнес, когда пошел и так далее, я начал холодное оружие собирать, ножи. И потом, когда понял, что нет тематики, нет такого серьезного подхода, я понял, что вначале кончатся деньги, а потом ножи. Так и здесь. Со значками не такая система, но она достаточно такая сложная схема и так далее. То есть это терпение, это деньги. Деньги тоже нужно иметь, потому конечно, что оно это стоит. К сожалению, меня некоторые коллекционеры обвиняют, что я там типа вот поднял вокруг этого ажиотаж, тема стала охотничьей востребованной. Мы в свое время еще 20 лет назад типа покупали значок за 3 копейки и гордились и так далее. А сейчас вот там ценные значки, их фиг купишь и так далее. Но это мое право, я зарабатываю деньги, какие-то вещи мне интересны, я плачу деньги и так далее. Есть профессионалы, люди, которые именно профессионально занимаются, потому они там лудят цены такие. Но тем не менее, вот, ну и если кто будет собирать, пожалуйста, милости просим, там какие-то консультации помогу на первых порах. По крайней мере, поступлю не так, как поступили со мной. То есть все-таки постараюсь дать какие-то такие хорошие советы, чтобы люди как к этому подходили.
3: В любом случае, вот вся беседа, сегодняшняя беседа с вами, это был, по сути, мастер-класс от Леонида Палько. Леонид Леонидович, спасибо вам огромное, и заходите к нам почаще.
2: Да, приглашайте.
3: Значит, спасибо.
2: Меня звать на вашу передачу как утку в воду, понимаете?
3: Все, ловлю на слове. Что ж, у нас в гостях был Леонид Палько, глава издательства «Вечи», писатель, страстный охотник и коллекционер значков, знаков, связанных с охотой. Слава благодарности и режиссеру программы Юлии Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: Ни пуха, ни пера.
4: Радио России. Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
5: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
6: Я считаю, что это святой праздник. У меня вот два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
4: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна. Шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10:10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшие в результате атак ВСУ. И война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, заявил Дональд Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Группировка войск «Север» установила контроль над селом Мирополье в Сумской области, сообщили в Минобороны. Для того, чтобы минимизировать опасность для жителей приграничья, войска группировки сейчас создают буферную зону. Задачу выполняют артиллеристы «Севера» на Харьковском направлении. Об их работе в своем репортаже расскажет военкор «Вестей» Александр Коробов.
2: Из-за куста виден лишь стальной 9-метровый ствол. Здесь притаился «Гиацинт-Б».
3: Надежная боевая машина. Чем больше у нас практики, тем меньше у нас заминок и каких-либо проблем. Чем чаще работает орудие, соответственно, тем лучше оно работает. Чем чаще работаем мы, тем меньше мы совершаем ошибок. Все дело в практике. Практика. Работу ведем всегда, она отлично. Жалоб со стороны противника не поступало.
2: Орудие мощное, дальнобойное, и это не все положительные характеристики.
4: Высокая скорострельность – важное преимущество. Это позволяет в короткий период времени оказывать плотное огневое воздействие по выявленным целям.
2: Хорошая устойчивость многотонной гаубицы дает возможность работать точечно. Каждый выпущенный снаряд попадает туда, куда нужно.
5: Работа интенсивная. Основные цели – это пункт управления БПЛА противника, скопление сил, контролируем мосты, переправы. Вот. Работаем с разведкой, много очень работы с пристрелкой, с корректировкой.
2: Расплескивая весеннюю грязь с огневой работы, возвращается БМ-21 «Град». Расчет РСЗО пополняет БК и снова готов отправиться в бой.
4: Когда нужно быстро и точно отработать по площади, то как раз вот «Град» незаменим. Машина скоростная во всех смыслах. Пакет уходит за считанные секунды.
2: Пока они в покое, снаряды калибра 122 мм не кажутся такими опасными. Вся мощь раскрывается после залпа.
6: Если мы выпустим весь пакет по врагу, вот взять два футбольных поля, то есть все это накроет очень хорошо и плотно.
2: Артиллеристы группировки войск «Север» работают 24/7. Огневой вал все дальше отодвигает врага от наших границ. Александр Корбов, «Вести», Харьковское направление.
1: В Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшие в результате атак ВСУ и пожаров на нефтезаводе, заявил глава муниципального округа Сергей Бойко в интервью информслужбе «Вести». У каждого, кто остался без крыши над головой, будет новое жилье, подчеркнул он.
7: Вот люди спрашивают, первое, будет ли точно восстановлено жилье, сгоревшие крыши, то, что внутри было, потому что много семей, у которых вот мать одна воспитывает детишек, и денег восстановить, бытовые приборы нет. Что вот с этим вопросом?
8: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем, но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
7: А жители, еще отдельный вопрос, газоснабжение, потому что это связано, как я понимаю, еще и с подогревом воды, с теплом. Что сейчас с этим происходит?
8: У нас есть два вида газоснабжения. Это централизованный газ, это который, как мы в больших городах привыкли, да, который по трубам есть, так и привозной. То есть в каждом есть дома, где привозной газ сжиженный. И действительно, вон там, где горел завод, там у нас сгорела как раз заправка сжиженного газа. Сейчас в данный момент моими специалистами прорабатывается вопрос, чтобы как можно быстрее привести людям газ. Сложный вопрос, но я думаю, что в ближайшие дни мы его решим.
1: Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Дональд Трамп сразу после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулился, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война, а значит, отчет начнется заново. О реакции Ирана и Конгресса репортаж корреспондента «Вестей» Александра Белибова.
9: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
10: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
9: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
10: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказываются жизни людей, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
9: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в 5 миллиардов долларов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называют.
10: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
9: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
10: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
9: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров с США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов и снятия блокады иранских портов.
10: Ранее Иран настаивал на поэтапном подходе, при котором сначала должны были быть сняты ограничения и прекращены боевые действия, и лишь затем начиналось обсуждение других вопросов. Теперь, по данным источников, Иран также готов обсуждать ядерное досье в обмен на смягчение санкций США.
9: Как говорится в публикации, Тегеран через посредников сообщил о возможной готовности к переговорам в Пакистане уже в начале следующей недели. Согласится ли Вашингтон на новый формат диалога, пока неизвестно. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
11: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в 5-м матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 4-0. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отразил 27 бросков, оформив 5-й шатаут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. «Локомотив» сократил отставание в серии до 4 побед. Счет теперь 3-2 в пользу «Амичей». 6-й матч пройдет 4 мая в Омске. В чемпионате России по футболу состоялось 2 матча 28-го тура. Ростов победил махачкалинское «Динамо» 2-1.

0: 2-1. Россиянка Анна Кононыхина заняла второе место в прыжках в воду с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира, который проходит в Пекине. Первой стала 15-летняя китаянка Лин Цзиньцзянь. Российские дзюдоисты Карен Галстян и Данил Лаврентьев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на турнире «Большого шлема», который проходит в Душанбе. В финальной схватке весовой категории до 73 килограммов Галстян уступил представителю Таджикистана Мухиддину Асадулоеву. Лаврентьев в поединке за бронзу одолел Анхазаю Лавжаргала из Монголии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. О прогнозе на 3 мая. В Петербурге в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди. Днем будет плюс 16 градусов. В Москве без осадков, днем около 21 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 10 градусов, давление 749 миллиметров.

0: EAP. Play it.
1: Аурум Инутиля.
0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутиля. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.

Друзья, это была песня «Время». Время разбрасывать камни, а время их собирать. Программа «Аурум и Нуцеля» и я, ее ведущий и автор Дмитрий Чернов, сегодня представит вам победителя.

0: 435 эпизода. Но перед тем, как мы это сделаем, и я назову вам, собственно говоря, тех самых людей, которые участвуют в команде Lost Eclipse, победившей в 435 эпизоде, хочу вам напомнить, что подобного рода программы у нас теперь в большой-большой редкости, ибо голосование слушателей у нас отменено, а это значит, что все решения о том, кто, что, где и когда какие плюшки в проекте «Аурум и Нуцеля» получает, будет назначать и решать исключительно редакция. Но редакция всегда прислушивается к своим слушателям, разумеется. Поэтому я напомню вам, что у нас есть, во-первых, канал в Максе программы «Аурум и Нуцеля» и, конечно, наша постоянная группа ВКонтакте «Аурум и Нуцеля». Если вы еще ни там не участвуете, вы очень многое теряете. Ну, хотя бы просто потому, что не знаете, какая музыка, где и кем, так сказать, создается, и почему это Дмитрий Чернов об этой музыке в программе рассказывает. Александр Хохлов, гитарист и основатель проекта Lost Eclipse, друзья, вашему вниманию. Саша, привет.
1: Всем привет, Дим.
0: Я хочу спросить тебя, во-первых, вот та самая песня «Время», она же, если мне память не изменяет, по-моему, ваш первый трек, записанный группой Lost Eclipse, поправь меня, если я вдруг не прав.
1: Да, дебютный.
0: Давай оглянемся назад. Прошло уже достаточно много времени с момента, когда ваша группа записала первую песню. Знаю я, что песен у вас пока еще не очень много, но как собрался коллектив? Что у тебя легло вообще в концепцию создания команды Lost Eclipse? Почему вы ее так назвали? Сколько у вас музыкантов? Расскажи.
1: Начнем с музыкантов, потому что это самое важное, наверное. Нас пятеро. Вот, на данный момент начинали мы с 4 человек, потом у нас появился клавишник и 2 гитарист. Ну, он уже достаточно давно с нами, поэтому уже окончается 5 человек. Собрались мы, ну, скажем так, на базе, ну, предыдущей моей группы, Морфимум. И как-то мы решили, что, наверное, продолжать нам хочется после Морфимума, да, но надо набрать новых музыкантов, надо как-то идею привнести эту самую новую группу, и вот идея стала, собственно говоря, осматриваясь по сторонам на то, что творится в мире, что нужно, наверное, как-то своим творчеством так хоть немножко пытаться помочь людям осознать, что прекратите воевать, убивать друг друга, вообще доводить мир до такого состояния, когда он может закончиться. Поэтому и тематика песен была избрана такая, что у нас, возвращаясь к песне «Время», говорю, что времени у нас, в общем-то, не так много для того, чтобы творить фигню всякую. Соответственно, и все дальнейшие песни тоже примерно вот в том же ключе, примерно про то.
0: Ты знаешь, мое личное наблюдение, я не помню, говорил я в прошлые наши с тобой моменты общения в программе или не говорил, но у меня складывается такое ощущение, что вы прогрессируете очень здорово, потому что и сегодня слушатели это заметить должны будут, потому что вот первый трек «Время» и финальный трек, который мы сегодня послушаем, группы Lost Eclipse «Мир в огне», между ними вот еще будут 2 песни, как будто бы, да, каждая песня — это как будто бы ступенька очередная. Я не знаю, по ощущениям полноты вот всей картины, которую эти треки задают, складывается именно такое. Согласен ли ты с этим? И в чем, собственно, как ты считаешь, прогресс группы Lost Eclipse заключен? В инструментальной части, в текстовой, в вокальной, в гитарных там соло, рифах там и так далее. Что скажешь?
1: Ну, я скажу, что я согласен, что мы действительно прогрессируем, потому что без прогресса, наверное, не будет никакого движения в принципе никуда. И касается это всего вообще. То есть прогресс во всем. Леша пишет с каждым разом все лучше и лучше тексты. Они все более выверенные, более такие качественные, доносящие, скажем так, да, какую-то идею. Мы, как музыканты, тоже растем, я надеюсь, постоянно над собой.
0: Хорошо. Сейчас мы поговорим про тексты, но сначала давайте послушаем песню «Санитары», о которой вскользь Саша упомянул. Трек, который тоже мы получили в свое время в редакции программы «Аурум и Нуцеля», но в программе «Аурум» этот трек не звучал никогда. Поэтому сегодня, можно сказать, специфическая премьера. Друзья, песня «Санитары» команды Lost Eclipse, город Подольск. У нас призовой кубковый такой эпизод и один из последних, кстати говоря. Вашему вниманию песня «Санитары» в «Аурум и Нуцеля». Слушаем.

0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутиле. Это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутиле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumnutile.ru или aurumnutile.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутиле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Это была песня «Санитары», команда Lost Eclipse, гитарист-основатель группы Александр Хохлов с нами на прямой связи. Саш, вот теперь к текстам, да? Ты сказал, что Леша, вокалист команды, пишет тексты все более и более выверенные. А как у вас какая-то приемка, что ли, существует на эту тему? Как вы тексты утверждаете, что ли, вместе все?
1: Ну, на самом деле, да, он просто пишет что-то, присылает сначала мне, если я говорю, да, окей, мне нравится, да. Бывает наоборот, бывает, я говорю, Леша, что-то написал, вот, и как бы он тогда это откидывает, то, что вот не понравилось, он откидывает ящик в дальний, вот, и, значит, а то, что понравилось, мы уже выкладываем в как бы группе на общее обозрение, все смотрят, читают, проникаются.
0: Ну вот вы продвигаете свой вот этот термин антиапокалиптический рок, выдавая его за стилистику и смысловое, да, наполнение существования коллектива Lost Eclipse. И это, я уверен, ваши поклонники и слушатели готовы принимать. Но в то же время, наверняка же, понимаешь, ситуация, да, в лирике должна как-то немножечко все равно меняться. Я уверен, что вот эти вот часы судного дня все-таки немножко начнут отсчет в обратную сторону, в конце концов. И апокалиптический рок, может быть, через 2-3 года, а я оптимист, да, я в это верю, все-таки уже будет не актуален. А что тогда?
1: Ну, для начала мы должны сделать то, что у нас есть сейчас. То есть, возможно, что как бы идея с вот этим антиапокалипсисом и вот этим посылом людям, да, она на альбоме в какой-то момент закончится. То есть, ну, мы как бы сделаем, запишем этот альбом, как бы выпустим его в свет, и посмотрим дальше уже на как бы ситуацию, реакцию и так далее и тому подобное. Потому что писать есть много про что. Можно всегда оставаться в условно там, в этих стилевых рамках текстовых. То есть, опять же, я говорю, ну, можно писать про разное, да, то есть социальных проблем. При всем нашем оптимизме я тоже верю в то, что все это закончится и достаточно быстро, и часы судного дня действительно начнут обратный отсчет. При этом проблемы социальные, проблемы техногенные, они никуда не уйдут.
0: Песня «Спасения нет» у нас на очереди дальше. Здесь что ты скажешь относительно того, в чем там суть смыслового содержания?
1: Эта песня Леша написал про, на самом деле, библейскую тему. Эта песня изначально, ну, как бы на этот текст его натолкнула библейская притча о Каине и Авеле. То есть именно о некой борьбе двух противоположностей, вот двух подходов, скажем так, да, когда один, вот, собрав в себя, не знаю, всю греховность мира, да, убивает второго в итоговой части, но вот эти предварительные там споры, какие-то выяснения отношений и так далее и тому подобное, все это привело к трагедии.
0: Да. Кто не читал, почитайте, а кто не слышал, слушайте. Песня «Спасения нет». Подольская рок-команда Lost Eclipse прямо сейчас в программе «Аурум и Нутиле». И вас еще ждет, ух, завидую вам, трек «Мир в огне», который многие из вас не слышали. Но об этом чуть позже. А прямо сейчас «Спасения нет».

0: будешь барабанить по утрам?
1: Буду. Ауру.
2: Это была песня «Спасения нет», подольский коллектив Lost Eclipse, друзья. Но призовой у нас сегодня кубковый эпизод. Я напомню, что парни выиграли в голосовании в 435-м эпизоде. Свою вырвали вот эту вот победу. И вполне, мне кажется, заслуженную. И вполне убедительную во многом. Спрашивают меня наши музыканты из числа тех, кто еще не участвовал в программе «Аура Минутеля», как принять участие в проекте. Всегда повторяю очень простую фразу. Ну, есть у нас ВКонтакте наша группа «Аура Минутеля». Заходите, нажмите клавишу, нажмите кнопочку, нажмите иконку «Заявка на участие». Если же и здесь у вас, в общем, существуют какие-то траблы, то можете просто написать нам письмо на почту. Мы через почту ведем диалоги, друзья. Почта очень простая. Аинутеля, электронная собака, mail.ru. Пишите, и будет у вас все хорошо, и станете вы рок-звездами, как становится именно наших с вами глазах команда Lost Eclipse из Подольска. Александр Хохлов, основатель и гитарист коллектива, с нами на прямой связи. Саш, вот многие наверняка захотели бы ваши концерты посетить, посмотреть ваше шоу на сцене, кто, а как вы вживую себя ведете, что вы из себя представляете. А я подозреваю, что, имея, так сказать, пока за плечами записанных 4 трека, и ты сказал, что у вас еще 6 сейчас в работе, вы тоже их записываете, то есть где-то у вас, в общем, концертный сет есть уже готовый, да? Где вас увидеть можно и когда?
3: Ну, 24 апреля в Подольске у нас в городе, значит, это клуб 12 АТМ. 24 апреля мы там играем еще с одной подольской командой, которая называется Ice Cream. Ребята тоже играют такую альтернативу, но несколько более веселую, чем мы. Так думаю, что будет интересно, весело. И 15 мая мы играем на байкерском фестивале «Асгард» под Серпуховом.
2: Кстати, байкеры, между прочим, интересуются вашей музыкой, слушают ее на ходу во всей красе, во всей громкости. Байкеры — это ваша аудитория?
3: Ну, я очень на это надеюсь. У нас сейчас в Подольске, собственно, ребята открыли вот клуб «Асгард», подольский мотоклуб. Они открыли свой бар. Вот, и мы там уже играли акустический концерт. Ну и судя по тому, что нас зовут еще раз там играть и играть у них на фестивале, наверное, все-таки действительно кому-то из них мы понравились. И я надеюсь, что они в своем шлемофоне это слышат.
2: Перед тем, как мы будем слушать вашу еще одну прекрасную композицию «Мир в огне», я бы хотел бы немножко с тобой пофилософствовать. Потому что у нас теперь традиция есть такая, я рассказываю о взгляде на творческие процессы великих мира сего в плане музыки. И вот уже которую программу рассказываю нашим молодым слушателям о таком замечательном, величайшем продюсере музыкальном, как Рик Рубин. И зачитываю главы из его книги «Искусство создавать искусство». Вот у него есть глава, которая сегодня у нас послужила тоже основой для программы, она называется «Правила». Правила – любой принцип или творческий критерий. И здесь господин Рубин как раз заходит на территорию того, как правильно, наверное, с точки зрения Вселенной, относиться к тем самым правилам, которые в этом самом искусстве существуют. И вывод, который он здесь делает, что для музыканта главное правило – не следовать никаким правилам. Чуть позже наши уважаемые слушатели эту главу услышат, а я бы хотел спросить себя, у группы Lost Eclipse какие существуют в творческом процессе собственные правила?
3: Рик Рубин, конечно, прекраснейший продюсер, это факт бесспорный. Но что касается правил, у нас, ну, по большому счету, их нет. Ну, наверное, единственное, что можно, это даже не сколько правила, сколько просто направление, да, определенное. Мы стараемся придерживаться стилистической рамки, которую мы для себя выбрали, да, именно вот музыкальной стилистической. То есть такая альтернатива, и вот с возможностью все-таки, когда-то это станет там чуть тяжелее, может быть, там чуть полегче, все зависит от всего. Вот. Но это просто направление. А правила, ну, что касается меня, да, я долго пытался загнать себя в прямом смысле слова, в определенные рамки при написании песни, да, то есть при написании музыки. Какие-то аккордовые последовательности, там, часто используемые, там, другими командами, то есть какая-то формула хита. Вот. Но это тоже правило, и на самом деле, я не знаю, не помню, кто сказал, но мне очень понравилась эта фраза, что если тебе вот то, что ты делаешь, тебе нравится, то это и есть рок-н-ролл. Вот. Все остальное как бы уже не важно. То есть никаких правил здесь уже нет. Поэтому в музыкальном плане, да, там совершенно безумные эксперименты творить. И если оно нравится и тебе, и всем кто вокруг тебя, там музыкантов и так далее, значит, с высокой долей вероятности она ему и слушателям зайдет.
2: Вот. Чуть позже, друзья, прозвучит эта самая глава. Александру Хохлову, гитаристу, основателю группы Lost Eclipse, мы говорим большое спасибо. Саш, ну и впереди у нас песня «Мир в огне». Я думаю, что будет правильным, если ты назовешь всех участников поименно и пофамильно, всех участников коллектива Lost Eclipse. Давай всех наших сегодняшних рок-героев все-таки выведем на авансцену.
3: Начнем, так сказать, с конца, с барабанной установки, вот, или сначала. Основа ритм – это Мария Хохлова, вот, моя супруга.
2: Так.
3: Вот, это наш барабанщик. Значит, басист Юрий Евдокимов, клавиши и вторая гитара Константин, не помню фамилию, если честно, это настолько не важно. И Алексей Угаров, вокал. Ну, я, понятно.
2: Ну что же, всем ребятам большое спасибо. Вы на самом деле красавчики и идете правильной рок-н-ролльной дорогой. Саш, спасибо тебе за беседу. Друзья, далее у нас «Мир в огне» и еще одна песня коллектива Lost Eclipse из города Подольска.

0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутиле. Это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутиле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumnutile.ru или aurumnutile.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутиле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Всегда у нас в программе «Аурум и Нутиле», но теперь не как всегда, с недавних пор появилась традиция, я рассказываю вам о мировоззрении великих мира сего в музыке, друзья. И в последние у нас несколько программ я рассказывал вам об удивительной книге, написанной одним из величайших продюсеров 21 века, да и, собственно, конца прошлого века, Рика Рубина, который написал книгу «Из ничего. Искусство создавать искусство». И сегодня, поскольку мы и назвали этот эпизод «Правила», именно в честь одной из глав этой самой замечательной книги, хочу я вас познакомить с тем, как удивительно Рик Рубин все раскладывает по полочкам. Я подчеркнуть хочу для наших слушателей вот какой момент. Зачитываю главы из его книги не по порядку, поэтому не пытайтесь найти в них какую-то связь. Все, на что падает взор, все, за что я именно цепляюсь в этой книге, я пытаюсь до вас донести, потому что мне это кажется крайне важным. И эта глава «Правила» прозвучит у нас в двух эпизодах, в двух частях, потому что она больше, чем все остальные. Но сделайте вывод сами. Итак, Рик Рубин, «Правила».
1: Правила — это любой принцип или творческий критерий. Правила существуют в сознании художников, в жанрах и культуре. По своей природе правила — суть ограничения. Законы математики и точных наук устроены иначе. Они описывают связи в физическом мире, и мы знаем, что они истинны, поскольку проверяем их в реальной жизни. Художники учат другие правила. Эти правила – допущения, а не абсолюты. Они описывают цель или метод достижения краткосрочных или долгосрочных результатов. Эти правила нужно проверять. Они ценны только если полезны. Это не законы природы. Под законы маскируются любые допущения. Рекомендации из книги по саморазвитию, цитаты из интервью, совет любимого художника, след в культуре, давняя реплика у учителя. Правила велят нам поступать заурядно. Если мы хотим создать нечто исключительное, от правил особого толку не будет. Зачем стремиться к заурядности? Цель не в том, чтобы не выделяться, наоборот, подчеркнуть различия, то, что выходит за рамки, уникальность вашего взгляда на мир. Не надо подстраиваться под чужое звучание. Цените собственный голос. Развивайте его. Лелейте. Как только сложится традиция, интереснее всего будет то, что из нее вбивается. Зачем создавать искусство? Чтобы изобретать и самовыражаться, показать нечто новое, показать то, что у вас внутри, поделиться своим уникальным взглядом. Все вокруг чего-то ждут от нас и давят. Общество диктует, что хорошо и плохо, что приемлемо и зазорно, что похвально и порицаемо. Ключевыми художниками своего поколения становятся обычно те, кто живет вне этих границ. Не те, кто воплощает убеждения и обычаи своего времени, а те, кто их преодолевает. Искусство – это конфронтация. Оно расширяет реальность аудитории, показывает ей жизнь, приоткрывая другое окно, за которым может оказаться великолепный новый вид. Поначалу мы подходим к своему ремеслу с шаблоном из прошлого. Если вы пишете песню, наверняка она будет от 3 до 5 минут с определенным количеством повторов. Птица поет совсем иначе. Она не предпочитает формат от 3 до 5 минут. Вполне может обойтись без припева. Но птичье пение не менее звучно и гораздо ближе естеству птицы. Это приглашение, предостережение, способ общения и средство выживания. Здравая практика – подходить к работе с минимумом правил, исходных посылов и ограничений. Зачастую стандарты в нашей области столь повсеместны, что мы воспринимаем их как данность. Они незримы и непререкаемы. Из-за этого мыслить в неустоявшейся парадигме почти невозможно. Зайдите в музей изобразительного искусства. В основном вы увидите картины на холстах, в прямоугольных деревянных рамах. Будь то «Смерть Сократа» Жака Луи Давида или «Алтарь» Хильмы Аф Клинт. Содержание меняется, материал неизменен, общепринятый стандарт. Если вы хотите писать картины, скорее всего, вы первым делом натянете холст на прямоугольный деревянный подрамник и установите его на мольберт. На холсте еще нет ни капли краски, а вы, просто избрав такие материалы, уже сильно сузили спектр возможностей. Мы исходим из того, что инструменты и формат – часть изобразительного искусства как такового. Но любая окрашенная поверхность может быть картиной, если несет эстетическую или коммуникативную функцию. Все прочие решения зависят от художника. И в любом искусстве те же условности. В книге определенное количество страниц, и она делится на главы. Игровой фильм от 90 до 120 минут, и в нем чаще всего три акта. Все эти нормы ограничивают наше творчество, хотя мы к нему еще даже не приступили. В жанрах правила очерчены особенно четко. Фильмы ужасов, балет, кантри-альбом. С каждым связаны определенные ожидания. Стоит навесить на свою работу жанровый ярлык, и тут же возникает соблазн подчиниться правилам. Шаблоны прошлого могут вдохновлять поначалу, но полезно выходить за их рамки. Все то же самое миру не нужно. Часто самые новаторские идеи появляются у тех, кто овладел правилами настолько, что может ими пренебречь, или у тех, кто вообще никогда их не учил.
2: Бесполезное золото.
3: Друзья, ну продолжение книги, вот цитат из удивительной книги Рика Рубина. Полезное, кстати, замечание всем и наставление всем молодым музыкантам просто ради того, чтобы понимать, зачем вы этим занимаетесь и как правильно, наверное, смотреть на мир через вашу уникальную призму вашего мировоззрения. Далее хочу представить вам еще одну команду. Группа называется КПД. Это тульский коллектив, который у нас в 435-м эпизоде занял второе серебряное место. И сегодня имеет право две своих композиции, новых, кстати говоря, композиции, представить миру. Песня «Край». Прямо сейчас давайте послушаем классную, веселую, разудалую, прекрасную рок-композицию.

0: Это была песня «Край», тульский коллектив КПД, занявший второе место в 435-м эпизоде. Еще одна песня будет у нас впереди, а пока давайте поприветствуем Дмитрия Шибалова, вокалиста этой самой команды. Дима, привет.
1: Всем привет.
0: Группа КПД когда образовалась? Вот немножко об истории расскажи коллектива.
1: КПД образовалась в 2004 году. Поселке Метростроицке как раз. Гитарист Кабакаев ее организовал, собрал. Ну и затем уж столько лет прошло, состав много раз менялся. Переменялся. Я, например, пришел в 2009 году только в группу. Ну и вот с тех пор пою в ней. Стараемся записывать песни, альбомы. Мы стараемся не зацикливаться на чем-то одном, но иметь свое узнаваемое лицо.
0: И композиция, которая сегодня завершает этот эпизод победителей под номером 435-й, кубок «Аурум Инуцеля Виртуальный», называется песня «Город», тоже тульской группы КПД. Как я и обещал, как и друзья наши правила того велят. Хотя мы против всяких правил, но есть определенный шаблон программы «Аурум Инуцеля», который я пытаюсь с вашей, между прочим, помощью немножечко изменить, сломать его. Группа КПД, песня «Город», я Дмитрий Чернов. Прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Скоро вас ждет следующий выпуск «Бесполезного золота».

0: EAB. Play.
1: Аурум Инутили. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
3: Журнал судьбы.
4: Я поняла, что мы абсолютно на правильном пути. Когда начинался очередной переворот в стране, нас всегда закрывали. Когда нас в 93-м году закрыли, журнал подхватила мэрия города Череповца. Невероятная история.
3: Главный редактор московского журнала Анна Грушина в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
5: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Радио России. Функциональность клюва птиц. В программе «О животных» с Иваном Затевахиным.
10: Птицам необходим клюв для того, чтобы добывать корм. И заточка клюва именно под добычу корма, я бы сказал, пример идеальной эволюции и коэволюции.
3: Гость – биолог Алексей Масолов. О животных. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда.
5: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
11: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
5: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
13: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. И война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и более 500 украинских беспилотников. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Мирополье в Сумской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтоженные свыше 40 украинских военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра Александр Чумашкаев.
2: Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием механизированной и горной штурмовой бригады в районе населенных пунктов Счастливые, Юрьевка и Запорожец. Уничтожено свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. Вместе с живой силой артиллеристы накрыли их огнем из гаубицы Д-30. Штурмовики при поддержке танкистов проламывают эшелонированную оборону ВСУ. С передовой репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
3: Т-80 БВМ – одна из основных ударных машин 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Она крайне редко появляется на открытой местности из-за большого количества птичек. В основном танкисты работают из закрытых огневых позиций.
4: В Харьковской области сейчас идут позиционные бои на восточном берегу реки Оскол. Штурмовые группы при поддержке танкистов взламывают глубоко эшелонированную оборону ВСУ.
5: Танкисты какие сейчас задачи решают?
6: Укрепление боевиков, так сказать, уничтожаем.
5: Доводилось вам встречаться с НАТО? Техники.
6: Ну, только сгоревшую видел.
4: Здесь работает 13-й танковый полк 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Боевые машины являются целью номер один для противника.
6: На закрытой огневой позиции стояли, и ночью прилетела Баба-Яга. Парочку успела сбросить. Парни вовремя сбили ее.
4: Танкисты постоянно меняют маршруты передвижения, чтобы противник не успел их обнаружить. Командование ВСУ неоднократно пыталось вернуть контроль над утраченными позициями. В бой бросают как мобилизованных, так и профессиональных наемников.
5: Почему не удается проломить оборону? Очень упорные бои там идут сейчас.
7: Ой, они же здесь готовились. У них здесь, блин, даже бетонные у них там. Они же долго здесь готовились. Долго готовились, оборона у них жестко. Ну, проламливаем потихонечку.
4: Группировка «Запад» уничтожает бронетехнику противника и отрезает основные пути снабжения, что создает все предпосылки для обрушения обороны ВСУ на этом участке фронта. Эдуард Пунга, «Вести», Харьковская область.
1: Чехия продолжает координировать поставки боеприпасов Украине через сложную международную сеть, несмотря на предвыборные обещания премьера Андрея Бабиша прекратить эту схему. Он называл ее слишком дорогой и непрозрачной, пишет немецкая газета Welt. По данным издания, Чехия по-прежнему закупает для Киева снаряды по непубличным каналам. В этом задействованы дипломаты и торговцы оружием, маршруты трудно отследить. Чешская схема предполагает закупку крупнокалиберных боеприпасов через посредников по всему миру, включая государства Африки, Азии и Латинской Америки. Часть поставок осуществляется из стран, которые не хотят публично связывать себя с конфликтом на Украине. Финансирование закупок обеспечивают европейские страны, в частности Нидерланды, Дания и Германия, тогда как вклад самой Чехии оценивается всего в 2-3%. Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены. Об этом заявил Дональд Трамп сразу после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулился, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война, а значит, отчет начнется заново. Реакции Ирана и Конгресса, репортаж корреспондента «Вестей» Александра Белибова.
8: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
9: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
8: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
9: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказываются жизни людей, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
8: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в $5 миллиардов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называет и Трамп.
9: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес, мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
8: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
9: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
8: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов и снятия блокады иранских портов.
9: Ранее Иран настаивал на поэтапном подходе, при котором сначала должны были быть сняты ограничения и прекращены боевые действия, и лишь затем начиналось обсуждение других вопросов. Теперь, по данным источников, Иран также готов обсуждать ядерное досье в обмен на смягчение санкций США.
8: Как говорится в публикации, Тегеран через посредников сообщил о возможной готовности к переговорам в Пакистане уже в начале следующей недели. Согласится ли Вашингтон на новый формат диалога, пока неизвестно. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
10: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболисты казанского «Рубина» обыграли калининградскую «Балтику» в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. Мяч забил Мирлинд Даку, который покинул поле на 79-й минуте из-за травмы. Хозяева доигрывали матч в десятером после удаления на 76-й минуте Элдара Чивича. Еще в одном матче Ростов победил махачкалинское «Динамо» 2-1. Московская «Родина» на выезде переиграла «Черноморец» в матче 32-го тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Родина» возглавила таблицу первой лиги, обойдя на 1 очко воронежский «Факел», который в воскресенье примет красноярский «Енисей». Еще в одной встрече с субботой «Челябинск» победил «Нефтехимик» 2-0. Первая ракетка России Мира Андреева уступила украинке Марте Костюка в финальном матче теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 6-3-7-5. Во втором сете Андреева при счете 5-4 не реализовала 2 сетбола на подаче соперницы. В воскресенье Мира сыграет в финале парного турнира в Мадриде вместе с Дианой Шнайдер. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» 4-0 в полуфинальной серии Кубка Гагарина. Шайбы забросили Рихард Паник, Максим Березкин, Александр Полунин и Максим Шелунов.